еще на одну унцию, а все питье еще на одну чашу, так, чтобы вообще уменьшить количество пищи на две унции, а питья на одну чашу.

Пресвятая Богородица, просвети нас светом Сына Твоего. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

0: Духовное слово.
1: Алфавитный потерик продолжает наш эфир. Читает Денис Гаврилов.
2: Один брат сказал Айве Феодору: «Дай мне наставление, я погибаю». Старец с прискорбием отвечал ему: «Я сам в опасности, что же могу сказать тебе?» Один брат пришел к Айве Феодору поучиться у него сшивать корзины и принес с собою плетенку. Старец сказал ему: «Ступай и приди сюда утром». Далее старец встал, намочил ему плетенку, приготовил образчик сшивания и, сказав: «Вот так и так делай», оставил его. Вошедший в свою келью, старец сел. В определенное время пригласил брата обедать и после отпустил его. Утром брат опять пришел. Старец говорит ему: «Возьми свое плетение и ступай отсюда, ибо ты пришел ввести меня в искушение и беспокойство», и не позволил ему более оставаться у себя. Ученик Аввы Феодора рассказывал: «Однажды пришел к нам продавец лука и насыпал мне целую чашу. Старец сказал: „Насыпь пшеницы и дай ему“. У нас было две кучи пшеницы, одна куча чистой, а другая нечистой. Я насыпал ему нечистой. Старец посмотрел на меня пристально и печально. Я упал от страха, разбил чашу и пал пред старцем, прося прощения. Но старец сказал мне: „Встань, не твоя вина, а я согрешил, поручив тебе это дело“. Старец пошел, насыпал себе полную пазуху чистой пшеницы и отдал продавцу вместе с его луком». Однажды Авва Федор пошел с одним братом почерпнуть воды. Брат, подошедший наперед к воде, увидел дракона. Старец говорит брату: «Пойди, раздави ему голову». Брат, испугавшись, не пошел. Тогда старец сам пошел. Змей, увидев его, как бы от стыда ушел в пустыню. Некто спросил Авву Федора: «Если вдруг что-нибудь упадет, испугаешься ли ты, Авва?» Старец отвечал: «Если небо столкнется с землею, Феодор и тогда не устрашится, ибо он молил Бога, чтобы ему освободиться от боязливости». Поэтому тот и спросил его о сём. Рассказывали об Авве Феодоре. Будучи в скиту диаконом, он не хотел принимать диаконского служения и скрывался в разные места. Старцы однажды привели его и говорят: «Не оставляй своего диаконства». Авва Феодор отвечает им: «Дайте мне, я помолюсь Богу, не откроет ли он, что мне должно стоять на месте моего служения». Молился он Богу и говорил: «Если есть воля твоя, чтобы стал я на место моего служения, открой мне сие». И был показан ему огненный столб, простиравшийся от земли до неба, и голос говорил: «Если ты можешь быть таков, как сей столб, пойди и служи». Услышав это, Феодор решился никогда не брать на себя служение. Когда пришел он в церковь, братья, поклонившись ему, сказали: «Если ты не хочешь служить, по крайней мере, держи чашу». Но он и сего не принял, говоря: «Если вы меня не оставите, то уйду отсюда». После сего они оставили его. Еще о нем рассказывали. Когда скит был опустошен, Феодор ушел жить в Фермею и, состарившись, сделался болен. Братья носили ему пищу, но что приносил первый, он отдавал то второму, и так по порядку: что принимал от одного, то отдавал другому. Когда же наступало время обеда, он ел, что приносил ему приходивший в этот час. Сказывали об Авве Феодоре: когда жил он в скиту, пришел бес и хотел войти к нему, но Феодор связал его вне кельи. Потом пришел другой бес и также хотел войти к нему. и этого связал. Далее пришел третий бес и, увидев первых двух связанными, говорит им: «Что вы стоите тут за дверьми?» Они отвечают: «Сидящий в келье не пускает нас взойти к себе». Третий бес насильно старался войти в келью, но старец связал его. Устрашившись молитв старца, бесы начали просить его, говоря: «Развяжи нас». Старец сказал им: «Ступайте», и они ушли со стыдом. Один из отцов рассказывал об Авве Феодоре Фермейском. «Пришел я однажды к нему вечером и застал его одетым в раздранный левитон. Грудь его была обнажена, и кукуль лежал перед ним. В то время пришел какой-то сановник видеть его. Когда он постучался, старец вышел отворить ему, и, встретивший его, сел в дверях, чтобы поговорить с ним. Я взял конец мафория и прикрыл его плечи. Но старец протянул руку и бросил его. Когда сановник ушел, я сказал ему: «Авва, что ты это сделал? Человек приходил к тебе за назиданием, а не за тем, чтобы соблазняться». Старец отвечает мне: «Что ты мне говоришь, Авва? Уже ли мы до ныне служим людям? Мы сделали, что нужно, а прочее нас не касается. Кто ищет назидание, пусть назидается. Кто хочет соблазняться, пусть соблазняется. Я буду встречать людей так, как меня застанут». И приказал ученику своему: «Если кто придет, желая видеть меня, не говори ему чего-нибудь, как бывает у людей. Но если я ем, говори, он ест. Если сплю, говори, спит». Пришли однажды к Авве Феодору три разбойника. Двое держали его, а третий выносил пожитки его. Вынесши книги, разбойник хотел взять левитон. Тогда старец говорит им: «Это оставьте». Они не хотели. Старец, двинув своими руками, отбросил двух первых. Разбойники, увидев сие, пришли в страх. Старец же говорит им: «Не бойтесь ничего, разделите все это на четыре части и возьмите три себе, а одну оставьте мне». Так они и сделали. На его долю достался и левитон, который он надевал в церковь. Об Авве Феодоре Яннацком. Авва Феодор Яннацкий рассказывал о себе: «Когда в юности моей жил я в пустыне, однажды пошел в хлебню приготовить себе два пшеничных хлеба и застал там брата, который хотел испечь хлебы, но не имел никого, кто бы ему помог. Я оставил свое дело и пособил ему. Но только что кончил с ним, пришел другой брат, и сему я помог и испек хлебы. После того пришел третий, и я тоже сделал. Таким образом делал я для каждого из приходящих и приготовил шесть хлебов. Наконец, когда уже никого не было из приходящих, испек я и свои два хлеба». Рассказывали об Авве Феодоре и Авве Лукии Яннацких. В продолжении 50 лет легко побеждали они свои помыслы и обыкновенно говорили: «После сей зимы мы перейдем от сели». А когда опять наступало лето, говорили: «Как пройдет это лето, мы уйдем от сели». Так делали незабвенные отцы во всю жизнь. Об Авве Феодоре Скитском. Авва Феодор Скитский говорил: «Приходит помысл, смущает меня, занимает меня, но не может побудить к делу, а только затрудняет меня в добродетели. Муж бодрствующий, отрясший помысл, восстает на молитву». Об Авве Феодоре Елеферопольском. Авва Авраам Иверский спросил Авву Феодора Елеферопольского: «Что лучше, отец, искать ли себе славы или бесчестие?» Старец отвечал: «Я лучше желаю искать славы, нежели бесчести. Ибо если сделаю доброе дело и буду прославлен, то могу осудить свой помысл тем, что я недостоин сей славы. А бесчестие происходит от порочных дел. Чем же я могу утешать свое сердце, когда люди будут соблазняться мною? И так лучше делать добро и быть в славе». Авва Авраам говорит: «Хорошо ты сказал, отче». Авва Феодор говорил: «Воздержание в пище изнуряет тело монаха». А другой старец сказал: «Бодрствование еще более изнуряет тело». Об Авве Фионе. Авва Фиона говорил: «Нас пленяют плотские страсти, потому что ум наш удаляется от созерцания Бога». О Феофиле архиепископе. Блаженный архиепископ Феофил посетил некогда гору Нетрийскую. К нему пришел Авва горы той. Архиепископ спросил его: «Что нашел ты, отец, лучшего на пути сём?» Старец отвечал ему: «Постоянное обвинение и осуждение самого себя». А Авва Феофил говорит ему: «Нет другого пути, кроме сего». Авва Феофил говорил: «Какой увидим мы страх, трепет и какую нужду, когда душа будет разлучаться с телом? Тогда придут к нам сильное воинство противных сил, князья тьмы, злобные миродержители, начальство, власти, духи злобы, и некоторым образом по праву овладеют душою, представляя ей все грехи, соделанные в ведении и неведении, от юности до конца жизни. Предстанут ей и обличат все дела ее. Кроме того, каким ты думаешь трепетом объята бывает душа в то время, доколе не произнесется над нею приговор и не совершится ее освобождение? Это и есть время тесноты ее, пока не узнает она, что будет с нею. Далее лицом к лицу с силами противными стоят силы божественные и со своей стороны выставляют благие дела ее. Подумай же, какой трепет и страх мучит душу, находящуюся среди оных сил, пока суд над нею не будет решен праведным судьею. Если душа окажется достойной, то бесы посрамляются, и она восхищается ангелами. Тогда, наконец, душа успокаивается и будет жить по Писанию, яко веселящихся всех жилище в тебе. Псалом 86. Тогда исполняются слова Писания: печаль и воздыхание удалятся. Тогда освободившаяся душа восходит в ту неизглаголанную радость и славу, в которой водворится. Если же душа будет застигнута в беспечной жизни, то услышит он и ужасный глаз. Если нечестивый будет помилован, то не будет взирать на величие Господа. Исаия 26:10. Тогда постигает ее день гнева, день скорби, день тьмы и мрака. Преданная во тьму кромешную и осужденная на вечный огонь, она будет терпеть наказание в бесконечные веки. Где будет тогда радость мирская? Где тщеславие, где роскошь, где наслаждение? Где хвастовство, где нега, где пышность, где богатство? Где благородство, где отец, где мать, где брат? Кто возможет избавить от сих мук душу, горящую в огне и терпящую ужасные мучения? Если так, то как свято и благочестиво должно быть наше житие? Какую любовь должны стяжать мы? какова должна быть наша жизнь, каково обращение, какое шествие, каково должно быть наше прилежание, какова молитва, какое постоянство. «Ибо, ожидая сего, — говорит апостол, — почтитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире, чтобы удостоиться нам услышать глас Господа, говорящего: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира во веки веков. Аминь». Тот же Авва Феофил, архиепископ, приближаясь к смерти, говорил: «Блажен ты, Авва Арсений, что всегда помнил о сём часе». О матери Феодоре. Мать Феодора спросила папу Феофила. Титул папы часто усвоялся Александрийским епископом как почетное звание. Что значит изречение апостола «дорожи временем» к Ефесянам 5:16? Он отвечал ей: «Слова апостола указывают на прибыль. Тебе, например, предстоит время поношения. Искупи ты время поношения смирением и долготерпением, и так извлеки для себя прибыль. Предстоит тебе время бесчестия, опять искупи сие время терпением, и получишь прибыль. Таким образом, если захотим мы, все неприязненные действия будут служить нам на пользу». Мать Феодора говорила: «Старайтесь входить тесными вратами, ибо как дерева не могут приносить плодов, если не вытерпят земных бурь и дождей, так и для нас сей век есть зима, и мы не можем иначе сделаться наследниками Царства Небесного, как через многие скорби и искушения». Она же говорила: «Хорошее дело безмолвие, ибо муж мудрый хранит безмолвие. И истинное безмолвие – великое дело для девы или для монаха, а особенно для молодых. Но знай, что как скоро начинает кто-либо безмолвствовать, тотчас приходит лукавый и отягчает душу унынием, малодушием и помыслами. Отягчает и тело болезнями, усталостью, расслаблением колен и всех членов, расслабляет силы души и тела. Посему говорят: я болен, не могу прочитывать молитв. Но если будем мы бодрствовать, все это исчезнет. Скажу об одном монахе: когда пришел он на правило, бросило его в озноб и в жар, а в голове его сделался сильный шум. Монах говорил сам себе: вот я теперь болен и, может быть, умру. Встану же пред смертью, совершу мое молитвословие. Сей мыслью он принудил себя и прочитал молитвы. Когда же кончилось молитвословие, кончилась и огневица. Брат сей и после противоборствовал этому помыслу, читая правила, и таким образом побеждал искушение». Мать Феодора рассказывала: один благочестивый муж терпел от кого-то ругательство. Он говорил ругателю: «Мог бы и я отвечать тебе подобным, но закон Божий заграждает уста мои». Еще сказывала: один христианин, рассуждая с манихеем о теле, сказал так: «Подчини тело закону, и ты увидишь, что тело произошло от Творца». Она же говорила: «Учитель должен быть чужд властолюбия и тщеславия, далек от надмения, не должен быть игралищем лести, не должен ослепляться дарами, порабощаться чреву и увлекаться гневом. Он должен быть великодушен, кроток, особенно смиренно мудр, терпелив, любвеобилен и попечителен о душах». еще говорила: «Не спасет нас ни подвижничество, ни бдение, ни другой какой труд, если не будет при сём истинного смирения. Был один отшельник, который изгонял бесов. Спрашивал он их однажды: „Чем изгонять вас? Постом?“ Они отвечали: „Мы не едим и не пьем“. „Бдением“, отвечали, „и мы не спим“. „Удалением в пустыню“, отвечали, „и мы живем в пустынях“. „Итак, что же изгоняет вас?“ Бесы отвечали: „Ничто другое не побеждает нас, кроме смирения. Видишь ли, что смирение есть победа над демонами“». Мать Феодора сказывала еще: «Один монах, одолеваемый множеством искушений, сказал: „Уйду отселя“. Когда же брал он свои сандалии, увидел другого человека, который также брал свои сандалии, и говорил ему: „Не от меня ли ты уходишь? Я буду идти впереди тебя, куда бы ни пошел ты“». Об Авве Хаме. Рассказывали об Авве Хаме, что он, умирая, сказал сыновьям своим: «Не живите вместе с еретиками, не знакомьтесь с людьми знаменитыми, не простирайте рук ваших, чтобы собирать, но охотнее простирайте руки ваши, чтобы раздавать».
0: Аудиокнига представлена порталом Предания.ру, самым крупным православным мультимедийным архивом в Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите. Предания.ру.
1: Это было духовное слово «Алфавитный потерик». Текст читал Денис Гаврилов.

остывает зеленый чай. За беседою дружеской пред иконой горит свеча. Снег за окнами кружится, на диване в повалку спят.

плеча, и слеза проливается. Мы уйдем, ну а детям жить. И что самое главное, их сердца не разубедить.

мысли по дороге спасения. Остывает зеленый чай за беседою дружеской.

0: В Екатеринбурге 6 часов. Новости.
1: На православном радио «Воскресенье», выпуск новостей. 2 сентября 2026 года состоялась торжественная церемония подписания соглашения между Екатеринбургской епархией Русской Православной Церкви и администрацией города Екатеринбурга о взаимодействии и сотрудничестве в сфере организации и осуществления деятельности по духовно-нравственному просвещению, воспитанию культуры трезвости, пропаганды трезвого и здорового образа жизни среди населения города Екатеринбурга и расширению социального пространства трезвости. Подписи под документом поставили митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и глава города Алексей Валерьевич Орлов. Подписание соглашения о работе по городу Екатеринбургу свидетельствует о готовности сторон разделить заботу о духовном и телесном здоровье уральцев, а также о понимании того, что воспитание культуры трезвости – задача не только медицинская или социальная, но прежде всего нравственная. Сегодня мы приступаем к самому значимому и ответственному этапу. Город Екатеринбург, столица нашего региона, вступает в программу. Я не сомневаюсь, что мы на правильном пути, и что реализация этой программы не вызовет сложностей, и люди почувствуют позитивные результаты в нашей жизни, отметил владыка Евгений. В рамках сотрудничества планируется готовить кадры для ведения работы по духовно-нравственному просвещению населения и формированию его приверженности к ведению трезвого и здорового образа жизни. Стороны совместно будут обеспечивать разработку и распространение учебно-методической литературы по вопросам духовно-нравственного просвещения. Также планируется проведение конференций, семинаров и круглых столов на заявленную тематику. Ежегодно будет составляться план совместных мероприятий, а в конце года будут подводиться итоги его выполнения. Очень важно, что это не эксперимент, ведь уже в течение многих лет подобная программа реализуется. Началась она в небольших муниципалитетах области. Десятки сел, пройдя по этой программе, показали позитивные результаты. На территории формируется инфраструктура для спорта, общения людей, культурного развития. Люди активно идут на диалог, а полученные данные говорят о том, что программа работает, подчеркнул глава митрополии. Глава города Екатеринбурга Алексей Валерьевич Орлов отметил, что подписание документа знаменует старт большой и очень важной совместной работы. «Мы объединяем усилия, чтобы сделать трезвый образ жизни не лозунгом, а естественной привычкой для каждого жителя Екатеринбурга. Понимаем, что борьба с зависимостями – это задача, которую невозможно решить в одиночку. Наша общая цель – создать такую среду, где здоровый образ жизни станет нормой, а любые деструктивные привычки будут вызывать лишь отторжение. В своем Макс-канале глава Екатеринбургской митрополии отметил, с главой Екатеринбурга Алексеем Валерьевичем Орловым подписали сегодня соглашение между епархией и администрацией города. Соглашение необычное. Мы договорились совместно развивать в обществе идеи трезвости и здорового образа жизни. Такую работу мы уже проводим в десятках муниципалитетов региона. Для малых городов и сел наши программы стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Трезвое общество – это крепкие семьи и счастливые дети. Это благополучие, достаток, здоровая атмосфера. К этому и будем стремиться, объединяя наши усилия. Напомним, масштабную просветительскую работу среди населения по утверждению трезвости ведет епархиальный отдел по утверждению трезвости и профилактике зависимостей. Одним из ключевых проектов является общественно-государственное движение «Попечительство о народной трезвости», созданное в регионе в 2008 году по инициативе Екатеринбургской епархии. Движение действует во многих городах региона, активно пропагандируя здоровый образ жизни, являя собой пример эффективного соработничества церкви, государства и общественных организаций. Сегодня попечительство реализует 7 основных проектов. Первый из них – «Ориентиры жизни» начал свой путь именно в Екатеринбурге в 2005 году. Тогда это были классы, свободные от курения. Сегодня проект вырос до областного масштаба. Ежегодно в нем участвует порядка 10 тысяч подростков со всей области. Среди других проектов попечительства – форум «Молодежь выбирает трезвость». Конкурс «Здоровое село. Территория трезвости», «Школа воспитания культуры трезвости», инициативы, объединяющие молодежь вокруг здоровых и созидательных ценностей. Вы слушали новости на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, иже везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрай сна, воздвигл миссии, Господи, умы просвети, и сердце уснемое отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл меси, воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучатись словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтесь и святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишься во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сибо истину возлюбила себе известное и тайное, премудрости Твоей вел миссии, окропишими и сопами очищуся, а мышами по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащбов схотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтийстве Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царстве не будет конца». И в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припады вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многу Твою благостью и великими щедротами Твоими, далось мне рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, с подобием истин Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и надсмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и по делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечане лежащины воздвигла и си, вы же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правыми настави путю Христовых заповедей, бдите к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, страна муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление скверненной скверною, всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тебя спасает отчаянная, все веруй, спаси мя, яко Бог мой, си ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника слава Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяни моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя оскорби хвася от нежи живота моего, яще что согреши, пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отже нет меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклоню ухо Твое и услыши смиренно моление мене, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани язычески угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притча церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родители моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради вероправославные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы, поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати, поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьмесли пленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари и царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем, и монашеским чине, и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости все согрешения вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресенье и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 5 сентября по новому стилю или 23 по старому. И сегодня мы совершаем отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы, а также память священномученика Иринея епископа Лионского II века, мученика Луппа Солунского, пострадавшего в начале IV века преподобных, отцов VI века Евтихия, игумена и Флорентия, святителя Каленника I, патриарха Константинопольского VII, самого начала VIII века, священномучеников XX века Ефрема Кузнецова, епископа Селенгинского, Иоанна Восторгова, пресвитера и мученика Николая Варжанского, священномучеников Павла Гайдая и Иоанна Карабанова, пресвитеров. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы говорим о святом из числа мирян XX века. Мученик Николай родился 25 ноября 1881 года в Овруческом уезде Волынской губернии в семье чиновника Георгия Варжанского. Как и многие выходцы из западных губерний России, испытавших на себе всю изощренность воздействия разного рода сект и инославия, Николай Юрьевич всем сердцем устремился к православию, понимая, что если делом своей жизни избирать служение народу, то оно должно быть связано с проповедью Слова Христова. Поэтому он поступает в духовную семинарию, а затем в Московскую духовную академию, которую оканчивает в 1907 году со степенью кандидата богословия. В 1907 году Николай женился на девице Зинаиде, дочери протоиерея Неофита Любимого, настоятеля Воскресенской церкви на Ваганьковском кладбище в Москве. Протоиерей Неофит Любимов был известным в Москве миссионером и проповедником и имел свое издательство, выпускавшее миссионерскую и апологетическую литературу. Общие устремления сблизили впоследствии Николая Юрьевича с его тестем протоиереем Неофитом, а их миссионерская просветительская деятельность и исповеднический подвиг были увенчаны мученическим венцом. В 1908 году Николай Юрьевич был сначала назначен на должность помощника противосектантского миссионера Московской епархии, а затем московского епархиального миссионера. С 1911 года, не оставляя миссионерской деятельности, он служил в канцелярии Святейшего Синода. Кроме того, он преподавал в Московской духовной семинарии. В 12 и в 14 годах он был награжден орденами Станислава и Анны III степени. В начале 20-го столетия одним из самых часто встречающихся пороков стало пьянство, распространившееся особенно широко среди рабочих. Николай Юрьевич вступил в борьбу с этим страшным пороком. Им было организовано Варнавинское общество трезвости, которое имело свое помещение и свой храм. В качестве лекторов Николай Юрьевич приглашал известных профессоров, и лекции собирали до 1000 человек. Вскоре ревностный и самоотверженный борец за души людей Николай Юрьевич стал хорошо известен среди рабочих. За 10 лет неутомимых миссионерских трудов Николаем Юрьевичем было написано и издано около 40 книг и брошюр на темы, касающиеся борьбы с сектами, как старыми, так и новыми. Одним из выдающихся явлений просветительской деятельности того времени было издание Николаем Юрьевичем книги «Доброе исповедание. Православный противосектантский катехизис», вышедшей в 1910 году. Николай Юрьевич получил множество отзывов на свою книгу. В частности, диакон Антоний Романенко писал: «Ознакомившись с вашими руководствами, я пришел к заключению, что это превосходит все написанное доныне. Опыты по вашим руководствам в школе, в которой я состою законоучителем, дали прекрасные результаты и, можно сказать, превзошли все мои ожидания». Николай Юрьевич был одним из активных участников миссионерских съездов, включая пятый съезд, проходивший летом 1917 года в Безюковском монастыре в Херсонской губернии. Но после февральской революции и прихода к власти безбожного правительства просветительскую деятельность Николаю Юрьевичу становилось вести все труднее. Во время Поместного собора 1917 года Николай Юрьевич исполнял обязанности делопроизводителя отдела о внешней и внутренней миссии и о церковной дисциплине. В октябре 1917 года большевики захватили Кремль. В эти дни они обстреляли Никольские ворота, повредив снарядами чудотворный образ святителя Николая. 1 мая, которое новая власть потребовала праздновать как интернациональный праздник, пришлось в 1918 году на Страстную среду. Власти повелели закрыть чудотворный образ святителя Николая на Никольских воротах красным полотнищем с надписью «Да здравствует первомайский интернациональный праздник». Но случилось чудо. Образ сам собой освободился от красного полотнища. Николай Варжанский описал это в выпущенном им листке, который назывался «Сказание о чудотворном образе святого угодника Божия святителя Николая над Никольскими воротами в Москве». Впоследствии власти публикацию об этом чуде поставили Николаю Юрьевичу в вину. 31 мая 1918 года Николай Юрьевич зашел на квартиру протоиерея Иоанна Восторгова, где в это время шел обыск и где присутствовали некоторые другие гости отца Иоанна. И был здесь арестован и затем заключен в Бутырскую тюрьму. Ордер на его арест был выписан лишь на следующий день. Обвинения Николаю Юрьевичу собирались из публикаций газет, выходивших после февральской революции. На основании этих публикаций следователь ЧК вывел следующее обвинение. «Реакционер чистейшей воды ведет всегда погромную и черносотенную агитацию. Главным ему гнездом явилось Варнавинское общество трезвости». 7 июня следователь ЧК допросил Николая Юрьевича, отвечая на его вопросы, исповедник сказал, что ему 37 лет, что он является московским епархиальным миссионером, сектоведом. После окончания академии все время занимался сектоведением и проповедованием православия. Почти сразу после ареста Николая Юрьевича в следственную комиссию стало обращаться множество людей и организаций с просьбой о его освобождении. К этим многочисленным просьбам присоединился и патриарх Тихон. Но всем просителям был один ответ – отклонить. Свидания не разрешили даже супруге мученика. 3 декабря 1918 года Николай Варжанский был приговорен к расстрелу. Казнь, а затем погребение святого состоялись на пустыре за оградой Калитниковского кладбища в Москве. На могиле родственниками был установлен металлический крест с надписью, но впоследствии крест был сломан и место захоронения утрачено. Святый мученичи Николая, моли Бога о нас. Всего вам доброго.
1: Вы слушали православный календарь с житиями святых сегодняшнего дня со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: В Екатеринбурге 7 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. С 30 августа по 1 октября 2026 года культурно-просветительский центр «Царский» традиционно становится главной площадкой проведения областного месячника, приуроченного ко Дню пенсионера. Мероприятия начались последнее воскресенье августа, в официальный областной день пенсионера, а завершатся 1 октября, Международный день пожилых людей. Для гостей почтенного возраста подготовлена насыщенная культурная программа, которая пройдет в конференц-зале центра. В афише – концерты, кинопоказы и выставочные экспозиции. Программа мероприятий. 6 сентября в 16 часов – концерт «Вальс о вальсе», скрипка, виолончель, фортепиано. 9 сентября в 18 часов – открытие 9 сезона киноклуба «Хорошее кино». Показ фильма «Улица Ньютона, дом 1», киностудия «Ленфильм», 1963 год. 11 сентября в 18:30 – концерт «Приношение святителю Спиридону Тримифунтскому». Артисты театра «Слово» Тамары Ворониной. 17 сентября 18:30 – концерт вокальной музыки «Французские истории». 22 сентября 18:30 – концерт «Аве Мария» – вокальные произведения в сопровождении фортепиано. 23 сентября 18:00 – заседание киноклуба «Хорошее кино». Показ фильма «Бумажная луна. США. 1973 год». На каждое из указанных мероприятий для пенсионеров предоставляется 5 бесплатных билетов. Далее в этом выпуске. Епископ Штутгартский Иов выступил с заявлением в связи с событиями в Успенской Святогорской лавре. Как стало известно ранее, 23 августа 2026 года около 11 часов близ Никольского храма на территории Успенской Святогорской лавры группа неустановленных лиц совершила нападение на насельников обители. Погиб монах Фарсонофий Турянский. Ранения получили инок Григорий и проживающий в обители беженец Андрей Кириенко. Германская епархия Русской зарубежной церкви издавна посылает в Святогорскую лавру, где заботятся о многочисленных беженцах, гуманитарные грузы. Новое испытание, постигшее лаврскую братью, потрясло не только их и нас, но весь православный мир. Мы видим, как многие представители православных церквей с болью отозвались на происшедшее, говорится в заявлении епископа Штутгартского Иова, опубликованном на сайте германской епархии. Одновременно можно наблюдать относительное молчание украинских СМИ и полное молчание немецких СМИ в этом вопросе, отмечается в публикации. Мы живем в век невиданного доселе уровня информационной пропаганды и войны. Был убит монах не той с точки зрения украинского национализма церкви. Безжалостная и, могу предположить, безнаказанная расправа с представителем церкви, которая на Украине уже многие годы стоит на грани государственного запрета, отправляет нас мысленно ко временам раннего христианства, когда представителей запрещенной религии можно и нужно было уничтожать во благо общественности, заявляет епископ Иов. Если проведенное выше свидетельство одного из пострадавших соответствует действительности, то монах Фарсонофий – мученик в истинном смысле этого слова. Он свидетель истины Христовой, а истина Христова пребывает во веки веков. Врата ада церковь никогда не одолеют, свидетельствует владыка Иов. В приходе Сергиево-Елисаветинского храма на Уралмаше прошло занятие по тактической медицине. Провела занятие военно-полевой хирург гвардии старший лейтенант медицинской службы, ветеран боевых действий и участница специальной военной операции «Каширская». Собравшимся показали приемы оказания первой медицинской помощи, которые могут помочь сохранить жизнь раненому воину. Центр поддержки для женщин «Мария», действующий при Православной службе милосердия Екатеринбургской епархии, стал победителем второго конкурса церковных семейных проектов синодального отдела по благотворительности, направленного на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства «Жить вместе». Выделенные средства 500 тысяч рублей пойдут на привлечение к работе проекта необходимых специалистов и закупку оборудования. Стартовал новый сезон международного конкурса «Красота Божьего мира», который традиционно проходит в рамках международных рождественских образовательных чтений. Главная тема года – «Красота Божьего мира. Народы единой России». Присылать работы на конкурс могут дети и подростки из России, Белоруссии, Сербии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Киргизии, Болгарии, Кипра, Аргентины и других стран. К сотрудничеству приглашаются воскресные школы, общеобразовательные учреждения и творческие студии. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, иже везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрай сна, воздвигл миссии, Господи, умы просвети, и сердце уснемое отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишься во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сибо истину возлюбила себеизвестная и тайная премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, а мышами по чеснегу белюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже в мне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащбов схотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царстве не будет конца». И в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припады вопию Ти, не дашь мне уснуть во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многу Твою благостью и великими щедротами Твоими, далось мне рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, с подобием истин Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество твое щедро дерзающее, от скверных к тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и по делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечане лежащины воздвигла и си, вы же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правыми настави путю Христовых заповедей, бдите к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, страна муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление скверненной скверною, всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тебя спасает отчаянная, все веруй, спаси мя, яко Бог мой, си ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника слава Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяни моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя оскорби хвася от нежи живота моего, яще что согреши, пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отже нет меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренной мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклоню ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани язычески угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притча церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родители моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы, поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного возвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати, поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми слепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари и царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем, и монашеским чине, и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости все согрешения вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресений жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Матфея, 23 глава, с 1 по 12 стих. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим и сказал: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что не велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилие одежд своих. Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их «Учитель, Учитель». А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель – Христос. Все же вы – братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник – Христос. Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». А сейчас, дорогие братья и сестры, давайте с вами вместе обратимся к словам поучения святителя Феофана Затворника. «Более вас да будет вам слуга». Большинство измеряется, по слову Господа, не родом, не властью, не мерой способностей и способов, а умением устроить благо для других. Кто неутомимее и шире действует в этом роде, тот и больший. Как в семье наибольший, становясь наибольшим, берет к сердцу заботу о всем семействе и в том честь и преимущество свое поставляет, чтобы всех упокоить, сделать так, чтобы всем было хорошо, так и в обществе христианском, хотящий быть наибольшим, должен принять на себя полное попечение о христианском удобстве всех в том круге, в котором находится, и в том роде деятельности, какой он себе избрал. Лучше же брось всякую мысль о большинстве, а прими сердечную заботу о том, чтобы сколько можно более послужить во благо окружающих тебя, и будешь больше пред очами Божьими, а может быть, и в сознании людей. Когда бы все наибольшие сделали сей закон Христов законом своей совести, какое пошло бы тотчас благоденствие и довольство среди нас? Но то горе, что большинство скоро у нас обращается на служение себе и своим интересам и сопровождается всегда почти требованием послуг себе вместо служения другим. Совесть же успокаивается исправностью ведения официальных дел, оттого много наибольших, а благо не спеется среди нас. И все добрые учреждения – не приносит того добра, какого от них ожидается.

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. С 4 сентября в Екатеринбургской епархии начинается новый цикл духовно-просветительских бесед «Книги деяний апостольских». Занятия будут проходить в 19:00 по пятницам в библиотеке храма Вознесения Господня на третьем этаже. Трансляция в онлайн-формате будет вестись в социальной сети ВКонтакте, в сообществах «Урал православный» и лекции по Священному Писанию. В пятницу 4 сентября мы начнем новый цикл лекций, посвященный книге «Деяния апостольских», рассказал ведущий преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии Дмитрий Борисович Осипов. Это замечательное произведение, написанное евангелистом Лукой в конце 60-70-х годов первого века нашей эры, представляет собой главный источник наших знаний о событиях раннего христианства эпохи апостолов. В книге «Деяний» речь идет об осуществлении спасительного замысла Иисуса Христа, о рождении Церкви, о распространении благовестия от иудеев в Иерусалиме к самарянам и всем народам. Лука показывает, как за первые три десятилетия христианства, которое изначально возникает как иудейское мессианское движение, выходит за национальные рамки и становится мировой религией. Ждем всех на занятиях. Напомним, в 2025 году в Екатеринбургской епархии в сообществе «Урал православный» были проведены два цикла духовно-просветительских бесед: «Книга бытия», «Мир человечества», «Патриархи». Видеозапись встреч сохранена в тематическом плейлисте. И книга «Исход. Откровение Божьей славы», записи которых также сохранены в соответствующем разделе епархиальной группы в социальной сети. Проект был реализован в рамках взаимодействия отдела религиозного образования и катехизации пресс-службы Екатеринбургской епархии. Далее в этом выпуске. В июле 2026 года в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля были открыты мощи благоверного великого князя Дмитрия Донского. 18 августа святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебное пение в Архангельском соборе. 20 августа в молебне у мощей благоверного князя принял участие президент России Владимир Владимирович Путин. По благословению святейшего патриарха Кирилла, несколько фрагментов мощей помещены в ковчеге для поклонения верующих. Один из этих ковчегов станет святыней общемосковского крестного хода, который состоится 6 сентября в день соборной памяти московских святых. После крестного хода ковчег с частицей мощей благоверного князя Дмитрия Донского будет доступен для поклонения верующих в кафедральном соборе Храма Христа Спасителя в Москве с 7 по 20 сентября. Предстоятель Русской Православной Церкви выступил с обращением в связи со вторым обретением мощей благоверного великого князя Дмитрия Донского. И в завершение выпуска. На берегу озера Иткуль завершилась ежегодная православная смена клуба здоровья «Вита». По традиции ее проводят в лагере именно как семейную, поэтому на заветный берег приезжают дети и родители из различных православных приходов Екатеринбургской епархии. В течение недели в душевной и деятельной атмосфере на одном из самых живописных и целебных природных мест Урала они набираются духовных и физических сил. Организаторы смены – бессменные руководители клуба «Вита» Константин Порожский с супругой и руководители воскресной школы храма святого Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете иерей Михаил Попов с матушкой Лидией. Всю смену в лагере царит полезный для духовного и телесного здоровья уклад жизни. По утрам жители палаточного городка просыпаются под пение птиц, гитарные переборы и мелодичный перезвон колоколов, приглашающие ребят и родителей на утреннюю молитву и чтение Евангелия. Батюшка обсуждает с ребятами прочитанный отрывок и дает всем благословение на предстоящий день. Дальше, в соответствии с программой выезда, наступает время заботы о здоровье тела. Все выходят на зарядку, но не обычную, а особую, которую проводят только в клубе здоровья Вита. Константин Павлович учит ребят и взрослых правильно, физиологично перестроить свой организм с режима сна на дневную активность, а также чувствовать самих себя и друг друга, уметь поймать общий ритм и позитивный настрой на весь день. Самые решительные могут искупаться в озере, после чего дружно идут на завтрак. Каждая трапеза в лагере проходит с молитвой и увлекательным чтением, а каждый новый день наполнен интересными событиями и полезным совместным трудом. Например, по организации жизни лагеря, что позволяет научить подростков ответственности. Вечером, после обязательного молитвенного правила, все собираются у костра, чтобы поблагодарить Бога за дары прожитого дня, поделиться впечатлениями, послушать добрую сказку, попеть любимые песни. Разрабатывая занятия для ребят, отец Михаил и матушка Лидия стремятся к тому, чтобы это было не просто развлечение при приобретении интересных сведений, а подготовка к реальному служению Родине и близким. А это еще один шаг навстречу Богу. В этом году новой темой для занятий стала радиосвязь. Занятия разработал и проводил для участников смены сам отец Михаил. Ребята учились пользоваться рациями, тренировались устанавливать радиосвязь в разных условиях, чем реально помогали в организации походов и жизни лагеря. В связи с этим участники смены с новой стороны открыли для себя святого Паисия Святогорца, узнав, что во время войны он был связистом и многие важные духовные законы объяснял на примере законов радиосвязи. Читая художественные и исторические рассказы о подвигах радистов, ребята выяснили, что во время Великой Отечественной войны радиосвязь часто осуществлялась именно силами подростков. Как и в прежние годы, ребята повторяли основы первой медицинской помощи. Кроме того, и детям, и взрослым удалось позаниматься спортивным ориентированием, поучаствовать в геологических мастер-классах и краеведческом походе. Все приобретенные навыки подростки успешно продемонстрировали на итоговом квесте. Завершилась смена благодарственным молебном. Вы слушали новости на православном канале «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресение» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701.
1: Если вам позвонил сотрудник банка и сообщил, что ваша карта заблокирована, либо вы стали победителем розыгрыша призов, и для этого нужно сообщить данные платежного средства, знайте, это мошенник. Ни один сотрудник банка не будет уточнять эти сведения, так как реквизиты имеются в базе данных. Будьте осторожны!

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: гость в нашей студии.
1: Дорогие наши слушатели, братья и сестры, продолжается эфир православного радиоканала «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии. Сегодня в цикле передач «Гость в студии» я представляю вам историка, начальника отдела экскурсионной работы культурно-образовательной

0: образовательных проектов мультимедийного исторического парка «Россия. Моя история» Дмитрия Николаевича Катарина. Дмитрий Николаевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну что же, давайте будем знакомиться с вашим парком, с вами будем знакомиться, потому что вы тоже впервые на нашем радио, возможно, что и немножко волнуетесь. Очень важно вам осветить многие вещи. Пожалуйста, вам слово.
1: Рад приветствовать всех радиослушателей. Да, я работаю в мультимедийном парке. Это организация... Это учреждение культуры насчитывает уже 9 лет. Мы открылись в 2017 году. И, конечно же, за это время наработали определенный опыт.
0: В 2017
1: опыт. Совершенно
0: году.
1: Верно. Вот 3 сентября 2017 года.
0: Надо эту дату.
1: 3 сентября 2017 года мы открылись. Это большой федеральный просветительский и образовательный проект. Сейчас по всей России насчитывается уже 27 парков от Южно-Сахалинска до Мелитополя и Севастополя. Курируют данное учреждение. Ныне мы являемся учреждением культуры Министерства образования, но до конца 2024 года мы были учреждением культуры Министерства культуры. Сам проект был создан еще в 2016 году. Первый парк открылся в Москве на ВДНХ. Научный контент для выставок готовили известные отечественные историки и отдел культуры при Патриархии Русской Православной Церкви. Конечно же, нашу работу курирует митрополит Тихон, митрополит Крымский и Симферопольский.
0: Тихон
1: Шевкунов. Именно владыка Тихон в свое время стал вот инициатором создания таких музейных комплексов, выставочных комплексов. Они и музейные, и выставочные комплексы по всей стране. Но контент разрабатывали профессиональные историки, сотрудники Московского государственного университета, Института российской истории, Российской академии наук и крупнейших религиозно-образовательных высших учебных заведений России. И вот с тех пор мы работаем, мы проводим экскурсии по нашим постоянным и временным выставкам, а также квесты, квизы, викторины, мастер-классы. И для детей, и для взрослых, причем для детей самого разного возраста, и младшего школьного, и среднего, и старшего школьного. Нашими посетителями являются и студенты. Помимо прочего, проводятся такие культурно-массовые мероприятия, как лекции, семинары как для детей, так и для взрослых, для преподавателей, учебные семинары, образовательные семинары. Мы активно проводим конференции, творческие встречи, концерты, презентации различных образовательных проектов, монографий историков, общественных деятелей, публицистов, как бы сейчас сказали, медийных персон, да, лидеров общественного мнения, в том числе, тех, кого интересно послушать, почитать, чье мнение является авторитетным. И, конечно же, самой главной работой является организация и проведение выставок образовательного просветительского характера, направленных на историческое просвещение, ну и на формирование исторического сознания, и на поддержание исторического сознания.
0: Что у нас на сегодняшний момент очень сильно хромает?
1: Не могу сказать, что все в порядке. Вот так бы я не сказал, что все в порядке. Есть проблемы. Есть проблемы, над которыми необходимо работать. На это, собственно, и нацелена наша деятельность. Но есть и достижения. Все очень индивидуально, и нужно, как говорится, каждый случай разбирать в индивидуальном порядке. Вот. Выставки у нас подразделяются на постоянные, те, которые у нас были открыты в 2017 году. Это Рюриковичи, то есть история нашего государства в эпоху правления династии Рюриковичей и в догосударственный период. Один зал посвящен догосударственному периоду. Это выставка по истории России 17-го, начала 20-го столетия, которая называется «Романовы». И она связана с историей России эпохи правления династии Романовых. Смута, восшествие на престол первого царя династии Романовых Михаила Федоровича. И, конечно же, она заканчивается эпохой Первой мировой войны, правления Николая II. И далее это выставки, посвященные истории нашего государства в 20-м столетии. Одна из них называется «От великих потрясений к великой победе» и охватывает период с 1914 по 1945 годы. А вторая из них так и называется «Россия. Моя история. 1945 год и вплоть до сегодняшнего дня», до эпохи конца 10-х, начала 20-х годов, уже 21 века, рубеж 10-х-20-х годов. Но важно понимать и знать, что наши московские коллеги в 2025-2026 годах произвели, как бы сказали, модернизацию, улучшение, дополнение контента двух выставок Рюриковичи и Романовы. И при активном сотрудничестве с профессиональными историками, видеографами, сценографами, представителями музейного сообщества, даже привлекая услуги искусственного интеллекта, выставки были дополнены анимированными изображениями и видеосодержанием. Не люблю слово «контент», видеосодержанием. Когда вот эта анимированность, да, оживление было привнесено в эту выставку. Предположим, от лица известного исторического деятеля, государственного деятеля, великого князя, императора или даже императрицы, с нашим посетителем при нажатии определенных кнопок, определенных локаций на тачскринах, сенсорных экранах, на большом экране возникнет анимированное изображение лицо монарха, государственного деятеля, просто общественного деятеля, известного деятеля культуры. И он от своего имени будет рассказывать историю периода, но не будет читать большую академическую лекцию, а будет рассказывать либо об известных исторических событиях, либо об малоизвестных фактах истории или биографии того или иного его современника в таком интересном, познавательном ключе. И эти ролики, они небольшие по продолжительности, 2-3 минуты. Но это вносит вот элемент интерактива и элемент того, что действительно наш посетитель, он может информацию не только самостоятельно узнавать, не только ее постигать с помощью рассказа, экскурсионного рассказа профессионального историка-экскурсовода, сведущего человека, а он может почувствовать себя участником событий той эпохи, в зале которой он находится, того периода исторического, и какую-то информацию получить от анимированного изображения конкретной исторической фигуры, связанной с нашей историей, историей нашей страны. Это интересно, это необычно, хотя сейчас прогресс, как и в прошлом, шагает по всему свету, технологии изменяются, улучшаются, модернизируются. И здесь в этом проявляется некое все-таки соответствие требованиям времени, потому что нужно всегда стараться быть актуальным, интересным, особенно интересным для молодого подрастающего поколения будущего страны, для наших школьников, для наших детей. Вот. И мне кажется, это интересная форма работы. Причем она не замещает все остальные, она с ними интересно сосуществует, используется, потому что все-таки инструмент. И необходимо его эффективно использовать в своей работе. Что мы и делаем. Это то, что касается наших постоянных экспозиций. Они у нас работают в следующем режиме. В период вторника, четверга и субботы это экспозиции Рюриковичи и Романовы. Они расположены на первом этаже, и там действует такая круговая система, что вы из холла первого этажа, заходя в первый зал экспозиции Рюриковичи, идете по залам. Затем в завершении экспозиции вы заходите в купольный зал, где представлены образцы иконописи религиозной культуры, церковные песнопения, а также представлены различные генеалогические таблицы, посвященные династии Рюриковичей, потому что ведь у династии было огромное количество линий и ветвей, да, были Черниговские Рюриковичи, Киевские Рюриковичи, Северо-Восточной Руси, правящая династия Рюриковичей, Московские Рюриковичи, да, и многие-многие другие. Там же представлены анимированные изображения русских деревень 14-16 столетий. На самом деле они были очень небольшими по количеству дворов, но в интересной форме можно на тачскринах в таком интерактивном ключе посмотреть, в формате видеопрезентации посмотреть, как выглядели старинные дома, внутренний антураж, обстановка в доме, что такое, как выглядела древнерусская баня, амбар, хлев, церковь, жилой дом. Причем дома как простолюдинов, так и представителей элитарных слоев общества, элитарных сословий, там, боярства, духовенства и прочего, и прочих, то есть вот сопоставить. И там же он такой большой купольный зал, где можно просто передохнуть после экскурсии, либо после самостоятельного ознакомления с содержанием выставки Рюриковича. Потому что, ну вот, когда я только пришел работать в парк, а я работаю с самого открытия с 2017 года, а вот мне, чтобы просто ознакомиться с материалами всей выставки Рюриковича, потребовалось две больших рабочих смены, то есть 16 часов. А после уже вот пребывания в этом купольном зале, переосмысления того, что человек познал, увидел, услышал, он может спокойно зайти в следующий зал. Это уже будет первый зал выставки Романовы. Он начинается с эпохи смутного времени, предпосылок смуты, страшной трагедии в истории нашей страны, когда сама русская государственность была на грани исчезновения. И это преодоление смуты через самоорганизацию. И потому что народное ополчение – это самоорганизованная политическая сила, которая смогла освободить и воссоздать основные институты государственности через Земский собор 1613 года и выборы царя. Михаил Федорович был избранным царем на Земском соборе. Причем там участвовали практически представители всех сословий русского общества. И как впоследствии, на протяжении последующих почти 300 лет с небольшим, наше государство развивалось именно в правление династии Романовых. Там также все это представлено. И проходя через 13 залов экспозиции Романовы, со временем постепенно человек, посетитель, он выходит снова в холл первого этажа. То есть это как бы круговая система, и он выходит в холл первого этажа. Вот раньше у нас до, по-моему, до 20-го года у нас на втором этаже были выставки 20-го столетия. А потом мы, естественно, после консультации с нашими московскими коллегами приняли решение делать переключение выставок. И теперь у нас экспозиции, посвященные 20-му столетию, они тоже экспонируются на первом этаже, но только в следующие дни. Среда, пятница, воскресенье.
0: То есть практически у вас задействована вся неделя,
1: включая
0: выходные дни.
1: И тем более входной билет, купленный на кассе, действует 2 рабочих дня. И, предположим, по одному билетику вы можете за один день осмотреть экспозиции Рюриковича Романовы, а на следующий день, придя к нам в парк, вы можете осмотреть экспозиции, посвященные истории нашего государства в 20-м столетии, в начале 21 века, естественно, тоже.
0: То есть вот эти только 2 выставки можно посмотреть за 2 дня?
1: Получается, 4 за 2 дня. А теперь я бы хотел рассказать о том, чему посвящен наш второй этаж. А вот на втором этаже у нас действуют временные выставки. Потому что и от 3 до 5 выставок временного содержания мы регулярно получаем от наших московских коллег. И так же, как и все остальные парки. Сети мультимедийных парков, экосистемы мультимедийных парков.
0: То есть везде одинаковые? Во всех 27 парках России «Моя история»?
1: Если они подготовлены нашими московскими коллегами, они одинаковые. Но парки имеют право и самостоятельно, опираясь на свои ресурсы, на свои архивные материалы, на свои научные разработки, на интеллектуальный потенциал своих научных сотрудников, да, потому что экскурсовод, формально он не экскурсовод, формально его должность звучит как методист по экскурсионной и лекционной работе. И это историк. Если это методист по детским программам, он тоже имеет высшее образование, либо историческое, либо педагогическое. Но с уклоном все-таки, наверное, больше в гуманитарную сферу. Это может быть и учитель русского языка и литературы, это может быть учитель мировых культур, да, культурологии, преподаватель культурологии, либо искусствовед. Тем не менее, это все-таки гуманитарный профиль, потому что мы исторический парк, а история – это гуманитарная научная область знания. И вот есть выставки, которые мы можем готовить самостоятельно, но они тоже временные. Они могут длиться от года до полутора лет по своей экспозиционной продолжительности, а могут длиться несколько месяцев. Но они все равно временные. Рано или поздно они заканчиваются, и потом уже на излете их работы мы начинаем работать над следующей выставкой, затем мы ее готовим, мы ее размещаем. Это тоже очень небыстрый процесс размещения экспонатов и материалов мультимедийного характера на наших выставочных стендах, на тачскринах, на экранах. И затем мы ее открываем, и она продолжает снова работать. Потому что, хотя мы и не являемся музеем в полном смысле этого слова, мы все-таки центр культуры, да, учреждение культуры, выставочный культурный просветительский центр, вот я бы так еще сказал. Но, тем не менее, выставки, которые в полном смысле слова музейные, с экспонатами, с их описанием, с документами, с материалами, с артефактами, мы тоже проводим. Это необходимость, потому что любая выставка, она всегда обогащается живыми предметами. Да, они в витринах, но, тем не менее, это живой артефакт эпохи, живое свидетельство эпохи, которое рассказывает не меньше, чем кадры кино и фотохроники об данной проблематике, о данной теме и о данной эпохе, либо о данном историческом лице, о данном историческом деятеле. Вот. Надо максимально использовать весь инструментарий для того, чтобы посещение было интересным и продуктивным в плане просвещения, и получения, и осмысления тех знаний, которые человек получает в нашем мультимедийном парке. Как говорится, все средства хороши. Надо просто их грамотно совместить и выгодно, и полезно, не выгодно, а с пользой использовать, чтобы это было польза, полезным явлением. Вот. Ну вот, например, расскажем о 2026 текущем годе. В этом году, в январе месяце, у нас открылась интереснейшая выставка. Название очень, действительно, ну, режущее слух и бросающееся в глаза. «Голгофа патриарха Тихона». Потому что жизнь и деятельность, служение, очень важно, служение одного из известнейших настоятелей Русской Православной Церкви, поначалу митрополита московского, а затем, после восстановления института патриаршества в нашей стране в 1917 году, патриарха Тихона, вот жизнь этого человека, этого священника, священнослужителя, патриарха, она очень трагичная. Во многих смыслах поучительная, трагичная, но уникальная и насыщенная событийными явлениями. Событий было огромное количество. Ведь он стал патриархом в период, наверное, одной из самых трагических страниц в истории нашей страны. Это революции 17-го года и последовавшей за ней гражданской войны. Это 20-е годы, это период религиозных гонений. Это период больших репрессий со стороны советской власти по отношению к Русской Православной Церкви. И он продолжал служить своему делу, своему призванию, рискуя жизнью зачастую. И вот там подробно на этой выставке с помощью артефактов, с помощью научных статей, с помощью кадров фотохроники, уже активно использовавшейся и снимавшейся кинохроники, представлено его жизненный путь. Очень непростой, сложный, трагический во многих отношениях жизненный путь. Его биография была действительно связана с очень большими трагическими событиями. Вот из тех предметов и экспонатов, которые были представлены на выставке, это складень, икона «Господь Вседержитель», икона Божьей Матери, икона Святой Иоанн Креститель. Это иконы, там, сплав меди, золота, литье, штамп, золочение, монтировка. Это иконы 19-го столетия. Были представлены из уникальных экспонатов, вот именно уникальных, которые больше, ну, вряд ли можно где-то увидеть. Это пространный христианский катехизис, издание 1884 года, синодальная типография, город Москва. И вот еще не могу обойти вниманием такой экспонат, как антиминс. Причем этот антиминс был подписан именно смиренным Тихоном, архиепископом Ярославским и Ростовским, а впоследствии патриархом Московским и всея Руси. Он был... Это текстильное такое изделие, да, скажем так, из атласа. Там использовалась текстильная нить, печать красками по ткани и шитье. Он был расшитый. Это был подлинный антиминс, который использовал во время литургии сам патриарх Тихон. И вот эти предметы, они были нам предоставлены для проведения выставки.
0: Вот я тоже об этом думаю, где же они, да, как, вот, как они его получили.
1: Помог? Как, да, потому конечно. Что у нас у самих фондов для хранения предметов, артефактов нет.
0: Интересно.
1: Мы не музей, у нас нет фонда хранилища, но мы привлекаем к сотрудничеству различные музейные и культурно-просветительские центры, которые могут из своих фондов поделиться с нами и предоставить для экспонирования те или иные артефакты. И вот здесь огромную помощь, так, неоценимую помощь, тут ее просто нельзя оценить вербально, нам предоставил эту помощь культурно-просветительский центр «Царский» нашего города Екатеринбурга. Вот эти экспонаты, как и многие другие, фотографии, кресты наперстные, нагрудные знаки, они были нам предоставлены именно центром «Царский». И вот получается, здесь вот в этой коллаборации, в этом сотрудничестве и возникла эта выставка, которую посетили несколько тысяч посетителей за два месяца, даже больше 10 тысяч, потому что к нам на эти выставки можно было также заходить, потому что у нас действует единый билет входной на все экспозиции, который действует два дня. И если вы пришли, предположим, на Рюриковичи, но работает параллельно с этой экспозицией выставка, посвященная патриарху Тихону, то вы, конечно же, могли спокойно после ознакомления с одной выставкой посмотреть другую выставку. Экспонатов было огромное, достаточное количество. Они стояли в разных залах, в наших витринах, под хорошим освещением. И вот таким образом вот мы проводили эту просветительскую работу на примере одной из наших временных выставок. Не далее, как в мае, и вплоть до... А была открыта, и до августа у нас работала выставка «Кириллица. Символ единства русского мира». Она уже была посвящена истории создания и развития, очень важно, развития нашего кириллического письма, основы нашей азбуки и нашей грамотности. Это «Кириллица». И эта выставка охватывала период с 9 вплоть до 20-го столетий, потому что сама кириллица и сами шрифты, с которыми происходил набор, да, изображение текста, да, демонстрация текста, она тоже претерпевала различные изменения и усовершенствования и новшества. Ну, есть уставной шрифт, устав, есть полуустав, а есть... скоропись, да? И это все на основе кириллического письма. Но помимо прочего, помимо мультимедийных изображений, помимо переводов славяносерского языка, который провели наши сотрудники, один из наших сотрудников, Денис Иванов, там же были представлены и образцы книжной культуры. Классные книги, интереснейшие печатные и рукописные издания книг на кириллическом шрифте, которые появились в эпоху 17, 18, 19 веков. Причем там были и уникальные экспонаты. Вот про один из них более подробно хотел бы вам рассказать. Это «Акафист Ивану Богослову». Это издание 1830 года, но в чем его уникальность и в чем его действительно исключительная историко-культурная значимость, да, ценность, что это одно из немногих изданий, которое было спасено во время страшного пожара в Долматовском монастыре. Ныне это территория Курганской области, да. Известный центр православия, да, Долматовский монастырь, ведущий свою историю, если я не ошибаюсь, по-моему, с рубежа 16-17 столетий, 17 век, если не ошибаюсь, он тогда был создан. Так вот, там произошел страшный пожар в 19 веке, и уникальная, богатая библиотека Долматовского монастыря, к сожалению, погибла в огне. Но некоторые книги были спасены. И вот это издание, оно... Акафист Иоанна Богослова было спасено, и вот оно обладает уникальной историко-культурной значимостью и ценностью. Да? Таких книг действительно очень мало. И вот там, на примере, например, этой книги мы можем показать наглядно, а что такое полуустав, как именно вид шрифта, вид письма кириллического. Также были представлены и... это было издание из... фондов «Ано Калита», а вот, например, наш Свердловский областной государственный архив, Государственный архив Свердловской области, предоставил нам фолианты и печатные книги 18-го столетия эпохи Петра Великого и в последующие периоды. И вот там, например, есть такие интереснейшие документы, которые были написаны скорописью представителей чиновничьего бюрократического аппарата. Это различные документы, делопроизводственные документации. Это тексты религиозного и светского содержания. Это различные постановления и указы Петра, либо его письма, адресованные своим ближайшим сподвижникам. Но понятно, что сам Петр I эти указы не писал, он их диктовал и подписывал своей рукой. Но, тем не менее, это уникальные экспонаты, и выставка действительно также получила большой отклик, большой интерес, вызвала большой интерес у наших посетителей, и действительно посетителей было очень много. Готовится
0: это к открытию. Это очень радостно.
1: Большое спасибо, очень приятно.
0: Просто удивительно, что такая выставка вот такое привлекла большое внимание.
1: Ну и несколько слов о тех выставках, которые у нас откроются во втором полугодии. 1 сентября у нас открывается выставка «Аргонавты Средневековья». Это интереснейший выставочный проект, который мы делаем при прямом сотрудничестве с уникальным культурным учреждением. Таких культурных музеев, да, у нас в России немного. Это федеральное учреждение культуры, Новгородский государственный музей-заповедник. Уникальный центр культуры и в нашей стране. На основе предметов из археологической коллекции Новгородского музея-заповедника вот данный проект «Аргонавты Средневековья», который освещает историю рубежа первого тысячелетия нашей эры. Вот он рассказывает нам об истории викингов, выходцев с территории современной Дании, Швеции и Норвегии, но очень важно, что он в сферу своего внимания, в орбиту своего внимания включает и то влияние, которое скандинавские культуры оказали на раннюю историю Древней Руси. Причем как в дохристианский, так и в ранний христианский период. Это очень важно, потому что христианство оно не сразу появилось. Да? Это был очень такой серьезный, длительный, стадиальный процесс, очень серьезный процесс. И вот с помощью экспонатов и с помощью мультимедийных изображений, которые посвящены этой выставке, являются частью этой выставки, посетитель может познакомиться с культурой и бытом как жителей Скандинавии, так и жителей древнего Новгорода эпохи раннего Средневековья, в ранний христианский период. Хронологические рамки – это 9, 11, начало 12 веков. И экспонаты уникальные. Вот это именно артефакты, археологические находки, которые были найдены на Троицком раскопе, на многих других раскопах на территории Великого Новгорода, недалеко и вблизи новгородского детинца, новгородского Кремля. Просто я сам являюсь тоже одним из участников новгородской археологической экспедиции 2011 года, и для меня Новгород – это уникальный город. Я вот там я чувствую действительно духовную силу, и я люблю посещать этот город. Я был в нем 3 раза, и я люблю этот город. Он действительно навсегда в моей памяти, в моей душе, потому что, когда я учился на историческом факультете, тогда еще Уральского государства, а потом Уральского федерального университета, я однажды принял участие в этой археологической экспедиции. Вот. Тематически выставка подразделяется на 6 разделов. Да? Это торговые пути, становление древнерусского государства, дружинная культура, быт и верование, «Жизнь под парусом» и «Наследие эпохи». И каждой из представленных тем представлены свои экспонаты. Ну, например, вот в основу темы «Торговые пути» экспо-ряда положены в витринах, находящиеся такие артефакты, как два клада серебряных ювелирных украшений 9-10 веков, предметы торговли, серебряные дирхемы, это монетки, использовались тогда на Руси. Также будут представлены мультимедийные карты с древними городами, с обозначением торговых и военных путей, зоны освоения и основных точек концентрации торговых центров. Будут обозначены основные водные торговые пути периода раннего средневековья на территории восточноевропейской равнины, а именно это было территориальное ядро будущего древнерусского государства. Реконструкция древних поселений, в том числе особенно новгородское Рюриково городище. Вот там будет оно представлено в мультимедийной реконструкции. И многие-многие другие предметы. Это и предметы домашней утвари, домашнего быта. Это украшения, различные фибулы, застежки. Это образцы вооружения. Это наконечники стрел, копий. Вот огромное количество артефактов, которые в качестве бытовых и служебных предметов использовались жителями Древней Руси, но необходимо понимать, что здесь мы также и показываем культурное влияние, которое скандинавы, викинги оказывали, не могли не оказать на жизнь жителей северной части восточноевропейской равнины, потому что именно туда были призваны скандинавские варяжские.
0: Дмитрий Николаевич, простите, а кто эту выставку готовит, кто ее ведет? Как экскурсовод.
1: Экскурсоводы готовятся по материалам, которые нам предоставляет Новгородский музей-заповедник. Сами сотрудники музея-заповедника приезжают к нам, раскладывают эти артефакты, спрашивают, советуются с нами, как правильно разложить, установить ту или иную витрину, как выстроить контент, чтобы мы могли провести интересную, увлекательную экскурсию. Заметьте, всего лишь за 45 минут. Это стандарт, да? К экскурсии предъявляется определенный стандарт по хронометражу.
0: Как урок.
1: 45-60 минут максимум, потому что для школьников это 40-45 минут, да, а для взрослых людей это может быть и час 10, час 15, потому что могут быть вопросы от аудитории, и мы должны на них ответить. Интересно, и чтобы человек получил новые сведения. Но, конечно, вот это вот и есть то самое сотрудничество между культурными учреждениями для просвещения людей. И вот мы ее готовим, и с 1 сентября она у нас откроется и проработает почти 3 месяца, до конца ноября. И это уже не первый опыт сотрудничества с этим уникальным культурным центром, музейным центром Новгородский музей-заповедник. В 1924 году мы открыли выставку, посвященную берестяным грамотам и посвященным различным археологическим находкам, которые за период 45-летней истории археологической, Новгородской археологической экспедиции Уральского федерального университета были в том числе и руками студентов и преподавателей нашего родного исторического факультета обнаружены в земле, извлечены из земли и представлены в качестве артефактов в экспозиции музея-заповедника, Новгородского музея-заповедника. Дорогие друзья, вот вкратце, что хотел бы я вам сказать о нашей основной деятельности, но я думаю, это не последняя наша встреча на волнах радиоэфира «Радио Воскресенье» Екатеринбургской метрополии. Надеюсь, что вам было интересно это общение. Надеюсь, что вы узнали интересную информацию о нашем мультимедийном парке. Ну и желаю вам крепкого здоровья и успехов. Большое спасибо за внимание.
0: И даст Бог, до встречи в эфире.
1: Большое
0: да,
1: спасибо.
0: Это было бы прекрасно, если бы вы освещали вот ту жизнь парка «Россия. Моя история» города Екатеринбурга. Большое спасибо Дмитрию Николаевичу Катарину, который принимал участие сегодня в нашем эфире в цикле передач «Гость в студии». Дмитрий Николаевич Катарин – историк, начальник отдела экскурсионной работы, культурно-образовательных проектов мультимедийного исторического парка «Россия. Моя история». До встречи в эфире. Большое спасибо за такую интересную беседу.
1: Большое спасибо вам за приглашение.
0: Спасибо.
1: Спасибо.

Доброе утро, дорогие друзья! Вы настроены на волны православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». На часах 9 утра, на календаре суббота, 5 сентября. А это значит, что я, Мария Заостровных, снова с вами, а компанию за звукорежиссерским пультом мне составляет Екатерина Попова. Продолжается 14-я седмица по Пятидесятнице, день сегодня непостный. Среди прочего, сегодня отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы и память священномученика Иринея, епископа Леонского. Буквально через несколько минут, сразу после выпуска новостей, предлагаю узнать о тех святых, чью память мы сегодня также чтим. Прозвучит программа из цикла «Православный календарь». Затем послушаем 17-ю кафизму, а в 10:15 – Евангелие дня. В 10:30 – главы из книги «Деяний святых апостолов», в 11:10 – передачи из цикла «Точка зрения», в 11:30 – «Духовное слово». Отеческие наставления старца Ефима Филофейского Аризонского. В 12:15 – летопись Екатеринбурга музейной истории. В 12:30 – Иван Бунин, очередная часть из романа «Жизнь Арсеньева». В 13:15 Марьяна Ильина познакомит нас с новостями культуры. В 13:30 послушаем репортаж от Виктории Кауган. В 14:15 поговорим о том, как воспитать детей в вере. В 15:15 программа «Точка зрения». Затем у микрофона Дмитрий Бабушкин и его передачи из цикла «Художественное чтение». В 16:10 – православный календарь. В 16:30 – главы из книги «Деяний святых апостолов». А в 17:20 у нас в гостях Татьяна Пчельникова. Поговорим про уход за кошками. Вот такие прекрасные и интересные планы у нас с вами на сегодняшний день. Поэтому желаю вам прекрасного и солнечного дня за окном, помощи Божьей и оставайтесь с нами.

0: Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. По благословению на иерея Александра Карачева в библиотеке номер 31 Екатеринбурга открылась выставка художественных работ юных прихожан «Воинство небесное, воинство земное». Экспозиция знакомит посетителей с портретами прославленных святых. В конкурсе участвовали ученики воскресных общеобразовательных школ, воспитанники детских садов Чкаловского района. Выставка работает до конца сентября. В храме святого преподобного Серафима Саровского поселка городского типа Бесерти организовали летнюю площадку для детей. Двухнедельный отдых совместили с духовным развитием. Прежде всего, духовная цель. Дети сами читали молитвы перед началом и окончанием трапезы, посещали божественную литургию, исповедовались и причащались, поделился настоятель храма иерей Андрей Федореев. В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга прошла встреча представителей районной администрации, духовенства, попечителей и благоустроителей храмов. Целью встречи стало достижение совместных договоренностей о расширении гуманитарной помощи, об открытии детского центра и о духовно-нравственном воспитании кадетов. Далее в этом выпуске. В Московской духовной академии открыли набор на дистанционный курс повышения квалификации «Этические вопросы современных биомедицинских технологий. Богословские аспекты». Обучение будет проходить с 19 октября по 27 ноября 2-3 раза в неделю. Курс предназначен для тех, кто хочет выйти за рамки поверхностных суждений и увидеть за сложными медицинскими терминами духовную сторону происходящего. Освоение программы поможет слушателям сформировать осознанную, этически выверенную позицию, укорененную на Священном Писании и Священном Предании Православной Церкви. Слушатели курсов узнают об основных понятиях и принципах биомедицинской этики, ознакомятся с богословским осмыслением этических аспектов новых репродуктивных технологий, вмешательства в геном человека, клеточных технологий и тканевой инженерии, прижизненной и посмертной трансплантации органов. Также участники обучения обсудят отношение к здоровью и болезни в ракурсе нравственного святоотеческого богословия, нравственные проблемы смерти и умирания, вопросы цифровизации здравоохранения, этические вопросы психиатрической помощи в церковно-богословском ракурсе. Отдельная тема курсов будет посвящена социальному служению церкви и поддержке семей в кризисной ситуации. И в завершение выпуска. В Каменске-Уральском после летнего перерыва возобновила работу всероссийская благотворительная акция «Корзина доброты». Жители города вновь объединились, чтобы поддержать людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Традиционно сбор помощи прошел на базе продуктовых магазинов в сети «Пятерочка». Специальные корзины были установлены по трем адресам: проспект Победы, улица Алюминиевая, улица Кутузова. За время акции добровольцы православной службы Каменской епархии и волонтеры городских движений смогли привлечь к делам милосердия множество неравнодушных граждан. В результате совместных усилий было собрано 317 килограммов продуктов питания. Организаторы подчеркивают, что помощь людям, попавшим в сложные ситуации, будет продолжена. Собранные продукты распределят между подопечными социальных служб и теми, кто остро нуждается в поддержке этой осенью. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 5 сентября по новому стилю или 23 по старому. И сегодня мы совершаем отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы, а также память священномученика Иринея епископа Лионского II века, мученика Луппа Солунского, пострадавшего в начале IV века преподобных, отцов VI века Евтихия, игумена и Флорентия, святителя Каленника I, патриарха Константинопольского VII, самого начала VIII века, священномучеников XX века Ефрема Кузнецова, епископа Селенгинского, Иоанна Восторгова, пресвитера и мученика Николая Варжанского, священномучеников Павла Гайдая и Иоанна Карабанова, пресвитеров. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы говорим о святом из числа мирян XX века. Мученик Николай родился 25 ноября 1881 года в Овруческом уезде Волынской губернии в семье чиновника Георгия Варжанского. Как и многие выходцы из западных губерний России, испытавших на себе всю изощренность воздействия разного рода сект и инославия, Николай Юрьевич всем сердцем устремился к православию, понимая, что если делом своей жизни избирать служение народу, то оно должно быть связано с проповедью Слова Христова. Поэтому он поступает в духовную семинарию, а затем в Московскую духовную академию, которую оканчивает в 1907 году со степенью кандидата богословия. В 1907 году Николай женился на девице Зинаиде, дочери протоиерея Неофита Любимого, настоятеля Воскресенской церкви на Ваганьковском кладбище в Москве. Протоиерей Неофит Любимов был известным в Москве миссионером и проповедником и имел свое издательство, выпускавшее миссионеров.

В 12 и в 14 годах он был награжден орденами Станислава и Анны III степени. В начале 20-го столетия одним из самых часто встречающихся пороков стало пьянство, распространившееся особенно широко среди рабочих. Николай Юрьевич вступил в борьбу с этим страшным пороком. Им было организовано Варнавинское общество трезвости, которое имело свое помещение и свой храм. В качестве лекторов Николай Юрьевич приглашал известных профессоров, и лекции собирали до 1000 человек. Вскоре ревностный и самоотверженный борец за души людей Николай Юрьевич стал хорошо известен среди рабочих. За 10 лет неутомимых миссионерских трудов Николаем Юрьевичем было написано и издано около 40 книг и брошюр на темы, касающиеся борьбы с сектами, как старыми, так и новыми. Одним из выдающихся явлений просветительской деятельности того времени было издание Николаем Юрьевичем книги «Доброе исповедание. Православный противосектантский катехизис», вышедший в 1910 году. Николай Юрьевич получил множество отзывов на свою книгу. В частности, диакон Антоний Романенко писал: «Ознакомившись с вашими руководствами, я пришел к заключению, что это превосходит все написанное доныне. Опыты по вашим руководствам в школе, в которой я состою законоучителем, дали прекрасные результаты и, можно сказать, превзошли все мои ожидания». Николай Юрьевич был одним из активных участников миссионерских съездов, включая 5-й съезд, проходивший летом 17-го года в Безюковском монастыре в Херсонской губернии. Но после февральской революции и прихода к власти безбожного правительства просветительскую деятельность Николаю Юрьевичу становилось вести все труднее. Во время Поместного собора 1917 года Николай Юрьевич исполнял обязанности делопроизводителя отдела о внешней и внутренней миссии и о церковной дисциплине. В октябре 1917 года большевики захватили Кремль. В эти дни они обстреляли Никольские ворота, повредив снарядами чудотворный образ святителя Николая. 1 мая, которое новая власть потребовала праздновать как интернациональный праздник, пришлось в 18 году на Страстную среду. Власти повелели закрыть чудотворный образ святителя Николая на Никольских воротах красным полотнищем с надписью «Да здравствует первомайский интернациональный праздник». Но случилось чудо. Образ сам собой освободился от красного полотнища. Николай Варжанский описал это в выпущенном им листке, который назывался «Сказание о чудотворном образе святого угодника Божия святителя Николая над Никольскими воротами в Москве». Впоследствии власти публикацию об этом чуде поставили Николаю Юрьевичу в вину. 31 мая 1918 года Николай Юрьевич зашел на квартиру протоиерея Иоанна Восторгова, где в это время шел обыск и где присутствовали некоторые другие гости отца Иоанна. И был здесь арестован и затем заключен в Бутырскую тюрьму. Ордер на его арест был выписан лишь на следующий день. Обвинения Николаю Юрьевичу собирались из публикаций газет, выходивших после февральской революции. На основании этих публикаций следователь ЧК вывел следующее обвинение. «Реакционер чистейшей воды ведет всегда погромную и черносотенную агитацию. Главным ему гнездом явилось Варнавинское общество трезвости». 7 июня следователь ЧК допросил Николая Юрьевича. Отвечая на его вопросы, исповедник сказал, что ему 37 лет, что он является московским епархиальным миссионером, сектоведом. После окончания академии все время занимался сектоведением и проповедованием православия. Почти сразу после ареста Николая Юрьевича в следственную комиссию стало обращаться множество людей и организаций с просьбой о его освобождении. К этим многочисленным просьбам присоединился и патриарх Тихон. Но всем просителям был один ответ – отклонить. Свидания не разрешили даже супруге мученика. 3 декабря 1918 года Николай Варжанский был приговорен к расстрелу. Казнь, а затем погребение святого состоялись на пустыре за оградой Калитниковского кладбища в Москве. На могиле родственниками был установлен металлический крест с надписью, но впоследствии крест был сломан.

0: место захоронения утрачено. Святый мученичи Николая, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.
2: Читаем Псалтирь.
1: Звучит 17-е кафизма.
3: Благословен.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святы, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные сия книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойны, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их. Веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел. Я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен. На судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма 17. Блажение непорочнее в путь, ходящий в законе Господне, блажение испытающие сведение Его, всем сердцем взыщут Его, не делающий бо беззаконие в путях Его ходиша, Ты заповедал еси заповеди Твоя, сохраните зело, дабы исправились путие мои, сохраните оправдание Твоя. Тогда не постыжуся внегда презретями на вся заповеди Твоя. Исповемся Тебе в правости сердца, внегда научитимися судьбам правды Твоей я. Оправдание Твоя сохраню, не остави меня до зела. В часом исправит юнейший путь свой, внегда сохраните словеса Твоя. Всем сердцем моим взысках Тебе, не отрини меня от заповедей Твоих, в сердце моем скрых словеса Твоя, я когда не согрешу Тебе, благословен еси Господи, научи меня оправданием Твоим, устам моим возвестих вся судьбы уст Твоих, на пути сведений Твоих насладихся, яко во всяком богатстве, в заповедях Твоих поглумлюся и уразумею пути Твоя, во оправданиях Твоих поучуся, не забуду словес Твоих, воздашь рабу Твоему, живи мя и сохраню словеса Твоя. Открый очи мои и уразумею чудеса от закона Твоего. Пришлец аз есмь на земли, не скрый от меня заповеди Твоя. Возлюби душа моя, возжелати судьбы Твоя на всякое время, запретил есть гордым, проклятие уклоняющиеся от заповедей Твоих. Отыми от меня понос и уничижение, яко сведений Твоих взысках, ибо сидоша князи и намякли витаху, раб же Твой глумляшися во оправданиях Твоих, ибо сведение Твоя поучение мое есть, и совете мои оправдание Твоя. Прельпе земле душа моя, живи мя по словеси Твоему, пути моя возвестих, и услышал мя иси, научи мя оправданием Твоим. Путь оправданий Твоих вразумими, и поглумлюся в чудесех Твоих. Воздрема душа моя от уныния, утверди мя в словесех Твоих. Путь неправды отстави от меня, и законом Твоим помилуй мя. Путь истины изволих, и судьбы Твоя не забых. Прилепихся сведением Твоим, Господи, не посрами меня. Путь заповедей Твоих текох, егда расширил еси сердце мое. Закону положи мне, Господи, путь оправданий Твоих, и взыщу, и выну. Вразуми мя и испытаю закон Твой, и сохраню, и всем сердцем моим. Настави мя на стезю заповедей Твоих, яко тую восхотех.
преклони сердце мое во сведение Твое, а не в лихоимство. Отврати очи мои, еже не видите суеты, в пути Твоем живи мя. Постави рабу Твоему слово Твое, в страх Твой, отыми поношение мое, еже не пщевах, яко судьбы Твоя благи, все возжелах заповеди Твоя, в правде Твоей живи мя. И да приедет на мя милость Твоя, Господи, спасение Твое по словеси Твоему. И отвещаю поношающим мя слово, яко уповах на словеса Твоя, и не отыми от уст моих словесе истина дозела, яко на судьбы Твоя уповах, и сохраню закон Твой выну век и в век века, и хождах в широте, яко заповеди Твоя взысках, и глаголах о сведениях Твоих пред цари, и не стыдяхся, поучахся в заповедях Твоих, я же возлюбих зело, и воздвигох руцы моих заповедям Твоим, я же возлюбих, и глумлявся во оправданиях Твоих. Помяни словеса Твоя рабу Твоему, их же упование дал мне Иси. То мя утеше во смирении моем, яко слово Твое живи мя. Гордие закону приступоваху дозела, от закона же Твоего не уклонихся. Помянув судьбы Твоя от века, Господи, и утешихся. Печаль прият мя от грешник, оставляющих закон Твой. Петобяху мне оправдание Твое, на месте пришельствия моего, помянув в нощи имя Твое, Господи, и сохраних закон Твой, сей бысть мне, яко оправданий Твоих взысках. Часть моя еси, Господи, греха храните закон Твой, помолихся лицу Твоему всем сердцем моим, помилуй мя по словеси Твоему, помысли к пути Твоя и возврати к нозе мои во сведения Твоя, уготовихся и не смутихся, сохраните заповеди Твоя. Уже грешник обязавшийся мне, и закона Твоего не забых, полуночи в остах, исповедайтесь о Тебе, о судьбах правды Твоей. Причастника съесть всем боящимся Тебе и хранящим заповеди Твоя. Милости Твоей, Господи, исполн земля, оправданием Твоим научи мя. Благость сотворил еси с рабом Твоим, Господи, по словеси Твоему. Благости и наказанию и разуму научи мя, яко заповедям Твоим веровых. Прежде даже не смирите меся, аз прегреших, всего ради слова Твое сохраних. Благ еси Ты, Господи, и благостью Твоею научи мя, оправданием Твоим. Умножившися на мя неправда гордых, аз же всем сердцем моим испытаю заповеди Твоя. Усырися, яко млеко, сердце их, аз же закону Твоему поучихся. Благо мне, яко смирил мя еси, яко да научуся оправданием Твоим. Благ мне закон уст Твоих, паче тысяч злата и сребра. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Руцы Твои сотвористи мя и создасти мя, вразуми мя и научуся заповедям Твоим. Боящиеся Тебе узрят мя и возвеселятся, яко на словеса Твоя уповах. Разумех, Господи, яко правда судьбы Твоя, и воистину смирил мя иси. Буде же милость Твоя, да утешит мя по словеси Твоему, рабу Твоему. Да приидут мне щедроты Твоя и жив буду, яко закон Твой поучение мое есть. Да постыдятся гордие, яко неправедно беззаконного шаномя, аз же поглумлюся в заповедях Твоих. Да обратят мя боящиеся Тебе и ведящие сведения Твоя. Буди сердце мое непорочно во оправданиях Твоих, яко да не постыжуся. Исчезает во спасение Твое душа моя, на словеса Твоя уповах. Исчезоша очи мои во слово Твое, глаголющее, когда утешишь имя, за небых яко мех на слане, оправданий Твоих не забых, колика есть дней раба Твоего, когда сотворишь имя отгонящих мя суд, поведаша мне закону преступниц и глумления, но не яко закон Твой, Господи,
вся заповеди Твоя истина, неправедно погнашами, помазими, в мале не скончашими не на земли, аж же не оставив заповедей Твоих, по милости Твоей живиме и сохраню сведения уст Твоих. Вовек, Господи, Слово Твое пребывает на небеси, в род и род истина Твоя, основал еси землю и пребывает, учинением Твоим пребывает день, яко всяческая работа на Тебе, яко аще бы не закон Твой, поучение мое был, тогда оба погибло бы их во смирении моем. Вовек не забуду оправданий Твоих, яко в них оживил ме еси. Твой есть маз, спаси мя, яко оправданий Твоих в сысках. Мене ж даша грешницы погубите мя, сведение Твоя разумех. Всякие кончины видях конец, широка заповедь Твоя зело. Коль возлюбих закон Твой, Господи, весь день поучение мое есть. Паче враг моих умудрил мя еси заповедью Твоею, яко вовек моя есть. Паче всех учащих мя разумех, яко сведение Твоя поучение мое есть. Паче старец разумех, яко заповеди Твоя в взысках. От всякого пути лукаво возбраних ногам моим, яко да сохраню словеса Твоя. От судеб Твоих не уклонихся, яко Ты закона положил мне еси. Коль сладка гортани моему словеса Твоя, паче меда устом моим, от заповедей Твоих разумех, сего ради возненавидих всяк путь неправды, светильник ногам моим, а закон Твой и свет стезям моим. Клягся и поставих сохранить и судьбы правды Твоей я, смирихся до зела, Господи, живи мя по словеси Твоему, вольные уст моих, благоволи же, Господи, и судьбам Твоим научи мя, душа моя в руку Твоею выну, и закона Твоего не забых. Положишь о грешнице сеть мне, и от заповедей Твоих не заблудих, наследовах сведения Твоя вовек, яко радование сердца моего суть. Преклоних сердце мое сотворить оправдание Твоя век за воздаяние, законопреступные возненавидих, закон же Твой возлюбих. Помощник мой и заступник мой еси Ты, на словеса Твоя уповах. Уклонитесь от меня лукавнующие, и испытаю заповеди Бога моего. Заступи мя по словесе Твоему, и жив буду, и не посрами меня отчаяния моего. Помози мне и спасуся, и поучуся в оправданиях Твоих выну. Уничижил еси вся отступающие от оправданий Твоих, яко неправедно помышление их. Приступающие не пщевах вся грешные земли, сего ради возлюбих сведения Твоя. Пригвозди страху Твоему, плоти моя, от судеба Твоих убоявся. Сотворих суд и правду, не предашь меня обидящим мя. Восприми раба Твоего во благо, да не оклеветают меня гордии. Очи мои исчезусти во спасение Твое, и в слово правды Твое я. Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей, и оправданием Твоим научи мя. Раб Твой есть маз, вразуми мя и увем сведения Твоя. Время сотворите, Господи, ви, разориша закон Твой, сего ради возлюбих заповеди Твоя, паче злата и топазия, сего ради ко всем заповедям Твоим направлявся, всяк путь неправды возненавидих. Дивно сведение Твоя, сего ради испытая душа моя, явление словес Твоих просвещает и вразумляет младенцы, уста моя отверзух, и привлекох дух, яко заповедей Твоих желах. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Призри на мя и помилуй мя, по суду любящих имя Твое, стопы моя направи по словеси Твоему, и да не обладают мною всякое беззаконие. Избави мя от клеветы человеческие, и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи мя оправданием Твоим, исходящего в одная из ведости очи мои, понеже не сохраних закона Твоего. Праведен еси, Господи,
и праве суди Твои, заповедал еси правду сведения Твоя и истину зело, и стаяла ми есть ревность Твоя, яко забыша словеса Твоя врази мои, разжена слово Твое зело, и раб Твой возлюбие, юнейший аз есмь и уничижен, оправданий Твоих не забых, правда Твоя правда вовек, и закон Твой истина, скорби и нужде обретошамя, заповеди Твоя поучение мое, правда сведение Твоя век, вразуми мя и жив буду, возвах всем сердцем моим, услыши мя, Господи, оправдание Твоя взыщу, возвахте, спаси мя, и сохраню сведение Твоя, предварив безгодие возвах, на словеса Твоя уповах, предваристе очи мои ко утру, поучитесь о словесем Твоим, глас мой услыши, Господи, по милости Твоей, по судьбе Твоей живи мя, приближишься гонящие мя беззаконием, от закона же Твоего удалишися. Близ еси Ты, Господи, и все пути Твои истина, и с первого познах от сведений Твоих, яко в век основал я еси. Вижд смирение мое и изми мя, яко закона Твоего не забых. Суди суд мой и избави мя, словесе ради Твоего живи мя. Далече от грешних спасения, яко оправданий Твоих не взыскаша. Щедроты Твоя, многи, Господи, по судьбе Твоей живи мя. Мнози изгоняющие мя и стужающие ми, от сведений Твоих не уклонихся. Видях неразумевающие и истаях, яко словес Твоих не сохраниша. Вижд, яко заповеди Твоя возлюбих, Господи, по милости Твоей живи мя. Начало словес Твоих истина, и вовек вся судьбы правды Твоей я. Князи погнаша мя туни, и от словес Твоих убояся сердце мое. Возрадуюся аз о словесех Твоих, яко обретаю корысть многу. Неправду возненавидих и омерзих, закон же Твой возлюбих. Седмирицу днем хвалих Тя, о судьбах правды Твоей я. Мир мног любящим закон Твой, и несть им соблазна. Чаях спасения Твоего, Господи, и заповеди Твоя возлюбих. Сохрани, душа моя, сведения Твоя, и возлюби я зело. Сохрани заповеди Твоя, и сведения Твоя, яко все путие мои пред Тобою, Господи. Да приближится моление мое пред Тя, Господи, по словесе Твоему, вразуми мя. Да внидет прошение мое пред Тя, Господи, по словеси Твоему избави мя. Отрыгнуто сне мои пением, егда научиши мя оправданием Твоим. Провещает язык мой словеса Твоя, яко вся заповеди Твоя правда. Да будет рука Твоя еже спасти мя, яко заповеди Твоя возлюбих. Возжелах спасение Твое, Господи, и закон Твой поучение мое есть. Жива будет душа моя, и восхвалит Тя, и судьбы Твоя помогут мне. Заблудих, яко овча погибшая, взыщи раба Твоего, яко заповеди Твоих не забых. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владыка Господи, Вседержителю и Творче всех, щедрот Отец и милости Бога, от земли создавы человека и показавы его по образу Твоему и по подобию, да и тем прославится великолепое имя Твое на земли, и исторгнено оба преступлением Твоих заповедей, паки на лучшее воссоздавы его во Христе Твоем и возведы на небеса. Благодарю Тебя, яко умножил еси на мне величие Твое и не предал мне еси врагом моим в конец, исторгну Тебя ищущим в пропасть адову, ниже оставил мя еси погибнуть и со беззаконием моими. Ныне оба многомилостиве и любоблаже Господи, не хотя и смерти грешного, но обращение ожидая и приемляй, и же низверженные исправляй, сокрушенные исцеляй, обрати и меня к покаянию, и низверженного исправи, и сокрушенного исцели. Помяни Твоя щедроты, и я же от века Твою непостижимую благость, и моя безмерная забуди беззаконие, я же делом и словом и мыслью соверших. Разреши ослепление сердца моего, и дашь мне слезы умиления на очищение скверной мысли моей я. Услыши, Господи, во мне человека любче, очисти благоутробне, и от мучительства во мне царствующих страстей, окаянную мою душу освободи, и не к тому да содержит мя грех, ниже да возможет на мя оборитель демон, ниже к своему хотению доведет мя, но державную Твоею рукою его владычество исхитивай мя. Ты царствуй во мне, благи и человеколюбивый Господи, и всего Твоего быти, и жити мне прочее по Твоей благоволи воле, и подашь мне неизреченную благостью сердце очищение, уст хранение, правоту деяний, мудрование смиренное, мир помыслов, тишину душевных моих сил, радость духовную, любовь истинную, долготерпение, благость, кротость, веру нелицемерну, воздержание обдержательное, и всех мя благих плодов исполни дарованием святаго Твоего Духа, и не возведи меня в преполовение дней моих, ниже не исправлену и не готову душу мою восхитиши, но соверши мя Твоим совершенством, и так у мя настоящего жития изведи, якогда невозбраненно прошед начало и власти тьмы, Твоею благодатью узрю, и аз неприступные Твои я славы, доброту неизреченную, со всеми святыми Твоими. В них же освятися и прославися всечестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий у Бог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понеси, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую ярем работы Твоей я, нося вземшая, славы Твоей я сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лединую непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Дорогие друзья, в рубрике «Читаем Псалтырь» слушали 17-ю кафизму.
2: В Екатеринбурге 10 часов. Новости.
1: Здравствуйте. В Брянске больница святителя Алексия открыла учебный класс по подготовке сестер милосердия. Это уже 25-й подобный класс в России. 20 августа этого года в городе Брянск церковная больница святителя Алексия совместно с Брянской епархией открыла учебный класс по профессиональному обучению добровольцев и сестер милосердия по уходу за тяжелобольными и ранеными. Это уже 25-й учебный класс, открытый в церковной больнице в России при поддержке благотворительного фонда «Христианское милосердие». Аналогичные классы успешно работают в городах от Луганска до Иркутска, от Севастополя и до Вологды. Учебный класс расположился в Центре подготовки церковных специалистов. Перед его открытием в домовом храме во имя преподобного Нестора Летописца был совершен молебен на начало доброго дела, который в сослужении духовенства возглавил благочинный Брянского градского церковного округа протоиерей Сергий Рысь. Специально для поклонения брянским сестрам милосердия из больницы святителя Алексия был доставлен ковчег с частицей мощей святителя Луки Крымского. В благодарность за деятельное участие в открытии учебного класса протоиерей Сергий Рысин вручил Алексею Зарову награду Брянской епархии, медаль святого преподобного и благоверного князя Олега Брянского первой степени. От областного департамента здравоохранения Екатерина Андреева поблагодарила всех, кто принял участие в открытии учебного класса, а также сестер милосердия. После молебна священнослужители совершили освящение учебного класса, в котором созданы условия, приближенные к настоящей больничной палате. Уточняется также, что Брянское епархиальное сестричество милосердия было создано в октябре прошлого года. Сегодня сестры несут послушание в военном госпитале Брянска, заботятся о больных в других медучреждениях города и области, помогают в детском хосписе в уходе за маленькими пациентами. Напомню, Центральная клиническая больница святителя Алексия – это медучреждение Русской Православной Церкви, многопрофильное лечебное учреждение на 300 мест. Здесь лечатся люди из всех регионов России, вне зависимости от веры. Ну и к другим сообщениям выпуска. Около 2000 человек прошли крестным ходом в Калининградской митрополии в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы. Шествие объединило верующих обеих епархий – Калининградской и Черняховской, а всего крестным ходом прошли 1800 человек. На престольный праздник мужского скита в честь нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа на Бальге на праздничную литургию паломники духовенства и прихожане храмов региона отправились из Калининграда и области в пеший поход длиной в 5 километров во главе с митрополитом Балтийским и Светлогорским Серафимом. По прибытии на территории храма Спаса Нерукотворного владыка Серафим в сослужении духовенства митрополии совершил литургию под открытым небом. После литургии митрополит Серафим обратился к присутствующим с архипастырским словом, в котором, как отмечено, поблагодарил всех за совместные молитвы и выразил надежду на то, что такие пешие паломничества станут доброй традицией для этого праздника. Пришедшие в скит паломники также смогли ознакомиться с его жизнью, с его развивающимся хозяйством, строительными работами и перспективами роста, а еще были приглашены на праздничную трапезу. В информационном отделе Калининградской епархии подчеркнули, что Успенский крестный ход является самым массовым крестным ходом в Калининградской области и проводится ежегодно. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Матфея, 23 глава, с 1 по 12 стих. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим и сказал: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что не велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые,

«Братья, и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник – Христос. Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». А сейчас, дорогие братья и сестры, давайте с вами вместе обратимся к словам поучения святителя Феофана Затворника. «Более вас, да будет вам слуга. Большинство измеряется, по слову Господа, не родом, не властью, не мерой способностей и способов, а умением устроить благо для других. Кто неутомимее и шире действует в этом роде, тот и больший. Как в семье наибольший, становясь наибольшим, берет к сердцу заботу о всем семействе и в том честь и преимущество свое поставляет, чтобы всех упокоить, сделать так, чтобы всем было хорошо, так и в обществе христианском, хотящий быть наибольшим, должен принять на себя полное попечение о христианском удобстве всех в том круге, в котором находится, и в том роде деятельности, какой он себе избрал. Лучше же бросить всякую мысль о большинстве, а прими сердечную заботу о том, чтобы сколько можно более послужить во благо окружающих тебя, и будешь больше пред очами Божьими, а может быть, и в сознании людей. Когда бы все наибольшие сделали сей закон Христов законом своей совести, какое пошло бы тотчас благоденствие и довольство среди нас? Но то горе, что большинство скоро у нас обращается на служение себе и своим интересам и сопровождается всегда почти требованием послуг себе вместо служения другим. Совесть же успокаивается исправностью ведения официальных дел, оттого много наибольших, а благо не спеется среди нас, и все добрые учреждения не приносят того добра, какого от них ожидается».

0: Итак, дорогие друзья, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжается. Ну а я напомню, что по субботам мы с вами слушаем книги деяний святых апостолов. Очередную часть я и предлагаю вашему вниманию.
1: Деяния святых апостолов. Послание к Галатам, глава 3, стих 1. Павел указывает галатийцам, как они сами приняли духа по вере. Стих 6. Обетование Божие Аврааму принято им верою. Стих 15. Закон, данный позднее, не отменяет Божьего обетования. Стих 23. Если вы Христовы, то вы по обетованию наследники. Стих 1. О несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Стих 2. Сие только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили духа, или через наставление в вере? Стих 3. Так ли вы несмысленны, что, начавши духом, теперь оканчиваете плотью? Стих 4. Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Стих 5. Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит, или через наставление в вере? Стих 6. Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Стих 7. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама. Стих 8. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: «В тебе благословятся все народы». Стих 9. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. Стих 10. А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, ибо написано: «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Стих 11. А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. Стих 12. А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. Стих 13. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: «Проклят всяк, висящий на древе». Стих 14. Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верою. Стих 15. Братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Стих 16. Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано «и потомкам», как бы о многих, но как бы об одном: «и семени твоему», которое есть Христос. Стих 17. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Стих 18. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал оное по обетованию. Стих 19. Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов, рукою посредника. Стих 20. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Стих 21. Итак, закон противен обетованиям Божиим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Стих 22. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. Стих 23. А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Стих 24. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Стих 25. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. Стих 26. Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Стих 27. Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Стих 28. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Стих 29. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Послание к Галатам, глава 4, стих 1. Христос искупил подзаконных для усыновления. Стих 8. Боюсь, не напрасно ли я трудился у вас? Стих 21. Сыновья Авраама от рабы и от свободной, иносказание. Стих 1. Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Стих 2. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцем назначенного. Стих 3. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Стих 4. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Единородного, который родился от жены, подчинился закону. Стих 5. Чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Стих 6. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющая «Ава, Отче». Стих 7. Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Стих 8. Но тогда, не знавши Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. Стих 9. Ныне же, познавши Бога, или лучше, получивши познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Стих 10. Наблюдайте дни и месяцы, времена и годы. Стих 11. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас? Стих 12. Прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я как вы. Вы ничем не обидели меня. Стих 13. Знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, стих 14, но вы не презрели искушения моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса. Стих 15. Как вы были блаженны! Свидетельствую о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне. Стих 16. Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Стих 17. Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. Стих 18. Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас. Стих 19. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Стих 20. Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас. Стих 21. Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Стих 22. Ибо написано: Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Стих 23. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. Стих 24. В этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь. Стих 25. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. Стих 26. А Вышний Иерусалим свободен, он Матерь всем нам. Стих 27. Ибо написано: «Возвеселись неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа». Стих 28. Мы, братья, дети обетования по Исааку. Стих 29. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Стих 30. Что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной». Стих 31. «Итак, братья, мы, дети, не рабы, но свободны». Послание к Галатам, глава 5. Стих 1. «Стойте в свободе». Стих 13. «Не пользуйтесь свободой для угождения плоти». Стих 16. «Дела плоти и плод духа». Стих 1. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Стих 2. «Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа». Стих 3. «Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон». Стих 4. «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». Стих 5. «А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры». Стих 6. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». Стих 7. «Вы шли хорошо, Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Стих 8. Такое убеждение нет призывающего вас. Стих 9. Малая закваска заквашивает все тесто. Стих 10. Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе. А смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. Стих 11. За что же гонят меня, братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. Стих 12. О, если бы удалены были возмущающие вас! Стих 13. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Стих 14. Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. Стих 15. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Стих 16. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Стих 17. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Стих 18. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Стих 19. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. Стих 20. Идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси. Стих 21. Ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Стих 22. Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. Стих 23. Кротость, воздержание — на таковых нет закона. Стих 24. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Стих 25. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Стих 26. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Послание к Галатам, глава 6, стих 1. Носите бремена друг друга, будем делать добро всем. Стих 11. Последние предостережения и благословения. Стих 1. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Стих 2. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Стих 3. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Стих 4. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Стих 5. Ибо каждый понесет свое бремя. Стих 6. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Стих 7. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Стих 8. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Стих 9. делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Стих 10. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Стих 11. Видите, как много написал я вам своей рукою. Стих 12. Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Стих 13. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. Стих 14. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Стих 15. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Стих 16. Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость к Израилю Божию. Стих 17. Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. Стих 18. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братья. Аминь.
0: Дорогие друзья, на наших волнах звучала очередная часть из книги «Деяний святых апостолов». Продолжение следует. Ну а мы продолжаем наш эфир.

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Ночное освещение колоколов состоялось в подмосковном Подольске. 26 августа этого года в подмосковном городе Подольск осветили колокола для строящегося храма в честь святителя Николая Чудотворца. Особенностью освещения стало то, что оно состоялось ночью, так как 11 новых колоколов доставили к храму в микрорайоне Кузнечики только около 23 часов. Разгрузка и освещение колоколов прошли уже ночью при свете прожекторов на фоне строительных лесов. Чин освещения совершил иерей Дмитрий Савватеев. Уточняется также, что новые колокола для строящегося храма изготовлены колокольным заводом Андрея Дьячкова, а работы по созданию и оснащению звонницы проводит Международный центр колокольного искусства. Но и к другим сообщениям выпуска. Впервые в Иркутске крестный ход с мощами святителя Спиридона. 6 сентября этого года в Иркутске состоится крестный ход, приуроченный к принесению в город десницы святого Спиридона Тримифунского, которая находится в России с 20 августа по 20 сентября. Особое значение имеет то, что в этот же день в Москве состоится общемосковский крестный ход, который возглавит святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Получается очень важный духовный образ в столице и в далеком сибирском городе. Люди одновременно идут крестным ходом, молятся, свидетельствуют о своей вере. Расстояние между регионами огромны. У каждого города свои заботы, своя история и свой ритм жизни. Но в молитве города оказались едины. Иркутяне, москвичи, жители других городов и сел – все они составляют единый русский народ и единую церковь. Крестный ход – это не просто торжественная форма и не внешнее мероприятие. Это молитва в пути, когда люди идут вместе и просят Бога о самом главном. И сегодня особенно важно почувствовать, что мы не разобщены и что мы можем быть вместе не только словами, но и делом молитвы. А почитание мощей – это не попытка приблизить к себе Бога внешним способом. Это встреча с живым свидетельством того, что святость возможна. Святой – это не отвлеченная идея и не легендарный герой. Это человек, который жил в мире, знал трудности, скорби, заботы, но сумел всем сердцем довериться Христу. Когда мы приходим поклониться мощам, мы не поклоняемся предмету, мы с благоговением почитаем святого и просим его молитв перед Богом. А принесение святыни в город напоминает еще и о единстве церкви. Святыня приходит к людям, чтобы даже те, кто не может отправиться в дальнее паломничество, могли принять участие в этой встрече веры. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Добрый день, дорогие друзья, у микрофона Мария Заостровных. Сегодня в гостях у программы настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка с нами находится на телефонной связи. Отец Алексей, добрый день.
1: Братья и сестры, доброго всем здоровья, добрый день.
0: Сегодня предлагаю поговорить про премьеру нового фильма. Итак, 6 августа на большие экраны нашей страны вышло новое прочтение народной сказки. Фильм называется «Последний богатырь. Колобок». Картина обещала стать очередным современным фэнтези с участием звезд первой величины. Но вместо этого спровоцировала небывалый скандал уже в день премьеры. Люди стали массово бойкотировать картину еще до премьеры и ставить ему отрицательные оценки. А вал негатива в адрес создателей быстро перешел в открытую травлю. Скандал дошел до того, что создателям картины пришлось обращаться в Следственный комитет, потому что стали приходить угрозы жизни и здоровью. Итак, с чего все началось? Житель нашей страны, посмотрев трейлер фильма, выложил в сеть негативный отзыв. В комментарии к его посту пришел режиссер картины и ответил, что судить по трейлеру фильма до того, как он сам вышел, до того, как человек не видел окончательный монтаж, не стоит. Кроме того, он отыскал личный канал оппонента и принялся публично высмеивать его профессиональную деятельность. А комментатор был электриком. И вот постановщик картины призвал аудиторию не пользоваться услугами этого специалиста, назвав его электрощитки скверными. Кроме того, была перенесена премьера другой картины. Ну, видимо, для того, чтобы она не составила конкуренцию нашему «Колобку». Но это так, правда, слухи, но факт остается фактом. Перенос картины про Человека-паука все-таки случился, что, конечно же, тоже разозлило часть фанатов фильма. И, как итог, низкие рейтинги и невысокие сборы картины. Кстати, на сегодняшний день рейтинг фильма «Колобок. Последний богатырь» 3,0 из 10. И поэтому сегодня я предлагаю нам всем посмотреть на эту ситуацию под духовным углом. Итак, батюшка, во-первых, почему мы замечаем грех осуждения, когда совершаем его в реальной жизни, и не замечаем, когда делаем то же самое в соцсетях? Ведь, по сути, сказать что-то оскорбительное или неприятное человеку в лицо в жизни и написать какой-то неприятный критический комментарий в соцсети – по сути, это то же самое. Но в одном случае мы приходим на исповедь и говорим: «Вот, батюшка, я согрешил». А в другом даже не считаем это за грех. Я думаю, что большинство из тех, кто писал осудительные комментарии к картине, относили себя к православным. Другое дело, что, возможно, православные относили их обратно, но это не точно. Итак, батюшка.
1: Я думаю, что это происходит потому, что человек как бы скрывается. Он не смотрит тому человеку, которого он осуждает, или с каким-то конфликт прямо в лицо. Это все происходит так, это анонимно. Там какой-то человек находится по ту сторону вот этих социальных сетей. Мы его не знаем, зачастую мы его не видим. А когда напрямую происходит, то это все сразу же становится явно, что мы чем-то согрешаем. А личный взгляд, вот личные встречи, они очень важны, чтобы понимать человека. Я вот вспоминаю эпизод из книги «Война и мир», где Пьера Безухова привели на суд как поджигателя, одного из поджигателей Москвы. И сидел генерал, если не ошибаюсь, французский Дау. Вдруг он поднял глаза от бумаг, этот генерал, и встретился взглядом с Пьером. Встретился взглядом, потому что выносили все основу смертные приговоры, так называемым поджигателем Москвы, и между ними произошел человеческий контакт. И неожиданно этот генерал не подписал ему смертный приговор. И вот это вот личное обращение к личности, к человеку, оно как бы помогает нам, ну, какие-то человеческие качества лучше сохранять и лучше осознавать, что происходит и что делается. В социальных сетях этого нет, и поэтому люди немножечко так анонимно действуют, скрываются, как бы себя чувствуют более распаявшимся, что ли. Я вот даже замечаю на автомобильных дорогах, как порой себя ведут водители, ну, очень некрасиво, некультурно. А вряд ли они так ведут себя, скажем, в магазине, в общественном транспорте, где-то на улице, потому что они тоже здесь вот как бы на виду. А здесь они сидят в автомобиле, защищены, можно всегда на газ нажать и удрать, и поэтому гораздо больше вот грубости проявляется в таких ситуациях. Вот это первое. первое, я думаю. Во-вторых, какая-то безнаказанность чувствуется в этих социальных сетях. Можно писать что угодно, и мне кажется, вообще какие-то люди существуют, они только для того, тем и занимаются с утра до ночи, что пишут всякие нехорошие вещи. Вообще даже непонятно где. Опять же, вспомнил Толстого, какая-то публикация была на его тему, и открываю комментарии. Почти никогда этого не делаю, перестал вообще этим заниматься. И что там начинается? Ругает Толстого какие-то совершенно люди. Ну, просто ругань идет одна какая-то сплошная. Ну, может быть, Льва Николаевича и можно за что-то покритиковать, в этом я не сомневаюсь. Но видно, что тут просто площадная какая-то брань идет. И думаю, как сюда вообще мужик попал этот? Лев Толстой, и вдруг вот какой-то гражданин завалил, так сказать, на страницу и начинает выражаться почти нецензурно. Как он сюда вообще забрел? Но я понимаю, что есть какие-то страницы, может быть, более ему интересные. Но чем его личность Толстого заинтересовала, совершенно непонятно. Также, думаю, и с этим фильмом, наверное, произошло вот этот самый «Электрик». Он, ну, может быть, он и не будет смотреть ничего подобного. Но так вот мельком ему попалось. А чего бы не писнуть-то? Взял и писнул. Вот что ему за это будет? И не ожидал, что... Конечно же, мне кажется, что создатели фильма, они тоже неправильно поступили. Я вот недавно читал биографию Чехова, который никогда ни на какую критику не реагировал. Хотя очень болезненно переживал, ему трудно было. Очень часто несправедливая была критика в адрес его произведений, что он исписался, что он плохой писатель. Но он никогда никому никакого отпора не давал. Я думаю, что вот

0: обществом, ну и вообще что-то делают такое общественное, они должны помнить об этой пословице. И, ну, есть погрубее еще такое выражение: собаки лают, ветер носит. И вот, собаки лают, караван идет. Может быть, так грубовато звучит, но я думаю, что в какой-то момент нужно останавливать свои эмоции, останавливать, чтобы не отвечать на всякие различные вот такие подобные грубые высказывания. К сожалению, авторы, видимо, это не учли, тоже взыграли эмоции какие-то, в свою очередь, и тоже наделали глупостей. Ну и в ответ, конечно же, на них вот обрушилось. Видите, так вот какая-то, видимо, стадность началась. Вот люди, бывает, пусть даже далекие друг от друга, но вот охватывает вот их эта эмоциональность такого коллективного, даже не в толпе, оказывается. Вот надо новую социологию, наверное, писать. Раньше было понятие толпы, а сейчас такая интернет-толпа создается, мне кажется. И вот она уже тоже как-то объединяет людей, и люди перестают критически относиться к своим действиям.
1: Вот чем здоровая критика отличается от греха осуждения?
0: Я думаю, что как раз в таком намерении. Намерение и критика, она, мне кажется, здоровая, о чем вы говорите, она будет доброжелательной, без оскорблений, профессиональная и очень осторожная. Даже, конечно же, любой человек может выступить с критикой какого-либо произведения, но тут сказать просто про свое отношение, что я вот очень спокойно, взвешенно, что-то мне, допустим, вот эти вещи не понравились. Вот как раз мне сейчас дали задание прихожане прочитать одну книгу. Ну, не скажу, что я в восторге, но книга неплохая, но стараюсь вот какие-то такие возражения находить очень мягкие, и чтобы люди понимали, что кому-то вот это подходит, потому что мнения по поводу одного и того же произведения могут быть самые разные. Как говорят, на вкус и цвет товарищей нет. И поэтому высказывается только так, что это не неплохое, а мне не понравилось, мне что-то, меня что-то не устроило, вот так вот даже можно сказать, что я привык к другому, что я это так не воспринимаю, не чувствую и так далее. А у нас же вот такое есть выражение «все знают». Слово «все» здесь как бы подразумевает, пожалуй, что никто ничего не знает, вот только вот этот человек прикрывается как бы всеобщим отношением. На самом деле нет. Сколько людей, столько мнений. Поэтому нужно быть очень аккуратным и говорить только, что называется, за самого себя, без всяких обобщений. Ну и, конечно же, сам тон, само намерение. И какая цель вообще может быть этой критики? Ну вот не понравился человеку фильм, и что он собирается с этим делать? Его кто-то вообще за язык-то тянул? Спрашивали его или нет? Его мнение не интересовались, может быть, и не стоило его придержать при себе это мнение. Вообще нужно нам поменьше различных комментариях давать тем или иным событиям, что политическим, что художественным, ну вообще всяким. Потому что зачастую эти комментарии носят ну, просто непрофессиональный характер. Мы не знаем порой сути каких-то вещей и пытаемся что-то вот комментировать, ничего там не понимая, не разбираясь. Нужно признавать все-таки свою некомпетентность, не выглядеть такими людьми глупыми, но очень с большим самомнением. Вот я думаю, что вот так нужно, поменьше критики. А потом еще такой момент, я вот недаром сказал, что даже порой под самыми хорошими какими-то фильмами, публикациями, статьями, да под чем угодно, где вот есть возможность выступать с критикой, могут понаписать все, что угодно. И поэтому, как правило, я все эти комментарии не читаю вообще, потому что знаю, что там начнется бог весть чего. Вот. А зачем нарушать мне свое душевное спокойствие, когда появляется, я вот знаю, что появляется желание ответить человеку, что-либо сказать. А ты ему отвечаешь, тебе 10 отвечает, ты к тебе присоединяешь, и понеслась, что называется. Вот как-то вот в этих социальных сетях человек теряет самоконтроль, мне кажется. Поэтому все это и происходит.
1: Ну и напоследок, как вы думаете, вот перед тем, как вообще начать формировать свое мнение о чем бы то ни было, а уж тем более критиковать что-то, нужно ли сначала полностью ознакомиться с предметом? Ну то есть полностью прочитать книгу, полностью посмотреть картину, полностью прослушать песню, ну и так далее.
0: Ну, я не думаю, что обязательно. Вот в советское время же было, мы роман не читали, но считаем, что он плохой, когда критиковали различные произведения литературные. Я не считаю, что нужно обязательно читать самому.

0: чтобы не принять какое-то явление. Но нужно опираться тогда на какие-то авторитеты. Если человек знающий, специалист, очень авторитетный, которого я ценю, доверяю его мнению, он говорит, что эта вещь не очень хорошая, то я могу спокойненько присоединиться к его мнению, вот именно по своему доверию. При этом сам не выступать с критикой, потому что я не знаю, о чем речь, но могу не принять какое-то явление, потому что мне специалисты сказали, что этим лучше не заниматься. Ну, возьмем какой-нибудь бытовой пример. Предлагают мне строители, ну, я не знаю, сделать что-либо у себя в доме. А мой сосед, гениальный архитектор и знаток, говорит, ты знаешь, вот эта вещь не очень хорошая. Ну, кого я послушаю? Конечно же, я его послушаю. Откажусь от такого заказа. Примерно так же и здесь может происходить. Но в целом, конечно же, нужно не только прочитать там или познакомиться с каким-то явлением, но нужно все-таки постараться его правильно понять. Потому что вот современное искусство, ну все явления, они требуют порой каких-то специальных знаний, определенной культуры, определенного понимания каких-то вещей. Если мы вот этим не обладаем, то даже само ознакомление с произведением, ну, может у нас какое-то ложное впечатление вызвать. Я вот знаю, существует так называемое современное искусство, ну, на мой взгляд, порой вообще какие-то странные вещи посмотришь. Но специалисты говорят, что за этим они что-то видят, что это выражение каких-то идей, взглядов, вот именно таким языком. И поэтому я помалкиваю. Да, может быть, действительно, каких-то вещей я не понимаю, я не чувствую их, но свое незнание, свое непонимание, им кичиться-то не надо ведь, правда? Вот если ты чего-то не понимаешь, так вот и сиди и молчи в тряпочку.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Программу провела Мария Заостровных, а на телефонной связи со студией был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Программа «Точка зрения» завершена. Ну и на всякий случай напомню, что мнение редакции может не совпадать с мнением гостя. До новых встреч, дорогие друзья!

0: Духовное слово.
1: Ну а сейчас в нашем эфире звучит первая часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читает Валентин Клементьев.
2: Старец Ефрем Филофейский. Отеческие наставления. Предисловие греческого издания. Прошли уже годы с того времени, как мы предприняли труд по сбору писем нашего уважаемого старца Ефрема, адресованных к его духовным чадам, монахам, монахиням и разным братьям в миру, которые по нашей просьбе весьма благосклонно передали эти письма нашей обители. На первых порах из этих писем были составлены просто выборки, затрагивающие разные духовные вопросы в форме советов, наставлений, поучений и так далее, посредством которых всякая душа, которая желает шествовать по пути спасения, может обрести в них поддержку свыше. Мы упорядочили эти выборки по темам, и так получилось 10 брошюр, каждая из которых содержала наставления, поощрения, советы и в целом все, что духовный отец по просвещению Божию может предложить своим духовным чадам. Они являются плодом многолетнего труда нашего старца в исполнении всего того, что святые отцы передали нам в духовное завещание. Эти брошюры в весьма ограниченном количестве были впоследствии розданы некоторым духовным чадам старца Ефрема как пособие в их духовном подвиге. Позднее, по их горячим просьбам, мы приступили к изданию настоящей книги, сделав незначительную редакцию писем. Книга тематически разделена на главы, которые содержат выдержки из писем, слов и записанных на аудиокассеты бесед старца. Книга «Отеческие наставления старца Ефрема» – это квинтэссенция его богатейшего духовного опыта за почти 60 лет монашеской жизни. Она не является плодом рассудочной деятельности. Блаженный старец не учился в мирских элитных лицеях и университетах. Он закончил всего лишь 2 класса гимназии. Но Дух Святый в превосходной степени обогатил его даром быть прекрасным врачом и целителем душ от всех помыслов и страстей, которые беспрестанно всевает в нас душегубитель, дьявол. Подчеркиваем, что такая книга, как эта, имеет большое значение, ибо она является плодом богатого, святого и неподдельного опыта, согласного с более чем 2000-летним священным преданием православной церкви. Ибо благодатные духовные книги, написанные из опыта, не только сообщают знания, но и доставляют обильное просвещение и сердцу, и уму. И ум, просветившись Духом Святым, подвигается на непрестанную молитву, подающую благодать и радость, сладость и мир, свободу от страстей и руководит душу к восхождению на высоту созерцательных добродетелей. Обратите внимание на простые по способу выражения слова богомудрого старца. Пишет не преподаватель или ученый, но простой монах и служитель Бога Вышнего, который изливает всю свою отеческую любовь на душу, ищущую пути опытного богопознания и таинственного богословия. Нас учит монах-пустынник, который неотступно и победоносно боролся со своими страстями и духами злобы. Он исповедует кровью своего сердца то, что вкладывает душу в эту книгу. Многие, со вниманием читавшие отеческие наставления, свидетельствуют, что их ум воспринял некое неизъяснимое просвещение, расширился к пониманию божественных понятий, принял неизведанные и неслыханные дотоле божественные мысли. Безопасно и непрелестно приведется всякая боголюбивая душа к Царствию Небесному если будет выполнять наставления и советы этого современного нам человека Божия. Веруем, что Церковь Христова и история еще поведают нам об этом человеке Божием очень многое. Желаем, чтобы все, кто с благим произволением и благочестивой божественной ревностью будут читать эту книгу, получили большую пользу и насладились духовным нектаром нашего уважаемого Геронды. Считаем нашим долгом поблагодарить всех, кто разным образом содействовал в осуществлении данного издания, и молимся, чтобы они восприняли от Бога щедрое вознаграждение за свой вклад. Эта книга посвящается всем, кто шествует узким и тернистым путем, ведущим в вечную жизнь. Монахи монастыря Филофей, Святая гора.

0: рае и спасении души. Теперь весной, когда природа одела свой самый прекрасный наряд, невыразимо ликование души, когда в ней действует подобающее духовное состояние. Действительно, как все премудро сотворил святый Бог. Душа не может насытиться созерцанием красоты природы. О, если человек возведет свой ум превыше этой земной сферы, в горний Иерусалим, к непостижимым райским красотам, то там его ограниченный и земной ум просто замирает. Если здесь, в изгнании, на этой земле плача и проклятия, святый Бог даровал нам наслаждение такой красотой, то какая красота будет там, где живет сам Бог? Поистине, нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с будущей славой и счастьем. Обожествление, чадо мое, назначено нам на небе. Там Господь Бог отрет всякую слезу с очей наших, упразднит скорбь, боль и стенание, ибо там царит ангельская жизнь, исполненная пений и песен духовных. Там будет вечное субботствование в совместной радости с Отцом нашим, Богом, который нас ожидает, когда мы будем готовы, чтобы навечно призвать нас к себе. Там каждая спасенная душа будет блаженствовать в бездонном океане любви, услады, радости, изумления и восторга. Придет время, настанет день, наступит миг, когда закроются эти телесные глаза и откроются очи души. Тогда мы увидим новый мир, новые сущности, новую тварь, новую жизнь, не имеющую конца. Имя ей — бессмертие бесконечное. Великая Вышняя Родина, нетленная, вечная, горний Иерусалим, Матерь Первородных, куда вселятся искупленные души, которых омыла от скверны кровь незлобивого Агнца. Кто способен выразить словом и описать пером радость, ликование, счастье тех спасенных и блаженных душ? Блаженнее умирающие о Господе, ибо их ожидает богатство божественной благости. Блажен тот, кто приобретет счастливый билет для этого горнего празднества, где богатство неотъемлемое, и слава, как сказал сам Бог. Вы, сыновья Вышнего, чада Божие, наследники Божии, сонаследники Христу. Господь прежде своего страдания просил Небесного Отца о своих учениках и о тех, кто благодаря им придет к вере. Отче, их же дал еси мне, хощу, да иди же есм ас, идти и будут со мною, да видят славу мою, и уже дал еси мне, яко возлюбил мя, еси прежде сложения мира. Сколько любви Иисуса к нам! Он принял человеческое естество и был повешен на кресте, даровав нам свободу и искупление долга пред небесным своим Отцом. И, подобно некоему любвеобильному брату, Он даром удостаивает нас сонаследия с безмерным богатством Своего Небесного Отца. О, какова Его любовь к нам! О, какова наша холодность к Нему! О, моя неблагодарность к моему благодетелю! Боже мой, Боже мой, помилуй меня и не осуди по делам моим! Но если бы Бог, духовно соединивший нас неразрывными узами здесь, на земле, сподобил нас быть вместе и в Его небесном царстве, дабы мы восседали за духовной трапезой Его божественных благ, наслаждаясь и соединяясь с Небесным Отцом там, где текут вечные реки Его божественных вод. О, какое великое предназначение! О, какой великий плод здешних временных скорбей! Чада Божии облекутся в небесные одеяния, в лицах их просияют божественные черты. Они войдут в отеческое наследие, теперь уже для вечного упокоения. Они достигнут оных небесных селений, и, созерцая оное безграничное богатство, будут пребывать в исступлении, не замечая, как проходят века. О, какое великое предназначение уготовано человеку! Но вот одна скорбная картина омрачает это удивительное созерцание. И эта скорбь состоит в том, что, во-первых, я сам не буду участником во всем этом славном блаженстве, которое, будучи сейчас только созерцанием, воспримет впоследствии плоть и кости, то есть сделается реальностью. И, во-вторых, то, что люди живут в неведении своего великого предназначения, и так это неведение порождает смерть вдали от Бога. Грех был первой причиной разорения райского блаженства человека, и он продолжает свою погибельную деятельность и сейчас. О горе нам! Ад ожидает нас! О Боже мой, Господь Саваоф, просвети тьму сердец наших, чтобы мы увидели Тебя, истинный свет, блаженный свет, который просвещает и радует сердца друзей Твоих. Просвети нас, чтобы мы следовали за Тобой до самого вечного упокоения. Аминь. Все пройдет и закончится ничем, а дело, содеянное в Боге, останется с душой делателя, чтобы он вкушал от него жизнь вечную. Блаженны те любители духовной мудрости Божией, которые отдают временное и собирают в свои сокровищницы вечное, чтобы, когда пройдет временное, они обрели в банке Божием свои богатства с процентами. Блаженны очищающие свои сердца от плевел греха и возделывающее благое семя, потому что придет благоприятное время, когда они пожнут колосы вечной жизни. Блаженные сеющие слезами в духовном посте, то есть вечно алчущие и жаждущие благих дел, потому что они пожнут вечную радость. Возлюбленные мои чада, я получил ваше письмо. Как велика ваша любовь ко мне! Я же совершенно недостойный ее и нахожусь в жалком состоянии. Но, несмотря на все мое недостоинство, я молюсь, чтобы вас покрывала благодать Божия и Пресвятый Дух руководил вас ко всякому доброму делу, дабы вы угодили нашему благому Богу и сподобились в иной жизни всей семьей вселиться в страну Божию, туда, где обитают ангелы, и во мраке неприступного божественного света непрестанно славословят пребожественную Святую Троицу. Этой небесной славы желали все великие святые, подвязались ради нее и достигли ее. То, что здесь, внизу, по сравнению с тем, что там, в горнем, просто тьма. Здешняя суетно временно приходящая, изменчиво, непостоянно, ничтожно, а небесное вечно, пресносущно, неизменно, препрославлено, исполнено света, овеяно божественным благоуханием. Поэтому тот, кто презрит суетные вещи мира, то есть не будет иметь пристрастия к ним, станет причастником вечных благ. Жизнь монаха – это ежедневный крест. Иисус Христос призывает нас, чтобы все любящие Его сораспялись с Ним. А за распятием последует воскресение души, духовное ликование. Сурова зима, мучителен мороз, но сладок рай. Возведите свои очи и узрите горний Иерусалим, туда, где счастье, радость и блаженство будут непрерывно продолжаться во веки веков. О, какая радость, какое веселье жить вечно с Богом! Да, чада мои, возлюбим друг друга, ибо там везде любовь, и не имеющий любви туда не войдет. Никакой труд, усилие и искушение, благословенное мое чадо, не могут сравниться с той блаженной жизнью. Если бы у нас были и тысячи животных, и мы принесли бы их в жертву, то не сделали бы ничего значительного по сравнению с той будущей славой, в которой Владыка Христос желает восстановить нас своей честной и животворящей кровью. Поэтому небожитель апостол Павел говорит: «Недостойны страсти нынешнего времени, к хотящей славе явитесь в нас». Еще подумай о том, что человек, как трава, увядает и как сон проходит. И еще: при гласящей трубе мертвые в трусе все восстанут к сретению Христа, когда отверзится дверь будущего века и будет уничтожен нынешний мир, тогда произойдет восстановление нашей природы к первоначальному состоянию. Господь уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, ибо творение, которое стенает и скорбит вместе с нами, с великой жаждой ожидает славного явления детей Божиих, чаяние бо твари, откровение сынов Божих чает. Ни с чем не сравнимо величие человека, которого Бог возводит на такую высоту и к такой славе. И мы, грешные и страстные, не ведаем об этом великом богатстве и безразличны к нему, и наше мудрование полностью только о земном. Это тело, которое лишь прах и зловоние, удостоится быть сообразным славе Божией, быть ангельским. Сейчас люди вещественны по сравнению с ангелами, которые есть сущности чисто духовные. Однако по отношению к Богу ангелы все же имеют некую вещественность. Они не являются чисто умными сущностями, подобно Богу, который есть свет неприступный. А тогда люди станут подобными ангелам, и совершится единение церковной полноты верующих со Христом. Как нежно и по-отечески говорит об этом наш Господь. «Отче, — говорит Он своему Отцу, — их же дал еси мне, хощу да иди же есмь ас, идти и будут со мною, да видят славу мою, и уже дал еси мне». Разве сравнимо какое-либо мирское богатство с этими словами Бога, чтобы мы были там, где находится наш Господь, там, где трепещут и не дерзают приблизиться ангелы, о сокровенная премудрость и безграничное богатство Божие! Не забывай, чадо мое, о своей цели. Посмотри на небо, на ту красоту, которая ожидает нас. Что такое настоящее? Разве не прах, пыль и сновидение? Разве то, что мы видим, не подлежит тлению? Небесное же вечно. Царство Божие нескончаемо, и блажен тот, кто вселится в нем, потому что будет созерцать славу лица Божия. Чадо мое, не забывай, что мы временны в этом мире, и жизнь наша висит на волоске, а все блага мира суетны. Когда мы обладаем таким познанием истины, то, естественно, каждую секунду мы будем обращать свои душевные очи к вечной жизни и горнему Иерусалиму, туда, где хоры ангелов воспевают Богу словословия, непостижимые по своей сладости и премудрости. О, чада мои, какой славой будут обладать ваши души, когда после смерти они взойдут на небеса и сопричтутся к ангелам небесным. прославим и воскресшего Господа, который удостоил нас отпраздновать Его святое воскресение, и пожелаем, чтобы Бог сподобил нас праздновать и вечную субботу на небесах, в Новом Иерусалиме, в вечной радости, и радости вашей никто же возьмет от вас. Да, чада мои, потому что земную радость сменяют скорби, которые могут свести ее на нет. Небесную же радость ничто упразднить не в силах, ибо она вечно бьет ключом из неисчерпаемого и живоносного источника. Будем понуждать себя в исполнении наших христианских обязанностей, чтобы сподобиться праздновать вечную Пасху вблизи Христа и взирать на Него лицом к лицу, к своей блаженной радости, которую больше не прервут ни искушения, ни уныния. Я послал вам письмо, в котором немного написал о рае. Думаю, что оно обрадовало вас. Ах, вот бы вы увидели нечто райское или услышали что-нибудь из сладостного пения ангелов, которые сияют небесным светом и источают райское благоухание. О, какая это красота и великолепие! А в наших душах по сравнению со всем этим царит полуночная тьма. Там все сияет от безмерной радости. Ах, каков там престол Христов! Владыка Христос восседает на престоле, и от Его света никто не может рассмотреть Его священный и сладчайший лик. О, какая сладость и красота! Что может быть прекраснее этого? Это и есть настоящий рай, созерцание лика Иисусова. Слава Господи кресту Твоему и воскресению! О, глубина Божией премудрости! О, таинство трисолнечного божества! Блажен, кто смирит себя, как дитя, исполняя ради Бога в незлобии души все повеленное им. И горе тому, кто сохранит свой эгоизм, как я, лишив себя таких божественных даров. Спешите, чада мои, со смирением, чтобы достичь смирившего себя ради нас Господа, сладчайшего, любимого и желанного нашего Христа, света нашей нищей души. Видите, какая красота ожидает нас? Ах, если бы вы видели, как там красиво, то все бы презрели, стали бы ссором ради Христа, лишь бы не лишиться того, что уготовила нам сладкая любовь нашего Иисуса. Так нам говорил наш старец, и я передаю это вам, чтобы усладились и вы. Заканчиваю. Простите меня. Размышляю снова и снова. Не годен я для рая, ибо дела мои извещают меня, что я гожусь только для ада. Прекрасно говорит нам о рае апостол Павел. Он был восхищен до третьего неба, видел красоту Царства Небесного и в изумлении воскликнул: «Как прекрасно и удивительно Царство Божие, которое несравнимо ни с какой земной красотой! Столь прекрасен рай, что око человеческое никогда не видело такой красы, и ухо человеческое никогда не слышало таких сладчайших песнопений, потому что в раю поют хоры ангельские, несравненно превосходящие сладостью самых голосистых соловьев». Продолжая, апостол Павел говорит, что своим разумом человек никогда не мог постигнуть того, что уготовил Бог на небе, в раю, для своих чад. Действительно, это правда, что если бы мы познали духовные радости рая, то с готовностью проявляли бы терпение во всем, лишь бы его заслужить. А сейчас по незнанию мы делаем совершенно противоположное и таким образом удаляемся от Бога. Если бы мы знали, что такое рай, человеческий ум не в силах постигнуть величие его красоты. Там раздается неумолкающее пение ангельских ликов и святых душ. Там вечная и нескончаемая Пасха. Там души, радуясь, беседуют друг с другом. Они говорят о том, как прожили эту суетную жизнь, и как Бог помог им избежать ада и упокоиться в этом блаженном месте Божием. Они высылают Богу нескончаемое благодарение за эту его величайшую милость – наследование рая. Что же такое рай? Это место, исполненное неувядающих цветов, изобилующее божественными ароматами, где радость ангельская, жизнь пасхальная, божественный эрос, непрестанное словословие Бога и жизнь вечная. Ради сего нам стоит подвязаться, да и что значит наш подвиг по сравнению с этим сказочным раем? О, рай, как ты прекрасен! Твои красоты влекут меня и делают меня иным человеком. Как же мне не постараться добрым подвигом приобрести тебя? Боже мой, Господи наш, спаси нас от губительной гордости, чтобы, взяв в проводники святое смирение, мы стали обитателями сладчайшего рая. Аминь. Буди.
1: В программе «Духовное слово» слушали первую часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Столб, на котором совершал свои аскетические подвиги святой Симеон, был освящен после восстановления 1 сентября в Сирии. Освящение столпа увенчало неделю мероприятий «Свет из Алеппо», которое организовала православная епархия северной столицы Сирии. 1 сентября, в день памяти святого и первый день церковного года, епархия организовала поездку сотен паломников в древний монастырь-собор преподобного Симеона в районе горы Симеон близ Алеппо. Во время богослужения, возглавляемого митрополитом Алеппским Ефремом Маалули, был освящен столб, на котором знаменитый святой V века совершал свои аскетические подвиги и который значительно пострадал от землетрясений в ходе истории. Среди молящихся также был епископ Павел Тарсийский, окормляющий православную паству в исторической Антиохии, ныне это Южная Турция. Выставка «Детство, отрочество, святость» открылась 2 сентября в Центральном музее древнерусского искусства имени Андрея Рублева. В экспозиции представлены памятники христианского искусства 15-20 веков, затрагивающие тему детства в сюжетах и образах священной истории, созданные в разных художественных центрах России, а также Греции, Италии, Германии, Нидерландах и Польши. Выставка продолжает цикл тематических проектов музея в рамках программы «Образы и смыслы». Кураторы выставки, главный хранитель фондов Центрального музея древнерусского искусства имени Андрея Рублева Оксана Смирнова и зав. Сектором станковой и монументальной живописи Юлия Устинова представили 4 раздела выставки. Экспозиция начинается с раздела, в котором представлены изображения детей в сюжетах и образах священной истории, начиная с рождения первых детей у Адама и Евы. Здесь есть редкое изображение четы прародителей с сыном Сифом, рожденным после убийства Авеля. Представлены образы юных библейских праведников, послушного воле отца Исаака, пострадавшего от злых братьев Иосифа, спасенного Иснила, младенца Моисея, принявших страдания за веру в огненной печи, 3 еврейских отроков в Вавилоне и мучеников братьев Маккавеев. В большой иконе святого пророка Ильи в житийных клеймах привлекает внимание эпизод младенчества будущего пророка, который подписан «Святого Илью ангелы огнем питают и огнем повивают», что символически предвосхищает огненное его восхождение. Взрослый Христос совершал чудеса, исцеляя и воскрешая детей. Тема благословения детей представлена на выставке в нескольких живописных вариантах наряду с мотивом ангельской помощи детям. Второй раздел – это символика аллегорические композиции, в которых через детские образы визуализируются сложные богословские понятия. К ним относятся, например, икона Спаса Эммануила, образ предвечного рождения второй ипостаси от Бога Отца и его вневременного пребывания в лоне Отчим. В облике младенцев и детей иносказательно изображали чистые души в раю в сюжете лона Авраамова. В 2 вариантах представлен сюжет «Христос – недреманное око», символический образ 3-дневного погребения и воскресения. Это иконы и живописное изображение синодального периода на основе итальянской гравюры «Младенец дремлет на кресте в окружении атрибутов страстей». Образ младенца Христа, лежащего в литургическом сосуде, объединивший темы крестной и евхаристической жертвы, можно увидеть в иконах «Се Агнец» и «Иоанн Предтеча, ангел пустыни». Третий раздел «Святые отцы и отроки христианской истории» представляет как широко почитаемых персонажей, так и тех, кто известен гораздо меньше. Дети-мученики первых веков христианства, сестры Вера, Надежда, Любовь с матерью Софией, 3-летний Кирик, казненный в 4 веке вместе с матерью Иулиттой, один из наиболее чтимых святых детей Западной и Восточной церквях и другие. Широкую популярность в христианском мире получила история о 7 спящих подростках из аристократических семей Эфеса, пострадавших во время гонений. По легенде, замурованные в пещере отроки уснули и пробудились через 200 лет, что воспринималось как подтверждение представления о всеобщем телесном воскресении накануне страшного суда. Детские эпизоды в житийных иконах святителя Николая Чудотворца, преподобного Сергия Радонежского, преподобного Серафима Саровского, разные варианты изображения святого царевича Дмитрия, погибшего в Угличе, вполне ожидаемы на этой выставке, но от этого не менее интересны. Экспозицию завершает раздел «Святые покровители детства». В нем представлены иконы, перед которыми совершались молитвы о чадородии, помощи в родах, успешном грудном вскармливании, здоровье младенцев. Это Федоровская икона Богоматери, Доброчадие, Млекопитательница и другие. Множество предметов личного благочестия, нательные кресты, образки с соименными святыми, медальоны с ангелом-хранителем, как и мирные иконы с изображением тезаимитова святого, которые заказывались крещению новорожденного по его росту, также в числе экспонатов новой выставки. Тема воспитания и обучения детей на выставке отражены в нескольких памятниках иконописи и книжности. Уникальная икона «Святой Иоанн Богослов с чудом о гусаре» рассказывает о помощи святого мальчику-пастуху, который очень хотел научиться иконописи. Сначала святой устроил его в подмастерье к художнику, но тот пренебрегал обучением отрока, и Иоанну Богослову пришлось обучать ребенка самому, а в результате тот победил состязание иконописцев. Все экспонаты выставки стилистически чрезвычайно разнообразны. По словам кураторов, артефакты разговаривают со зрителем на художественном языке сменявших друг друга эпох, от древнерусского искусства и живоподобия до религиозного барокко, классицизма, эклектики и модерна. В создании выставки принял участие целый ряд как государственных музеев, так и известных частных собраний, а также Музей христианского искусства, Церковно-археологический кабинет Московской духовной академии. Выставку можно посетить до 15 ноября. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Добрый день, дорогие друзья, у микрофона Мария Заостровных. В эту субботу, 5 сентября, вы находитесь на волнах православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье», где за звукорежиссерским пультом мне составляет компанию Екатерина Попова. Кратко познакомлю вас с теми программами, которые совсем скоро будут звучать в нашем эфире. Через несколько минут передача из цикла летописи Екатеринбурга музейной истории. В 12.30 главы из книги «Жизнь Арсеньева Ивана Бунина». В 13.15 «Выход в свет». С новостями культуры нас познакомит Марьяна Ильина. В 13.30 послушаем репортаж от Виктории Кауган, а в 14.15 поговорим о том, как воспитать детей в вере. В 15.15 программа из цикла «Точка зрения». В 15.30 художественное чтение. У микрофона Дмитрий Бабушкин. В 16.10 православный календарь, в 16.30 главы из книги «Деяний святых апостолов», в 17.20 гость в студии. Поговорим про правильный уход за кошками. В 18.10 Корней Иванович Чуковский, сказка «Три поросенка». В 18.30 Ирина Василевич поговорит с Алиной Сергейчук о произведении «Странствие Орфея», которое посвящено святой Юлии Карфагенской. 19.10 – программа из цикла летописи Екатеринбурга музейной истории. В 19.30 – звучащая книга, в 20.20 – беседа о вечном. В 21.10 и в 23.10 – вечернее молитвенное правило. В 21 час 40 минут – псалмы царя Давида на русском языке. Прочитает их Лев Прыгунов. В 22.15 – программа из цикла летописи Екатеринбурга музейной истории. В 22.30 – духовное слово. В 23.40 – псалтырь звучащая. Прозвучат псалмы с 31 по 35. Вот такие интересные планы у нас с вами на сегодняшний день. Напомню, что некоторые передачи мы повторяем для того, чтобы вы выбрали максимально удобное время, чтобы их прослушать. Прекрасного, теплого и солнечного вам дня, дорогие друзья. Оставайтесь с нами.

0: Ну а сейчас в нашем эфире звучит программа под названием «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Она создана совместно с Музеем истории города Екатеринбурга. В ней мы расскажем вам много интересного про историю родного города. Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях куратор выставки «Чемоданное настроение» Светлана Булатова. Светлана с нами, как всегда, на телефонной связи. Светлана, добрый день.
1: Добрый день.
0: Ну что ж, мы продолжаем знакомиться с выставкой, которая открыта в Музее истории Екатеринбурга. Мы поговорили в прошлых программах о том, как она организовывалась, как агентство «Спутник» участвовало в этой организации, как происходили сами поездки, когда люди уже были в самолете и, собственно, долетели до стран. Итак, Светлана, вам слово, продолжайте.
1: Да, сегодня меньше про трудности, больше про приключения. Я обещала рассказать еще отдельно про особенные трепетные отношения, которые у нас завязались с Чехией, соответственно, о поездках в Чехословакию. Мы не выделяли на выставке отдельный блок, отдельный раздел конкретно под эту тему. Эти сюжеты у нас рассеяны равномерно между всеми блоками и разделами, потому что действительно поездки в Чехию были основополагающим направлением по понятным причинам. Начиная с 50-х годов, с конца 50-х, начала Урал-Мари, затем на всех других уровнях, не только производственных, у нас оформляются побратимские отношения с западно-чешской областью. Там буквально 10 крупных городов в этой области, и у каждого был свой город-побратим на Среднем Урале. Разумеется, побратимом столицы западно-чешской области, города Плезень, был избран Свердловск. Но и все это нас обязывало и укреплению связей производственных, и культурным, и спортивным обменом. Ну и визитной карточкой вот этой вот программы обмена были как раз поездки чешских и советских пионеров-школьников друг к другу на родину. Соответственно, ну, то, что мы сейчас знаем, как те же самые языковые лагеря. И вот как раз эти все юношеские, пионерские, студенческие отряды, они организовывались по линии бюро «Спутника», о котором мы уже неоднократно говорили и вспоминали. И это движение широко расцветает, развивается, начиная с 70-х годов. Сначала были малочисленные группировки школьников, отправлявшиеся поездом через Москву туда,

будут наряжены джинсы с вышивкой под хохлому, девочки в джинсовые сарафанчики. Это в последнем моменте обрубили уже на уровне местного ВКСМ, и всем просто пошили опять-таки экстренно в ателье унифицированные рубашки, и они вот в этих нарядах отправились в свое путешествие. Программы пребывания, в общем, тоже были нам понятны и хорошо представимы, и для чехов, которые приезжали сюда. Все традиционно, их тоже возили по фарфоровым заводам, мало их было собственным фарфоровых заводов в Чехии, их Богдановичский показывали, Сесерский в обязательном порядке возили на границу Европы, Азии. Они путешествовали по Свердловску, если, допустим, лагерь у них базировался где-то в другом городе или за городом. Вспоминали о таких замечательных акциях, перформансах вроде Дня Нептуна или Зорницы. В общем, все было интересно, насыщенно, расставались всегда слезно и друзьями. И точно такая же насыщенная программа была у наших советских пионеров, которые приезжали в Чехию. Там тоже были не только увеселения, а просмотры кино под открытым небом, как вспоминала одна из школьниц, показывали что-то про коров, на и про то, как они живут, слушают музыку, жуют зеленую траву или смотрели мультики про кротиков. Но и занятия с ними проводились по самым разным предметам и направлениям, опять-таки, чтобы была вот эта вот интенсивная языковая среда, куда они погружаются. Естественно, они выезжали в разные чешские города, обозревали все эти замечательные достопримечательности, знакомились с повседневной культурой, знакомились с культурой кулинарно-гастрономической, в том числе. Один из артефактов нашей выставки – это дневник, который вела советская школьница, отправившаяся вот в Чехию. Все свои воспоминания она письменно фиксировала, очень интересно его листать, и там старательным школьным почерком все эти истории выведены. История, которую мы обязательно в ходе нашей любой экскурсии транслируем и воспроизводим, совершенно замечательно. Вот как раз про гастрономическую культуру рассказывали нашим школьникам советским, что якобы в Чехии существует традиция, в зависимости от того, сколько лет тебе исполняется в твой день рождения, ты должен употребить вот такое же количество кнедликов. И вот один мальчик наш, которого взяли на слабо, исполнялось ему то ли 14, то ли 15 лет, он решил эти кнедлики слопать. Там, в принципе, достаточно двух или трех, чтобы насытиться сполна. Он употребил больше десятка, и потом, как вспоминает очевидца, несколько лет в столовой не показывался. Вот такие трагикомические эпизоды мы в том числе освещаем. Много вспоминают бывшие путешественники о том, как они впервые повстречались с автоматами, продававшими мороженое, нажимали на кнопочку специальную, выбирали вафельный стаканчик или просто квадратную вафлю, и сверху там падал этот шарик мороженого. Есть воспоминания о том, как переели этого мороженого, заболели ангиной, ходили к местным чешским эскулапам, узнавали Чехию еще и с этой стороны, или как гуляли по мосту знаменитому в Карловых Варах и видели надпись «Здесь был Вася», от которой веяло чем-то родным и до боли знакомым. Рассказывали о том, как покупали сувениры, везли родителям, старшим, младшим, сестрам. Вот одна из девочек, девочка Оля, вспоминала, что купила бантики для своей младшей сестры, какие-то невероятные сандалики, на которых были изображены какие-то кошки. Когда она по возвращении домой все это вручила, привезла своей маленькой сестре, и там в этом наряде отправилась на 1 сентябрьскую линейку в школе, она произвела фурор, фактически остановила все действие, потому что к ней были прикованы взгляды, настолько она была великолепна вот в этом чешском специалитете, в который она нарядилась. Ну, жвачку в обязательном порядке, везли всяческие наклейки, перевозки, вот об этом мы тоже рассказываем, показываем на нашей выставке, но не только о школьниках и не только о школьных группах, разумеется, мы рассказываем в эпизодах со стройотрядами, потому что тоже и группы советских студентов, и свердловских студентов ездили туда, в Чехословакию, ехали к нам. И тут вот один из героев как раз этих историй, Сергей Дикон, вспоминает, что если наши студенты, приученные к суровому физическому труду, к тяжелым спартанским условиям, трудились с полной выкладкой и просили давать им настоящие задания, там, из серии построить коровник по 8, по 10 часов, то не приученные к таким порядкам чешские студенты говорили, что трех-четырех часов вполне достаточно, и потом должны были изобретать для наших институтных студентов какие-то новые занятия и поручения. И отдельная история — это путешествие взрослых туристов. Конечно, просто группы уже взрослых путешественников из Свердловска отправлялись в Чехию, путешествовали по всем тем же городам. Мы показываем опять-таки фотографии, сувениры, которые привозились из таких поездок. Там есть замечательные истории, например, про посещение волшебного соляного источника в Карловых Варах, и на входе каждому туристу вручалась роза. Он

0: опускала эту розу в источник, а через 15 минут вынимала, у него в руках оказывался каменный цветок. Или замечательное восторженное впечатление о чешском пиве, когда наши туристы, приезжая в Чехию, думали, что пиво – это, в принципе, какая-то единственная существующая разновидность напитка, просто чешское пиво, а обнаружили там множество десятков сортов, и, в общем, скорее хотели попробовать и перепробовать все эти возможные амброзии. Вот все эти истории мы рассказываем, презентуем в рамках нашей выставки, в том числе показываем вот те чешские дефициты, которые привозили сюда на родину, в частности, знаменитая чешская бижутерия и вот это вот чешское стекло, в котором были разлиты всякие благовония, духи и прочее. Показываем коллекцию такого вот художественного стекла, которое привез Свердловск Сытник, наш знаменитый премьер и актер театра музыкальной комедии, хранится в музее, и это его коллекция. Но все-таки вот на этой ноте вещизма нашу выставку нам заканчивать не хотелось, поэтому вот помимо всех этих восхищений вокруг товарного изобилия, вставала еще отдельно вот эта вот дружеская культура связи, которая неминуемо возникала, когда вы там энное количество времени проводили в том же самом чешском языковом лагере, и существовала отдельная традиция продолжения этих отношений, связи вот через эпистолярный жанр. Чешские школьники возвращались к себе, советские пионеры сюда, на Средний Урал, и продолжался обмен письмами, открытками, и некоторые из наших респондентов и героев выставки сохранили эти замечательные трепетные послания, эти конверты с письмами, и мы их тоже показываем конверты, показываем отдельные письма, туда вкладывались открыточки, какие-то трогательные раритеты, как я узнала уже в ходе открытия непосредственно вернисажа, пообщавшись с одной из гостей, у нее на самом деле одно из самых травматичных воспоминаний детства, как ее старшая сестра, обмениваясь письмами вот с такой вот чешской, визави чешской подружкой, вложила туда наклейку, вырезанную вот у своей младшей сестры, и там навсегда эту потерю памяти зафиксировала и запомнила. Ну и, наверное, самый трогательный эпизод или один из самых трогательных эпизодов, который мы тоже ввели на нашу выставку, нашу экспозицию, о котором мы говорим, как девочки, теперь уже взрослые дамы, которая гостила в чешской семье, когда она уезжала, глава этой семьи сказал ей, что вот здесь стоит пара тапочек, эта пара тапочек закреплена строго за тобой, и ты можешь всегда вернуться в наш дом, и эти тапочки будут тебя ждать. И вот эта вот метафора в ее памяти закрепилась, напоминает, что, к сожалению, вернуться в ту гостеприимную чешскую семью ей не довелось. Вот это вот один из таких тоже цементирующих образов нашей выставки. На этом, наверное, стоит закончить. Да? Выставка продолжает работать, она будет работать еще весь сентябрь и октябрь, вплоть до 1 ноября. Более того, когда у всех чемоданное настроение немножечко выветрится и все вернутся из отпусков, мы будем активно приглашать участвовать в нашей паблик-программе, которую мы запускаем с сентября месяца, и будут всевозможные встречи и лекции, и экскурсии, и рассказы с людьми, которые в эту непосредственно систему гостеприимства были вовлечены. Поэтому предлагаем следить за анонсами, они скоро будут появляться на сайте музея.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. В программе принимала участие куратор выставки «Чемоданное настроение» Светлана Булатова. Всего вам доброго, дорогие друзья! Дорогие друзья, на наших волнах звучала программа из цикла «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Продолжение цикла слушайте в следующую субботу в это же самое время.

0: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, ну а сейчас на наших волнах звучит продолжение романа «Жизнь Арсеньева» Ивана Алексеевича Бунина. Читает Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио России.
2: В пустом сквозном чертоге сада иду, шумя сухой листвой. Какая странная отрада былое попирать ногой. Какая сладость все, что прежде ценил, так мало вспоминать. Какая боль и грусть в надежде еще одну весну узнать. Так начались мои отроческие годы, когда особенно напряженно жил я не той подлинной жизнью, что окружала меня, а той, в которую она для меня преображалась, вымышленной. Подлинная жизнь была бедна. Я родился и рос, повторяю, совсем в чистом поле, которого даже и представить себе не может европейский человек. Великий простор без всяких преград и границ окружал меня. Но ведь все-таки только поле да небо видел я. Рос я, кроме того, среди крайнего дворянского оскудения, которого, опять-таки, никогда не понять европейскому человеку, чуждому русской страсти ко всяческому самоистреблению. Эта страсть была присуща не одним дворянам. Почему в самом деле влачил нищее существование русский мужик, все-таки владевший на великих просторах своих таким богатством, которое и не снилось европейскому мужику, а свое безделье, дрему, мечтательность и всякую неустроенность, оправдывавший только тем, что не хотели отнять для него лишнюю пять земли от соседа-помещика и без того с каждым годом все скудевшего? И почему вообще случилось то, что случилось с Россией, погибшей на наших глазах в такой волшебно краткий срок? Среди моих родных и близких еще можно было понять одну нашу мать с ее слезами, грустью, постами и молитвами, с ее жаждой отрешения от жизни. Душа ее была в непрестанном и высоком напряжении. Царство Божие она полагала не от мира сего и верила всем существом своим, что милая, недолгая и печальная земная жизнь есть только приуготовление к иной, вечной и блаженной. А все прочие, то есть наши беспутные соседи, родственники, отец Баскаков. Что сделал со своей жизнью Баскаков, я уже говорил. А что делал над собой, над своим благосостоянием, наш живой, сильный, благородный, великодушный, но беспечный, как птица, небесный отец. А мы сами, юные наследники прежней славы арсеньевского рода и жалких остатков его прошлого богатства. Брат Николай ради Сашки и прелести деревенского безделья бросил гимназию. Брат Георгий все свои каникулярные дни проводил за чтением Лавровых и Чернышевских. А с какими задатками рос я, можно судить по следующему. Стал однажды Николай рисовать мне мое будущее. «Ну что ж», — сказал он, подшучивая, — «мы, конечно, уже вполне разорены, и ты куда-нибудь поступишь, когда подрастешь. Будешь служить, женишься, заведешь детей, кое-что скопишь, купишь домик». И я вдруг так живо почувствовал весь ужас и всю низость подобного будущего, что разрыдался. В последний год нашей жизни в Каменке я перенес первую тяжелую болезнь. Впервые узнал то удивительное, что привыкли называть просто тяжелой болезнью, и что есть на самом деле как бы странствие в некие потусторонние пределы. Заболел я поздней осенью. Что же было со мной? Я испытал внезапное ослабление всех своих душевных и телесных сил – чудодейственную перемену, совершающуюся в такие часы во всех пяти человеческих чувствах – в зрении, вкусе, слухе, обонянии, осязании. Испытал неожиданную потерю желания жить, то есть двигаться, пить, есть, радоваться, печалиться и даже кого бы то ни было, не исключая самых дорогих сердцу, любить. Ах, как помню я эти минуты, когда я уже стал приходить в себя и видел то мать в образе какого-то громадного призрака, то вместо спальни темный и мрачный авин, где от свечи, поставленной на пол, за изголовье кровати неслись и дрожали в огненных волнах тысячи отвратных фигур, лиц, зверей, растений. И какой неземной ясностью, тишиной, умилением долго полна была моя душа после того, как я вернулся из этого снисхождения в ад на землю, в ее простую, милую и уже знакомую ее доль. Затем умерла моя сестра Надя. Месяца через два после моей болезни, после святок. Святки эти прошли весело. Отец пил, и каждый день с утра до вечера шло у нас разливанное море. Дом был полон гостей. Мать была счастлива. Высшей ее радостью всегда было то время, когда вся наша семья была в сборе. Как вдруг среди всего этого веселого безобразия захворала Надя. Перед тем особенно бойко топавшая по всему дому крепкими ножками и всех восхищавшая своими синими глазками, криками и смехом. Праздник кончился, гости схлынули, брат уехал, а она все лежала в забытии, горела. И в детской было все то же. Завешенные окна, полумрак, свет лампы.

за что именно ее. Радость всего дома избрал Бог. Весь дом был угнетен, подавлен, и все-таки никто не чаял, что этот гнет так внезапно разрешится в некий поздний вечер криком няньки, вдруг распахнувшей дверь в столовую с дикой вестью, что Надя кончается. Да, это потрясающее слово «кончается» раздалось для меня впервые поздним зимним вечером в глуши темных снежных полей в одинокой усадьбе. А ночью, когда улеглось сумасшедшее смятение, на время охватившее после того весь дом, я видел в зале на столе в лампадном могильном свете лежала недвижная нарядная кукла с ничего не выражающим бескровным личиком и неплотно закрытыми черными ресницами. Более волшебной ночи не было во всей моей жизни. А весной умерла бабушка. Стояли чудесные майские дни. Мать сидела возле раскрытого окна в черном платье, худая, бледная. Вдруг из-за амбаров выскочил какой-то незнакомый мужик верховой и что-то ей весело крикнул. Мать широко раскрыла глаза и с легким и как будто тоже радостным восклицанием ударила по подоконнику ладонью. Жизнь усадьбы опять была внезапно и резко нарушена. Опять всюду поднялась какая-то особая суматоха, увы, уже знакомая мне. Работники кинулись запрягать лошадей, мать и отец одеваться. Нас, детей, они, слава богу, с собой не взяли. Смерть Нади, первая, которую я видел воочию, надолго лишила меня чувства жизни. Жизни, которую я только что узнал. Я вдруг понял, что и я смертен. Что и со мной каждую минуту может случиться то дикое и ужасное, что случилось с Надей, и что вообще все земное, все живое, вещественное и телесное непременно подлежит гибели, тленью, той лиловой черноте, которой покрылись губки Нади к выносу ее из дома. И моя устрашенная и как будто чем-то глубоко опозоренная, оскорбленная душа устремилась за помощью, за спасением, к Богу. Вскоре все мои помыслы и чувства перешли в одно, в тайную мольбу к Нему, в непрестанную, безмолвную просьбу пощадить меня, указать путь из той смертной сени, которая простерлась надо мной во всем мире. Мать страстно молилась день и ночь. Нянька указывала мне тоже убежище. Поусерднее надо Богу молиться, деточка. Как же святые-то, угодники-то молились, постились, мучили себя. А Наденьке грех плакать, за нее радоваться надо, говорила она, плача. Она теперь в раю с ангелами. И вот я вступил еще в один новый для меня и дивный мир. Стал жадно без конца читать копеечные жития святых и мучеников, которые стал привозить мне из города сапожник Павел, из выселок, часто ездивший в город за товаром для своего ремесла. В избушке Павла всегда пахло не только кожей и кислым клеем, но и сыростью, плесенью. Так навеки и соединился у меня запах плесени с теми тоненькими, крупным шрифтом напечатанными книжечками, что я читал и перечитывал когда-то с таким болезненным восторгом. Этот запах стал даже навсегда дорогим мне, живо напоминающим ту странную зиму, мои полубезумные и восторженно горькие мечты о мучениях первых христиан, об отроковицах, растерзанных дикими зверями на каких-то ристалищах, о царских дочерях, чистых и прекрасных, как божьи лилии, обезглавленных от руки собственных лютых родителей, о горючей пустыне Иорданской, где, прикрывая свою наготу лишь собственными волосами, отросшими до земли, обитала, замаливала свой блуд в миру Мария Египетская. Я жил только внутренним созерцанием этих картин и образов. Отрешился от жизни дома, замкнулся в своем сказочно святом мире, упиваясь своими скорбными радостями, жаждой страданий, самоизнурение, самоистязание.
Я пламенно надеялся быть некогда сопричисленным к лику мучеников и выстаивал целые часы на коленях, тайком заходя в пустые комнаты. Связывал себе из веревочных обрывков нечто вроде волосиницы, пил только воду, ел только черный хлеб. И длилось это всю зиму. А к весне стало понемногу отходить. Как-то само собой. Пошли солнечные дни, стало пригревать двойные стекла, по которым поползли ожившие мухи. Трудно было не развлекаться ими среди земных метаний и коленопреклонений, уже не дававших прежних полных и искренних молитвенных восторгов. Стали по вечерам причудливо громоздиться на алом, тихо и долго гаснущем западе синие весенние тучи. Стали заводить свои дремотные, мечтательные и успокоительные трели лягушки на пруду в поле, в медленно густеющей весенней темноте, обещающей ночью благодатный теплый дождь. И опять ласково и настойчиво потянуло меня в свои материнские объятия, вечно обманывающая нас земля. В августе того года я уже носил синий картузик с серебряным значком на околыше. Просто Алёши не стало. Теперь был Арсеньев Алексей, ученик первого класса такой-то мужской гимназии. К лету от телесных и душевных болезней, пережитых мною зимою, как будто не осталось и следа. Я был спокоен, весел, вполне под стать веселой, сухой погоде, которая держалась в том году все лето, и тому легкому настроению, которое царило во всем нашем доме. Надя уже превратилась даже для матери и няньки только в прекрасные воспоминания, в представление о младенчески ангельском образе, который пребывает и радуется где-то там в вечной небесной обители. Мать и нянька еще тосковали, часто говорили о ней, но уже как-то по-иному, чем прежде. Иногда даже с улыбками. Они, случалось, и плакали, но опять-таки не прежними слезами. Что до бабушки, то она просто забылась. Даже более, ее смерть была одной из причин легкого настроения нашего дома. Во-первых, Батурина принадлежала теперь нам, что очень поправляло наши дела. А во-вторых, осенью предстояло наше переселение туда, которое втайне тоже всех радовало, как всегда радует человека перемена обстановки, связанная с надеждой на что-то хорошее или, может быть, просто с бессознательными воспоминаниями давнего, былого, кочевых времен. Теперь прекрасная бабушкина усадьба стала наша. И это туда я приеду в первый раз на каникулы, уже Бог даст второклассникам. И отец выберет из бывших бабушкиных лошадей и подарит мне верховую кобылку, которая так полюбит меня, что будет прибегать ко мне куда угодно, только я свистну ей. Часто в то лето пугало предчувствие разлуки с матерью, с Олей, с Баскаковым и со всем родным гнездом. Находил страх перед одинокой, неизвестной жизнью у каких-то чужих городских людей, перед тем, что называется какой-то гимназией, с ее строгими и беспощадными учителями в мундирах. То и дело сжималось сердце при взгляде на мать и Баскакова, у которых, конечно, тоже сжималось сердце при виде меня. Но сейчас же я с радостью говорил себе, все это еще так не скоро. И с радостью обращался к тому заманчивому, что ведь тоже таилось в моем будущем. Я буду гимназист, буду ходить в форме, буду жить в городе, у меня будут товарищи, из которых я выберу себе верного друга. Больше всего меня ободрял и обольщал картинами этой новой жизни брат Георгий. Казавшийся мне совсем необыкновенным существом, был он тогда удивительно красив своей юношеской худобой и свежестью, чистотой высокого лба, лучистыми глазами, темным румянцем на щеках, и был он уже не кто-нибудь, а студент Императорского Московского университета, с золотой медалью, кончивший ту самую гимназию, в которую вот-вот должен был я поступить. В начале августа меня повезли, наконец, на экзамены. Когда послышался под крыльцом шум тарантаса, у матери, у няньки, у Баскакова изменились лица. Оля заплакала.
Отец и братья переглянулись с неловкими улыбками. «Ну, присядем», — решительно сказал отец, и все несмело сели. «Ну, с Богом», — через мгновение еще решительнее сказал он, и все сразу закрестились и встали. У меня от страха ослабели ноги, и я закрестился так усердно и торопливо, что мать со слезами кинулась целовать и крестить меня. Но я уже оправился, пока она, плача, целовала и крестила меня. Я уже думал, а может, Бог даст, я еще не выдержу. Увы, я выдержал. 3 года готовили меня к этому знаменательному дню, а меня только заставили помножить 55 на 30, рассказать, кто такие были амаликитяне, попросили четко и красиво написать «Снег бел, но не вкусен». Да прочесть наизусть румяной зарею покрылся восток. Тут мне даже кончить не дали. Едва я дошел до пробуждения стад на мягких лугах, как меня остановили. Верно учителю, рыжему в золотых очках с широко открытыми ноздрями, слишком хорошо было известно это пробуждение, и он поспешно сказал: «Ну, прекрасно, довольно, довольно, вижу, что знаешь». Да, брат был прав. В самом деле ничего особенно страшного не оказалось. Все вышло гораздо проще, чем я ожидал. Разрешилось с неожиданной быстротой, легкостью, незначительностью. А меж тем ведь какую черту перешагнул я. Неудивительны, не очень страшные оказались и учителя во фраках с золотыми пуговицами. То огненно-рыжие, то дегтярно-черные, но одинаково крупные. И даже сам директор, похожий на гиену. После экзамена нам с отцом тотчас же сказали, что я принят, и что мне дается отпуск до 1 сентября. У отца точно гора с плеч свалилась. Он страшно соскучился сидеть в учительской, где испытывали мои знания. У меня еще более. Все вышло отлично. И выдержал, и целых 3 недели свободы впереди. Казалось бы, ужаснуться должен был я. С рождения до сей минуты пользовавшийся полнейшей свободой и вдруг ставший рабски несвободным, отпущенный на свободу только на 3 недели. А я почувствовал только одно. Слава Богу, целых 3 недели. Точно этим 3 неделям и конца не предвиделось. «Ну-с, зайдем теперь поскорей к портному и обедать», — весело сказал отец, выходя из гимназии. И мы зашли к какому-то маленькому коротконогому человечку, удивившему меня быстротой речи с вопросительными и как будто немного обиженными оттяжками в конце каждой фразы и той ловкостью, с которой он снимал с меня мерку. Потом в шапочное заведение, где были пыльные окна, нагреваемые городским солнцем. Было душно и тесно от бесчисленных шляпных коробок, всюду наваленных в таком беспорядке, что хозяин мучительно долго рылся в них и все что-то сердито кричал на непонятном языке в другую комнату какой-то женщине с приторно-белым и томным лицом. Это был тоже еврей, но совсем в другом роде. Старик с крупными пейсами в длинном сюртуке из черного люстрина, в люстриновой шапочке, сдвинутой на затылок, большой, толстый, в груди и под мышками, сумрачный, недовольный, с огромной и черной, как сажа, бородой, росшей от самых глаз. В общем-то, нечто даже страшное и траурное. И это он выбрал мне, наконец, превосходный синий картузик, на околышке которого ярко белели 2 серебряных веточки. В этом картузике я и домой вернулся на радость всем, и даже матери, на радость очень непонятную, ибо совершенно справедливо говорил отец, и на черта ему эти амаликитяне».

В программе «Звучащая книга» слушали очередную часть из романа «Жизнь Арсеньева» Ивана Алексеевича Бунина. Читал Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио Россия.

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В праздник Успения Пресвятой Богородицы 28 августа после литургии в Старицком Успенском мужском монастыре на территории ландшафтного монастырского парка митрополит Тверской и Кашинский Амвросий осветил памятник «Три игумена», созданный семьей скульпторов Плохотских, сообщает пресс-служба Тверской епархии. Памятник посвящен трем русским святым, чья жизнь и служение были связаны со Старицкой обителью. Первому патриарху Московскому и всея Руси святителю Иову, преподобному Дионисию Радонежскому и святителю Герману, архиепископу Казанскому и Свияжскому. Центром скульптурной композиции стал крест, выполненный из белого камня. Этот материал напоминает о знаменитом Старицком мраморе, белом известняке, который на протяжении столетий добывали в окрестностях Старицы и использовали при строительстве и украшении храмов и других сооружений. После освящения памятника митрополит Амвросий поблагодарил председателя Совета фонда возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря Христенко за многолетнюю поддержку древней обители, вклад в сохранение ее исторического и духовного наследия и за новый памятник, ставший подарком монастырю и городу. Святитель Иов, уроженец Старицы, принял монашеский постриг в Старицком Успенском монастыре, был его игуменом и впоследствии стал первым патриархом московским и всея Руси. Его жизнь закончилась в родной обители. Святитель Герман, также уроженец Старицы, был настоятелем Старицкой обители, а позднее стал архиепископом Казанским и Свияжским. Преподобный Дионисий Радонежский был настоятелем Старицкого Успенского монастыря, а впоследствии игуменом Троицы Сергиевой Лавры. Он вошел в историю русской церкви как один из выдающихся церковных деятелей смутного времени. Вы слушаете новости. В духовно-культурном центре имени равноапостольных Кирилла и Мефодия в Астане завершил работу первый всеказахстанский съезд по церковной социально-благотворительной деятельности «Служение ближнему». В работе съезда принимали участие руководители и сотрудники социальных отделов епархии Казахстанского митрополичьего округа, сестры Милосердия из Алматинской и Кокшетауской епархии, духовенства и верующие храмов города Астаны. Перед началом работы форума в Успенском кафедральном соборе, отметившем в этот день престольное торжество, была совершена литургия. Богослужение возглавил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. Далее состоялась его встреча с участниками съезда, в рамках которого иерарх выступил с докладом о церковно-социально-благотворительной деятельности митрополичьего округа. По окончании пленарного заседания состоялась работа по секциям. Второй день форума был посвящен практическим вопросам организации церковного социального служения и обмену опытом между представителями епархии Казахстанского митрополичьего округа. Участники обсудили вопросы защиты материнства и детства, поддержали беременных женщин, развитие добровольческого служения, помощь нуждающимся, организацию приходской социальной работы. Отдельное внимание было уделено опыту реализации социальных проектов в епархиях и приходах Казахстанского митрополичьего округа. С докладами выступили представители социальных отделов, сестрички и добровольческих объединений. В рамках съезда состоялась презентация проекта «Ты нужен миру». Были представлены опыт работы кризисного центра «Дом для мамы» и другие направления церковной социальной деятельности. По итогам работы съезда участники приняли резолюцию, в которой определили основные направления дальнейшего развития церковно-социально-благотворительного служения в Казахстане. И последняя информация выпуска. Издательский совет Русской Православной Церкви начал прием работ для участия в 13-м сезоне Международного детско-юношеского литературного конкурса имени Ивана Шмелева «Лето Господне». Проведение конкурса призвано содействовать формированию устойчивого интереса к изучению отечественной литературы, истории русского языка и основ православной культуры. Творческие работы принимаются до 10 декабря. Участники конкурса распределяются по трем возрастным группам. Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету участника на сайте конкурса и приложить к ней творческую работу, оформленную в соответствии с требованиями, указанными в положении о конкурсе. Участники конкурса могут выбрать одну из следующих тем: «Священное Евангелие как основание русской литературы», «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих», «Подвиг любви и веры», «Человек заслуживает свое счастье и всегда страдания», «К 160-летию создания Достоевским романа «Преступление и наказание». «Царствие Божье – это тихое, мирное, незаметное вхождение Духа Святого в сердца человеческие», «К 150-летию со дня рождения святителя Луки Крымского». «Без дела, без того, чтобы в нем нуждались, человек жить не может», к 90-летию со дня рождения писателя Валентина Григорьевича Распутина. «Поистине, то был золотой век нашей литературы, период ее невинности и блаженства, поэзия и проза 19-го столетия». Также тема может быть сформулирована автором самостоятельно. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.
1: Здравствуйте, продолжаем наше путешествие по России. Вот мы и в Угличе. Сюда едут, чтобы прикоснуться к истории. Здесь сохранились 500-летние монастыри, древние гражданские постройки. Углич – один из древнейших российских городов. Основан в 937 году и входит в Золотое кольцо России. Многим из нас этот топоним знаком еще с уроков истории России. Именно в Угличе произошло печально известное событие. В Угличском Кремле погиб царевич Дмитрий, младший сын Ивана Грозного, последний представитель династии Рюриковичей. Это событие стало прологом смутного времени, эпохи самозванцев, интервентов и разорения. Сегодня на месте гибели царевича стоит церковь Дмитрия на крови. Не так давно всемирно известная газета «Daily Telegraph» внесла ее в список самых красивых храмов мира. В этом вы можете убедиться сами с борта теплохода. Церковь Дмитрия хорошо видна с воды. Она ярко-красного цвета с синими куполами. Внутри храма можно увидеть угличский ссыльный колокол, звон которого возвестил начало смуты на Руси, раку и насилы. В них в 1606 году перенесли мощи царевича Дмитрия из Углича в Москву. Церковь Дмитрия на крови – это часть местного Кремля. Когда-то его окружали земляные валы и деревянные стены. Однако вражеских нападений укрепления не выдерживали, поэтому их регулярно отстраивали заново. Последний раз крепость восстановили во второй половине 17 века. Но уже через сотню лет необходимость в деревянных конструкциях пропала, и их разобрали. В архитектурный ансамбль Кремля входят палаты угличских князей и здание бывшей городской думы, где размещена экспозиция старинного быта. Как говорят сотрудники музея, небольшая по размерам, но насыщенная по содержанию. В Кремле находится и главный действующий храм Углича – Спасо-Преображенский собор. Внутри немного мрачный, но величественный. Уникальность этого храма в том, что свод высотой в 17 метров не поддерживают опорные столбы. Внутри собора сохранились фрески с сюжетами из Нового Завета. Их выполнили ярославские мастера, но по стилистике изображения очень напоминают работы художников эпохи Возрождения. Вообще, Углич – один из важных центров паломничества в нашей стране. Земля Углич.

0: и металлические листы. Самым старым каменным храмом монастырского комплекса была Смоленская церковь 1700 года постройки. Сегодня она активно реконструируется. Главной святыней Богоявленского монастыря – чудотворные иконы. Федоровская икона Божьей Матери, икона с частицей мощей святого благоверного князя Романа Угличского, икона Божьей Матери «Недремлющее око». В наивысшей точке города находится православный Алексеевский монастырь на месте древнего языческого святилища. Основал инок Адриан в 1371 году. В те времена деревянные стены обители защищали подходы к Угличу с ярославской стороны. Монастырь пережил не одну осаду. В начале 17 века был уничтожен поляками. Через несколько лет его восстановили в камне как памятник погибшим угличанам в ходе польско-литовской интервенции. В 1628 году здесь построили православную церковь Успения Пресвятой Богородицы. Архитектурное решение было редким для России. Над кирпичным корпусом храма возвели три шатра, каждый из которых был увенчан небольшим куполом. В России трехшатровых церквей всего две. Ежегодно сюда, в Алексеевский монастырь, приезжают сотни паломников, чтобы поклониться святыням храмов. Среди них образ Николая Чудотворца и известнейшая икона Углича – вратарница Угличская или свеча неугасимая. Прославление иконы началось со случая исцеления тяжко больного купца, приехавшего в Алексеевский монастырь из Петербурга. По словам купца, Божья Матерь явилась ему во сне и повелела ехать в Углич, отыскать ее икону, от которой он получит исцеление. Город славится необычными музеями. Один из них – музей тюремного искусства. Несмотря на мрачноватое название, музей очень интересный. Экспонатами являются художественные предметы, которые сделали заключенные. Здесь можно увидеть поделки из хлеба, рисованные карты, деревянные нарды и шахматы, картины на простынях, иконы, самогонные аппараты, машинки для татуировок. Самое интересное – это рассказ смотрительницы музея, которая ловко вставляет в речь словечки тюремного жаргона и знает историю каждого экспоната. Чтобы перевести дух от тюремных впечатлений, можно сходить в музей народной игрушки. Экспонаты сделаны из дерева, глины, плодов деревьев, гипса, текстиля, талька и даже навоза. Это частный музей. Здесь собраны игрушки из 30 стран мира, в том числе Японии, Китая, Вьетнама, Таиланда, Лаоса, Бирмы, Индии, стран СНГ. В музее проводят интересные мастер-классы, на которых можно слепить из глины свистульку-перевертыш, сшить куклу-желанницу, совенка или другую мягкую игрушку. На этом фантазия местных жителей не заканчивается. В Угличе также работает музей кукол Ольги Павлычевой, музей велосипедов, музей стекла и даже музей мифов и суеверий русского народа. Здесь можно увидеть упырей, вурдалаков, моровых кикимор, ведьм и других нечистей, в которых так любил верить русский народ. Также в музейном пространстве представлены предметы, использовавшиеся для проведения защитных ритуалов, разные виды талисманов и оберегов. Отдельного внимания заслуживает и музей «Библиотека русской водки» в честь водочного магната Петра Смирнова, который начинал свое дело в этом городе. Коллекция небольшого музея демонстрирует образцы бутылок, посуду, наклейки, самогонные аппараты и первые варианты оборудования для розлива спиртных напитков тару. В завершении хочется сказать, что этот город буквально дышит историей. Здесь разворачивались события, о которых мы знаем из школьных учебников, а вокруг витает дух прошлого. Природные красоты и обилие храмов и монастырей настраивают на созерцание. Это все на сегодня. Желаем вам приятных путешествий и любите родные края. До встречи!
1: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире православного радиопрограмма «По страницам альманаха Воскресения». В данном радиоцикле Евгений Лобанов, редактор и основатель альманаха, писатель, поэт, режиссер, лауреат разных конкурсов, будет рассказывать о журнале, о самых интересных выпусках и в том числе, конечно, о талантливых поэтах. Слово предоставляется Евгению. И сегодня с Евгением мы беседуем о 27-м номере альманаха «Воскресенье». Здравствуйте, рада вас видеть.
1: Здравствуйте, Виктория. Рад слышать и надеюсь, что слушатели тоже будут рады нас услышать. Начну я со стихов Арсения Конецкого. Вот здесь он, вот его фамилия в траурной рамке. Как раз вот он тогда... Это был, сейчас скажу, 2016 год. Он ушел из жизни. Я с ним единственный раз в жизни виделся на... Он приезжал из Москвы на день памяти отца Юрия Валерьевича Конецкого. Вот, и после этого мы договорились, что он даст подборку в «Альманах Воскресенья». И он говорит, да, я, папа мне говорил об этом альманахе, он его очень хорошо, значит, о нем хорошо, он очень назывался, и поэтому, да, конечно. Вот интересная вещь. Значит, он, Арсений Конецкий, под разными псевдонимами работал сценаристом на картинах, на сериалах «Зона», «Опера», «Хроники убойного отдела». То есть часть сценариев была написана именно им. Ну, надо было выживать, надо было как-то на чем-то зарабатывать. Он член Союза писателей Москвы с 93-го года. Кстати, практически он мой ровесник, чуть помладше. После вьюги, раздвинув стены семейных сот, на вздох, на выхлест мольбы высокой, я погружаюсь с ночных высот в раение сонное над осокой. Здесь каждый стебель в грязи погряз, здесь жизнь врачуется медуницей, склоняя звезды бесчетный раз, то над уключенной, то над ключицей. Ступенькой низшей в пролете снов клубится пар над озимой пашней. Здесь основанием иных основ наслоен временем прах вчерашний. В веселом городе ста веков снуют прожорливые вереницы, кортежи жирных ночных жуков, сглядящие мертвым огнем царицы. Мира и птицы падут с высот, и углем станут цари и слуги, чтоб у печных обожженных сот согрелась девочка после вьюги. Совершенно не похож ни на кого. Абсолютно. То есть я такие вот стихи ни у кого никогда не слышал, не читал. И еще одно стихотворение. «Вознесение». «Город смотрит через плечо на ладони мои пустые, так удушливо горячо, растрепав тополя густые. Я кораблю тишину с руки, проходя по тайным бульварам, где прозрачные старики прозревают судьбу за даром, и пульсируют их тела, отторгая чужие тени. И пробившиеся крыла пригибают к земле колени, преломляя порожний свет дрожью высшего соучастия. Их ладони хранят секрет невозможного в жизни счастья. Их ладони приблизь к глазам, поцелуй и сквозь них на время посмотри, и увидишь сам, как возносится к солнцу семя». Дальше Юрий Лобанцев, о котором я уже говорил, стихи которого читал, вот одно стихотворение.
0: В нескольких номерах фигурировал как поэт.
1: Да, он был интересный поэт и интересный человек. «Перпетуум мобиле». А он был стар, он был измотан. Он больше не искал причин. Ушла навеки вместе с потом надежда в желоба морщин. Необходимая вчера казалась жизнь пустой и тщетной. А луч заката капал в щепки с тяжелой стали топора. О, разрушение несложность, она пришла как приговор. За то, что верил в невозможность, что был дурачить нехитер. За то, что честен был и смел, и, презирая тайна Бога, изведать к вечности дорогу хотел, но так и не сумел. В каморку ночь вползла бесшумно, среди разбитых верстаков рыдал старик с лицом безумным, ладони стиснув у висков. Сразила боль, и он затих, но люди поняли с рассветом, что жизнь его была патентом на безошибочность других. Олег Мечковский, о котором я, по-моему, тоже упоминал, одно стихотворение. «Странник». Он, кстати, здесь живет недалеко от меня, на пионерском поселке. Переводчик с иностранных языков. Пишет он и переводит и стихи, и сам пишет стихи. Вот одно из стихотворений. «Странник». «Берлога, логоваль, нораль, пустыня, льдина, пещераль, хижналь, централь, мне все едино. Скитаясь тихо по земле блаженной тенью, я ни насмешком, ни хвалей не стал мишенью. Так день за днем, за годом год брожу без цели, неутомимый пешеход от колыбели. Вернусь ли я в свои края, блуждать ли буду? Где ты, уродина моя, чужбина всюду? Ну, вот такие вот ощущения есть и в том числе вот у нас в обществе, ну, по крайней мере, 10 лет назад были. Андрей Шигин, тоже я о нем, по-моему, упоминал, это Екатеринбург. Остров. Милый друг, мне все хуже и хуже. И с какой стороны ни смотри, я почти не меняюсь снаружи, но совсем обескровлен внутри. Мне противны былое бунтарство и покоя предательский мед, обещания небесного царства и тропа, что туда не ведет. Мне противны и лавра, и дыба, горький пряник и ласковый кнут. И когда предлагают на выбор золотые ярмо да хомут, мне противно, но я не премину сохранить и на смертном одре неизменно хорошую мину при давно надоевшей игре. Только ты не суди меня строго, уж какой я не есть лицедей. Одиночество горше намного в окружении близких людей, и от этого более остро ощущается самообман. Жизнь, мой друг, это маленький остров, а вокруг ледяной океан. То есть такое вот философское абсолютно стихотворение. И продолжается вот, продолжили мы публикацию Сергея Ульянцева, повести «Рецидивиста», который в прошлый раз говорил. И есть, был у нас такой раздел «Гостиная», куда мы приглашали, скажем, какое-нибудь одно литобъединение или какой-нибудь один литературный журнал или альманах. И вот на этот раз гостем нашим стало литературно-православное общество «Уральский ковчег».
0: Это вот местное наше, да?
1: Да, это наше местное. Эльвира Андрусенко, «Сельская элегия». Тиха река, покой над ней струится, течением гусиный пух кружится, ладья его легка. То здесь, то там, серебряным нарядом, в воде играет рыбка рядом и не дается нам. Вот речь слышна с далеких огородов, деревня, будто после родов, истомою полна. Уж солнце шар ползет мосточком шатким, ботва дымит на голой грядке, и в банях жар. Ну, такая вот обычная, скажем так, сельская зарисовка. Татьяна Леонова, очень талантливая, интересная поэтесса, «Пробуждение». Очутился в зимней сказке неожиданно апрель, закружилась в буйной пляске белогривая метель, словно бабочки порхая, заискрился снег шальной, стихла пляска удалая, наслаждаясь тишиной. Задремал в мехах боярских лес от этой тишины, но в таких хоромах царских нет нарядов для весны. И апрель бразды правления взял с улыбкой, подбочась. Землю с теплым дуновением отогрел весенний князь, разодел в наряд зеленый и деревья, и поля. В ласке солнца обновленной просыпается земля. Алексей Токарев из Красноуральска, светлая память, бомж. Бомж спал, он ежился во сне, но не от утренней прохлады. Он пел любимой при луне, а ей не это было надо. Ее прельщало лишь жилье. Он стал досадным приложением, и в сердце раненом его любовь болела от сражений. Но мысли в явь вросли сквозь сон. Он выбрал верную дорогу, ворвался мир в глаза, и звон колоколов, как голос Бога. Евгений Киселев из Екатеринбурга. К сожалению, он давным-давно ничего не пишет, хотя, в общем-то, у него стихи были интересные. «Прощание с летом». «Догорает последнее лето, солнце луч тихо канул во тьму. И ищу я, как в детстве, ответы на вопросы к себе самому. Что несет нам грядущая осень, расставание или сладости миг? Тайны в жертву смиренно приносим, наполняя страданий родник. Приближая уходом возмездие, плачет лето, так станет навек. И венчальные наши созвездия рассыпаются осенью в снег». И стихотворение, которое он часто читал, которое было написано, кстати, в том же самом 2016 году, «Умерла игрушка». «Осень, хмурый вечер ветхой деревушки, слезкой отмечен, умерла игрушка. Мне дарила мама зайца и мартышку, но любимый самый темно-бурый мишка. С ним в саду играли на рассвете летом, детство без печали. Добрый мишка, где ты? Только лист, качаясь, падает к опушке. В вечности растаяв, умерла игрушка». То, собственно, такое вот, как это сказать даже, наверное, прощание с детством, по сути это дело. Значит, в разделе «Портрет» я рассказал немного про, вот тут даже написано, писатель моего детства. Олег Факич Коряков. вот наше поколение его знает прекрасно. Это парень с космодрома, хмурый Вангур, то есть вот такие вот, даже какие-то вот геологические у него там рассказы были, повести. И вот мне довелось абсолютно случайно увидеть его буквально за год до его смерти, в 1974 году. Я тогда учился в первом классе, и в моем подъезде, вот я жил на втором этаже, а прямо надо мной, на пятом, жил племянник Олега Факича, Петька Коряков. Вот. А Олег Факич тогда уже жил в Москве, и Петька мне сказал, говорит, слушай, у меня вот тут писатель, значит, дядя, поехали к нему, мне надо ему там кое-что передать, поехали к нему,
2: Екатеринбург.
1: Свердловск. То есть он приехал в Свердловск, ему надо было что-то передать от мамы, видимо. Ну, короче говоря, что-то надо было передать, не помню уже что. И мы два первоклашки, вообще ни у кого не спросив, просто вот поехали туда.
2: Самовольничать.
1: Самовольничали, да, и прям поехали вот к Олегу Факичу Корякову. И вот там я, вот мы, помню, стояли, ждали, он что-то там вышел, что-то сказал, что-то взял, потом вот развернулись и ушли. То есть это вот единственный раз я...
2: А Факич – это отчество?
1: Да, Фака. Угу. Вот, и я не представлял, что много лет спустя я тоже буду писать подростковые рассказы, повести, как и Олег Факич. Ну вот такая вот...
2: Удивительная история.
1: Судьба. Потом Петька, значит, поехал поступать в мореходку в Одессу, и там, в общем, следы его потерялись. Какое-то время он мне писал, даже фотографии какие-то присылал. Ну вот, вот так вот. И вот, наверное, кусочек маленький. Отрывок из повести «Полфунта лиха» Олега Корякова. Вот он. Вот фотография у него. «С хрустом и протяжным уханьем падали деревья, широко и прямо дорога всекалась в тайгу». Собственно, это была еще не дорога, только просека. Дорогу по ней предстояло проложить. А сначала нужно было прорубить в тайге 6-километровый коридор. Рубили сразу с двух сторон. С одной десантники, с другой группа, идущая от тунги. Лешка работал пилой «Дружба». Первые дни было до отчаяния маятно. Бойкое цепное полотно пилы вначале ходко врезалось в ствол, но потом его обязательно заедало. Пила ерундила, не служилась Лёшке, и, взмокнув от пота, проклиная все на свете, он готов был забросить это с непривычки тяжеленное чудо техники в сугроб, плюхнуться в снег и зареветь. Да реветь было некогда. Постепенно к пиле он приноровился, и хоть работал, может, похуже других, однако стало терпимо. То есть вот, собственно, у него повести такие вот о становлении, скажем так, наверное, даже вот подростков, каких-то молодых ребят, которые тогда вот романтика, там куда-то на БАМ, куда-то вот там на Целину и так далее. Из раздела «Забытые имена» Елена Тагер родилась в Петербурге, была репрессирована трижды. «Я думала, старость, румяные внуки, семейная лампа, веселый уют. А старость чужие холодные руки небрежный кусок свысока подают. Я думала, старость, пора урожая, итоги работы, трофеи борьбы. А старость бездомна, как кошка чужая, бесплодна, как грудь истощенной рабы». Колыма, 1947 год. И, наверное, еще одно стихотворение ее. «Глубокий трюм, железный скрежет, зеленый океанский лед. Рука невидимая режет застывший времени полет. До нас домчался ветер с юга, из края ласковых чудес. Где не пурга, а просто вьюга, где не тайга, а просто лес. И отступилась, миновалась десятилетняя зима, та, что у нас именовалась колючим словом Колыма». Пароход «Джурма», июль 48 года. И тоже практически забытое имя Тамара Чунина из Свердловска. Поколение вот постарше меня, они ее прекрасно знали, но сейчас вот о ней кто-то мало кто вспоминает. «Ни радости нет, ни печали. Такая настала пора, что кто-то глухими ночами спасает меня до утра, а утром губами сухими я снова продлю бытие. Лишь выдохну странное имя, далекое имя твое. Ну вот, оказалось, что нечем себя оправдать наяву. Но, видно, судьбе не перечи свое на земле доживу. Лишь душу больную не трогай, непрочно ее бытие, коль вместо ребенка и Бога далекое имя твое». И причем ее вот в советское время ее не принимали, потому что, как и Марину Каменскую, собственно, потому что тогда надо было что-то такое бодрое, чтобы вот такое, каких-то таких грустных настроений вроде как в Советском Союзе быть не должно. И поэты, там, прозаики, они не должны вот такие вот вещи писать. какие-то. Должно быть все наоборот, такое жизнеутверждающее, такое веселое. Вот. И, наверное, вот сегодня песни не будет, и поэтому я просто хочу отклики каких-то авторов из разных городов.
2: Обратная связь, да? Обратная
1: связь. Обратная связь, потому что писали и мне, и в личные сообщения, и писали какие-то рецензии небольшие на альманах.
2: Это интересно послушать.
1: Ольга Чусовитина, поэт Тюмень. Ваш журнал пользуется у нас популярностью и уважением. Я вчера была в одной редакции, там обо мне материал готовят. Я слышала разговор о вашем альманахе. Скажу вам честно, я очень горжусь, что вы меня тоже напечатаете. Диана Балыка, поэт Минск. Огромное спасибо, я получила альманах, он чудесный. Господи, столько интересных авторов и их замечательных произведений. Рождественские сказки Ольги Баранец довели меня до слез. А стихи Натальи Тереховой я читала всем друзьям по телефону. Ну а первым делом, конечно, читала твою повесть. Спасибо. Ольга Губар, Санкт-Петербург. Получила вчера альманах. Спасибо огромное. Весь вечер сидела, читала. Необычные такие ощущения. И вот оно, мое, тут, родное. Пока что на волне переизбытка эмоций не могу описать своих ощущений по поводу прочитанного. Людмила Захарова, прозаик Визагинас. Это, по-моему, то ли Латвия, то ли Литва. Получила экземпляр альманаха. Удивительное чувство, обрадовалась. Странно. Как-то перед этим получила журнал «Сигал», в котором напечатали пару моих миниатюр, но такой радости, как это воскресенье, не чувствовала. Сразу хочу поделиться. Очень восхитила рубрика «Визави» ваш поэтический диалог с Викторией Чемодановой. Очень-очень чувственно и искренне трогает. Замечательно, что вы придумали такую рубрику. Раньше я подобного не встречал. Открыл для себя новое имя – Евгений Орлов. Удивилась слегка, встретив в его стихах строчки, что не буква, то весточка, песенка, легкая пенка, а на свежую голову снова нашел божество. Это просто весна, небольшая, но все ж переменка. А отсюда и блажь, виртуальное, но баловство. Дело в том, что эти строчки когда-то я прочла на чьей-то страничке на стихире, запомнила. Еще понравилось «Осеннее очарование» Нелли Журавлевой, это прозаик из Екатеринбурга. Мне ее проза созвучна, наверное, мы чем-то похожи. Кристина, поэт из Львова, фамилию не называю по определенным причинам. Вчера получила альманах. Невероятно, благодарна вам очень. Во-первых, видеть собственные стишки в формате книжной публикации – это что-то. А во-вторых, там очень много интересных авторов. Искренне ваша, Кристина. Геннадий Ермошин, поэт из Москвы, светлая память, очень талантливые у него интересные стихи. Сборник очень понравился подборкой авторов и оформлением. Хотел поблагодарить за публикацию своих стихов. Отдельное спасибо за стихи Ольги Лар Ольгерт. Удачи вам и альманаху. Елена Ефимова, поэт «Сосновый бор», тоже очень интересная поэтесса. С удовольствием прочитала практически все произведения. Особо запомнился обаятельный дуэт Дарьи Анисимовой и Марины Лихомановой. Причем они друг друга не знали.
2: Какие добрые очень отзывы, искренние, самое главное, чуткие. Отчасти.
1: Чувствуется, что вот искренне, что вот прямо эмоции переполняют. И вот, кстати, та же самая Дарья Анисимова, поэт-переводчик «Химки». Получила бандероль со сборниками. Спасибо тебе огромное. Была очень рада. Все три сборника очень понравились. По подборке авторов и твои произведения, Дианы Балыка. Очень здорово, что авторы со всей России и даже из дружественных стран и ближнего и дальнего зарубежья. Огромное спасибо Марине Лихомановой. Наш с ней диалог смотрится действительно диалогом. Людей, которые друг друга не видели, но отлично понимают друг друга, несмотря на ни на какие расстояния. Очень понравилась идея сборника «Автограф» в серии «Библиотечка альманаха воскресенья». Такого я не видела никогда. Действительно, как будто люди оживают. Не просто напечатанные строчки, а еще и лица, и живые характеры, которые легко просматриваются в почерках. Очень интересный и живой получился литературно-критический альманах «Среда обитания». Хотелось бы приобрести первые три номера воскресенья. То есть вот даже вот такие вот такие заказы.
2: А направляли по почте, да?
1: Направляли по почте, а как по-другому-то в те времена? Вот Юрий Бочков, поэт, руководитель музыкальной литературной студии «Ассонанс», Москва. Альмах получил, передал Льву Болдову. Правда, один экземпляр открыто зажилил. Ну, то есть три экземпляра было авторских, и он говорит, я откровенно один себе утянул. Подборка материала в альманахе очень сильная, что приятно удивляет. Снимаю перед вами головной убор. К благодарности Лёвы присоединила свою признательность. Полагаю, что дальнейшие ваши успехи не заставят себя ждать. При этом хорошо представляю себе, что ваше подвижничество отнюдь и синекура. Еще раз спасибо. Вот. Ну, в принципе, там можно еще очень-очень долго
2: говорить. Слова благодарности перечитывать.
1: Да, тут очень много страничек вот с этими. И, наверное, вот последнее, что, потому что вот этому человеку, слова которого сейчас прозвучат, я очень благодарен, очень надеюсь, что он еще жив. Он был редактор русскоязычного альманаха из Житомира. Преогромное спасибо за альманах, проштудировал от корки до корки. Надеюсь, не будешь против, если поделюсь своим впечатлением, выскажу кое-какие замечания. Токмо пользы ради. Сразу скажу, что выпуск понравился. Все разделы полноценны и значимы. Из страны детства видел сказку Гончара. Пусов уступает. Из поэтов более весомый ярок Михаил Дюшков. Дарья Базуева подкупает юношеской непосредственностью. Можешь передать ковчег, обоих с удовольствием примет на борт. Интересный Попов и Маргарита Крымская. Вот Михаил Юшков и Дарья Базуева – это наши петербургские поэты. Пародии Зюськина и Каменской хороши, у Каменской, на мой взгляд, лучше. Ну вот он уже как…
2: Критик,
1: как
2: да?
1: Как редактор вот так вот писал. Да, вот Наталья Пронина, прозаик, наверное, последний. По-моему, если я не ошибаюсь, она из Ростова Великого или где-то вот оттуда. Коротенько. По ссылке сразу посмотрел архив «Воскресенье». Чудесный альманах, интересные рубрики. Точно со вкусом подобранный материал, но особенно защемило сердце от страны детства. Господи, ну кто сейчас из пишущих братьев всерьез с душой думает о детях? А вы не жалеете для этого целые страницы? Хотя очень хорошо могу представить, сколько мытарств требует каждый печатный лист. Организовать и тянуть такой воз удается далеко не каждому. На вашем примере убеждаешься, как нетрудно наше время, а все же оно время личностей. Кто хочет что-то делать, тот делает, невзирая ни на какие трудности. Вот, и, наверное, собственно, все, чем вот эти слова я хочу передать вообще всем, кто сейчас нас слушает. Если хочешь делать, если можешь делать, ты должен делать. Если тебе дал Бог талант, ну, не зарывай его. Ты уже принадлежишь не себе. То, что ты делаешь, если это нравится кому-то еще, ты уже себе не принадлежишь. Ты уже принадлежишь тем, кому это, для кого это важно, кому это интересно, кому это жизненно необходимо.
2: Полностью согласна. Даже священники говорят, что если у вас есть талант, а у каждого человека есть талант, кто-то хорошо поет, кто-то рисует, пишет картины, стихи, да, сочиняет, прозу пишет, прозу создает, даже водитель. Хороший водитель – это талант. Нельзя его прятать, нельзя его скрывать, как вы сказали, зарывать. Нужно, наоборот, этот талант приумножать. И это правильно. Если Бог дал талант, надо его развивать.
1: Ну вот, наверное, на этом я и закончу. Спасибо.
0: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала программа «По страницам альманаха «Воскресенье». Благодарим Евгения Лобанова, редактора и основателя альманаха, писателя, поэта, режиссера и лауреата разных конкурсов за рассказ о журнале и в том числе о талантливых людях. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч. До свидания.

0: В Екатеринбурге 14 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. В Брянске больница святителя Алексия открыла учебный класс по подготовке сестер милосердия. Это уже 25-й подобный класс в России. 20 августа этого года в городе Брянск церковная больница святителя Алексия совместно с Брянской епархией открыла учебный класс по профессиональному обучению добровольцев и сестер милосердия по уходу за тяжелобольными и ранеными. Это уже 25-й учебный класс, открытый в церковной больнице в России при поддержке благотворительного фонда «Христианское милосердие». Аналогичные классы успешно работают в городах от Луганска до Иркутска, от Севастополя и до Вологды. Учебный класс расположился в Центре подготовки церковных специалистов. Перед его открытием в домовом храме во имя преподобного Нестора Летописца был совершен молебен на начало доброго дела, который в сослужении духовенства возглавил благочинный Брянского градского церковного округа протоиерей Сергий Рысь. Специально для поклонения брянским сестрам милосердия из больницы святителя Алексия был доставлен ковчег с частицей мощей святителя Луки Крымского. В благодарность за деятельное участие в открытии учебного класса протоиерей Сергий Рысин вручил Алексею Зарову награду Брянской епархии – медаль святого преподобного и благоверного князя Олега Брянского первой степени. От областного департамента здравоохранения Екатерина Андреева поблагодарила всех, кто принял участие в открытии учебного класса, а также сестер милосердия. После молебна священнослужители совершили освящение учебного класса, в котором созданы условия, приближенные к настоящей больничной палате. Уточняется также, что Брянское епархиальное сестричество милосердия было создано в октябре прошлого года. Сегодня сестры несут послушание в военном госпитале Брянска, заботятся о больных в других медучреждениях города и области, помогают в детском хосписе в уходе за маленькими пациентами. Напомню, Центральная клиническая больница святителя Алексия – это медучреждение Русской Православной Церкви, многопрофильное лечебное учреждение на 300 мест. Здесь лечатся люди из всех регионов России, вне зависимости от веры. Ну и к другим сообщениям выпуска. Около 2000 человек прошли крестным ходом в Калининградской митрополии в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы. Шествие объединило верующих обеих епархий – Калининградской и Черняховской, а всего крестным ходом прошли 1800 человек. На престольный праздник мужского скита в честь нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа на Бальге на праздничную литургию паломники духовенства и прихожане храмов региона отправились из Калининграда и области в пеший поход длиной в 5 километров во главе с митрополитом Балтийским и Светлогорским Серафимом. По прибытии на территории храма Спаса Нерукотворного владыка Серафим в сослужении духовенства митрополии совершил литургию под открытым небом. После литургии митрополит Серафим обратился к присутствующим с архипастырским словом, в котором, как отмечено, поблагодарил всех за совместные молитвы и выразил надежду на то, что такие пешие паломничества станут доброй традицией для этого праздника. Пришедшие в скит паломники также смогли ознакомиться с его жизнью, с его развивающимся хозяйством, строительными работами и перспективами роста, а еще были приглашены на праздничную трапезу. В информационном отделе Калининградской епархии подчеркнули, что Успенский крестный ход является самым массовым крестным ходом в Калининградской области и проводится ежегодно. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: МВД предупреждает. Раздался звонок с неизвестного номера в WhatsApp. Кто-то настойчиво шлет сообщение в Telegram. Будьте бдительны. Это мошенники. Неизвестный представится лейтенантом полиции, следователем прокуратуры или майором ФСБ. Скажет, что звонит по зашифрованной линии. Будет убеждать, что ваши деньги под угрозой и нужно срочно перевести их на безопасный счет. Запомните. Сотрудники правоохранительных органов, как и работники банков, никогда не звонят и не пишут в мессенджерах.
0: Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Батюшка с нами на телефонной связи, как всегда, находится. Отец Сергей, добрый день.
2: Здравствуйте, добрый день.
1: Сегодня предлагаю вам поговорить про воспитание детей в вере. Вот как передать свою веру детям, как рассказывать им о Боге так, чтобы им было не скучно, и нужно ли заставлять ребенка поститься и выстаивать долгие службы. Итак, батюшка, вам слово. Вот какую, на ваш взгляд, главную ошибку совершают современные воцерковленные родители при передаче веры своим детям?
2: Вы знаете, да, действительно, мне достаточно много доводилось преподавать и в воскресных школах, чуть ли не 1992 года. Было тоже много таких ошибок, которые мне казалось по некоторому недоумию. Ну, например, одна из таких ошибок была то, что вот я возьму просто книгу Слободского. Она хорошая книга, на самом деле, «Закон Божий», и начну по ней учить. Просто рассказывать вот тот материал, который... Ну, благо еще, что не у всех были такие возможности приобрести книги, это только вот первые годы, издания пошли работать. Оказалось, что не работает. Вот просто так не работает. Потому что, во-первых, дети другие, уже тот материал, который там изложен для них, типа для кого-то сказка, для кого-то это нелепица какая-то. Они уже начитались там других материалов и прочее. Вот, поэтому здесь надо соотносить с тем временем, а время в данном случае это не то категория, которую мы просто читаем, а вот сегодня такое-то 3, по-моему, да, сентября, и 2026 год. От чего, да? Дальше от Рождества Христова все-таки. Вот здесь мы хотя бы привязываемся как-то к серьезной общечеловеческой дате значимой, от которой весь мир, собственно, и исчисляет современное время. Нет, время здесь надо понимать еще и то, как это говорил Господь, когда обращался к фарисеям, то говорил: «Лицемеры, лице неба и земли различать умеете, а лице времени сего не различаете». А лицо времени того, вот, которое, на которое говорит, указывает Господь, это его явление. А вот они не различают. Не различают того, что был уже креститель Иоанн, вот, пророк и креститель Господа нашего. Вот, не различаете того, что апостолы проповедуют, что сам Господь чудеса творит. Вот не различаете вы это времени, хотя оно было предсказано тем же пророком Даниилом. Почти что вот с точностью чуть ли не там до года. Вот. Поэтому получается, что он говорит к таким людям: лицемеры. Надо уметь различать лицо времени. Нынешнее лицо у времени строит гримасы нам. Время такое, что оно то оборачивается каким-то доброй улыбкой к нам, иногда каким-то смехом непонятно о чем, иногда вообще строят страшные гримасы. Поэтому время очень сложное. И в это время не надо тоже уметь понимать, что дети наши, они именно родились в это время. Вот тоже надо понимать еще такую очень важную вещь. Мы тоже люди этого времени. Нам это время Бог доверил. Мы должны в это время показать свою верность Богу, то есть показать свою верность истине, проявить любовь, вот, выполнить заповеди, несмотря на все вот эти...

0: смены лица времени, которые сегодня показывают одно лицо, завтра другое, потом третье, и так вот калейдоскоп каких-то изменений. Ну, потому что уже провозглашено было еще в свое время весь мир театр, да, люди в нем актеры. Это, конечно, ложная позиция, но многие именно попадают в этот театр и живут в нем, и являются в нем актерами. А наше дело как раз актером не быть ни в какое время. И мы не выполняем роли. Сейчас вот роль отца, роль матери. Не роль, место и значение. Понимаете? Мы не играем. Это вот как раз интересный момент. Немцы так рассуждают. Когда Мариэтта Шаганян переводила с немецкого на русский стихотворение Пушкина, то есть они перевели на свой, а про Петра Первого, а она перевела назад. И у ней получилось вот то, что немцы как воспринимают. Кто такой Петр Первый? Он у нас и плотник, он у нас и лоцман, он у нас строитель. И так далее. То есть он, вот человек, который здесь он плотник, этот человек плотник, здесь он человек лоцман, здесь он это артиллерийский полковник, здесь он строитель кораблей и так далее. Вот, а там они то как плотник, то как лоцман, то как строитель. Понимаете? Все время роль. И нам от этого надо, вот в православном понимании, от этого надо избавиться. Хотя мы и говорим, там, роль личности в истории и так далее, но вот все-таки слово «роль» мне, честно говоря, не сильно нравится. И если родители, которые играют роль, то тогда будет более честно. Более честно по отношению и к самим себе, и к Богу, и к родителям, и к детям. Потому что дети как раз-таки все это актерство они видят. И они ему не сильно верят. Поэтому в первую очередь надо быть самим искренними перед Богом, перед самими собой. И тогда дети увидят эту искренность в своих родителях, и через них они будут более доверять и Богу, как невидимому существу, но которое вот оказывается здесь в семье есть. А как где двое или трое соберутся во имя мое, там и я с ними. Мы духовенство все время провозглашаем на каждой литургии Христос посреди нас. Но это относится и к церковному собранию, это относится и к малой церкви, где место отца — это место патриарха, малой церкви. А жена и дети — это жена-помощница, а дети — народ. Народ, который, собственно, Бог им даровал для управления, для воспитания. Дает он, как и всякий народ, этот народ имеет, вот я просто имею много внуков, и вижу, какие они все разные. Потому что и в народе тоже люди всегда разные. Одни склонны к размышлениям, другие склонны к тому, чтобы что-то делать руками, третьи ничего не понимают в музыке, но просто добрый, хороший малыш, вот, а слуха нету. А другой, наоборот, поет с самого начала и декламирует и так далее, и так далее. То есть вот вся палитра, так сказать, возможных, и это надо понимать. Господь даровал вот этому это, а этому это, так же, как и нам тоже. Что-то он нам дал, а что-то чего-то лишил. Нам это лишнее, ненужное. Потому что Господь дает нам все для нашего спасения полезное, а не просто так, от щедрот. Вот возьми все, что хочешь. Это вот сейчас бывает так, что вот кажется, что чем больше денег, тем лучше. Могу и то, и все, и пятое, и десятое. А вот на самом деле дает столько, сколько нужно. А все лишнее только бывает во вред. Лишние заботы и лишние, так сказать, какие-то траты ненужные. В общем, тогда и жизнь заполняется всякими вещами, которые, кстати, надо понимать, что не только они нам служат. Каждая вещь, которую мы приобрели, с одной стороны, она служит нам, а с другой стороны, мы ей служим. Квартиры, за которые надо ухаживать, дом, участок, за которыми надо тоже поддерживать в должном состоянии. Машина, тем более, там требует сколько усилий, чтобы она ездила, и заботы, и прочего. Вот. Поэтому всегда, даже простая обувь, которую надо чистить, вот, а брюки гладить, ну и так далее. Поэтому всякие вещи, они нас обслуживают, а мы их. И чем больше таких вещей накапливается, тем сложнее. наша жизнь становится. Теперь, что касается именно обращения к Богу, здесь очень часто приходится наблюдать такую картину. Приводит малыша, приносит даже еще малыша. Малыш кричит, издевается, что-то весь протест свой выражает. Нет, вот его надо причастить. Вот уже здесь происходит некое насилие, и оно объясняется очень просто. Как правило, когда спросишь, а вы-то давно причащались? Да, вот уже год скоро, и так далее. Начинается воспоминание, сколько лет там и прочее. То есть объясняю, что вы понимаете, что вы на вот это духовное поле, которое на самом деле исполнено всевозможных мин. А знаете, какие мины всякие бывают? Подскакивающие и подлетающие, что только нам не придумано. Так вот, на это очень страшное минное поле духовной жизни толкают младенца. А вот пусть он за нас. Ну, так же бывает, как родители, которые что-то не достигли. Вот хотел быть математиком, а вот я так математика из него выращу, то он сейчас вот 30 лет уже академиком, как там Соболев или как Колмогоров или еще там как кто-то, да, значит, вот. И начинает его мучить. У ребенка совсем другая. Он, может быть, даже мечтает там конструктор иметь, то есть, паровозики там какие-то это строить из лего или еще что-нибудь. Руки у него там. А математика ему не дается. Нет, вот родители насилуют там и так далее, и так далее. Ну и получается, что и математик не выходит. И по назначению не пошел, который Господь его предназначил. И человек несчастный, и хотя бы несчастный в своей профессии, он ее не любит. Вот. Поэтому тем более это должно относиться к духовной жизни. Идешь сам, за собой ведешь ребенка. Вот только один принцип. Это педагогический принцип. Педагог. Педагог. Где-то водитель. Переводится с греческого. Водитель ребенка. То есть ведет туда, куда нужно. И вот здесь, понимаете, если педагог, это раб был такой, раб, который вел к учителю. Учитель — это дидакт, он учил. А это раб, который должен был взять ребенка из дома и привести его к учителю. Да, вот Господь в этом отношении совершенно четко указал. И учителем себе никого не называйте. Есть у вас учитель Христос. Все же вы братья. Но тем не менее, по должности у нас именуются некоторые люди учителями, наставниками. Мы иногда их тоже, кстати, именуем правильно педагогами, потому что тот, кто вроде бы как учитель, но он учит чему? Для чего? Чтобы привести ребенка к Богу. Он поэтому и педагог. Но родитель тоже педагог. Вот здесь, кстати, очень часто бывает так, что родитель, он себя педагогом совершенно не чувствует. И получается некое, знаете, разделение. Я вот родитель, а вот там учителя, пусть они учат, пусть они воспитывают. На самом деле все с точностью да наоборот. Учитель в школе — это, как правило, преподаватель своей по своей дисциплине. Он может через свою дисциплину и показать ее красоту, так что ребенок будет любить эту дисциплину, а может и не будет ее любить. Так что это старание учителя, но многое там зависит его педагогической деятельности, очень многое зависит от того, как он себя ставит, как вот он себя показывает как человек. Если он верующий человек, он обязательно продемонстрирует, как-то предъявит себя как человека с такой, знаете, искрой Божьей. Эта искра будет, конечно, зажигать и в сердца детей. Но тем более это должно относиться к жизни и деятельности родителя. Вот, к сожалению, это сейчас очень редко бывает, но это надо иметь в виду, что у нас чаще всего, знаете, как мы идем иногда курсы у священников тоже, педагогические курсы, и вот батюшки говорят, дайте нам эту методичку. Дайте нам методичку, и мы пойдем в школу и будем преподавать. Мы объясняем, что это ни в коем случае не получится. Методичка может как-то настроить, что вот этот материал лучше в этой аудитории дать первым, а этот материал потом, а в этой аудитории, другой аудитории, наоборот можно и даже нужно. И вообще ни с того, ни с первого, ни со второго, а найти то, что-то третье. Это надо почувствовать эту аудиторию и сказать ей то, что она не хочет услышать, понимаете, здесь другое. Даже не те вопросы, которые они там зададут, а есть некое вопрошание души. Вот когда видно это вопрошание души, класса ли, или отдельного ребенка, то на это вопрошание ты и отвечаешь. Он вроде бы задал вопрос там о космосе, а ты ему отвечаешь совсем о другом, о чем он хочет, собственно, и услышать. А может быть, где-то и слово «космос» появится или еще что-то, но в том числе перевести слово «космос» и сказать, понимаешь, ты спрашиваешь о красоте. Не о пространствах на самом-то деле хочешь понять. Ты хочешь понять, космос — это же красота переводится, это порядок. Ты хочешь понять порядок этого мира. Вот я тебе и отвечаю на этот вопрос. Ну, то есть это каждый раз свой вопрос и свой ответ, который ты, собственно, и предъявляешь на то вопрошание, которое ты видишь реально беспокоит этого ребенка. Как, впрочем, у взрослого. Как, впрочем, и того же батюшку, который иногда на педагогических курсах хочет услышать что-то, что он задает вопрос по одному, а ты отвечаешь ему несколько иначе, чтобы он понял, что его миссия несколько иная, а не просто передача той самой информации. И вот когда такое отношение к своей жизни и к своей деятельности сформировалось, тогда становится интересно и ребенку с тобой. Тебе интересно, и ты рассказываешь про святого, который вот недавно, смотри, вот ему Бог дал, как удивительно. Он это попросил даже, а он сразу получил. И тут же твоя какая-то история. И у меня тоже так было. Потому что Бог, как правило, всегда очень щедро дает на искреннюю просьбу и то, что необходимо, то, что полезно. И вот таким вот образом вопрос о том, какой материал дать первым, какой второй, какой третий, он некоторым образом отпадает. То, что тебя самого интересует, то, что ты читаешь, то, что ты вот воспринял как нечто свое, и этим пытаешься поделиться, это всегда воспринимается вот в той искренней беседе, да, в этих отношениях, когда не надо ничего придумывать. Оно все складывается как бы само, но это как раз уже значит, что Господь посреди нас, возникает взаимопонимание. Конечно, здесь, если сами родители ничем не интересуются, что если для них церковь — это просто место, как театр, где, может быть, хорошо поют, там батюшки красиво выходят, особенно архиерей, когда служба такая торжественная. Ну вот, да, театр такой, знаете, воспринимается. А когда ты понимаешь, что церковь — это вот та община, которая сложилась, которая искренне молится Богу, и вот здесь стоят с тобой молящиеся, и вот действительно, где двое или трое, там и я посреди них, что здесь сам Господь, но это совсем другое отношение и к церкви, и к службе, и ко всему тогда, что происходит в семье. Вот. Строгость, да, конечно, строгость. Но строгость в понимании того, что, как примерно любой родитель понимает, 10 порций мороженого — это болезнь горла, это пропущенные там походы в садик, да, это значит, ребенок будет лечиться и так далее, и так далее. Поэтому ребенок может и хочет 10 порций мороженого, только умный родитель никогда не даст ему. В крайнем случае, одну порцию, и то с указанием «не торопись, чтобы у тебя горлышко не заболело». Вот в этом отношении надо всегда строгость сочетать с той разумностью, да, с тем здравомыслием, которое не мне сделает удобно, хотя это мне потом тоже будет удобно. Ребенок должен быть удобен вот в семейном отношении. Он и своих детей также будет воспитывать потом. Вот. Потому что ребенок, который капризничает, кричит, бросается на пол, бьется там в истерике и так далее. Кому это нравится? Если такой ребенок идет в школу и также там продолжает вести себя, понятно, что это уже несчастный ребенок, потому что он несчастен в своей семье, он несчастен и, может быть, по жизни. Вот. А если ребенок в семье благополучно вырастает, то понятно, что он и адаптируется в той среде, не отступит от своей веры в угоду какому-то там человеку, угодничеству, но наоборот будет даже за счет этого пользоваться уважением и среди своих сверстников, и среди учителей, потому что это ребенок ответственный, такой благочестивый, вот это чувствуется, это чувство благочестия проникает в том числе и от него во взгляде со стороны на него учителей, наставников, других людей. И еще один момент тоже надо понимать. что добрые не заблуждайтесь, дурные нравы портят, дурные общества портят добрые нравы. Это тоже из апостола. Поэтому, конечно, надо стараться ограждать ребенка от того, где нормой считается сквернословие, где нормой считается там, тайно покурить, постарше, значит, какие-то спиртные напитки попробовать и прочее. Ложная совершенно позиция. Пусть попробует и выберет. Нет. Человек, который попробовал кого-то убить, он убийца. Он стал другим человеком. До этого он был еще нормальным человеком, хотя с какими-то дурными наклонностями. Но после он становится убийцей. Так и наркоман. Попробовал, он становится наркоманом. Да, может быть, он потом отойдет. Но он уже вкусил этот грех. И также с блудными, особенно сейчас детям говорится, что вот пускай они попробуют, пробные типа браки, пускай он раньше начнет, потом поймет, потом это такое глубочайшее заблуждение. Сначала, говорит, мы убьем душу ребенка вот этим разрешением ему, а потом будем стараться как-то его исцелять. Это очень трудный процесс. Исцеление всегда очень трудный процесс, несмотря на все современные методы. А в духовном плане никаких современных методов, понимаете? Никаких современных методов. Все по старинке, все надежно, все как Господь научил.
1: Вот если родители не воцерковлены сами, и вы говорили, что такие случаи действительно есть. Знаете, из тех, кто ходит на службы раз или несколько раз в год. Но при этом они знают, что православие – это за все хорошее против всего плохого, они сами крещены были в детстве, они знают, что православная вера – это наша традиция, и, соответственно, хотят, чтобы их ребенок тоже был православным. И вот тут начинается вот это самое вождение себя и ребенка через силу в храм, а отсюда истерики и скандалы, потому что дети, как правило, эту фальшь действительно считывают, тем более, что дома абсолютно не соблюдаются те самые слова и рекомендации от священника, которые они слышат в церкви. Так вот, может быть, проще оставить все как есть и не заставлять себя, не заставлять ребенка ходить в храм и подождать, когда все-таки придет время воцерковиться, когда ты сам, как родитель, как человек, захочешь прийти в храм не потому что надо, а вот потому что по зову сердца, что называется. И тогда действительно ведь будет проще, и скандалов будет меньше.
0: Знаете, я помню фразу, которую у нас был очень мудрый владыка Симон, который меня, собственно, и рукополагал, Симон Новиков, человек, можно сказать, святой жизни, с прозорливостью такой. И вот он часто говорил: невольник не богомольник. То есть никого нельзя наставить насильно верить в Бога и молиться. Это все действительно такое состояние лицемерия. Я уже сказал по поводу того, что вот математика, если родители хочет вырастить математика, а ребенка этого нет, то из этого ничего не получится. Будет только страдание и разочарование. Но вот что касается, конечно, понимаете, здесь вот все-таки у нас, слава Богу, сейчас мы живем в такое прекрасное время, что на все вопросы, если они действительно возникли, да, вот это вопрошание, есть ответы. Есть практически везде школы, воскресные школы их называют, они могут быть и не воскресные. И в хорошие воскресные школы — это не воскресные школы, где преподают что-нибудь по Слободскому. Это, как правило, знаете, это тоже некая фикция. Я знаю достаточно много таких вариантов, когда владыка едет в сельскую местность, надо показать воскресную школу. Конечно, владыка хочет увидеть воскресную школу. И вот батюшка, значит, собирает своих деток. Как правило, у него несколько деток. Уже эти детки берут с собой своих друзей. Все рассаживаются по партам и показывается, вот у нас 15 человек или, может быть, там 23 человека. О, как хорошо, молодцы, все. Все, следующий раз, следующее воскресенье в эту школу уже свои дети не приходят, потому что они и так все время, а те тоже, соответственно, пошли гулять, и никакой воскресной школы нет, одна фикция. Но для владыки все-таки приятно, что владыка отметил, что в этом слиге с воскресной школы, посчитал, что там сколько тут, 23 человека. Прекрасно, замечательно. Вот. И до следующего приема. приезда владыки, все так вот оно и движется. Также, кстати, бывает и в школах городских, но там просто другая немножко ситуация, там состав все время меняется. Одни посидели там 3-4 занятия, потом стало скучно, потом другие кто-то пришли, и вот так вот оно течет. На самом деле задача-то ведь, понимаете, не в том, чтобы провести занятия, чтобы вот собрать как-то народ и все. Задача в том, чтобы сформировать общину. Задача священника — это сформировать общину, чтобы была общая, да, общая молитва, общая вера, общая забота. И это вот в этих системах, в общих, да, там дети, допустим, всегда с родителями. Потому что как родители, они же составляют основное ядро общины. И дети при них, и батюшка при них. Тогда эта школа обязательно содержит и школу для родителей. Они познают что-то дополнительно к тому, что сами прочитали. Или, допустим, очень заняты, не прочитали, а здесь в воскресенье 6 дней работы, а 7-й день Господу Богу твоему. И вот проводятся занятия с родителями, в первую очередь с родителями. А с детьми тоже там кто-то занимается. А вот уж если там есть общая трапеза, то здесь борьба с педоцентризмом. Не детям первым, родителям. И родители в первую очередь показывают, что как раньше было, да, вот фраза, что такое, поперек батьки в пекло не лезь. Это про какое пекло? Пекло адово, что ли? Нет, просто мать приносит общий горшок, вот, с которым сварилась еда, и первым туда берет ложку и батька, потом мать. Потом дети по старшинству, той мере ответственности, которую они имеют уже сформировавшиеся. Кто полез вперед со своей ложкой, вот получает по лбу. Вперед батьки в пекло не лезь. Хоть тебе не хочется, а ты потерпи. Вот здесь у нас большие искажения. Родители становятся в форму, значит, официантов одевают, изображают из себя. Дети сидят все довольные, что их обслуживают, как всегда, как везде. В общем, им первое место. Батюшки потом уже, если что, достанется. Вот. Но все должно быть выстроено в соответствии с рангом, так сказать, с тем значением и по мере ответственности, понимаете? По мере ответственности. Старший, он уже более ответственный. Младший менее ответственный, поэтому он получает позже. Ну, это как бы и некие идеалы, которые можно прописывать достаточно долго, что в реальности трудно организовать, и родители в этом отношении меньше всего понимают, потому что они как раз из силу своей экономии, затрат трудов, там каких-то нервных напряжений и прочее, вот они из этой экономии, да я лучше сам за него сделаю, да он мне иначе все испортит, да она мне посуду перебьет, да я вот сама. Но в результате у нас вырастают недоросли. И не умеющие и не знающие безответственные подростки, потом безответственные молодежь. А потом, когда появляются собственные дети, они уже, оказывается, привыкли быть сами детьми, а тут вдруг на тебе заботы свалились. Ну и все, семья разваливается. Поэтому здесь надо учитывать, что в школе обязательно должно быть обучение родителей. Сейчас это может быть на первом месте. Соответственно, мы заботимся также вот и об обучении педагогов в той мере, в какой это позволяет. Так сказать, отношения между епархией и структурой образования, но, в общем-то, без обучения педагогов, без воспитания. Это что Маркс ведь сказал, педагог, а воспитатель сам должен быть воспитан. Вот теперь вопрос только с нашей стороны. Кто должен воспитать воспитателя? И чему должен быть обучен этот воспитатель? Ну, мы-то знаем, что воспитатель должен быть воспитан духовенством, священником, а, соответственно, священник должен быть воспитан в послушании Богу, в выполнении заповедей, а, соответственно, дальше выстраивается целая вот эта цепочка передачи этого воспитания и содержание воспитания и обучения, она передается уже из церкви, и, собственно, внутри церкви, потому что священник тоже — это церковь. Педагог тоже церковь, родители — это тоже церковь, это собрание, и дети тоже члены церкви. И в единой вот этой системе церковной происходит общее воспитание.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. На телефонной связи со студией находился настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергий Рыбаков. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Ночное освещение колоколов состоялось в подмосковном Подольске. 26 августа этого года в подмосковном городе Подольск осветили колокола для строящегося храма в честь святителя Николая Чудотворца. Особенностью освещения стало то, что оно состоялось ночью, так как 11 новых колоколов доставили к храму в микрорайоне Кузнечики только около 23 часов. Разгрузка и освещение колоколов прошли уже ночью при свете прожекторов на фоне строительных лесов. Чин освещения совершил иерей Дмитрий Савватеев. Уточняется также, что новые колокола для строящегося храма изготовлены колокольным заводом Андрея Дьячкова, а работы по созданию и оснащению звонницы проводит Международный центр колокольного искусства. Но и к другим сообщениям выпуска. Впервые в Иркутске крестный ход с мощами святителя Спиридона. 6 сентября этого года в Иркутске состоится крестный ход, приуроченный к принесению в город десницы святого Спиридона Тримифунского, которая находится в России с 20 августа по 20 сентября. Особое значение имеет то, что в этот же день в Москве состоится общемосковский крестный ход, который возглавит святейший патриарх московский и всея Руси Кирилл. Получается очень важный духовный образ в столице и в далеком сибирском городе. Люди одновременно идут крестным ходом, молятся, свидетельствуют о своей вере. Расстояние между регионами огромны. У каждого города свои заботы, своя история и свой ритм жизни. Но в молитве города оказались едины. Иркутяне, москвичи, жители других городов и сел – все они составляют единый русский народ и единую церковь. Крестный ход – это не просто торжественная форма и не внешнее мероприятие. Это молитва в пути, когда люди идут вместе и просят Бога о самом главном. И сегодня особенно важно почувствовать, что мы не разобщены и что мы можем быть вместе не только словами, но и делом молитвы. А почитание мощей – это не попытка приблизить к себе Бога внешним способом. Это встреча с живым свидетельством того, что святость возможна. Святой – это не отвлеченная идея и не легендарный герой. Это человек, который жил в мире, знал трудности, скорби, заботы, но сумел всем сердцем довериться Христу. Когда мы приходим поклониться мощам, мы не поклоняемся предмету, мы с благоговением почитаем святого и просим его молитв перед Богом. А принесение святыни в город напоминает еще и о единстве церкви. Святыня приходит к людям, чтобы даже те, кто не может отправиться в дальнее паломничество, могли принять участие в этой встрече веры. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Добрый день, дорогие друзья, у микрофона Мария Заостровных. Сегодня в гостях у программы настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка с нами находится на телефонной связи. Отец Алексей, добрый день.
1: Братья и сестры, доброго всем здоровья, добрый день.
0: Сегодня предлагаю поговорить про премьеру нового фильма. Итак, 6 августа на большие экраны нашей страны вышло новое прочтение народной сказки. Фильм называется «Последний богатырь. Колобок». Картина обещала стать очередным современным фэнтези с участием звезд первой величины. Но вместо этого спровоцировала небывалый скандал уже в день премьеры. Люди стали массово бойкотировать картину еще до премьеры и ставить ему отрицательные оценки. А вал негатива в адрес создателей быстро перешел в открытую травлю. Скандал дошел до того, что создателям картины пришлось обращаться в Следственный комитет, потому что стали приходить угрозы жизни и здоровью. Итак, с чего все началось? Житель нашей страны, посмотрев трейлер фильма, выложил в сеть негативный отзыв. В комментарии к его посту пришел режиссер картины и ответил, что судить по трейлеру фильма до того, как он сам вышел, до того, как человек не видел окончательный монтаж, не стоит. Кроме того, он отыскал личный канал оппонента и принялся публично высмеивать его профессиональную деятельность. А комментатор был электриком. И вот постановщик картины призвал аудиторию не пользоваться услугами этого специалиста, назвав его электрощитки скверными. Кроме того, была перенесена премьера другой картины. Ну, видимо, для того, чтобы она не составила конкуренцию нашему «Колобку». Но это так, правда, слухи, но факт остается фактом. Перенос картины про Человека-паука все-таки случился, что, конечно же, тоже разозлило часть фанатов фильма. И, как итог, низкие рейтинги и невысокие сборы картины. Кстати, на сегодняшний день рейтинг фильма «Колобок. Последний богатырь» 3,0 из 10. И поэтому сегодня я предлагаю нам всем посмотреть на эту ситуацию под духовным углом. Итак, батюшка, во-первых, почему мы замечаем грех осуждения, когда совершаем его в реальной жизни, и не замечаем, когда делаем то же самое в соцсетях? Ведь, по сути, сказать что-то оскорбительное или неприятное человеку в лицо в жизни и написать какой-то неприятный критический комментарий в соцсети – по сути, это то же самое. Но в одном случае мы приходим на исповедь и говорим: «Вот, батюшка, я согрешил». А в другом даже не считаем это за грех. Я думаю, что большинство из тех, кто писал осудительные комментарии к картине, относили себя к православным. Другое дело, что, возможно, православные относили их обратно, но это не точно. Итак, батюшка.
1: Я думаю, что это происходит потому, что человек как бы скрывается. Он не смотрит тому человеку, которого он осуждает, или с каким-то конфликт прямо в лицо. Это все происходит так, это анонимно. Там какой-то человек находится по ту сторону вот этих социальных сетей. Мы его не знаем, зачастую мы его не видим. А когда напрямую происходит, то это все сразу же становится явно, что мы чем-то согрешаем. А личный взгляд, вот личные встречи, они очень важны, чтобы понимать человека. Я вот вспоминаю эпизод из книги «Война и мир», где Пьера Безухова привели на суд как поджигателя, одного из поджигателей Москвы. И сидел генерал, если не ошибаюсь, французский Дау. Вдруг он поднял глаза от бумаг, этот генерал, и встретился взглядом с Пьером. Встретился взглядом, потому что выносили все в основном смертные приговоры, так называемым поджигателем Москвы, и между ними произошел человеческий контакт. И неожиданно этот генерал не подписал ему смертный приговор. И вот это вот личное обращение к личности, к человеку, оно

0: гораздо больше вот грубости проявляется в таких ситуациях. Вот это первое, я думаю. Во-вторых, какая-то безнаказанность чувствуется в этих социальных сетях. Можно писать что угодно, и мне кажется, вообще какие-то люди существуют, они только для того, тем и занимаются с утра до ночи, что пишут всякие нехорошие вещи. Вообще даже непонятно где. Опять же, вспомнил Толстого, какая-то публикация была на его тему, и открываю комментарий. Почти никогда этого не делаю, перестал вообще этим заниматься. И что там начинается? Ругает Толстого какие-то совершенно люди. Ну, просто ругань идет одна какая-то сплошная. Ну, может быть, Льва Николаевича и можно за что-то критиковать, в этом я не сомневаюсь. Но видно, что тут просто площадная какая-то брань идет. И думаю, как сюда вообще мужик попал этот? Лев Толстой, и вдруг вот какой-то гражданин завалил, так сказать, на страницу и начинает выражаться почти нецензурно. Как он сюда вообще забрел? Но я понимаю, что есть какие-то страницы, может быть, более ему интересные. Но чем его личность Толстого заинтересовала, совершенно непонятно. Также, думаю, и с этим фильмом, наверное, произошло вот этот самый «Электрик». Он, ну, может быть, он и не будет смотреть ничего подобного. Но так вот мельком ему попалось. А что бы не писнуть-то? Взял и писнул. Вот что ему за это будет? И не ожидал, что... Конечно же, мне кажется, что создатели фильма, они тоже неправильно поступили. Я вот недавно читал биографию Чехова, который никогда ни на какую критику не реагировал. Хотя очень болезненно переживал, ему трудно было. Очень часто несправедливая была критика в адрес его произведений, что он исписался, что он плохой писатель. Но он никогда никому никакого отпора не давал. Я думаю, что вот Чехов в этом смысле должен быть таким хорошим примером для творческих людей, которые, если ты выходишь на общественное поле, то обязательно жди каких-то, ну, таких некрасивых высказываний вот, от разных граждан, особенно в наше время, когда это все можно делать почти анонимно, под всякими псевдонимами и все такое прочее. Жди подобных высказываний, ничего не сделаешь, иначе нужно просто сидеть дома и ничем не заниматься в современном мире. Поэтому есть такая старая русская пословица: «На всякий роток не накинешь платок». Вот я думаю, что люди, которые занимаются творчеством, ну и вообще что-то делают такое общественное, они должны помнить об этой пословице. И, ну, есть погрубее еще такое выражение: «Собаки лают, ветер носит». И вот, «собаки лают, караван идет». Может быть, так грубовато звучит, но я думаю, что в какой-то момент нужно останавливать свои эмоции. Останавливать, чтобы не отвечать на всякие различные вот такие подобные грубые высказывания. К сожалению, авторы, видимо, это не учли, тоже взыграли эмоции какие-то, в свою очередь, и тоже наделали глупостей. Ну и в ответ, конечно же, на них вот обрушилось. Видите, так вот какая-то, видимо, стадность началась. Вот люди бывают, пусть даже далекие друг от друга, но вот охватывает вот их эта эмоциональность такого коллективного, даже не в толпе, оказывается. Вот надо новую социологию, наверное, писать. Раньше было понятие толпы, а сейчас такая интернет-толпа создается, мне кажется. И вот она уже тоже как-то объединяет людей, и люди перестают критически относиться к своим действиям.
1: Вот чем здоровая критика отличается от греха осуждения?
0: Я думаю, что как раз в таком намерение и критика, она, мне кажется, здоровая, о чем вы говорите, она будет доброжелательной, без оскорблений, профессиональная и очень осторожная. Даже, конечно же, любой человек может выступить с критикой какого-либо произведения, но тут сказать просто про свое отношение, что я вот очень спокойно, взвешенно, что-то мне, допустим, вот эти вещи не понравились, вот как раз мне сейчас дали задание прихожане прочитать одну книгу. Ну, не скажу, что я в восторге, но книга неплохая, но стараюсь вот какие-то такие возражения находить очень мягкие, и чтобы люди понимали, что кому-то вот это подходит, потому что мнения по поводу одного и того же произведения могут быть самые разные. Как говорят, на вкус и цвет товарищей нет. И поэтому высказывается только так, что это не неплохое, а мне не понравилось, меня что-то не устроило, вот так вот даже можно сказать, что я привык к другому, что я это так не воспринимаю, не чувствую и так далее. А у нас же вот такое есть выражение: все знают. Слово «все» здесь как бы подразумевает, пожалуй, что никто ничего не знает, вот только вот этот человек прикрывается

0: как бы всеобщим отношением. На самом деле нет. Сколько людей, столько мнений. Поэтому нужно быть очень аккуратным и говорить только, что называется, за самого себя, без всяких обобщений. Ну и, конечно же, сам тон, само намерение. И какая цель вообще может быть этой критики? Ну вот не понравился человеку фильм, и что он собирается с этим делать? Его кто-то вообще за язык-то тянул? Спрашивали его или нет? Его мнение? И не интересовались, может быть, и не стоило его придержать при себе это мнение? Вообще нужно нам поменьше различных комментариях давать тем или иным событиям, что политическим, что художественным, ну вообще всяким. Потому что зачастую эти комментарии носят ну, просто непрофессиональный характер. Мы не знаем порой сути каких-то вещей и пытаемся что-то вот комментировать, ничего там не понимая и не разбираясь. Нужно признавать все-таки свою некомпетентность, не выглядеть такими людьми глупыми, но очень с большим самомнением. Вот я думаю, что вот так нужно, поменьше критики. А потом еще такой момент, я вот недаром сказал, что даже порой под самыми хорошими какими-то фильмами, публикациями, статьями, да под чем угодно, где вот есть возможность выступать с критикой, могут понаписать все, что угодно. И поэтому, как правило, я все эти комментарии не читаю вообще, потому что знаю, что там начнется бог весть чего. Вот. А зачем нарушать мне свое душевное спокойствие, когда появляется, я вот знаю, что появляется желание ответить человеку, что-либо сказать. А ты ему отвечаешь, тебе 10 отвечает, ты к тебе присоединяешь, и понеслась, что называется. Вот как-то вот в этих социальных сетях человек теряет самоконтроль, мне кажется. Поэтому все это и происходит.
1: Ну и напоследок, как вы думаете, вот перед тем, как вообще начать формировать свое мнение о чем бы то ни было, а уж тем более критиковать что-то, нужно ли сначала полностью ознакомиться с предметом? Ну то есть полностью прочитать книгу, полностью посмотреть картину, полностью прослушать песню, ну и так далее.
0: Ну, я не думаю, что обязательно. Вот в советское время же было, мы роман не читали, но считаем, что он плохой, когда критиковали различные произведения литературные. Я не считаю, что нужно обязательно читать самому, чтобы не принять какое-то явление. Но нужно опираться тогда на какие-то авторитеты. Если человек знающий, специалист, очень авторитетный, которого я ценю, доверяю его мнению, он говорит, что эта вещь не очень хорошая, то я могу спокойненько присоединиться к его мнению, вот именно по своему доверию. При этом сам не выступать с критикой, потому что я не знаю, о чем речь, но могу не принять какое-то явление, потому что мне специалисты сказали, что этим лучше не заниматься. Ну, возьмем какой-нибудь бытовой пример. Предлагают мне строители, ну, я не знаю, сделать что-либо у себя в доме, а мой сосед, гениальный архитектор и знаток, говорит, ты знаешь, вот эта вещь не очень хорошая. Ну, кого я послушаю? Конечно же, я его послушаю. Откажусь от такого заказа. Примерно так же и здесь может происходить. Но в целом, конечно же, нужно не только прочитать там или познакомиться с каким-то явлением, но нужно все-таки постараться его правильно понять. Потому что вот современное искусство, ну все явления, они требует порой каких-то специальных знаний, определенной культуры, определенного понимания каких-то вещей. Если мы вот этим не обладаем, то даже само ознакомление с произведением, ну, может у нас какое-то ложное впечатление вызвать. Я вот знаю, существует так называемое современное искусство, ну, на мой взгляд, порой вообще какие-то странные вещи посмотришь. Но специалисты говорят, что за этим они что-то видят, что это выражение каких-то идей, взглядов, вот именно таким языком. И поэтому я помалкиваю. Да, может быть, действительно, каких-то вещей я не понимаю, я не чувствую их, но свое незнание, свое непонимание, им кичиться-то не надо ведь, правда? Вот если ты что-то не понимаешь, так вот и сиди и молчи в тряпочку.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Программу провела Мария Заостровных, а на телефонной связи со студией был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Программа «Точка зрения» завершена. Ну и на всякий случай напомню, что мнение редакции может не совпадать с мнением гостя. До новых встреч, дорогие друзья!
2: Вы слушаете слушаете православный радиоканал «Воскресенье». Мы работаем для вас ежедневно и круглосуточно.

С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, которому мы все так нравимся.

Хорошее настроение, говорят доктора, залог успеха и залог самого главного, что есть у человека, это, конечно же, нашего с вами здоровья. А что нам в этом помогает? Безусловно, юмор и сатира. Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами вместе литературно-драматическая редакция радиоканала «Воскресенье». У микрофона ее редактор Дмитрий Бабушкин. И сегодня мы вновь обращаемся к юмористическим художественным произведениям. За этим писателем твердо закрепилась слава юмориста. Он писал так, что грустные моменты становились смешными. А сам он говорил, что его рассказы основаны на реальных событиях. Возможно, кто-то догадается, о каком писателе идет речь. Это Михаил Михайлович Зощенко, русский советский писатель, драматург, сценарист и переводчик, классик русской литературы. И сегодня мы обращаемся именно к нему. Несмотря на свою популярность, произведения Зощенко были несовместимы с социальным реализмом. Зощенко, кстати, был обвинен в пропагандистских буржуазных идеях, и его имя восстановилось только во время правления Хрущева. Михаил Зощенко, сатирик, юморист, писатель, наверное, ни на кого не похожий. С особым взглядом на мир, систему общественных и человеческих отношений, культуру, морали, наконец, со своим особым зощенковским языком, разительно, который отличается от языка всех до него и после него работавших в жанре сатиры писателей. Но главное открытие прозы Зощенко – это его герои. Люди самые обыкновенные, вроде бы неприметные, не играющие. По грустно и ироническому замечанию писателя, роли в сложном механизме наших дней. Эти люди далеки от понимания причин и смысла во многом происходящих перемен. Возможно, они не могут это понимать в силу привычек, взглядов и интеллекта приспособиться к происходящим переменам. Гоголевский смех сквозь слезы, который присущ большинству коротких рассказов Зощенко, вот как характеризовали многие его художественное писание. И особенно его, как он сам их называл, сентиментальные повести. Многие считают, что писатель специально искажал слова, чтобы смешить читателя. Но вот сам Зощенко по этому поводу говорил, что он пишет на современном языке улиц, и что обращаться к читателю необходимо на его языке. И вот сегодня мы и обратимся к языку сатирика-юмориста Михаила Зощенко. И вот сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение цикла художественных чтений по мотивам сатирических произведений писателя Михаила Зощенко «Все невозможное возможно».

0: Михаил Зощенко «Прелести культуры».
1: Я всегда симпатизировал центральным убеждениям. Даже вот когда в эпоху военного коммунизма НЭП вводили, я не протестовал. НЭП так НЭП, вам виднее. Но, между прочим, при введении НЭПа сердце у меня отчаянно сжималось. Я как бы предчувствовал некоторые резкие перемены. И действительно, при военном коммунизме куда как было свободно в отношении культуры и цивилизации. Скажем, в театре можно было свободно даже не раздеваться. Сиди, в чем пришел. Это было достижение. А вопрос культуры – это собачий вопрос. Хотя бы насчет того же раздевания в театре. Конечно, слов нет. Без пальто публика выгоднее отличается. Красивее, элегантней. Но что хорошо в буржуазных странах, то у нас выходит боком. Так вот, товарищ Локтев и его дама Нюша Кошелькова на днях встретили меня на улице. Я гулял или, может быть, шел горло промочить, не помню. Встречают и уговаривают. Горло, говорят, Василий Митрофанович от вас не убежит. Горло завсегда при вас, завсегда его прополоскать успеете. Идемте лучше сегодня в театр. Спектакль «Грелка».
2: Ну и одним словом уговорили меня пойти в театр, провести культурный вечер. Пришли мы, конечно, в театр, взяли, конечно, билеты, поднялись по лестнице.
1: Вдруг назад кличут, велят раздеваться.
3: Польта! Польта, говорят, снимайте!
1: Локтев, конечно, с дамой моментально скинули польты.
2: А я, конечно, стою в раздумье. Пальто у меня было в тот вечер прямо на ночную рубашку надето. Пиджака не было. И чувствую, братцы мои, снимать как-то неловко. Прямо, думаю, срамота может произойти. Главная рубаха, нельзя сказать, чтобы грязная. Рубаха не особенно грязная.
1: Ну, конечно, грубая, ночная. Шинельная пуговица, конечно, на вороте пришита крупная. Срамота, думаю. Из такой крупной пуговицы в фойе идти.
2: Я говорю своим. Ну, прямо говорю, товарищи, не знаю, чего и делать. Я сегодня одет неважно. Неловко как-то мне пальто снимать. Все-таки подтяжки там и сорочка опять же грубая.
1: Товарищ Локтев говорит, ну покажись.
2: Расстегнулся я, показываюсь.
1: Да, говорит, действительно, видик у тебя, ой.
4: Дама тоже, конечно, посмотрела и говорит.
1: Я, говорит, лучше домой пойду. Я, говорит, не могу, чтобы кавалер в одних рубахах рядом со мной ходили. Вы бы, говорит, еще подштанники поверх штанов пристегнули.
4: Довольно, говорит. Вам не ловко в таком отвлеченном виде в театре ходить?
2: Я говорю, я не знал, что я в театр иду. Дура ты такая, а? Я, может, пиджаки редко надеваю.
1: Может, я их берегу? Что тогда?
5: Стали мы думать, что делать. Локтев собака говорит.
6: Фу! Вот чего!
5: Я, говорит, Василий Митрофанович, сейчас тебе свою жилетку дам. Надевай мою жилетку и ходи в ней, будто тебе все время в пиджаке жарко.
1: Расстегнул он свой пиджак, стал щупать и шарить внутри себя.
5: Ой, говорит, мать честная, пху, я, говорит, сам сегодня не при жилетке.
6: О, говорит, я тебе лучше сейчас галстук дам, все-таки приличней.
5: Привяжи на шею и ходи, будто бы тебе все время жарко.
6: Дама говорит, о, лучше, говорит, я ей-богу домой пойду. Мне, говорит, дома как-то спокойней. То, говорит, один кавалер чуть не в подштаниках, а у другого галстук за место пиджака.
5: Так, пущай, говорит, Василий Митрофанович в пальто попросит пойти. Фу.
1: Просим и умоляем, показываем союзные книжки. Не пущай.
3: Это, говорят, не 19-й год в пальто сидеть.
1: Фу, ну, говорю, ничего не пропишешь. Кажись, братцы, надо домой ползти.
5: Но как подумаю, что деньги заплачены. Не могу идти, ноги не идут к выходу.
1: Локтев собака говорит.
6: О, вот чего!
5: Ты, говорит, подтяжки отстегни, пущай их дама понесет за место сумочки. А сам валяй как есть, будто у тебя это летняя рубашка Апаш, и тебе, одним словом, в ней все время жарко.
6: Говорит, боже мой, боже мой, я подтяжки не понесу, как хотите. Я, говорит, не для того в театры хожу, чтобы мужские предметы в руках носить.
5: Пущай Василий Митрофанович сам несет или в карманы себе сует.
1: Раздеваю пальто, стою в рубашке, как сукин сын, а холод довольно собачий. Дрожу и прямо зубами лязгаю.
6: А кругом публика смотрит. Дама отвечает, скорее вы, подлец, эдакий, отстегивайте помощи. Народ же кругом ходит. Ой, ей-богу, лучше я домой сейчас пойду.
5: Фух, а мне скоро тоже не отстегнуть. Мне холодно. У меня, может, пальцы не слушаются. Так опять сразу отстегивать. Я упражнения руками делаю.
1: Фух. После приводим себя в порядок и садимся на места.

0: Ну, первый акт проходит хорошо, только что холодно. Я весь акт гимнастикой занимался. Вдруг в антракте задние соседи скандал поднимают. Зовут администрацию, объясняют насчет меня.
1: Да, да, вам говорят, противно на ночные рубашки глядеть. Это, говорят, их шокирует. Кроме того, говорят, он все время вертится, как сукин сын.
0: Я говорю, я верчусь от холода. Посиди-ка вот тут в одной рубахе. А я говорю, братцы, и сам не рад, что же сделать? Ой, я не могу. Ой, я не могу. Волокут меня, конечно, в контору. Записывают все, как есть. После отпускают.
1: А теперь, говорят, придется вам трешку по суду отдать.
0: Вот гадость-то. Прямо не угадаешь, откуда неприятности.

Да уж действительно, уважаемые друзья, не знаешь, откуда неприятности могут появляться. Иногда ждешь одного, получается, и выходит совсем другое на поверке. Ну что ж, сегодня вы в рамках нашего цикла художественных чтений «Невозможное возможно» по мотивам сатирических произведений Михаила Зощенко вы услышали рассказ «Прелести культуры» в исполнении актера Александра Муратова, режиссер цикла Дмитрий Бабушкин. Ну, а мы в этом самом цикле художественных чтений «Невозможное возможно» по произведениям Михаила Зощенко будем ждать вас в нашем следующем выпуске. Всего вам доброго и почаще улыбайтесь сами над собой.

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Столб, на котором совершал свои аскетические подвиги святой Симеон, был освящен после восстановления 1 сентября в Сирии. Освящение столпа увенчало неделю мероприятий «Свет из Алеппо», которое организовала православная епархия северной столицы Сирии. 1 сентября, в день памяти святого и первый день церковного года, епархия организовала поездку сотен паломников в древний монастырь-собор преподобного Симеона в районе горы Симеон близ Алеппо. Во время богослужения, возглавляемого митрополитом Алеппским Ефремом Маалули, был освящен столб, на котором знаменитый святой V века совершал свои аскетические подвиги и который значительно пострадал от землетрясений в ходе истории. Среди молящихся также был епископ Павел Тарзийский, окормляющий православную паству в исторической Антиохии, ныне это Южная Турция. Выставка «Детство, отрочество, святость» открылась 2 сентября в Центральном музее древнерусского искусства имени Андрея Рублева. В экспозиции представлены памятники христианского искусства 15-20 веков, затрагивающие тему детства в сюжетах и образах священной истории, созданные в разных художественных центрах России, а также Греции, Италии, Германии, Нидерландах и Польши. Выставка продолжает цикл тематических проектов музея в рамках программы «Образы и смыслы». Кураторы выставки, главный хранитель фондов Центрального музея древнерусского искусства имени Андрея Рублева Оксана Смирнова и завсектором станковой и монументальной живописи Юлия Устинова представили 4 раздела выставки. Экспозиция начинается с раздела, в котором представлены изображения детей в сюжетах и образах священной истории, начиная с рождения первых детей у Адама и Евы. Здесь есть редкое изображение четы прародителей с сыном Сифом, рожденным после убийства Авеля. Представлены образы юных библейских праведников, послушного воле отца Исаака, пострадавшего от злых братьев Иосифа, спасенного из Нила младенца Моисея, принявших страдания за веру в огненной печи, 3 еврейских отроков в Вавилоне и мучеников-братьев Маккавеев. В большой иконе святого пророка Ильи в житийных клеймах привлекает внимание эпизод младенчества будущего пророка, который подписан «Святого Илью ангелы огнем питают и огнем повивают», что символически предвосхищает огненное его восхождение. Взрослый Христос совершал чудеса, исцеляя и воскрешая детей. Тема благословения детей представлена на выставке в нескольких живописных вариантах наряду с мотивом ангельской помощи детям. Второй раздел – это символико-аллегорические композиции, в которых через детские образы визуализируются сложные богословские понятия. К ним относится, например, икона Спаса Эммануила, образ предвечного рождения второй ипостаси от Бога Отца и его вневременного пребывания в лоне Отчим. В облике младенцев и детей иносказательно изображали чистые души в раю в сюжете лона Авраамова. В двух вариантах представлен сюжет «Христос – недреманное око», символический образ трехдневного погребения и воскресения. Это иконы и живописные изображения синодального периода на основе итальянской гравюры «Младенец дремлет на кресте в окружении атрибутов страстей». Образ младенца Христа, лежащего в литургическом сосуде, объединивший темы крестной и евхаристической жертвы, можно увидеть в иконах «Се Агнец» и «Иоанн Предтеча, ангел пустыни». Третий раздел «Святые отцы и отроки христианской истории» представляет как широко почитаемых персонажей, так и тех, кто известен гораздо меньше. Дети-мученики первых веков христианства, сестры Вера, Надежда, Любовь с матерью Софией, трехлетний Кирик, казненный в IV веке вместе с матерью Иулиттой, один из наиболее чтимых святых детей Западной и Восточной церквях и другие. Широкую популярность в христианском мире получила история о 7 спящих подростках из аристократических семей Эфеса, пострадавших во время гонений. По легенде, замурованные в пещере отроки уснули и пробудились через 200 лет, что воспринималось как подтверждение представления о всеобщем телесном воскресении накануне Страшного суда. Детские эпизоды в житийных иконах святителя Николая Чудотворца, преподобного Сергия Радонежского, преподобного Серафима Саровского, разные варианты изображения святого царевича Дмитрия, погибшего в Угличе, вполне ожидаемы на этой выставке, но от этого не менее интересны. Экспозицию завершает раздел «Святые покровители детства». В нем представлены иконы, перед которыми совершались молитвы о чадородии, помощи в родах, успешном грудном вскармливании, здоровье младенцев. Это Федоровская икона Богоматери, Доброчадие, Млекопитательница и другие. Множество предметов личного благочестия, нательные кресты, образки с соименными святыми, медальоны с ангелом-хранителем, как и мирные иконы с изображением тиземитого святого, которые заказывались крещению новорожденного по его росту, также в числе экспонатов новой выставки. Тема воспитания и обучения детей на выставке отражены в нескольких памятниках иконописи и книжности. Уникальная икона «Святой Иоанн Богослов с чудом о гусаре» рассказывает о помощи святого мальчику-пастуху, который очень хотел научиться иконописи. Сначала святой устроил его в подмастерье к художнику, но тот пренебрегал обучением отрока, и Иоанну Богослову пришлось обучать ребенка самому, а в результате тот победил в состязании иконописцев. Все экспонаты выставки стилистически чрезвычайно разнообразны. По словам кураторов, артефакты разговаривают со зрителем на художественном языке сменявших друг друга эпох, от древнерусского искусства и живоподобия до религиозного барокко, классицизма, эклектики и модерна. В создании выставки принял участие целый ряд как государственных музеев, так и известных частных собраний, а также Музей христианского искусства, Церковно-археологический кабинет Московской духовной академии. А выставку можно посетить до 15 ноября. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 5 сентября по новому стилю или 23 по старому. И сегодня мы совершаем отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы, а также память священномученика Иринея епископа Лионского II века, мученика Луппа Солунского, пострадавшего в начале IV века преподобных, отцов VI века Евтихия, игумена и Флорентия, святителя Каленника I патриарха Константинопольского VII самого начала VIII века, священномучеников XX века Ефрема Кузнецова, епископа Селенгинского, Иоанна Восторгова, пресвитера и мученика Николая Варжанского, священномучеников Павла Гайдая и Иоанна Карабанова, пресвитеров. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы говорим о святом из числа мирян XX века. Мученик Николай родился 25 ноября 1881 года в Овруческом уезде Волынской губернии в семье чиновника Георгия Варжанского. Как и многие выходцы из западных губерний России, испытавших на себе всю изощренность воздействия разного рода сект и инославия, Николай Юрьевич всем сердцем устремился к православию, понимая, что если делом своей жизни избирать служение народу, то оно должно быть связано с проповедью Слова Христова. Поэтому он поступает в духовную семинарию, а затем в Московскую духовную академию, которую оканчивает в 1907 году со степенью кандидата богословия. В 1907 году Николай женился на девице Зинаиде, дочери протоиерея Неофита Любимого, настоятеля Воскресенской церкви на Ваганьковском кладбище в Москве. Протоиерей Неофит Любимов был известным в Москве миссионером и проповедником и имел свое издательство, выпускавшее миссионерскую и апологетическую литературу. Общие устремления сблизили впоследствии Николая Юрьевича с его тестем протоиереем Неофитом, а их миссионерская просветительская деятельность и исповеднический подвиг были увенчаны мученическим венцом. В 1908 году Николай Юрьевич был сначала назначен на должность помощника противосектантского миссионера Московской епархии, а затем московского епархиального миссионера. С 1911 года, не оставляя миссионерской деятельности, он служил в канцелярии Святейшего Синода. Кроме того, он преподавал в Московской духовной семинарии. В 12 и в 14 годах он был награжден орденами Станислава и Анны III степени. В начале 20-го столетия одним из самых часто встречающихся пороков стало пьянство, распространившееся особенно широко среди рабочих. Николай Юрьевич вступил в борьбу с этим страшным пороком. Им было организовано Варнавинское общество трезвости, которое имело свое помещение и свой храм. В качестве лекторов Николай Юрьевич приглашал известных профессоров, и лекции собирали до 1000 человек. Вскоре ревностный и самоотверженный борец за души людей Николай Юрьевич стал хорошо известен среди рабочих. За 10 лет неутомимых миссионерских трудов Николаем Юрьевичем было написано и издано около 40 книг и брошюр на темы, касающиеся борьбы с сектами, как старыми, так и новыми. Одним из выдающихся явлений просветительской деятельности того времени было издание Николаем Юрьевичем книги «Доброе исповедание. Православный противосектантский катехизис», вышедшей в 1910 году. Николай Юрьевич получил множество отзывов на свою книгу. В частности, диакон Антоний Романенко писал: «Ознакомившись с вашими руководствами, я пришел к заключению, что это превосходит все написанное доныне. Опыты по вашим руководствам в школе, в которой я состою законоучителем, дали прекрасные результаты и, можно сказать, превзошли все мои ожидания». Николай Юрьевич был одним из активных участников миссионерских съездов, включая пятый съезд, проходивший летом 1917 года в Безюковском монастыре в Херсонской губернии. Но после февральской революции и прихода к власти безбожного правительства просветительскую деятельность Николаю Юрьевичу становилось вести все труднее. Во время Поместного собора 1917 года Николай Юрьевич исполнял обязанности делопроизводителя отдела о внешней и внутренней миссии и о церковной дисциплине. В октябре 1917 года большевики захватили Кремль. В эти дни они обстреляли Никольские ворота, повредив снарядами чудотворный образ святителя Николая. 1 мая, которое новая власть потребовала праздновать как интернациональный праздник, пришлось в 1918 году на Страстную среду. Власти повелели закрыть чудотворный образ святителя Николая на Никольских воротах красным полотнищем с надписью «Да здравствует первомайский интернациональный праздник». Но случилось чудо. Образ сам собой освободился от красного полотнища. Николай Варжанский описал это в выпущенном им листке, который назывался «Сказание о чудотворном образе святого угодника Божия святителя Николая над Никольскими воротами в Москве». Впоследствии власти публикацию об этом чуде поставили Николаю Юрьевичу в вину. 31 мая 1918 года Николай Юрьевич зашел на квартиру протоиерея Иоанна Восторгова, где в это время шел обыск и где присутствовали некоторые другие гости отца Иоанна. И был здесь арестован и затем заключен в Бутырскую тюрьму. Ордер на его арест был выписан лишь на следующий день. Обвинения Николаю Юрьевичу собирались из публикаций газет, выходивших после Февральской революции. На основании этих публикаций следователь ЧК вывел следующее обвинение. «Реакционер чистейшей воды ведет всегда погромную и черносотенную агитацию. Главным ему гнездом явилось Варнавинское общество трезвости». 7 июня следователь ЧК допросил Николая Юрьевича. Отвечая на его вопросы, исповедник сказал, что ему 37 лет, что он является московским епархиальным миссионером, сектоведом. После окончания академии все время занимался сектоведением и проповедованием православия. Почти сразу после ареста Николая Юрьевича в следственную комиссию стало обращаться множество людей и организаций с просьбой о его освобождении. К этим многочисленным просьбам присоединился и патриарх Тихон. Но всем просителям был один ответ – отклонить. Свидания не разрешили даже супруге мученика. 3 декабря 1918 года Николай Варжанский был приговорен к расстрелу. Казнь, а затем погребение святого состоялись на пустыре за оградой Калитниковского кладбища в Москве. На могиле родственниками был установлен металлический крест с надписью, но впоследствии крест был сломан и место захоронения утрачено. Святый мученичи Николая, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

бойтесь тех, сказал Господь, кто нас грозит.

0: Итак, дорогие друзья, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжается. Ну а я напомню, что по субботам мы с вами слушаем книги деяний святых апостолов. Очередную часть я и предлагаю вашему вниманию.
1: Деяния святых апостолов. Послание к Галатам, глава 3, стих 1. Павел указывает галатийцам, как они сами приняли Духа по вере. Стих 6. Обетование Божие Аврааму принято им верою. Стих 15. Закон, данный позднее, не отменяет Божьего обетования. Стих 23. Если вы Христовы, то вы по обетованию наследники. Стих 1. О несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Стих 2. Сие только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили Духа, или через наставление в вере? Стих 3. Так ли вы несмысленны, что, начавши духом, теперь оканчиваете плотью? Стих 4. Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Стих 5. Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит, или через наставление в вере? Стих 6. Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Стих 7. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама. Стих 8. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: «В тебе благословятся все народы». Стих 9. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. Стих 10. А все утверждающиеся на делах закона находится под клятвою, ибо написано: «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Стих 11. «А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет». Стих 12. «А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им». Стих 13. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе. Стих 14. Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верою. Стих 15. Братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Стих 16. Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано «и потомкам», как бы о многих, но как бы об одном: «и семени твоему», которая есть Христос. Стих 17. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Стих 18. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал оное по обетованию. Стих 19. Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов, рукою посредника. Стих 20. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Стих 21. Итак, закон противен обетованиям Божиим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Стих 22. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. Стих 23. А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Стих 24. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Стих 25. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. Стих 26. Ибо все вы сыны Божии, по вере во Христа Иисуса. Стих 27. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Стих 28. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Стих 29. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Послание к Галатам, глава 4, стих 1. Христос искупил подзаконных для усыновления. Стих 8. Боюсь, не напрасно ли я трудился у вас? Стих 21. Сыновья Авраама от рабы и от свободной и на сказание. Стих 1. Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Стих 2. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцем назначенного. Стих 3. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Стих 4. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Единородного, который родился от жены, подчинился закону, стих 5, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Стих 6. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющая «Авва, Отче». Стих 7. Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Стих 8. Но тогда, не знавши Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. Стих 9. Ныне же, познавши Бога, или лучше, получивши познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Стих 10. Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы. Стих 11. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас? Стих 12. Прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я как вы. Вы ничем не обидели меня. Стих 13. Знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, стих 14, но вы не презрели искушения моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса. Стих 15. Как вы были блаженны! Свидетельствую о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне. Стих 16. Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Стих 17. Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. Стих 18. Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас. Стих 19. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Стих 20. Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас. Стих 21. Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Стих 22. Ибо написано: Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Стих 23. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. Стих 24. В этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь. Стих 25. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. Стих 26. А Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам. Стих 27. Ибо написано: «Возвеселись неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа». Стих 28. «Мы, братья, дети обетования по Исааку». Стих 29. «Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне». Стих 30. Что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной». Стих 31. «Итак, братья, мы, дети, не рабы, но свободны». Послание к Галатам, глава 5. Стих 1. «Стойте в свободе». Стих 13. «Не пользуйтесь свободой для угождения плоти». Стих 16. «Дела плоти и плод духа». Стих 1. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Стих 2. «Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа». Стих 3. «Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон». Стих 4. «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». Стих 5. «А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры». Стих 6. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». Стих 7. «Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Стих 8. Такое убеждение нет призывающего вас. Стих 9. Малая закваска заквашивает все тесто. Стих 10. Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе. А смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. Стих 11. За что же гонят меня, братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. Стих 12. О, если бы удалены были возмущающие вас! Стих 13. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Стих 14. Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. Стих 15. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Стих 16. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Стих 17. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Стих 18. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Стих 19. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. Стих 20. Идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси. Стих 21. Ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Стих 22. Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. Стих 23. Кротость, воздержание. На таковых нет закона. Стих 24. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Стих 25. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Стих 26. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Послание к Галатам, глава 6, стих 1. Носите бремена друг друга, будем делать добро всем. Стих 11. Последние предостережения и благословения. Стих 1. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Стих 2. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Стих 3. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Стих 4. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Стих 5. Ибо каждый понесет свое бремя. Стих 6. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Стих 7. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Стих 8. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Стих 9. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Стих 10. Итак, доколь есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Стих 11. Видите, как много написал я вам своей рукою. Стих 12. Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Стих 13. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. Стих 14. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Стих 15. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Стих 16. Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость к Израилю Божию. Стих 17. Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. Стих 18. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братья. Аминь.
0: Дорогие друзья, на наших волнах звучала очередная часть из книги «Деяний святых апостолов». Продолжение следует. Ну а мы продолжаем наш эфир.

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В праздник Успения Пресвятой Богородицы 28 августа после литургии в Старицком Успенском мужском монастыре на территории ландшафтного монастырского парка митрополит Тверской и Кашинский Амвросий осветил памятник «Три игумена», созданный семьей скульпторов Плохотских, сообщает пресс-служба Тверской епархии. Памятник посвящен трем русским святым, чья жизнь и служение были связаны со Старицкой обителью. Первому патриарху Московскому и всея Руси святителю Иову, преподобному Дионисию Радонежскому и святителю Герману, архиепископу Казанскому и Свияжскому. Центром скульптурной композиции стал крест, выполненный из белого камня. Этот материал напоминает о знаменитом старицком мраморе, белом известняке, который на протяжении столетий добывали в окрестностях Старицы и использовали при строительстве и украшении храмов и других сооружений. После освящения памятника митрополит Амвросий поблагодарил председателя Совета фонда возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря Христенко за многолетнюю поддержку древней обители, вклад в сохранение ее исторического и духовного наследия и за новый памятник, ставший подарком монастырю и городу. Святитель Иов, уроженец Старицы, принял монашеский постриг в Старицком Успенском монастыре, был его игуменом и впоследствии стал первым патриархом московским и всея Руси. Его жизнь закончилась в родной обители. Святитель Герман, также уроженец Старицы, был настоятелем Старицкой обители, а позднее стал архиепископом Казанским и Свияжским. Преподобный Дионисий Радонежский был настоятелем Старицкого Успенского монастыря, а впоследствии игуменом Троицы Сергиевой Лавры. Он вошел в историю Русской Церкви как один из выдающихся церковных деятелей смутного времени. Вы слушаете новости. В духовно-культурном центре имени равноапостольных Кирилла и Мефодия в Астане завершил работу первый всеказахстанский съезд по церковной и социально-благотворительной деятельности «Служение ближнему». В работе съезда принимали участие руководители и сотрудники социальных отделов епархии Казахстанского митрополичьего округа, сестры Милосердия из Алматинской и Кокшетауской епархии, духовенства и верующие храмов города Астаны. Перед началом работы форума в Успенском кафедральном соборе, отметившем в этот день престольное торжество, была совершена литургия. Богослужение возглавил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. Далее состоялась его встреча с участниками съезда, в рамках которого иерарх выступил с докладом о церковно-социально-благотворительной деятельности митрополичьего округа. По окончании пленарного заседания состоялась работа по секциям. Второй день форума был посвящен практическим вопросам организации церковного социального служения и обмену опытом между представителями епархии Казахстанского митрополичьего округа. Участники обсудили вопросы защиты материнства и детства, поддержали беременных женщин, развитие добровольческого служения, помощь нуждающимся, организацию приходской социальной работы. Отдельное внимание было уделено опыту реализации социальных проектов в епархиях и приходах Казахстанского митрополичьего округа. С докладами выступили представители социальных отделов, сестрички и добровольческих объединений. В рамках съезда состоялась презентация проекта «Ты нужен миру». Были представлены опыт работы кризисного центра «Дом для мамы» и другие направления церковной социальной деятельности. По итогам работы съезда участники приняли резолюцию, в которой определили основные направления дальнейшего развития церковно-социально-благотворительного служения в Казахстане. И последняя информация выпуска. Издательский совет Русской Православной Церкви начал прием работ для участия в 13-м сезоне международного детско-юношеского литературного конкурса имени Ивана Шмелева «Лето Господне». Проведение конкурса призвано содействовать формированию устойчивого интереса к изучению отечественной литературы, истории русского языка и основ православной культуры. Творческие работы принимаются до 10 декабря. Участники конкурса распределяются по трем возрастным группам. Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету участника на сайте конкурса и приложить к ней творческую работу, оформленную в соответствии с требованиями, указанными в положении о конкурсе. Участники конкурса могут выбрать одну из следующих тем: «Священное Евангелие как основание русской литературы», «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих, подвиг любви и веры», «Человек заслуживает свое счастье и всегда страдание», к 160-летию создания Достоевским романа «Преступление и наказание». «Царствие Божье – это тихое, мирное, незаметное вхождение Духа Святого в сердца человеческие», к 150-летию со дня рождения святителя Луки Крымского. «Без дела, без того, чтобы в нем нуждались, человек жить не может», к 90-летию со дня рождения писателя Валентина Григорьевича Распутина. «Поистине, то был золотой век нашей литературы, период ее невинности и блаженства, поэзия и проза 19-го столетия». Также тема может быть сформулирована автором самостоятельно. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Мама, я попал в беду.
2: Я разбила машину.
3: Я в больнице.
4: Срочно нужны деньги.
5: Такое сообщение, конечно, может ввести в ступор любого заботливого родителя. Но не спешите отдавать деньги. Мошенники любят давить на самые светлые чувства. Часто мошенники представляются врачами, полицейскими или друзьями якобы попавшего в беду. Предлагают перевести им деньги или даже заехать лично. Не верьте. Сразу прерывайте беседу.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие друзья, просим вас обратить внимание на то, что время выхода некоторых наших передач в эфире может иногда сдвигаться от привычного вам. Это связано с большим хронометражом передач, и чаще такой сдвиг может происходить в вечернее время. Поэтому просим вас быть внимательными, и если какую-то передачу вы особенно ждете, то включите, пожалуйста, приемник немного раньше заявленного в программе передач времени, чтобы не пропустить ее начало. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за, возможно, некоторые неудобства.

0: Гость в нашей студии.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и к радиоприемникам я сейчас в первую очередь хочу пригласить владельцев домашних животных, а именно котов. Все дело в том, что у меня в гостях Татьяна Пчельникова, заводчик сибирских кошек, питомника «Большая радость», и говорить мы сегодня будем про котиков. Татьяна с нами на телефонной связи находится. Татьяна, добрый день!
2: Добрый день, Мария.
1: Ну что ж, давайте с вами знакомиться.

0: вдруг я осознала, что кошки — это такой мир, когда я смотрела на выставках только с одной стороны, а теперь попала это с другой стороны, так скажем, выставочной палатки. Было очень интересно, посетили много стран с этим котиком тоже, получили титулы и так далее. То есть потом я переключилась внезапно на традиционный окрас. Ну и дальше уже это было как такое увлекательнейшее хобби, которое связалось в мою жизнь, в принципе, с многими разными людьми. И, скажем так, на сегодняшний день мой питомник достаточно известен даже в мире. И в американских изданиях выходят статьи по генетике, которая основана на разработках моего питомника. Ну, в общем, мы достаточно хорошо продвинулись. Я надеюсь, что оставим свой вклад в породе.
1: Одно дело, когда ты просто любишь кошек, и у тебя несколько животных дома, а другое — это целый питомник открыть. Это ответственность, расходы и много проблем. Как вы на это решились?
0: Все верно. Это непростое занятие, скажем так, очень затратное, требующее не только финансов, но и моральных и материальных средств. Да? Вот. Ну, как решились? Сначала, конечно, первые котята — это было «ой». Это было «ой, что это? Как это вообще происходит?» Вот. Затем, в принципе, благодаря помощи коллег-заводчикам, руководителю клуба Елене Борисовне, дальше направляли, поставили на поток. Я получила фелинологическое образование в клубе. Елена Борисовна у нас курсы читала, то есть в генетике разбираться начала. В ветеринарии, естественно, куда без этого. Вот. Ну а потом, так скажем, я была под... вернее, была членом, как сказать, коллективного питомника. Вот, и некоторое время была под руководством более опытной коллеги. Вот. Ну а потом, собственно, ставили на ноги, опыт появился и так далее. Пришло решение завести собственный питомник. И собственный уже, конечно, был зарегистрирован гораздо позднее, году, наверное, в 16-м. Вот. Ну и долго выбирали имя, хотелось что-то такое приятное. Ну и в итоге остановились на имени «Большая радость». Ну потому что действительно кошки приносят радость, и они большие. Вот. Ну и в дальнейшем уже котята получали приставку питомника. Вот. Ну и в этом поддержал руководитель клуба. Ну и, собственно, решение фелинологических ассоциаций, что котята регистрировались только при наличии у заводчика фелинологического образования и приставки питомника для этого. Вот. Ну, в общем, тут все так сложилось, что сподвигло на регистрацию собственного имени.
1: Фелинолог — это человек, который профессионально разбирается в породах кошек. Не всегда заводчик, но в большинстве случаев. Вот как строится работа питомника изнутри и что кошке дает нахождение в питомнике? Другими словами, кошке-то это зачем?
0: Кошки — это зачем? Ну, смотрите, я отношу себя к группе так называемых ответственных заводчиков, да, и на данный момент сейчас, перед тем, как, например, планировать вязку, то есть животные проверяются обязательно на заболевания генетические, да, на какие-то вирусные, инфекционные, неизлечимые вещи, которые являются ограничивающим фактором. Ну и, в принципе, таких животных не планируется вообще никогда вязать. Да? Вот. Проходим выставки, где получаем разводные оценки, где, соответственно, смотрят не только экстерьер, да, соответствие породе, но и также какие-то физические отклонения у кошек, которые тоже блокируют заводчикам, да, пускать такое животное в разведение. Вот. И, ну и, соответственно, плюсы животного из питомника — это то, что животное приезжает сразу привитым, кастрированным обязательно. То есть животные в любимце у меня покидают питомник без фертильных функций. Это вот однозначно. Плюс ко всему, это животное уже гарантированно не несет за собой каких-то смертельных инфекционных заболеваний и генетических отклонений. Ну, то есть внезапно нет ни сибиряков, частенько проверяют на почки и сердце. Ну, то есть это то, что считается зонами риска. Вот мы, соответственно, отслеживаем эти вещи. Вот. Ну и данное животное со стабильной, хорошей психикой. То есть это непонятно. Я, конечно, понимаю, то есть у меня были в детстве и подобрашки, они тоже были достаточно милыми, ласковыми, но туалетом они считали все вокруг. Вот. А животное из питомника, оно все-таки уже сразу социализировано, приучено к месту, обладает достаточным таким, скажем так, сибирским темпераментом, спокойным, но с высокой самооценкой. То есть сибиряки — это такие мощные, крупные животные, которые, в принципе, очень ласковые, но, тем не менее, не дадут себя в обиду, если их там начинать как-то

0: бежать, то есть они могут за себя и постоять. Вот. Ну и на самом деле, ну, все-таки сейчас, насколько я вижу, если у меня в детстве еще можно было каких-то более-менее милых пушистиков на улице встретить, то благодаря тому, что сейчас заводчики встали на позицию, что все породы практически из питомников выезжают уже кастратами, и у людей меньше шансов выбросить на улицу животное, которое начинает в период полового созревания вести себя как-то неадекватно, кричать, метить, там еще что-то. То есть это все сразу исключается и гарантирует долгую и счастливую совместную жизнь с человеком.
1: Если мы говорим про питомники, то, скорее всего, речь идет про разведение одной или двух монопород. Вот как устроен ваш день рабочий, из чего он состоит?
0: Ну, ранний подъем, да, и как в селе берем лопату, убираем лотки. То есть, в принципе, доить только не надо, да, так кормить, чесать, воду менять, то есть всех погладить. Утром рано, где-то примерно, ну, минут 30-40 это занимает, вот ежедневный уход, вот точно так же где-то вечером все это. Ну и в течение дня, поскольку я работаю из дома, приходят погладиться, что-то вкусненькое выключить и так далее. То есть, в принципе, вот такой день насыщенный. А когда котята, роды и так далее, то есть день может и 24 часа с ними наблюдать. То есть ночью можем рожать, с утра идти на работу. То есть тут вот быт такой. Ну и минус, конечно, свободное планирование отпуска. То есть надо всегда, чтобы кто-то оставался с кошками. Такой роскоши, что заводчик может все бросить и уехать или заболеть. Ну, в общем, тут уже есть некоторые ограничения.
1: Я знаю, что у каждой породы есть такой определенный, ну, набор признаков, что ли, да, по которым она либо подходит, либо нет для дальнейшего разведения и участия в выставках. Вот что происходит с котятами, которые этот отбор не проходят по каким-то причинам?
0: Нет, немножко не так. Смотрите, все животные, питомники, они, естественно, чистокровные, да, как вы называете. На самом деле имеется в виду, что они произошли от определенных папа и мама, у них есть родословная в любом случае, да, вот, соответственно, признак чистопородности тут как бы, ну, не совсем корректно использовать. Они все сибиряки, все они породистые. Другой вопрос, что, например, на актировке руководитель клуба может порекомендовать, что вот это животное, допустим, она видит в нем шоу-потенциал, какие-то, значит, очень нужные для развития породы характеристики, то есть и у сибиряков очень большое внимание уделяется на формат головы. То есть определенного размера профиль, нос, подбородок, ушки, глазки, постав там, и так далее. То есть, в общем, много очень уделяется этому баллов на выставке. Ну и, соответственно, эксперт на актировке отсматривает весь помет и, например, выбирает лучшего. Вот. А животные, которые, допустим, менее соответствуют стандарту, но не менее от этого красивые, здоровые, пушистые, просто продаются как любимцы, и все. То есть все находят себе семьи и живут и радуют своих владельцев.
1: Ну вот я не знаю, правда или нет, но я читала, что есть отбор по определенным параметрам. Вот когда котенок рождается, то или есть какое-то лишнее пятнышко, или форма носа не соответствует, или что-то еще. И он уже не считается полностью соответствующим породе.
0: По окрасу есть ограничения у персов и так далее. То есть, ну, это не то, чтобы несоответствие породе, это несоответствие окрасу, допустим, признанных пород или так далее. То есть, ну, это не отменяет документы на этого котенка родословно и так далее. То есть единственное, что будет ограничение по разведению. Вот и все. То есть это животное не рекомендуется в разведении.
1: То есть котенка потом просто кастрируют и продают как обычного питомца.
0: Разведенец, да, все верно.
1: Вот из чего обычно складывается стоимость породистых котят?
0: В целом обычно в питомниках как бы стоимость котят зависит от типа и от окраса. То есть, ну, конкретно вот у меня, да, вот это, ну, скажем так, определяющий фактор, потому что все остальное — питание, груминг, ветеринары, прививки, актировка, выставки и так далее — это, естественно, все ложится в целом, в общую, скажем так, массу котят. Вот. Ну и естественно, что шоу котенок он будет немножко дороже стоить, чем просто котенок домашний любимец.
1: По каким критериям вы отбираете будущих владельцев кошек, и было ли так, что вам приходилось отказывать кому-то?
0: Да, бывало. Потому что сразу же видно, когда человек приходит именно за котенком, он начинает спрашивать характер, привычки, Ну, то есть, может быть, окрас какой-то нужен. Ну, а человек, который просто начинает с вопроса, сколько стоит? Ну, то есть, это уже однозначно не наш клиент. Он как бы ориентирован уже совершенно не на любовь к животным.
1: В каких случаях вы посоветуете взять котенка условно с улицы, а в каких из питомника? Ну, понятно, что если, например, человек хочет какую-то определенную породу завести, то он идет туда, где эта порода есть. Ну, или там в приюте ищет, или идет в питомник какой-то соответствующий, да? Но вот если просто человек хочет кошку.
0: Ну, смотрите, тут все зависит от потребностей человека, да, его каких-то предпочтений, потому что породы, они, скажем так, уже наработали темпераменты, характеры, то есть для более общительных людей, которые любят пообщаться, например, есть ориенталы, для активных каких-то, которые любят, чтобы кошки постоянно бегали, там что-то делали, все это как бы. Есть, например, там, не знаю, бенгалы. Для тех, кто не очень любит гладить, но просто чтобы кошка была там, скажем, такая самодостаточная, да, есть более там такие самостоятельные породы, да. Вот. Ну а котенок с улицы — это всегда, ну, кот в мешке, то есть что из него вырастет, будет ли он ласковым или он будет диким, как вот мама в подвале не научила. Ну, то есть тут уже зависит от того, как это все сложится. То есть у меня был опыт, что родители просто подобрали с улицы, милая, котеночек понравился, все. После этого оставили энное количество денег ветеринарке, ну и, соответственно, все равно котеночек погиб. Вот. Поэтому есть риск, что вы подберете просто больное животное с улицы. Поэтому тут выбор, конечно, за человеком. Рисковать взять с улицы, принести лишай, например, к себе домой внезапно, или какое-то больное животное, ну или же взять из питомника. Причем питомники сейчас достаточно лояльно относятся и к пенсионерам, и так далее. То есть есть животные, которые мы достаточно рано выводим из разведения, получив от них, например, нужный тип, окрас или так далее. Ну и ищем им уже любящие семьи, потому что, конечно, кошки лучше дома одной, но максимум вдвоем, когда ее хозяин одну любит, гладит, заботится о ней и так далее, конечно, чем когда их 5, 6, 7 бегает, и всем надо внимание.
1: Вот на какие критерии стоит обратить внимание, о чем себя спросить, чтобы сформировать точную картинку того, что человек ищет, какое именно животное ему нужно, чего бы ему хотелось, чтобы уже с готовым каким-то списком требований, да, прийти в питомник или в приют.
0: Вы знаете, я очень люблю в этом плане таких продвинутых, да, будущих владельцев, которые изначально читают о породах, читают об особенностях и приходят уже конкретно и говорят, что мы хотим именно сибиряка, потому что мы прочитали, что вот они такие-то, такие-то, да. Ну, допустим, к заводчикам ориенталов приходят там совершенно другие люди. Вот, соответственно, хотелось бы, чтобы будущие владельцы понимали свой ритм жизни, свои привычки, то есть насколько они готовы, хотят общаться с животным, да, как они готовы, например, откорректировать свое личное время и так далее. То есть, что если это, например, семья, которая хочет несколько раз в год оставлять животное где-то и уезжать, то есть, соответственно, тут уже, ну, надо какую-то породу, которая терпимо к этому относится, не будет скучать, стрессовать и тосковать о хозяевах, и да, может даже погибнуть из-за этого. Вот, соответственно, хотелось бы, да, чтобы люди понимали, что животное — это тоже ответственность, и взвешивали свои моральные, скажем так, даже возможности.
1: Насколько вообще воспитание кошки влияет на ее характер? Или, ну вот какой кошка родилась, такая она и будет, и бесполезно ее там как-то переучивать или воспитывать?
0: Ну, смотрите, тут получается 50 на 50. То есть 50% однозначно, вот какой котенок родился по характеру, такому, в принципе, он больше и останется. И в помете они вот действительно как люди рождаются, каждый со своим характером. Кто-то более активный, любознательный, кто-то очень скромный, кто-то вообще, то есть, трусливый бывает сразу с рождения, да? И 50% — это, конечно, работа заводчика, чтобы как-то вот в младенчестве это все можно было откорректировать, чтобы тот же самый трусливый котенок, да, он стал достаточно, ну, перевести его трусость в любознательность какую-то, да, там, страх этот убрать перед людьми и так далее. То есть, в принципе, вот это примерно вот так и работает. Да, действительно, практически любую кошку можно приучить к туалету, потому что вообще генетически кошки очень чистоплотные животные. И если вдруг, например, ваша кошка начала где-то вести себя неадекватно, адекватно, где-то лгали, где-то пописило, еще где-то что-то там накакало. То есть вам рекомендуется вообще-то обратить внимание на ее состояние здоровья. То есть она таким образом сигнализирует о каких-то проблемах. То есть не бывает просто так, что вчера она еще ходила в лоточек, а сегодня она вам вдруг ходит под дверь. То есть либо это животное не стерильное, и она просто сигнализирует о том, что ей хочется кота или там кошку и так далее. Если это кастраты, то, соответственно, это может быть первой манифестацией, что ей просто больно ходить в туалет, и какая-то это может быть признаком манифестации мочекаменной болезни.
1: Вот, кстати, про кастрацию давайте поговорим. Когда надо кастрировать, всех ли надо кастрировать, ну и так далее. Нужна ли кастрация вообще?
0: Ну, смотрите, в Европе уже лет, наверное, 15 практикуется ранняя кастрация, да, а в России сейчас уже лет последние так 5-7 научились это делать. Соответственно, никаких последствий от ранней кастрации, каких-то мифов там о том, что это влияет на рост кошек там, или еще на что-то, никак это не влияет, это не собаки, то есть тут немножко другая физиология, генетика. Вот, соответственно, ждать полового созревания, и когда у котеночка вдруг внезапно сформируется нехорошая привычка писать вам на кровать или в тапки, ну, соответственно, лучше бы этого не дожидаться, поскольку никаких родов для здоровья не существует, то есть так же, как и людям, кискам роды здоровья особо не добавляют. То есть, в принципе, в питомниках кошки рожают не чаще, чем раз в год, максимум два, может быть, потому что в клубе, ну, можно иметь 3 помета за 2 года, не чаще. Ну, примерно мы так и планируем вязки, и, соответственно, даем кошкам и восстановиться, витамины им даем и так далее. Вот. И, в принципе, вот то, что говорят сами кошки, которые им оставить их, значит, не стерильными, и потом они сами стерилизуют. Но тут есть риск о том, что хозяин может просто пропустить пиометру. У кошек пиометра, она гормонозависима. Вот, соответственно, она просила кота, например, да, хозяин там, значит, это, ну, скажем так, попросила, перестала, и вдруг потом кошка начинает болеть, у нее начинаются какие-то гнойные выделения. И что вдруг бегут к ветеринару? Ну, как бы, и могут уже и не спасти в этот момент. Поэтому ранняя кастрация, стерилизация — это все-таки, я считаю, 90% того, что ваше животное не приобретет гормонозависимые какие-то заболевания. И мочекаменные, кстати говоря, профилактика — это вот, как бы неудивительно было, это все-таки ранняя кастрация, профилактика у котов мочекаменных.
1: Что самое тяжелое в вашей работе, о чем никто не догадывается?
0: Самое тяжелое, ну, это, знаете, когда, наверное, или уходят котята, или когда что-то случается в родах. То есть тут уже, ну, скажем так, только молиться, уповать на Бога, что вдруг произойдет. То есть были разные, конечно, случаи, когда и кошку еле удалось спасти и так далее. То есть, в принципе, такого общепринятого мнения, да, как бывает, что легко, как только кошки рождаются, ну, вот нелегко бывает. У них так же, как у людей, бывают разные ситуации. Поэтому каждый раз у нас вязка и роды — это как бы, ну, риск такой определенный. Всегда под рукой все препараты и телефон ветеринара.
1: У вас монопитомник, то есть вы разводите одну породу. Расскажите, что это за порода и как она в вашей жизни появилась?
0: Это порода сибиряки. Как я уже говорила, самый первый котик у нас появился в 2008 году. Вот с него и началось это все. Он до сих пор жив, живет у нас у бабушки, счастливо, кастратиком. Вот, то есть это достаточно умный кот, очень красивый, спокойный, вальяжный сейчас такой. Вот. Ну и, собственно, с него это все и началось. А сама по себе порода начала формироваться в 80-е годы еще прошлого века. Вот. Но официально была зарегистрирована только в 1990 году. А зарубежные системы ее признали ближе к 2000-м. Вот. Ну и с тех пор, соответственно, порода уже достаточно сильно изменилась от того, что было в самом начале, поскольку заводчики писали стандарты, и, соответственно, под этот стандарт уже отбирались нужного фенотипа животные. Вот. Самые первые кошки в 80-х годах, конечно, это были фенотипичные, пушистые, большие животные, ну, просто с улицы. Вот. Ну, есть еще некоторая легенда, что это предки сибирских кошек, это так называемые бухарские кошки, да, которые привозились купцами, были достаточно пушистые, красивые, хорошо ловили мышей, ну, соответственно, получили большое распространение в Сибири. Поэтому, когда выбирали название, была Были разные варианты названия этой породы, но остановились вот на названии «сибирская кошка», чтобы ассоциировать именно с Россией, с Сибирью, что они мощные, пушистые и так далее. Вот. Ну а некоторое представление людей, что это прямо вот готовые такие большие животные, вышли из леса к людям, и они там такие сразу же и были. Ну это, конечно, ну, не более чем мифология. Вот. Тут приложен большой труд людей, заводчиков. Очень много работало над этой породой. Различные приливали окрасы, и размер, и шерсть. Ну, то есть много людей работало над тем, чтобы получить современную сибирскую кошку.
1: То есть я правильно понимаю, да, что если человек захотел какую-то определенную породу иметь, то надо основательно к этому подготовиться и все об этой породе узнать, а не просто увидел, ой, какая красивая кошечка, хочу такую же.
0: Да, вы правы, все верно. То есть если человек, например, хочет избавить себя от проблем с шерстью, есть прекрасные голые кошки, да, то есть в принципе, но там есть другие особенности, они мерзнут, их надо скупать, то есть так далее. То есть вот насколько он планирует свою жизнь и что он хочет получить от общения с животным.
1: Ну и в конце давайте в общих чертах пробежимся по общим рекомендациям содержания кошек и, ну, самого главного, наверное, с питания, это еда со стола или все-таки специализированный корм?
0: Ну, смотрите, сейчас питание со стола, оно иногда для людей вредное, вот, поэтому все-таки мы придерживаемся профессиональных кормов, да, берем премиум марки, ну, то есть, естественно, не KitKat и так далее, вот, и влажники тоже этих же фирм. Соответственно, это гарантирует то, что животное получает достаточное количество белка, витаминов и так далее. В качестве прикорма котятам и так далее, конечно, я беру просто обычное мясо, потому что в природе кошки, они все-таки, ну, мелкие хищники, грызунов едят и так далее. То есть, в принципе, они достаточно хорошо птицу должны кушать, да. Вот, берем цыплят, прям настоящих. Вот, они их отлично кушают. Ну, конечно, их не живых отдают. Вот. Ну и, соответственно, это гарантирует то, что у кошки пищеварение, оно не уходит все-таки далеко на промышленных кормах. Это дает и кератин необходимый, да, и кальций в косточках. То есть там это все сказывается и на шерсти, и на общем состоянии кошки. Когда необходимо, например, обязательно показывать ветеринару. То есть если у кошки отравление какое-то, или она лежит вялая, какая-то температура, например, вы видите, что она горячая. То есть лучше всего, конечно, идти к специалисту и показать, найти хорошего ветеринара и, соответственно, отнести любимица туда. Вот. По поводу туалета, игрушек и так далее, то есть тут уже на любителя. То есть кто-то предпочитает наполнители, которые можно смывать, кто-то, которые, значит, компующиеся. Тут уже на вкус и цвет. Кошки, в принципе, можно подобрать любой. И даже были у меня прецеденты, когда даже мы сами учили, в принципе, наших котиков ходить на унитаз. Они тоже умеют делать. Если задаться целью, то, в принципе, вполне таки себе возможно. Вот. Соответственно, витамины где-то раз в полгода, ну и беременным обязательно, мы покупаем витамины, тоже поддерживаем обязательно кошечек, даем им игрушки, чтобы кошке не был интересен ваш диван, да, обои и так далее, то есть у нее должно быть место, где поточить когти. Мы для этого используем когтеточки, какие-то игрушки. Даже для кошек есть интерактивные развивающие игрушки, да, то есть у нас умные котята, они умеют какие-то вещи там играть какими-то сложными игрушками. Вот, соответственно, дальше, чтобы котенок правильно относился к человеку, да, и в будущем не грыз руки и так далее, то есть это, никогда не используем руку для игры с котенком, только погладить, кормить и так далее. Играть лучше все-таки какими-то махалками, мышками, еще чем-то, то есть чтобы у животного не было даже соблазна погрызть, пока он миленький, маленький, конечно, он вам не сильно руку покусает, да, а потом, когда это вырастет 8-килограммовый кот, представляете, как он вам может сгрызть? До костей может обгрызть. Поэтому руками мы не играем с кисками.
1: Чем хороший специализированный корм отличается от простого, который можно купить в супермаркетах? Ну, то есть есть корма, которые можно купить только в зоомагазинах, а есть те, которые продаются на полках обычных магазинов. Вот почему мы чаще всего в рекламе видим именно вот кормов, которые составляют класс масс-маркета. Ну и потом, есть же такой предрассудок, что премиальный или такой специальный корм, да, нужен только кошкам, которые как раз вот дорогие какие-то породы, да, из питомников, они там участвуют в выставках, они родоначальники каких-то пород, ну и так далее, и так далее. А вот простых кошек, которые там с улицы, да, из приютов, их можно и самым простым кормом кормить.
0: Ну, это одно из, скажем так, неправильных убеждений, да, сформировавшихся, видимо, под влиянием действительно какой-то рекламы, где показывают милых каких-то беспородных даже котят, которые едят китикет и так далее. И показывают, например, на упаковках профессиональных кормов, там породистые животные. И у людей формируется какое-то прям такое нехорошее представление, что это вот для породистых, а это вот можно и всех кормить. На самом деле пищеварение у любой кошки, хоть она породистая, хоть она беспородная, оно одинаковое. Вот, соответственно, конечно, корм, который дороже, он качественнее. Просто там действительно есть белок. Если вы обратите внимание, то профессиональные корма всегда содержат на упаковке процентное содержание белка, витаминов, клетчатки и так далее. То есть там, в принципе, достаточно сбалансированный рецепт и под разные ситуации. То есть есть и лечебные, ветеринарные корма для кожи, для шерсти, там, для зубов, еще для чего-то. Ну а масс-маркет — это, в принципе, больше нацелен, ну, просто, скажем так, на, не знаю даже, как, зачем они его вообще выпускают. Ну, видимо, действительно, для людей, которые считают, что кошкам и так пойдет, вот, там в основном, конечно, содержание белка и нужных веществ, оно минимально. Ну, а весь упор сделан на усилители вкуса, как бы это ни странно казалось, для кошек тоже такое кладут, да, и какие-то, ну, не очень полезные вещества, ну, просто они как заполняют желудок, и на самом деле на этом все. Что, конечно, потом сказывается и на здоровье, и на качестве шерсти.
1: Ну и в конце, вот ваше самое главное напутствие и советы тем, кто прямо сейчас собирается завести какую-нибудь породистую кошку.
0: Обязательно узнать о породе, что о характере, да, действительно, о способах о груминге, да, способы там, не знаю, содержания, какие-то там особенности породы. Изучить, какие есть именно зарегистрированные питомники, то есть не покупать на Авито по ворованным фотографиям, потому что там то же самое, но за 1000 рублей. А по факту человек, когда приезжает, он видит, что на самом деле фотографии на Авито были украдены из профессионального питомника, а там просто, ну, скажем так, разведенцы, которые плодят больных животных, и на самом деле совсем даже не питомник и так далее. То есть человек должен быть уверен, что это действительно питомник, желательно найти его в регистрационной базе. Да, такие есть, пожалуйста, мы в ВЦФ зарегистрированы, то есть на сайте ВЦФ есть имя нашего питомника. Можно проверить это все. Можно обратиться в клуб, то есть в Екатеринбурге несколько клубов, и просто написать или позвонить руководителю клуба. Она уже может подсказать, какие конкретно питомники, да, у нас есть, чтобы человек не столкнулся с мошенниками, которые продают, скажем так, нездоровых животных под видом породистых. Вот, соответственно, оценить свои габариты квартиры, да, там, и так далее. То есть насколько будет животному там комфортно. Потому что, ну, сами понимаете, что в маленькой однокомнатной квартире, если живет 10 человек, и завести туда еще огромную какую-нибудь кису, то ей будет, наверное, там не сильно комфортно. Ну и оценить, как бы, насколько животные лояльны, например, если есть маленькие дети. То есть тут тоже надо смотреть обязательно, что насколько активное животное и как они себя ведут с детьми, с собаками. То есть есть особенности пород, которые, например, очень лояльны к собакам, а есть некоторые, наоборот, которые их терпеть не могут. То есть, соответственно, хотелось бы, чтобы человек был подготовлен и материально, и морально, потому что он будет нести ответственность и подберет к себе животное, которое будет ему близко и по духу, и по поведенческим каким-то особенностям. То есть вот пожелание было бы вот такое. Ну и кормить, конечно, профессионально и по рекомендациям заводчика. Не давать со стола колбасу ни в коем случае. Очень популярен миф, что котики пьют молоко. Нет, котики никогда не пьют молоко. Это для них вредно. Соответственно, большей частью все-таки в первую очередь ориентироваться на рекомендации заводчиков по питанию.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Надеюсь, вам было интересно так же, как и мне. Спасибо вам за внимание и компанию. Ну а мне, ведущей Марии Заостровных, осталось только напомнить, что в гостях у программы, точнее на телефонной связи со студией, находилась Татьяна Пчельникова, заводчик сибирских кошек питомника «Большая радость». Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч в эфире.

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. В Брянске больница святителя Алексия открыла учебный класс по подготовке сестер милосердия. Это уже 25-й подобный класс в России. 20 августа этого года в городе Брянск церковная больница святителя Алексия совместно с Брянской епархией открыла учебный класс по профессиональному обучению добровольцев и сестер милосердия по уходу за тяжелобольными и ранеными. Это уже 25-й учебный класс, открытый в церковной больнице в России при поддержке благотворительного фонда «Христианское милосердие». Аналогичные классы успешно работают в городах от Луганска до Иркутска, от Севастополя и до Вологды. Учебный класс расположился в Центре подготовки церковных специалистов. Перед его открытием в домовом храме во имя преподобного Нестора Летописца был совершен молебен на начало доброго дела, который в сослужении духовенства возглавил благочинный Брянского градского церковного округа протоиерей Сергий Рысь. Специально для поклонения брянским сестрам милосердия из больницы святителя Алексия был доставлен ковчег с частицей мощей святителя Луки Крымского. В благодарность за деятельное участие в открытии учебного класса протоиерей Сергий Рысин вручил Алексею Зарову награду Брянской епархии – медаль святого преподобного и благоверного князя Олега Брянского первой степени. От областного департамента здравоохранения Екатерина Андреева поблагодарила всех, кто принял участие в открытии учебного класса, а также сестер милосердия. После молебна священнослужители совершили освящение учебного класса, в котором созданы условия, приближенные к настоящей больничной палате. Уточняется также, что Брянское епархиальное сестричество милосердия было создано в октябре прошлого года. Сегодня сестры несут послушание в военном госпитале Брянска, заботятся о больных в других медучреждениях города и области, помогают в детском хосписе в уходе за маленькими пациентами. Напомню, Центральная клиническая больница святителя Алексия – это медучреждение Русской Православной Церкви, многопрофильное лечебное учреждение на 300 мест. Здесь лечатся люди из всех регионов России, вне зависимости от веры. Ну и к другим сообщениям выпуска. Около 2000 человек прошли крестным ходом в Калининградской митрополии в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы. Шествие объединило верующих обеих епархий – Калининградской и Черняховской, а всего крестным ходом прошли 1800 человек. На престольный праздник мужского скита в честь нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа на Бальге на праздничную литургию паломники духовенства и прихожане храмов региона отправились из Калининграда и области в пеший поход длиной в 5 километров во главе с митрополитом Балтийским и Светлогорским Серафимом. По прибытии на территории храма Спаса Нерукотворного владыка Серафим в сослужении духовенства митрополии совершил литургию под открытым небом. После литургии митрополит Серафим обратился к присутствующим с архипастырским словом, в котором, как отмечено, поблагодарил всех за совместные молитвы и выразил надежду на то, что такие пешие паломничества станут доброй традицией для этого праздника. Пришедшие в скит паломники также смогли ознакомиться с его жизнью, с его развивающимся хозяйством, строительными работами и перспективами роста, а еще были приглашены на праздничную трапезу. В информационном отделе Калининградской епархии подчеркнули, что Успенский крестный ход является самым массовым крестным ходом в Калининградской области и проводится ежегодно. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

Добрый вечер, дорогие друзья, у микрофона Мария Заостровных. Сегодня на волнах православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье» компанию за звукорежиссерским пультом мне составляет Екатерина Попова. На календаре суббота, 5 сентября. Кратко познакомлю вас с теми программами, которые сегодня вечером, ночью и завтра утром будут звучать в нашем эфире. Совсем скоро сказка «Три поросенка» Корнея Ивановича Чуковского. В 18.30 познакомимся с Алиной Сергейчук. Это поэтесса, которая расскажет о произведении «Странствия Орфея», посвященного святой Юлии Карфагенской, беседует Ирина Василевич. В 19.30 программа из цикла «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». В 19.30 звучащая книга, в 20.20 беседа о вечном. В 21.10 и в 23.10 вечернее молитвенное правило. В 21:40 псалмы царя Давида на русском языке прочитает их Лев Прыгунов. В 22.15 программа из цикла «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». В 22.30 духовное слово. Затем в 23.40 псалмы с 31 по 35. Ну а ровно в полночь на наших волнах зазвучит правило ко святому причастию. Далее в ночное время в нашем эфире будут звучать повторы программ, а также музыка. Каждый час будем повторять по одной передаче. Например, в 1:20 звучащая книга. Затем в 2:20 беседы о вечном. Затем разговор с Алиной Сергейчук. Репортаж Виктории Кауган. 17-е экофизма и программа из цикла «Духовное слово». В 6:20 и в 7:20 утра завтрашнего дня помолимся утренним молитвенным правилам. В 6:45 услышим православный календарь на завтрашний день, а в 7:50 – Евангелие дня, также на завтрашний день. Ну и, наконец, в 8:20 утра завтрашнего дня программа из цикла «Гость в студии». Вот такие передачи совсем скоро вы услышите на наших волнах. Прекрасного вам дня, дорогие друзья! Оставайтесь с нами!

0: Ну а сейчас на наших волнах детское время. Звучит сказка Корнея Ивановича Чуковского «Три поросенка».
1: Жили-были на свете три поросенка, три брата, все одинакового роста, кругленькие, розовые, с одинаковыми веселыми хвостиками. Даже имена у них были похожи. Звали поросят Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф.

0: Все лето поросята кувыркались в зеленой траве, грелись на солнышке, нежились в лужах. Но вот наступила осень. Солнце уже не так сильно припекало. Серые облака тянулись над пожелтевшим лесом. «Пора нам подумать о зиме», — сказал как-то Наф-Наф своим братьям, проснувшись рано утром. «Я весь дрожу от холода. Мы можем простудиться. Давайте построим дом и будем зимовать все вместе под одной теплой крышей». Но его братья не хотели браться за работу. Гораздо приятнее в последние теплые дни гулять и прыгать по лугу, чем рыть землю и таскать камни.
1: «А, успеется! До зимы еще далеко! Мы еще погуляем», — сказал Ниф-Ниф и перекурнулся через голову. «Когда нужно будет, я сам построю себе дом», — сказал Нуф-Нуф и лег в лужу. «Я тоже», — добавил Ниф-Ниф.
2: «Ну, как хотите. Тогда я буду один строить себе дом», — сказал Наф-Наф. «Я не буду вас дожидаться».
0: Ниф-Ниф и Нуф-Нуф не торопились. Им и думать не хотелось о работе. Они бездельничали с утра и до вечера. Они только и делали, что играли в свои поросячьи игры, прыгали и кувыркались.
1: «Сегодня мы еще погуляем», — говорили они. «А завтра, завтра с утра возьмемся за дело».
0: Но и на следующий день они говорили то же самое. С каждым днем становилось все холоднее и холоднее. И только тогда, когда большая лужа у дороги стала по утрам покрываться тоненькой корочкой льда, ленивые братья взялись, наконец, за работу.
1: Ниф-Ниф решил, что проще и, скорее всего, смастерить дом из соломы. Ни с кем не посоветовавшись, он так и сделал. Уже к вечеру его хижина была готова. Ниф-Ниф положил на крышу последнюю соломинку и, очень довольный своим домиком, весело запел. «Хоть полсвета обойдешь, обойдешь, обойдешь, лучше дома не найдешь, не найдешь, да». Напевая эту песенку, он направился к Нуф-Нуфу. Нуф-Нуф невдалеке тоже строил себе домик. Он старался скорее покончить с этим скучным и неинтересным делом. Сначала, так же, как и брат, он хотел построить себе дом из соломы. Но потом решил, что в таком доме зимой будет очень холодно. Дом будет прочнее и теплее, если его построить из веток и тонких прутьев. Так он и сделал. Он вбил в землю колья, переплел их прутьями, на крышу навалил сухих листьев, и к вечеру дом был готов. «У меня хороший дом, новый дом, прочный дом. Мне не страшен дождь и гром, да». Не успел он закончить песенку, как из-за куста выбежал Ниф-Ниф. «Ну вот и твой дом готов», — сказал Ниф-Ниф брату. «Я говорил, что мы быстро справимся с этим делом. Теперь мы свободны и можем делать все, что нам вздумается». «Пойдем к Наф-Нафу, посмотрим, какой он себе выстроил дом», — сказал Нуф-Нуф. «Что-то мы его давно не видели». «Ну, пойдем посмотрим», — согласился Ниф-Ниф.
0: И оба брата, очень довольные тем, что им ни о чем больше не нужно заботиться, скрылись за кустами.
2: Наф-Наф вот уже несколько дней был занят постройкой. Он натаскал камней, намесил глины и теперь не спеша строил себе надежный, прочный дом, в котором можно было бы укрыться от ветра, дождя и мороза. Он сделал в доме тяжелую дубовую дверь с засовом, чтобы волк из соседнего леса не мог к нему забраться.
0: Ниф-Ниф и Нуф-Нуф застали брата за работой.
1: «О, что ты строишь?» — в один голос закричали удивленные Ниф-Ниф и Нуф-Нуф. «Что это, дом для поросенка или крепость?»
2: «Дом поросенка должен быть крепостью», — спокойно ответил им Наф-Наф, продолжая работать.
1: «Уж не собираешься ли ты с кем-нибудь воевать?» — весело прохрюкал Ниф-Ниф и подмигнул Нуф-Нуфу.
0: И оба брата так развеселились, что их визг и хрюканье разнеслись далеко по лужайке.
2: А Наф-Наф, как ни в чем не бывало, продолжал класть каменную стену своего дома, напевая под нос песенку.
1: Никакой на свете зверь не ворвется в эту дверь. Хитрый, страшный, страшный зверь не ворвется в эту дверь. И я, конечно, всех умней, всех умней, всех умней. Дом я строю из камней, да.
3: Это про какого зверя он поет? Спросил Ниф-Ниф у Нуф-Нуфа. Это ты про какого зверя? Спросил Нуф-Нуф у Наф-Нафа.
2: Это я про волка, ответил Наф-Наф и уложил еще один камень.
3: Посмотрите, как он боится волка, сказал Ниф-Ниф. Какие здесь могут быть волки? Никаких волков нет. Он просто трус, трус.
2: И оба поросенка начали приплясывать и петь.
1: Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк. Где ты ходишь, глупый волк, старый страшный волк?
0: Они хотели подразнить Наф-Нафа, но тот даже не обернулся.
3: Пойдем, Нуф-Нуф, сказал тогда Ниф-Ниф. Нам тут нечего делать.
0: И два храбрых братца пошли гулять. По дороге они пели и плясали, и когда вошли в лес, то так расшумелись, что разбудили волка, который спал под сосной.
4: Что? Что это за шум? Недовольно проворчал злой и голодный волк и поскакал к тому месту, откуда доносились визг и хрюканье двух маленьких глупых поросят.
3: Ну, какие тут могут быть волки? Говорил в это время Ниф-Ниф, который волков видел только на картинках. А вот мы схватим его за нос, будет знать, добавил Нуф-Нуф,
0: который тоже никогда не видел живого волка. И братья опять развеселились и запели.
1: Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк. Где ты ходишь, глупый волк, старый страшный волк?
0: И вдруг они увидели настоящего живого волка. Он стоял за большим деревом, и у него был такой страшный вид, такие злые глаза и такая зубастая пасть, что у Ниф-Нифа и Нуф-Нуфа по спинкам пробежал холодок, и тонкие хвостики мелко-мелко задрожали. Бедные поросята не могли даже пошевельнуться от страха.
2: Волк приготовился к прыжку, щелкнул зубами, моргнул правым глазом,
3: но поросята вдруг опомнились и, визжа на весь лес, бросились на утек. Никогда еще не приходилось им так быстро, быстро, быстро, быстро бегать. Сверкая пятками и поднимая тучи пыли, они неслись, каждый к своему дому. Ниф-Ниф первый добежал до своей соломенной хижины и едва успел захлопнуть дверь перед самым носом волка.
4: «Сейчас же отопри дверь!» – прорычал волк. «А не то я ее выломаю!»
3: «Нет, я не отопру!»
2: За дверью было слышно дыхание страшного зверя.
4: «Сейчас же отопри дверь!» – прорычал опять волк. «А не то я так дуну, что весь твой дом разлетится!»
0: Но Ниф-Ниф от страха ничего уже не мог ответить. Тогда волк начал дуть. С крыши дома слетали соломинки, стены дома тряслись. Волк еще раз глубоко вздохнул и дунул во второй раз. Когда волк дунул в третий раз, дом разлетелся во все стороны, как будто на него налетел ураган. Волк щелкнул зубами перед самым пятачком маленького поросенка, но Ниф-Ниф ловко увернулся и бросился бежать. Через минуту он был уже у двери Нуф-Нуфа.
4: «Ну, теперь я съем вас обоих.
1: Ниф-ниф и Нуф-нуф испуганно поглядели друг на друга, но волк очень устал и потому решил пойти на хитрость.
4: Я передумал, сказал он так громко, чтобы его услышали в домике. Я не буду

0: страшный волк.
1: А волк и не думал уходить. Он просто отошел в сторонку и притаился. Ему было очень смешно. Он с трудом сдерживал себя, чтобы не расхохотаться. Как ловко я обманул этих двух глупых маленьких поросят.
0: Когда поросята совсем успокоились, волк взял овечью шкуру и осторожно подкрался к дому. У дверей он накрылся шкурой и тихо постучал. Ниф-ниф и нуф-нуф очень испугались. «Кто там?» – спросили они, и у них снова затряслись хвостики. «Это я! Я! Бедная маленькая овечка!» – чужим голосом пропищал волк. «Пустите меня переночевать! Я отбилась от стада, и я очень-очень устала!» «Пустить?» – спросил брата добрый Ниф-Ниф. «Овечку можно пустить!» – согласился Нуф-Нуф. «Овечка не волк!»
1: Но когда поросята приоткрыли дверь, они увидели не овечку, а все того же зубастого волка.
0: Братья захлопнули дверь и изо всех сил налегли на нее, чтобы страшный зверь не смог к ним ворваться.
1: Волк очень рассердился. Ему не удалось перехитрить поросят. Он сбросил с себя овечью шкуру и зарычал. «Ну, погодите же! От этого дома сейчас ничего не останется!» И он принялся дуть.
0: Дом немного покосился. Волк дунул второй раз. Потом третий. Потом четвертый раз. С крыши слетали листья, стены дрожали, но дом все еще стоял. И только когда волк дунул пятый раз, дом зашатался и развалился. Одна только дверь некоторое время еще стояла посреди развалин. В ужасе бросились поросята бежать. От страха у них отнимались ноги. Каждая щетинка дрожала. Носы пересохли. Братья мчались к дому Наф-Нафа.
1: Волк нагонял их огромными скачками. Один раз он чуть-чуть не схватил Ниф-Нифа за заднюю ножку, но тот вовремя отдернул ее и прибавил ходу. Волк тоже поднажал. Он был уверен, что на этот раз поросята от него не убегут. Но ему опять не повезло. Поросята быстро промчались мимо большой яблони, даже не задев ее. А волк не успел свернуть и налетел на яблоню, которая осыпала его яблоками. Одно твердое яблоко ударило его между глаз. Большая шишка вскочила у волка на лбу. А Ниф-Ниф и Нуф-Нуф, ни живы, ни мертвы, подбежали в это время к дому Наф-Нафа. Брат впустил их в дом и быстро закрыл дверь на засов. Бедные поросята были так напуганы, что ничего не могли сказать. Они молча бросились под кровать и там притаились.
0: Наф-Наф сразу догадался, что за ними гнался волк. Но ему нечего было бояться в своем каменном доме. Он сел на табуреточку и запел. Никакой на свете зверь, хитрый зверь, страшный зверь, не откроет эту дверь, да.
1: Но тут как раз постучали в дверь.
0: «Кто стучит?» – спокойно спросил Наф-Наф.
1: «Открывай! Открывай без разговоров!» – раздался голос волка.
0: «Как бы не так! И не подумаем!» – твердо ответил Наф-Наф.
1: «Ах так! Ну, держитесь! Теперь я съем всех троих!»
0: «Попробуй!» ответил из-за двери Наф-Наф, даже не привстав со своей табуреточки. Он знал, что ему и братьям нечего бояться в прочном каменном доме.
1: Тогда волк втянул в себя

себя побольше воздуха и дунул, как только мог. Но сколько он ни дул, ни один даже самый маленький камень не сдвинулся с места. Волк посинел от натуги, дом стоял как крепость. Тогда волк стал трясти дверь, но дверь тоже не поддавалась. Волк стал от злости царапать когтями стены дома, грызть камни, из которых они были сложены. Но он только обломал себе когти и испортил зубы. Голодному и злому волку ничего не оставалось делать, как убираться восвояси. Но тут он поднял голову и вдруг заметил большую широкую трубу на крыше. Ага, вот через эту трубу я и проберусь в дом, обрадовался волк. Он осторожно влез на крышу и прислушался. В доме было тихо. Я все-таки закушу сегодня свежей поросятиной, подумал волк и, облизнувшись, полез в трубу. Но как только он стал спускаться по трубе, поросята услышали шорох. А когда на крышу котла стала сыпаться сажа, умный Наф-Наф сразу догадался, в чем дело. Он быстро бросился к котлу, в котором на огне кипела вода, и сорвал с него крышку. «Милости просим», — сказал Наф-Наф и подмигнул своим братьям. Ниф-Ниф и Нуф-Нуф уже совсем успокоились и, счастливо улыбаясь, смотрели на своего умного и храброго брата. Поросятам не пришлось долго ждать. Черный, как трубочист, волк бултыхнулся прямо в котел. Глаза у него вылезли на лоб, вся шерсть поднялась дыбом, с диким ревом ошпаренный волк вылетел обратно на крышу, скатился по ней на землю, перекувырнулся 4 раза через голову, проехался на своем хвосте мимо запертой двери и бросился в лес. А 3 брата, 3 маленьких поросенка, глядели ему вслед и радовались, что они так ловко проучили злого разбойника. Никакой на свете зверь не откроет эту.

0: Старый страшный волк. Вот и все, что мы знаем про трех маленьких поросят. Ниф-нифа, нуф-нуфа и наф-нафа.
1: Ну вот на сегодня и все. На наших волнах звучала сказка «Три поросенка» Корнея Ивановича Чуковского. Ну а дальше в нашем эфире предлагаю более подробно познакомиться с произведением «Странствие Орфея», посвященного святой Юлии Карфагенской.
2: Здравствуйте, с вами Ирина Васильевич, и сегодня у нас в гостях на телефонной связи удивительный собеседник, православный литератор, поэт, редактор и лауреат международного конкурса духовной литературы «Молитва» Алина Сергейчук. Здравствуйте, Алина.
3: Здравствуйте.
2: Алина, вы автор глубоких поэтических и прозаических произведений, среди которых особое место занимает повесть «Странствие Орфея», приоткрывающая для современного читателя завесу античной христианской истории. Ваша повесть «Странствие Орфея» написана по мотивам жития святой мученицы Юлии Карфагенской. Почему именно эта святая привлекла ваше внимание?
3: Говорят, если какой-то святой особенно дорог вашему сердцу, это значит, что он первым полюбил вас, что он о вас молится. Еще в юности я с удовольствием читала жития святых. А в июле месяце так получилось, что я была на послушании в одном монастыре вместе с другими студентами. Я тогда была студенткой. И у меня было послушание, помимо прочего, за трапезой читать своим товарищам жития святых. И я читала жития, составленные святителем Дмитрием Ростовским. И среди них было житие святой мученицы Юлии. И оно как-то по-особому запало мне в душу и запомнилось на всю жизнь. И у меня была мечта написать книгу по ее житию, что я в конце концов и осуществила. Вообще, стоит сказать, что в житии святой Юлии, хотя она очень коротенькая, есть моменты, которые актуальны для каждого. Это верность и свобода – ключевые темы для православного человека. Наверное, стоит вкратце рассказать ее житие. Девочка из благородной христианской семьи в 10-летнем возрасте попала в рабство к язычникам. И всю жизнь дальнейшую она стояла за свою веру. То есть вокруг были люди, которые поклонялись идолам, которые предавались порокам, которые были совершенно нормальными для язычников. И которые, конечно, пытались склонить к этому и ее. Но она, несмотря на то, что была благородного происхождения, соответственно, не была приучена к тяжелому труду, смиренно восприняла свою участь, она трудилась честно и с отдачей, но при этом была готова претерпеть все, что ей приходилось претерпеть, но не отречься от Христа и не согрешить. Сначала хозяева пытались ее принудить поклониться идолам, а потом поняли, что это бессмысленно, а губить хорошую работницу нет смысла. Поэтому ее оставили в покое, она трудилась и в то же время молилась Господу Иисусу Христу, постилась и воздерживалась от всего, от чего должен воздерживаться христианин. Так она выросла. И когда она была уже взрослой, около 20 лет, то хозяин поручил ей какую-то важную работу в имении, вот, сделал ее в чем-то своей помощницей, а он был купцом. И когда он отправился в дальнее морское путешествие, он взял ее с собой, потому что ему была нужна ее работа. Можно отдельно поговорить о том, как я реконструировала детали жития, то есть чем именно она занималась, почему он ее с собой взял, да? Пока скажу об основном. Корабль пристал к острову Корсика, где в это время происходил какой-то языческий праздник. праздник. И хозяин, и рабы-язычники пошли праздновать это торжество и приносить жертвы идолам. А Юлия скрылась и спряталась на корабле в трюме, чтобы ее никто не заметил и не заставлял ее приносить жертвы идолам. Но язычники каким-то образом, опять же, можно сказать о том, почему они это начали делать, стали искать, нет ли на корабле еще кого-то, нашли Юлию, приволокли ее на берег, стали заставлять отречься от Господа. Она не отреклась, и тогда ее распяли на кресте. То есть в своем подвиге, в своем страдании она уподобилась Христу не только тем, что ее распяли на кресте, но и тем, что как Спаситель, будучи Сыном Божиим, Царем неба и земли, родился на земле, да, и зрак раба приим, как сказано в православных богослужениях. То есть принял на себя образ раба, да, земного человека, причем простого сословия. Также святая Юлия, будучи знатного почти царского рода, стала рабыней, но сохраняла свободу во Христе. И умерла на кресте, как Господь Иисус Христос. И Господь принял ее светлую душу. Когда она умерла, то люди увидели, как ее душа вспорхнула к небесам, как белая голубка. И вот когда ее мучили, то еще прежде, чем начали физически мучить, конечно, ее пытались подкупить, как обычно это делали во все времена любые мучители и гонители. Ей сказали: давай мы тебя выкупим, дадим тебе свободу, дадим тебе денег, и ты будешь спокойно, счастливо жить свободно. Но для этого принеси жертву идолам. А Юлия ответила: моя свобода в том, чтобы чистой совестью служить Христу. Вот это был основной принцип ее жизни. И в нашей жизни, хотя мы, слава Богу, свободные люди, тем не менее много несвободы. Нам приходится работать, зарабатывать на хлеб, кого-то слушаться, подчиняться каким-то земным условиям и условностям. И очень важно, чтобы у нас была вот эта внутренняя свобода во Христе. А для этого надо предпочитать всему верность Христу. И вот этот момент мне кажется ключевым в житии святой Юлии и тем, что может стать очень важным для любого читателя этой книги, вне зависимости от его возраста. Ну вот, наверное, так я отвечу на ваш вопрос.
2: Почему книга, рассказывающая о раннехристианской святой, носит имя античного певца Орфея? Какой главный метафорический или глубинный смысл вы вложили в это название?
3: У первых христиан было очень много символики, перекликающейся с античными мифами. Потому что ведь тех, кто составлял эти мифы, во многом тоже вразумлял Господь. Я говорю не о том, когда придумывали богов, которые что-то нехорошее часто творили, а вот эти вот красивые какие-то истории. Орфея, Эвридика, да, это история про любовь, про верность. Вот, про победу над смертью. То есть Орфей пытался вывести из ада Эвридику, из Аида. Правда, у него это не получилось, но тем не менее. И для первых христиан Орфей был символом Христа. То есть, когда Орфей выводит из Аида Эвридику, это образ Христа, который выводит из ада любящую его христианскую душу. Потом Орфей играл на лире очень красиво, и к нему собирались люди, звери, все хотели послушать его игру. То есть вот сладкой этой игрой он привлекал к себе все живое. Точно так же Господь привлекает к себе души своей благодатью. И странствие Орфея — это странствие человеческой души к Богу. Ну и, соответственно, наоборот, путь Бога, который выходит искать человеческую душу. Это название у меня появилось, когда я писала уже вторую часть книги. То есть изначально я написала первую повесть, которая называется просто «Иулия», по мотивам жития святой мученицы Иулии. Но когда я ее дописала, то эта тема меня не оставляла. Мне очень хотелось написать, что было дальше с остальными персонажами уже после того, как Юлия завершила свой мученический подвиг. И я написала, и вот там вышла на первый план вышла тема Орфея. То есть там у меня героини ткут шпалеры, это, ну, гобелены по-нашему, такие ковры безворсовые. И там один из этих ковров как раз вот с изображением Орфея, который символизирует Христа. Потом там есть один герой, который язычник, но у него искренняя душа, и он, встретившись со святой Юлией, с ее подругой Зоей, он понимает истинность христианства и так немножечко сопротивляется этому, потому что ему совершенно не хочется становиться гонимым, ему не хочется жертвовать всем, что он имеет, ради того, чтобы стать христианином. А по-другому в то время было просто невозможно. И в то же время на протяжении книги он все ближе подходит к христианской вере и в конечном итоге становится христианином и, более того, получает тот мученический венец, которого он изначально боится. Но это уже во второй части книги. И вот как раз поэтому книга называется «Странствие Орфея». Плюс там корабль, на котором плавают герои, то есть в первой части книги как раз Юлия на нем плывет навстречу своим страданиям, и во второй части книги там тоже получается, что герои все время совершают путешествие на этом корабле, он называется «Орфей». Это такая связка между первой и второй частями книги.
2: Исторических сведений о мученице Иулии сохранилось немного. Как вы соблюдали баланс между строгим каноническим житием и художественным вымыслом, воссоздавая реалии античности?
3: Ну, книга «Странствие Орфея» и первая часть ее о святой Иулии главным образом – это повесть по мотивам жития святой мученицы Иулии. Ее составление можно сравнить с реконструкцией исторического образа, как антропологи по черепу восстанавливают, как выглядел человек. Вот примерно так действовала и я. То есть у меня было очень краткое житие, которое я вам почти полностью уже пересказала. И у меня было несколько мыслей, которые мне пришли в голову на эту тему. И у меня был исторический контекст истории Карфагена третьего столетия нашей эры. И я все это дело соединяла. То есть понятно, что здесь имел место и вымысел, и творческий поиск. То есть это не пересказ жития и даже не его литературная обработка. Это именно историческая повесть по мотивам жития. Ну, например, приведу такой пример, что в житии сказано, что Евсевий, так звали хозяина, поставил Иулию над всем своим имением и поэтому взял ее с собой, когда поплыл в Галлию. Галлия – это нынешняя Франция, чтобы там торговать, будучи купцом. Но дело в том, что в античные времена женщина не занимала такого места в обществе, чтобы поставить ее над всем имением. Опять же, возникает вопрос, а для чего она ему нужна в торговой поездке, да? Потому что, ну, опять же, на рынке все-таки в основном торговали, наверное, мужчины. И я предположила, что Юлия, наверное, возглавляла какую-нибудь мастерскую, где занимались сугубо женским рукоделием, и Евсевий взял ее с собой именно для того, чтобы она закупила что-то необходимое для этого рукоделия, в чем он сам попросту не разбирался. И я стала изучать, какие конкретно ремесла были в Древнем Риме, какие плоды этих ремесел могли продаваться дорого и приносить прибыль. И сделала предположение, что они ткали ковры-шпалеры. На этих коврах можно было выткать настоящие картины. И, соответственно, этим и занималась святая Юлия и ее подруги. Вообще, стоит сказать, что относительно жития святой Юлии нет единого мнения, в каком веке она жила и совершила свой подвиг. То есть есть версия, что она жила в 7 веке нашей эры, есть версия, что она жила в 5 веке нашей эры, в 4 веке. А я предположила, что она жила в 3 веке по Рождестве Христовом. Почему? Ну, потому что, например, вот в сноске к житию мученицы Юлии, составленном святителем Дмитрием Ростовским, указано, что она была взята в рабство в 625 году. При этом святитель пишет, что она была пленена вместе со своими соотечественниками, персами, и увезена в плен в палестинскую Сирию. Но дело в том, что в это время просто не существовало римской провинции, которая называлась бы Палестинской Сирией. Палестинская Сирия – это римская провинция на месте Святой Земли, но она существовала гораздо раньше, вот как раз в III веке по Рождестве Христовом. Поэтому очень странно. И более того, в это время Римская империя была все-таки единой, и как могли персы захватить Иулию в одной части Римской империи, в Карфагене, и продать ее в рабство в другую часть этой же империи. То есть это то же самое, как, например, если бы фашисты кого-нибудь захватили в рабство там где-нибудь, не знаю, под Сталинградом, и потом продали бы в Сибири где-нибудь, да, где нет их власти. Вот было бы как-то примерно так. То есть это странная версия. И другие версии тоже не выдерживают критики. А вот насчет III века там все складывается. То есть там действительно была провинция Палестинская Сирия, и в это время в Карфагене произошло восстание против римлян, и его подавили. И вот когда подавляли римляне это восстание, они как раз, как сказано там в исторических источниках, изгнали население Карфагена. А что значит изгнали? Вот, скорее всего, продали в рабство, потому что человек без своего гражданства, без земли, без места, где он живет, он становился беззащитным, и очень легко было его в рабство захватить, а тем более, если там воины разгромили Карфаген, вот, то как раз те же воины могли и продать жителей в рабство как раз в другую часть Римской империи, потому что это делали уже, да, не иноземцы, а сами римские воины. Вот поэтому я предположила, что это произошло в III веке по Рождестве Христовом. Опять же, в III веке были еще гонения на христиан, а в том же VII веке уже христианская вера была господствующей, и было бы тогда непонятно, как язычники могли столь дерзко поступить с христианкой. Хотя язычники сохранялись, но они уже сами скорее могли подвергнуться давлению, чем кого-то вот так истязать, да еще на кресте распинать.
2: Какие черты характера святой Иулии, если так можно сказать, важнее всего перенять современной молодежи?
3: Я уже немножко затронула эту тему. То есть вот эта способность предпочитать вечное временному, духовное телесному, находить свободу не в исполнении каких-то своих земных желаний, а в верности Христу. Вот это, наверное, самое главное. И вообще первым христианам была свойственна беззаветная преданность Господу, и благодаря этому такая подлинность. То есть современный человек, он очень часто запутывается в каких-то имитациях. Он хочет выглядеть, он хочет соответствовать какому-то статусу. Он часто сам не знает, каким он является на самом деле. А христианство — это про то, чтобы найти себя подлинного во Христе. Вот этого очень хочется пожелать в первую очередь самой себе и всем читателям и слушателям. И спросить этого у святой мученицы Иулии, которая, конечно, этим обладала в полноте. День святой Иулии для меня очень дорог. Я почти каждый год стараюсь найти храм, где совершается служба в этот день, потому что там, где служат не каждый день, службы вообще нет. И более того, хочется, конечно, найти храм, где служба посвящена именно мученице Иулии, а это, к сожалению, редкость, потому что в большинстве храмов служат каким-то другим святым. Вообще для меня, конечно, является загадкой, почему мученицу Юлию Карфагенскую так мало знают и почитают, хотя ее житие есть в читьях Минеевых Дмитрия Ростовского, и ее имя есть в церковном календаре. Часто даже приходится слышать, когда говорится о какой-нибудь женщине, девушке, которую зовут Юлия, что ее небесная покровительница — это святая Юлиания. То есть есть несколько святых с именем Юлиания, но ведь помимо этого есть все-таки и святая Юлия Карфагенская, и есть еще, кстати, другая святая Юлия, у которой другой день памяти. Ну вот почему-то так. Почему-то святую Юлию больше почитали на Западе, то есть там в Италии, кажется, есть город Санта-Джулия. Вот, и там был монастырь даже, посвященный святой Юлии, вот, и там почивали ее мощи. Но, тем не менее, это святая древней неразделенной церкви, это святая православная, безусловно. И, конечно, очень хочется, чтобы совершались в день ее памяти службы ей посвященные, и чтобы люди ее глубоко почитали.
2: Тема молитвы пронизывает все ваше творчество. Помогла ли вам молитвенная помощь самой святой Юлии в процессе написания столь сложного исторического полотна?
3: Да, мне, безусловно, помогла ее молитва. Когда я писала эту книгу, я очень глубоко чувствовала, очень глубоко переживала эту тему. Как я говорю уже, я даже не сразу смогла от нее отойти. То есть, написав первую часть, я потом еще ходила несколько месяцев под впечатлением, потом написала вторую часть и только тогда успокоилась. И, конечно, до сих пор для меня светлый образ святой Юлии — это укрепление в каких-то испытаниях, в скорбях, это вдохновение на то, чтобы все-таки идти ко Господу. Это я, конечно, ей всегда молюсь, я ее очень люблю. Вот, я даже, если честно, составила ей тропарь, могу его прочитать, потому что отдельного тропаря святой Юлии нет. Конечно, он не утвержден для общецерковного пользования, то есть, ну, вообще тропарь должен быть утвержден, да, поэтому, ну, это так для себя. От юности в молитве Господи сочетавшаяся и верность Ему в неволе соблюдшая, невеста Христова чистая, небесному жениху уподобившаяся распятием на кресте, Юлия святая, моли Христа Бога, спастись от душам нашим. И, наверное, хотелось бы еще прочитать стихотворение, которое я ей посвятила. У меня несколько стихов, посвященных святой мученице Юлии. Вот. Ну, вот это стихотворение — это такое осмысление, скажем так, моих духовных отношений с ней. Потому что, конечно, когда я написала эту книгу, я немножечко так поднялась над самой собой. Вот это было такое воодушевление, вдохновение. Хотелось молиться. Ну, какая-то вторая духовная юность, как бывает в начале у людей. А мне вот, я уже давно церковилась, вот тут такое пришло. И я написала такое стихотворение. «Никогда мне такое не стать, для чего же мне грезится это? Благодать неземного рассвета и молитва под полету подстать, и жестокой цены торжество, и победа креста вдохновенье, и небесные ангелы в пенье. Для чего? Для чего? Для чего? Мне до первой ступени идти 500 лет. Жизнь такой не бывает. А душа все в мечты улетает. Это, право, довольно смешно. Но, быть может, мне это дано, чтобы я на пути не дремала, чтоб себя же, стыдясь, хоть помалу, я страстей выводила клеймо». Вот такое стихотворение о святой Юлии.
2: Святость не имеет временных границ. Ваша книга «Странствие Орфея» доказывает, что подвиг верности Богу, совершенный много веков назад на берегах Карфагены и Корсики, может живо отзываться в сердцах людей 21 века. Алина, благодарю вас за эту теплую просветительскую беседу, которая помогает по-новому взглянуть на церковную историю и поэтическое слово. Желаю вам помощи Божией и неиссякаемого творческого вдохновения на пути христианского просвещения. Что бы вы пожелали нашим слушателям?
3: Это, вы знаете, наверное, и им, и самой себе я пожелала одного — искать Христа и быть настоящими.
2: С вами были Алина Сергейчук и Ирина Василевич.

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Ночное освещение колоколов состоялось в подмосковном Подольске. 26 августа этого года в подмосковном городе Подольск осветили колокола для строящегося храма в честь святителя Николая Чудотворца. Особенностью освещения стало то, что оно состоялось ночью, так как 11 новых колоколов доставили к храму в микрорайоне Кузнечики только около 23 часов. Разгрузка и освещение колоколов прошли уже ночью при свете прожекторов на фоне строительных лесов. Чин освещения совершил иерей Дмитрий Савватеев. Уточняется также, что новые колокола для строящегося храма изготовлены колокольным заводом Андрея Дьячкова, а работы по созданию и оснащению звонницы проводит Международный центр колокольного искусства. Но и к другим сообщениям выпуска. Впервые в Иркутске крестный ход с мощами святителя Спиридона. 6 сентября этого года в Иркутске состоится крестный ход, приуроченный к принесению в город десницы святого Спиридона Тримифунского, которая находится в России с 20 августа по 20 сентября. Особое значение имеет то, что в этот же день в Москве состоится общемосковский крестный ход, который возглавит святейший патриарх московский и всея Руси Кирилл. Получается очень важный духовный образ в столице и в далеком сибирском городе. Люди одновременно идут крестным ходом, молятся, свидетельствуют о своей вере. Расстояние между регионами огромны. У каждого города свои заботы, своя история и свой ритм жизни. Но в молитве города оказались едины. Иркутяне, москвичи, жители других городов и сел – все они составляют единый русский народ и единую церковь. Крестный ход – это не просто торжественная форма и не внешнее мероприятие. Это молитва в пути, когда люди идут вместе и просят Бога о самом главном. И сегодня особенно важно почувствовать, что мы не разобщены и что мы можем быть вместе не только словами, но и делом молитвы. А почитание мощей – это не попытка приблизить к себе Бога внешним способом. Это встреча с живым свидетельством того, что святость возможна. Святой – это не отвлеченная идея и не легендарный герой. Это человек, который жил в мире, знал трудности, скорби, заботы, но сумел всем сердцем довериться Христу. Когда мы приходим поклониться мощам, мы не поклоняемся предмету, мы с благоговением почитаем святого и просим его молитв перед Богом. А принесение святыни в город напоминает еще и о единстве церкви. Святыня приходит к людям, чтобы даже те, кто не может отправиться в дальнее паломничество, могли принять участие в этой встрече веры. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Ну а сейчас в нашем эфире звучит программа под названием «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Она создана совместно с Музеем истории города Екатеринбурга. В ней мы расскажем вам много интересного про историю родного города. Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях куратор выставки «Чемоданное настроение» Светлана Булатова. Светлана с нами, как всегда, на телефонной связи. Светлана, добрый день.
1: Добрый день.
0: Ну что ж, мы продолжаем знакомиться с выставкой, которая открыта в Музее истории Екатеринбурга. Мы поговорили в прошлых программах о том, как она организовывалась, как агентство «Спутник» участвовало в этой организации, как происходили сами поездки, когда люди уже были в самолете и, собственно, долетели до стран. Итак, Светлана, вам слово, продолжайте.
1: Да, сегодня меньше про трудности, больше про приключения. Я обещала рассказать еще отдельно про особенные трепетные отношения, которые у нас завязались с Чехией, соответственно, о поездках в Чехословакию. Мы не выделяли на выставке отдельный блок, отдельный раздел конкретно под эту тему. Эти сюжеты у нас рассеяны равномерно между всеми блоками и разделами, потому что действительно поездки в Чехию были основополагающим направлением по понятным причинам. Начиная с 50-х годов, с конца 50-х, начала Урал-Мар, а затем на всех других уровнях, не только производственных, у нас оформляются побратимские отношения с Западно-Чешской областью. Там буквально 10 крупных городов в этой области, и у каждого был свой город-побратим на Среднем Урале. Разумеется, побратимом столицы Западно-Чешской области, города Плезень, был избран Свердловск. Ну и все это нас обязывало и укреплению связи производственных, и культурным, и спортивным обменом. Ну и визитной карточкой вот этой вот программы обмена были как раз поездки чешских и советских пионеров-школьников друг к другу на родину. Соответственно, ну, то, что мы сейчас знаем, как те же самые языковые лагеря. И вот как раз эти все юношеские, пионерские, студенческие отряды, они организовывались по линии бюро «Спутника», о котором мы уже неоднократно говорили и вспоминали. И это движение широко расцветает, развивается, начиная с 70-х годов. Сначала были малочисленные группировки школьников, отправлявшиеся поездом через Москву туда и обратно. А вот начиная с 80-х годов, точнее, с 87-го года, уже на взлете 80-х, там было такое количество школьников с той и с другой стороны, там больше 600, что организовывали специально трансферные рейсы, которые связывали напрямую Свердловск и Прагу, все эти перемещения осуществлялись. Ну и, соответственно, мы рассказываем обо всех обстоятельствах, опять-таки, как готовились школьники к этим поездкам, они все те же самые этапы в обязательном порядке миновали, инструктаж с ними проводили, и сувенирами они запасались. Была замечательная история, когда школьникам родители пошили унифицированную форму одежды, решили, что это будет модно, стильно, молодежно, если мальчики будут наряжены в джинсы с вышивкой под хохлому, девочки в джинсовые сарафанчики. Это в последнем моменте обрубили уже на уровне местного ВЛКСМ, и всем просто пошили опять-таки экстренно в ателье унифицированные рубашки, и они вот в этих нарядах отправились в свое путешествие. Программы пребывания, в общем, тоже были нам понятны и хорошо представимы и для чехов, которые приезжали сюда. Все традиционно, их тоже возили по фарфоровым заводам, мало их было собственным фарфоровых заводов в Чехии, их Богдановичский показывали, Сесерский в обязательном порядке возили на границу Европы, Азии. Они путешествовали по Свердловску, если, допустим, лагерь у них базировался где-то в другом городе или за городом. Вспоминали о таких замечательных акциях, перформансах вроде «Дня Нептуна» или «Зорницы». В общем, все было интересно, насыщенно. Расставались всегда слезно и друзьями. И точно такая же насыщенная программа была у наших советских пионеров, которые приезжали в Чехию. Там тоже были не только увеселения, а просмотры кино под открытым небом, как вспоминала одна из школьниц. Показывали что-то про коров, на и про то, как они живут, слушают музыку, жуют зеленую траву или смотрели мультики про кротиков. Но и занятия с ними проводились по самым разным предметам и направлениям, опять-таки, чтобы была вот эта вот интенсивная языковая среда, куда они погружаются. Естественно, они выезжали в разные чешские города, обозревали все эти замечательные достопримечательности, знакомились с повседневной культурой, знакомились с культурой кулинарно-гастрономической, в том числе. Один из артефактов нашей выставки — это дневник, который вела советская школьница, отправившаяся вот в Чехию. Все свои воспоминания она письменно фиксировала. Очень интересно его листать. И там старательным школьным почерком все эти истории выведены. История, которую мы обязательно в ходе нашей любой экскурсии транслируем и воспроизводим, совершенно замечательно. Вот как раз про гастрономическую культуру. Рассказывали нашим школьникам советским, что якобы в Чехии существует традиция в зависимости от того, сколько лет тебе исполняется в твой день рождения, ты должен употребить вот такое же количество кнедликов. И вот один мальчик наш, которого взяли на слабо, исполнялось ему то ли 14, то ли 15 лет, он решил эти кнедлики слопать. Там, в принципе, достаточно 2 или 3, чтобы насытиться сполна. Он употребил больше 10 и потом, как вспоминает очевидец, несколько лет в столовой не показывался. Вот такие трагикомические эпизоды мы в том числе освещаем. Много вспоминают бывшие путешественники о том, как они впервые повстречались с автоматами, продававшими мороженое, нажимали на кнопочку специальную, выбирали вафельный стаканчик или просто квадратную вафлю, и сверху там падал этот шарик мороженого. Есть воспоминания о том, как переели этого мороженого, заболели ангиной, ходили к местным чешским эскулапам, узнавали Чехию еще и с этой стороны, или как гуляли по мосту знаменитому в Карловых Варах и видели надпись «Здесь был Вася», от которой веяло чем-то родным и до боли знакомым. Рассказывали о том, как покупали сувениры, везли родителям, старшим, младшим, сестрам. Вот одна из девочек, девочка Оля, вспоминала, что купила бантики для своей младшей сестры, какие-то невероятные сандалики, на которых были изображены какие-то кошки. Когда она по возвращении домой все это вручила, привезла своей маленькой сестре, и там в этом наряде отправилась на 1 сентябрьскую линейку в школе, она произвела фурор, фактически остановила все действие, потому что к ней были прикованы взгляды, настолько она была великолепна вот в этом чешском специалитете, в который она нарядилась. Ну, жвачку в обязательном порядке, видели всяческие наклейки, перевозки, вот об этом мы тоже рассказываем, показываем на нашей выставке, но не только о школьниках и не только о школьных группах, разумеется, мы рассказываем в эпизодах со стройотрядами, потому что тоже и группы советских студентов, и свердловских студентов ездили туда, в Чехословакию, ехали к нам. И тут вот один из героев как раз этих историй, Сергей Дикон, вспоминает, что если наши студенты, приучены к суровому физическому труду, к тяжелым спартанским условиям, трудились с полной выкладкой и просили давать им настоящие задания там, из серии «Построить коровник по 8-10 часов», то не приученные к таким порядкам чешские студенты говорили, что 3-4 часов вполне достаточно, и потом должны были изобретать для наших институтных студентов какие-то новые занятия и поручения. И отдельная история — это путешествие взрослых туристов. Конечно, просто группы уже взрослых путешественников из Свердловска отправлялись в Чехию, путешествовали по всем тем же городам. Мы показываем опять-таки фотографии, сувениры, которые привозились из таких поездок. Там есть замечательная история, например, про посещение волшебного соляного источника в Карловых Варах, и на входе каждому туристу вручалась роза. Он опускал эту розу в источник, а через 15 минут вынимал, у него в руках оказывался каменный цветок. Или замечательное восторженное впечатление о чешском пиве, когда наши туристы, приезжая в Чехию, думали, что пиво — это, в принципе, какая-то единственная существующая разновидность напитка, просто чешское пиво, а обнаружили там множество десятков сортов, и, в общем, скорее хотели попробовать и перепробовать все эти возможные амброзии. Вот все эти истории мы рассказываем, презентуем в рамках нашей выставки, в том числе показываем вот те чешские дефициты, которые привозили сюда на родину, в частности, знаменитая чешская бижутерия и вот это вот чешское стекло, в котором были разлиты всякие благовония, духи и прочее. Показываем коллекцию такого вот художественного стекла, который привез Свердловск Сытник, наш знаменитый премьер и актер театра музыкальной комедии, хранится в музее, и это его коллекция. Но все-таки вот на этой ноте вещизма нашу выставку нам заканчивать не хотелось, поэтому вот помимо всех этих восхищений вокруг товарного изобилия, вставал еще отдельно вот эта вот дружеская культура связи, которая неминуемо возникала, когда вы там энное количество времени проводили в том же самом чешском языковом лагере, и существовала отдельная традиция продолжения этих отношений, связи вот через эпистолярный жанр. Чешские школьники возвращались к себе, советские пионеры сюда, на Средний Урал, и продолжался обмен письмами, открытками, и некоторые из наших респондентов и героев выставки сохранили эти замечательные трепетные послания, эти конверты с письмами, и мы их тоже показываем конверты, показываем отдельные письма, туда вкладывались открыточки, какие-то трогательные раритеты, как я узнала уже в ходе открытия непосредственно вернисажа, пообщавшись с одной из гостей, у нее на самом деле одно из самых травматичных воспоминаний детства, как ее старшая сестра, обмениваясь письмами вот с такой вот чешской, визави чешской подружкой, вложила туда наклейку, вырезанную вот у своей младшей сестры, и там навсегда эту потерю памяти зафиксировала и запомнила. Ну и, наверное, самый трогательный эпизод или один из самых трогательных эпизодов, который мы тоже ввели на нашу выставку, нашу экспозицию, о котором мы говорим, как девочки, теперь уже взрослые дамы, которая гостила в чешской семье, когда она уезжала, глава этой семьи сказал ей, что вот здесь стоит пара тапочек, эта пара тапочек закреплена строго за тобой, и ты можешь всегда вернуться в наш дом, и эти тапочки будут тебя ждать. И вот эта вот метафора в ее памяти закрепилась, напоминает, что, к сожалению, вернуться в ту гостеприимную чешскую семью ей не довелось. Вот это вот один из таких тоже цементирующих образов нашей выставки. На этом, наверное, стоит закончить. Да? Выставка продолжает работать, она будет работать еще весь сентябрь и октябрь, вплоть до 1 ноября. Более того, когда у всех чемоданное настроение немножечко выветрится и все вернутся из отпусков, мы будем активно приглашать участвовать в нашей паблик-программе, которую мы запускаем с сентября месяца, и будут всевозможные встречи и лекции, и экскурсии, и рассказы с людьми, которые в эту непосредственно систему гостеприимства были вовлечены. Поэтому предлагаем следить за анонсами, они скоро будут появляться на сайте музея.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. В программе принимала участие куратор выставки «Чемоданное настроение» Светлана Булатова. Всего вам доброго, дорогие друзья. Дорогие друзья, на наших волнах звучала программа из цикла «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Продолжение цикла слушайте в следующую субботу в это же самое время.

0: Книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, ну а сейчас на наших волнах звучит продолжение романа «Жизнь Арсеньева» Ивана Алексеевича Бунина. Читает Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио России.
2: В пустом сквозном чертоге сада иду, шумя сухой листвой. Какая странная отрада былое попирать ногой. Какая сладость все, что прежде ценил так мало вспоминать. Какая боль и грусть в надежде еще одну весну узнать. Так начались мои отроческие годы, когда особенно напряженно жил я не той подлинной жизнью, что окружала меня, а той, в которой она для меня преображалась, вымышленной. Подлинная жизнь была бедна. Я родился и рос, повторяю, совсем в чистом поле, которого даже и представить себе не может европейский человек. Великий простор без всяких преград и границ окружал меня. Но ведь все-таки только поле да небо видел я. Рос я, кроме того, среди крайнего дворянского оскудения, которого, опять-таки, никогда не понять европейскому человеку, чуждому русской страсти ко всяческому самоистреблению. Эта страсть была присуща не одним дворянам. Почему в самом деле влачил нищее существование русский мужик, все-таки владевший на великих просторах своих таким богатством, которое и не снилось европейскому мужику, а свое безделье, дрему, мечтательность и всякую неустроенность, оправдывавший только тем, что не хотели отнять для него лишнюю пять земли от соседа-помещика и без того с каждым годом все скудевшего? И почему вообще случилось то, что случилось с Россией, погибшей на наших глазах в такой волшебно краткий срок? Среди моих родных и близких еще можно было понять одну нашу мать с ее слезами, грустью, постами и молитвами, с ее жаждой отрешения от жизни. Душа ее была в непрестанном и высоком напряжении. Царство Божие она полагала не от мира сего и верила всем существом своим, что милая, недолгая и печальная земная жизнь есть только приуготовление к иной, вечной и блаженной. А все прочие, то есть наши беспутные соседи, родственники, отец Баскаков. Что сделал со своей жизнью Баскаков, я уже говорил. А что делал над собой, над своим благосостоянием наш живой, сильный, благородный, великодушный, но беспечный, как птица, небесный отец? А мы сами, юные наследники прежней славы арсеньевского рода и жалких остатков его прошлого богатства. Брат Николай ради Сашки и прелести деревенского безделья бросил гимназию. Брат Георгий все свои каникулярные дни проводил за чтением Лавровых и Чернышевских. А с какими задатками рос я, можно судить по следующему. Стал однажды Николай рисовать мне мое будущее. «Ну что ж», — сказал он, подшучивая, — «мы, конечно, уже вполне разорены, и ты куда-нибудь поступишь, когда подрастешь. Будешь служить, женишься, заведешь детей, кое-что скопишь, купишь домик». И я вдруг так живо почувствовал весь ужас и всю низость подобного будущего, что разрыдался. В последний год нашей жизни в Каменке я перенес первую тяжелую болезнь. Впервые узнал то удивительное, что привыкли называть просто тяжелой болезнью, и что есть на самом деле как бы странствие в некие потусторонние пределы. Заболел я поздней осенью. Что же было со мной? Я испытал внезапное ослабление всех своих душевных и телесных сил, чудодейственную перемену, совершающуюся в такие часы во всех пяти человеческих чувствах – в зрении, вкусе, слухе, обонянии, осязании. Испытал неожиданную потерю желания жить, то есть двигаться, пить, есть, радоваться, печалиться и даже кого бы то ни было, не исключая самых дорогих сердцу, любить. Ах, как помню я эти минуты, когда я уже стал приходить в себя и видел то мать в образе какого-то громадного призрака, то вместо спальни темный и мрачный авин, где от свечи, поставленной на пол, за изголовье кровати неслись и дрожали в огненных волнах тысячи отвратных фигур, лиц, зверей, растений. И какой неземной ясностью, тишиной, умилением долго полна была моя душа после того, как я вернулся из этого снисхождения в ад на землю, в ее простую, милую и уже знакомую ее доль. Затем умерла моя сестра Надя. Месяца через два после моей болезни, после святок. Святки эти прошли весело. Отец пил, и каждый день с утра до вечера шло у нас разливанное море. Дом был полон гостей. Мать была счастлива. Высшей ее радостью всегда было то время, когда вся наша семья была в сборе. Как вдруг среди всего этого веселого безобразия захворала Надя, перед тем особенно бойко топавшая по всему дому крепкими ножками и всех восхищавшая своими синими глазками, криками и смехом. Праздник кончился, гости схлынули, брат уехал, а она все лежала в забытии, горела. И в детской было все то же. Завешенные окна, полумрак, светло.

за что именно ее. Радость всего дома избрал Бог. Весь дом был угнетен, подавлен, и все-таки никто не чаял, что этот гнет так внезапно разрешится в некий поздний вечер криком няньки, вдруг распахнувшей дверь в столовую с дикой вестью, что Надя кончается. Да, это потрясающее слово «кончается» раздалось для меня впервые поздним зимним вечером в глуши темных снежных полей в одинокой усадьбе. А ночью, когда улеглось сумасшедшее смятение, на время охватившее после того весь дом, я видел в зале на столе в лампадном могильном свете лежала недвижная нарядная кукла с ничего не выражающим бескровным личиком и неплотно закрытыми черными ресницами. Более волшебной ночи не было во всей моей жизни. А весной умерла бабушка. Стояли чудесные майские дни. Мать сидела возле раскрытого окна в черном платье, худая, бледная. Вдруг из-за амбаров выскочил какой-то незнакомый мужик верховой и что-то ей весело крикнул. Мать широко раскрыла глаза и с легким и как будто тоже радостным восклицанием ударила по подоконнику ладонью. Жизнь усадьбы опять была внезапно и резко нарушена. Опять всюду поднялась какая-то особая суматоха, увы, уже знакомая мне. Работники кинулись запрягать лошадей, мать и отец одеваться. Нас, детей, они, слава богу, с собой не взяли. Смерть Нади, первая, которую я видел воочию, надолго лишила меня чувства жизни. Жизни, которую я только что узнал. Я вдруг понял, что и я смертен. Что и со мной каждую минуту может случиться то дикое, ужасное, что случилось с Надей, и что вообще все земное, все живое, вещественное и телесное непременно подлежит гибели, тленью, той лиловой черноте, которой покрылись губки Нади к выносу ее из дома. И моя устрашенная и как будто чем-то глубоко опозоренная, оскорбленная душа устремилась за помощью, за спасением к Богу. Вскоре все мои помыслы и чувства перешли в одно, в тайную мольбу к Нему, в непрестанную, безмолвную просьбу пощадить меня, указать путь из той смертной сени, которая простерлась надо мной во всем мире. Мать страстно молилась день и ночь. Нянька указывала мне тоже убежище. Поусерднее надо Богу молиться, деточка. Как же святые-то, угодники-то молились, постились, мучили себя. А Наденьке грех плакать, за нее радоваться надо, говорила она, плача. Она теперь в раю с ангелами. И вот я вступил еще в один новый для меня и дивный мир. Стал жадно без конца читать копеечные жития святых и мучеников, которые стал привозить мне из города сапожник Павел, из выселок, часто ездивший в город за товаром для своего ремесла. В избушке Павла всегда пахло не только кожей и кислым клеем, но и сыростью, плесенью. Так навеки и соединился у меня запах плесени с теми тоненькими, крупным шрифтом напечатанными книжечками, что я читал и перечитывал когда-то с таким болезненным восторгом. Этот запах стал даже навсегда дорогим мне, живо напоминающим ту странную зиму, мои полубезумные, восторженно-горькие мечты о мучениях первых христиан, об отроковицах, растерзанных дикими зверями на каких-то ресталищах, о царских дочерях, чистых и прекрасных, как божьи лилии, обезглавленных от руки собственных лютых родителей, о горючей пустыне Иорданской, где, прикрывая свою наготу лишь собственными волосами, отросшими до земли, обитала, замаливала свой блуд в миру Мария Египетская. Я жил только внутренним созерцанием этих картин и образов. Отрешился от жизни дома, замкнулся в своем сказочно-святом мире, упиваясь своими скорбными радостями, жаждой страданий, самоизнурение, самоистязание.
Я пламенно надеялся быть некогда сопричисленным к лику мучеников и выстаивал целые часы на коленях, тайком заходя в пустые комнаты. Связывал себе из веревочных обрывков нечто вроде волосиницы, пил только воду, ел только черный хлеб. И длилось это всю зиму. А к весне стало понемногу отходить. Как-то само собой. Пошли солнечные дни, стало пригревать двойные стекла, по которым поползли ожившие мухи. Трудно было не развлекаться ими среди земных метаний и коленопреклонений, уже не дававших прежних полных и искренних молитвенных восторгов. Стали по вечерам причудливо громоздиться на алом, тихо и долго гаснущем западе синие весенние тучи. Стали заводить свои дремотные, мечтательные, успокоительные трели лягушки на пруду в поле, в медленно густеющей весенней темноте, обещающей ночью благодатный теплый дождь. И опять ласково и настойчиво потянуло меня в свои материнские объятия, вечно обманывающая нас земля. В августе того года я уже носил синий картузик с серебряным значком на околыше. Просто Алёши не стало. Теперь был Арсеньев Алексей, ученик первого класса такой-то мужской гимназии. К лету от телесных и душевных болезней, пережитых мною зимою, как будто не осталось и следа. Я был спокоен, весел, вполне под стать веселой, сухой погоде, которая держалась в том году все лето, и тому легкому настроению, которое царило во всем нашем доме. Надя уже превратилась даже для матери и няньки только в прекрасные воспоминания, в представление о младенчески ангельском образе, который пребывает и радуется где-то там в вечной небесной обители. Мать и нянька еще тосковали, часто говорили о ней, но уже как-то по-иному, чем прежде. Иногда даже с улыбками. Они, случалось, и плакали, но опять-таки непрежними слезами. Что до бабушки, то она просто забылась. Даже более, ее смерть была одной из причин легкого настроения нашего дома. Во-первых, Батурина принадлежала теперь нам, что очень поправляло наши дела. А во-вторых, осенью предстояло наше переселение туда, которое втайне тоже всех радовало. Как всегда радует человека перемена обстановки, связанная с надеждой на что-то хорошее или, может быть, просто с бессознательными воспоминаниями давнего, былого, кочевых времен. Теперь прекрасная бабушкина усадьба стала наша. И это туда я приеду в первый раз на каникулы, уже Бог даст второклассникам. И отец выберет из бывших бабушкиных лошадей и подарит мне верховую кобылку, которая так полюбит меня, что будет прибегать ко мне куда угодно, только я свистну ей. Часто в то лето пугало предчувствие разлуки с матерью, с Олей, с Баскаковым и со всем родным гнездом. Находил страх перед одинокой, неизвестной жизнью у каких-то чужих городских людей, перед тем, что называется какой-то гимназией, с ее строгими и беспощадными учителями в мундирах. То и дело сжималось сердце при взгляде на мать и Баскакова, у которых, конечно, тоже сжималось сердце при виде меня. Но сейчас же я с радостью говорил себе, все это еще так не скоро. И с радостью обращался к тому заманчивому, что ведь тоже таилось в моем будущем. Я буду гимназист, буду ходить в форме, буду жить в городе, у меня будут товарищи, из которых я выберу себе верного друга. Больше всего меня ободрял и обольщал картинами этой новой жизни брат Георгий. Казавшийся мне совсем необыкновенным существом, был он тогда удивительно красив своей юношеской худобой и свежестью, чистотой высокого лба, лучистыми глазами, темным румянцем на щеках, и был он уже не кто-нибудь, а студент Императорского Московского университета, с золотой медалью, кончившей ту самую гимназию, в которую вот-вот должен был я поступить. В начале августа меня повезли, наконец, на экзамены. Когда послышался под крыльцом шум тарантаса, у матери, у няньки, у Баскакова изменились лица. Оля заплакала.
Отец и братья переглянулись с неловкими улыбками. «Ну, присядем», – решительно сказал отец, и все несмело сели. «Ну, с Богом», – через мгновение еще решительнее сказал он, и все сразу закрестились и встали. У меня от страха ослабели ноги, и я закрестился так усердно и торопливо, что мать со слезами кинулась целовать и крестить меня. Но я уже оправился, пока она, плача, целовала и крестила меня. Я уже думал, а может, Бог даст, я еще не выдержу. Увы, я выдержал. 3 года готовили меня к этому знаменательному дню, а меня только заставили помножить 55 на 30, рассказать, кто такие были амаликитяне, попросили четко и красиво написать «Снег бел, но не вкусен». Да прочесть наизусть румяной зарею покрылся восток. Тут мне даже кончить не дали. Едва я дошел до пробуждения стад на мягких лугах, как меня остановили. Верно учителю, рыжему в золотых очках с широко открытыми ноздрями, слишком хорошо было известно это пробуждение, и он поспешно сказал: «Ну, прекрасно, довольно, довольно, вижу, что знаешь». Да, брат был прав. В самом деле ничего особенно страшного не оказалось. Все вышло гораздо проще, чем я ожидал. Разрешилось с неожиданной быстротой, легкостью, незначительностью. А меж тем ведь какую черту перешагнул я. Неудивительны, не очень страшные оказались и учителя во фраках с золотыми пуговицами. То огненно-рыжие, то дегтярно-черные, но одинаково крупные. И даже сам директор, похожий на гиену. После экзамена нам с отцом тотчас же сказали, что я принят, и что мне дается отпуск до 1 сентября. У отца точно гора с плеч свалилась. Он страшно соскучился сидеть в учительской, где испытывали мои знания. У меня еще более. Все вышло отлично. И выдержал, и целых 3 недели свободы впереди. Казалось бы, ужаснуться должен был я. С рождения до сей минуты пользовавшийся полнейшей свободой и вдруг ставший рабски несвободным, отпущенный на свободу только на 3 недели. А я почувствовал только одно. Слава Богу, целых 3 недели. Точно этим 3 неделям и конца не предвиделось. Ну-с, зайдем теперь поскорей к портному и обедать, весело сказал отец, выходя из гимназии. И мы зашли к какому-то маленькому коротконогому человечку, удивившему меня быстротой речи с вопросительными и как будто немного обиженными оттяжками в конце каждой фразы и той ловкостью, с которой он снимал с меня мерку. Потом в шапочное заведение, где были пыльные окна, нагреваемые городским солнцем. Было душно и тесно от бесчисленных шляпных коробок, всюду наваленных в таком беспорядке, что хозяин мучительно долго рылся в них и все что-то сердито кричал на непонятном языке в другую комнату какой-то женщине с приторно-белым и томным лицом. Это был тоже еврей, но совсем в другом роде. Старик с крупными пейсами в длинном сюртуке из черного люстрина, в люстриновой шапочке, сдвинутой на затылок, большой, толстый, в груди и под мышками, сумрачный, недовольный, с огромной и черной, как сажа, бородой, росшей от самых глаз. В общем-то, нечто даже страшное и траурное. И это он выбрал мне, наконец, превосходный синий картузик, на околышке которого ярко белели 2 серебряных веточки. В этом картузике я и домой вернулся на радость всем, и даже матери, на радость очень непонятную, ибо совершенно справедливо говорил отец, и на черта ему эти амаликитяне.

программе «Звучащая книга» слушали очередную часть из романа «Жизнь Арсеньева» Ивана Алексеевича Бунина. Читал Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио Россия.

0: Екатеринбурге 20 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Столб, на котором совершал свои аскетические подвиги святой Симеон, был освящен после восстановления 1 сентября в Сирии. Освящение столпа увенчало неделю мероприятий «Свет из Алеппо», которое организовала православная епархия северной столицы Сирии. 1 сентября, в день памяти святого и первый день церковного года, епархия организовала поездку сотен паломников в древний монастырь-собор преподобного Симеона в районе горы Симеон близ Алеппо. Во время богослужения, возглавляемого митрополитом Алеппским Ефремом Маалули, был освящен столб, на котором знаменитый святой V века совершал свои аскетические подвиги и который значительно пострадал от землетрясений в ходе истории. Среди молящихся также был епископ Павел Тарсийский, окормляющий православную паству в исторической Антиохии, ныне это Южная Турция. Выставка «Детство, отрочество, святость» открылась 2 сентября в Центральном музее древнерусского искусства имени Андрея Рублева. В экспозиции представлены памятники христианского искусства 15-20 веков, затрагивающие тему детства в сюжетах и образах священной истории, созданные в разных художественных центрах России, а также Греции, Италии, Германии, Нидерландах и Польши. Выставка продолжает цикл тематических проектов музеи в рамках программы «Образы и смыслы». Кураторы выставки, главный хранитель фондов Центрального музея древнерусского искусства имени Андрея Рублева Оксана Смирнова и завсектором станковой и монументальной живописи Юлия Устинова представили 4 раздела выставки. Экспозиция начинается с раздела, в котором представлены изображения детей в сюжетах и образах священной истории, начиная с рождения первых детей у Адама и Евы. Здесь есть редкое изображение четы прародителей с сыном Сифом, рожденным после убийства Авеля. Представлены образы юных библейских праведников, послушного воле отца Исаака, пострадавшего от злых братьев Иосифа, спасенного из Нила младенца Моисея, принявших страдания за веру в огненной печи, 3 еврейских отроков в Вавилоне и мучеников-братьев Маккавеев. В большой иконе святого пророка Ильи в житийных клеймах привлекает внимание эпизод младенчества будущего пророка, который подписан «Святого Илью ангелы огнем питают и огнем повивают», что символически предвосхищает огненное его восхождение. Взрослый Христос совершал чудеса, исцеляя и воскрешая детей. Тема благословения детей представлена на выставке в нескольких живописных вариантах наряду с мотивом ангельской помощи детям. Второй раздел – это символико-аллегорические композиции, в которых через детские образы визуализируются сложные богословские понятия. К ним относится, например, икона Спаса Эммануила, образ предвечного рождения второй ипостаси от Бога Отца и его вневременного пребывания в лоне Отчим. В облике младенцев и детей иносказательно изображали чистые души в раю в сюжете лона Авраамова. В 2 вариантах представлен сюжет «Христос – недреманное око», символический образ 3-дневного погребения и воскресения. Это иконы и живописное изображение синодального периода на основе итальянской гравюры. Младенец дремлет на кресте в окружении атрибутов страстей. Образ младенца Христа, лежащего в литургическом сосуде, объединивший темы крестной и евхаристической жертвы, можно увидеть в иконах «Се Агнец» и «Иоанн Предтеча, ангел пустыни». Третий раздел «Святые отцы и отроки христианской истории» представляет как широко почитаемых персонажей, так и тех, кто известен гораздо меньше. Дети-мученики первых веков христианства, сестры Вера, Надежда, Любовь с матерью Софией, 3-летний Кирик, казненный в 4 веке вместе с матерью Иулиттой, один из наиболее чтимых святых детей Западной и Восточной церквях и другие. Широкую популярность в христианском мире получила история о 7 спящих подростках из аристократических семей Эфеса, пострадавших во время гонений. По легенде, замурованные в пещере отроки уснули и пробудились через 200 лет, что воспринималось как подтверждение представления о всеобщем телесном воскресении накануне Страшного суда. Детские эпизоды в житийных иконах святителя Николая Чудотворца, преподобного Сергия Радонежского, преподобного Серафима Саровского, разные варианты изображения святого царевича Дмитрия, погибшего в Угличе, вполне ожидаемы на этой выставке, но от этого не менее интересны. Экспозицию завершает раздел «Святые покровители детства». В нем представлены иконы, перед которыми совершались молитвы о чадородии, помощи в родах, успешном грудном вскармливании, здоровье младенцев. Это Федоровская икона Богоматери, Доброчадие, Млекопитательница и другие. Множество предметов личного благочестия, нательные кресты, образки с соименными святыми, медальоны с ангелом-хранителем, как и мирные иконы с изображением тезаимитого святого, которые заказывались крещению новорожденного по его росту, также в числе экспонатов новой выставки. Тема воспитания и обучения детей на выставке отражены в нескольких памятниках иконописи и книжности. Уникальная икона «Святой Иоанн Богослов с чудом о гусаре» рассказывает о помощи святого мальчику-пастуху, который очень хотел научиться иконописи. Сначала святой устроил его в подмастерье к художнику, но тот пренебрегал обучением отрока, и Иоанну Богослову пришлось обучать ребенка самому, а в результате тот победил в состязании иконописцев. Все экспонаты выставки стилистически чрезвычайно разнообразны. По словам кураторов, артефакты разговаривают со зрителем на художественном языке сменявших друг друга эпох, от древнерусского искусства и живоподобия до религиозного барокко, классицизма, эклектики и модерна. В создании выставки принял участие целый ряд как государственных музеев, так и известных частных собраний, а также Музей христианского искусства, Церковно-археологический кабинет Московской духовной академии. А выставку можно посетить до 15 ноября. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Батюшка с нами на телефонной связи, как всегда, находится. Отец Сергей, добрый день.
2: Здравствуйте, добрый день.
1: Сегодня предлагаю вам поговорить про воспитание детей в вере. Вот как передать свою веру детям, как рассказывать им о Боге так, чтобы им было не скучно, и нужно ли заставлять ребенка поститься и выстаивать долгие службы. Итак, батюшка, вам слово. Вот какую, на ваш взгляд, главную ошибку совершают современные воцерковленные родители при передаче веры своим детям?
2: Вы знаете, да, действительно, мне достаточно много доводилось преподавать и в воскресных школах, чуть ли не 1992 года. Было тоже много таких ошибок, которые, мне казалось, по некоторому недоумию. Ну, например, одна из таких ошибок была то, что вот я возьму просто книгу Слободского. Она хорошая книга, на самом деле, «Закон Божий», и начну по ней учить. Просто рассказывать вот тот материал, который... Ну, благо еще, что не у всех были такие возможности приобрести книги, это только вот первые годы, издания пошли работать. Оказалось, что не работает. Вот просто так не работает. Потому что, во-первых, дети другие, уже тот материал, который там изложен, для них, типа, для кого-то сказка, для кого-то это нелепица какая-то. Они уже начитались там других материалов и прочее. Вот, поэтому здесь надо соотносить с тем временем, а время в данном случае это не то категория, которую мы просто читаем, а вот сегодня такое-то, 3, по-моему, да, сентября, и 2026 год. От чего, да? Дальше от Рождества Христова все-таки. Вот здесь мы хотя бы привязываемся как-то к серьезной общечеловеческой дате значимой, от которой весь мир, собственно, и исчисляет современное время. Нет, время здесь надо понимать еще и то, как это говорил Господь.

пророком Даниилом. Почти что вот с точностью чуть ли не там до года. Вот. Поэтому получается, что он говорит к таким людям лицемеры. Надо уметь различать лицо времени. Нынешнее лицо у времени строит гримасы нам. Время такое, что оно то оборачивается каким-то добрым, доброй улыбкой к нам, иногда каким-то смехом, непонятно о чем, иногда вообще строят страшные гримасы. Поэтому время очень сложное. И в это время надо тоже уметь понимать, что дети наши, они именно родились в это время. Вот тоже надо понимать еще такую очень важную вещь. Мы тоже люди этого времени. Нам это время Бог доверил. Мы должны в это время показать свою верность Богу, то есть показать свою верность истине, проявить любовь, вот, выполнить заповеди. Несмотря на все вот эти смены лица времени, который сегодня показывает одно лицо, завтра другое, потом третье, и так вот калейдоскоп каких-то изменений. Ну, потому что уже провозглашено было еще в свое время весь мир театр, да, люди в нем актеры. Это, конечно, ложная позиция, но многие именно попадают в этот театр и живут в нем, и являются в нем актерами. А наше дело как раз актером не быть ни в какое время. И мы не выполняем роли. Сейчас вот роль отца, роль матери. Не роль, место и значение. Понимаете? Мы не играем. Это вот как раз интересный момент. Немцы так рассуждают. Когда Мариэтта Шаганян переводила с немецкого на русский стихотворение Пушкина, то есть они перевели на свой, а про Петра Первого, а она перевела назад. И у ней получилось вот то, что немцы как воспринимают. Кто такой Петр Первый? Он у нас и плотник, он у нас и лоцман, он у нас строитель. И так далее. То есть он, вот человек, который здесь он плотник, вот этот человек плотник, здесь он человек лоцман, здесь он это артиллерийский полковник, здесь он строитель кораблей и так далее. Вот, а там они то как плотник, то как лоцман, то как строитель. Понимаете? Все время роль. И нам от этого надо, вот в православном понимании от этого надо избавиться. Хотя мы и говорим там роль личности в истории и так далее, но вот все-таки слово роль мне, честно говоря, не сильно нравится. И если родители, которые играют роль, то тогда будет более честно. Более честно по отношению и к самим себе, и к Богу, и к родителям, и к детям. Потому что дети как раз-таки все это актерство они видят. И они ему не сильно верят. Поэтому в первую очередь надо быть самим искренними перед Богом, перед самими собой. И тогда дети увидят эту искренность и в своих родителях, и через них они будут более доверять и Богу, как невидимому существу, но которое вот оказывается здесь, в семье, есть. А как где двое или трое соберутся во имя мое, там и я с ними. Мы в духовенство все время провозглашаем на каждой литургии Христос посреди нас. Но это относится и к церковному собранию, это относится и к малой церкви, где место отца — это место патриарха, малой церкви. А жена и дети — это жена-помощница, а дети — народ. Народ, который, собственно, Бог им даровал для управления, для воспитания. Дает он, как и всякий народ, этот народ имеет, вот я просто имею много внуков, и вижу, какие они все разные. Потому что и в народе тоже люди всегда разные. Одни склонны к размышлениям, другие склонны к тому, чтобы что-то делать руками, третьи ничего не понимают в музыке, но просто добрый, хороший малыш, вот, а слуха нету. А другой, наоборот, поет с самого начала и декламирует и так далее, и так далее. То есть вот вся палитра, так сказать, возможных, и это надо понимать. Господь даровал вот этому это, а этому это, так же, как и нам тоже. Что-то он нам дал, а что-то чего-то лишил. Нам это лишнее, ненужное. Потому что Господь дает нам все для нашего спасения полезное, а не просто так, от щедрот. Вот возьми все, что хочешь. Это вот сейчас бывает так, что вот кажется, что чем больше денег, тем лучше. Могу и то, и все, и пятое, и десятое. А вот на самом деле дает столько, сколько нужно. А все лишнее только бывает во вред. Лишние заботы.

0: и в лишние, так сказать, какие-то траты ненужные. В общем, тогда и жизнь, кажется, заполняется всякими вещами, которые, кстати, надо понимать, что не только они нам служат. Каждая вещь, которую мы приобрели, с одной стороны, она служит нам, а с другой стороны, мы ей служим. Квартиры, за которые надо ухаживать, дом, участок, за которыми надо тоже поддерживать в должном состоянии. Машина, тем более, там требует сколько усилий, чтобы она ездила, и заботы, и прочего-прочего. Вот. Поэтому всегда даже простая обувь, которую надо чистить, вот, а брюки гладить, ну и так далее. Поэтому всякие вещи, они нас обслуживают, а мы их. И чем больше таких вещей накапливается, тем сложнее наша жизнь становится. Теперь, что касается именно обращения к Богу, здесь очень часто приходится наблюдать такую картину. Приводят малыша, приносят даже еще малыша. Малыш кричит, издевается, что-то весь протест свой выражает. Нет, вот его надо причастить. Вот уже здесь происходит некое насилие, и оно объясняется очень просто. Как правило, когда спросишь, а вы-то давно причащались? Да, вот уже год скоро и так далее. Начинается воспоминание, сколько лет там и прочее. То есть объясняю, что вы понимаете, что вы на вот это духовное поле, которое на самом деле исполнено всевозможных мин. А знаете, какие мины всякие бывают? Подскакивающие и подлетающие, что только нам не придумано. Так вот, на это очень страшное минное поле духовной жизни толкают младенца. А вот пусть он за нас. Ну, так же бывает, как родители, которые что-то не достигли. Вот хотел быть математиком, а вот я так математика из него выращу, что он сейчас вот 30 лет уже академиком, как там Соболев или как Колмогоров или еще там как кто-то, да, значит, вот. И начинает его мучить. У ребенка совсем другая, он, может быть, даже мечтает там конструктор иметь, паровозики там какие-то это строить из лего или еще что-нибудь. Руки у него там, а математика ему не дается. Нет, вот родители насилуют там и так далее, и так далее. Ну и получается, что и математика не выходит, и по назначению не пошел, который Господь его предназначил. И человек несчастный, и хотя бы несчастный в своей профессии, он ее не любит. Вот. Поэтому тем более это должно относиться к духовной жизни. Идешь сам, за собой ведешь ребенка. Вот только один принцип. Это педагогический принцип. Педагог. Педагог. Где-то водитель. Переводится с греческого. Водитель ребенка. То есть ведет туда, куда нужно. И вот здесь, понимаете, если педагог, это раб был такой, раб, который вел к учителю. Учитель — это дидак, он учил. А это раб, который должен был взять ребенка из дома и привести его к учителю. Да, вот Господь в этом отношении совершенно четко указал. И учителем себе никого не называйте. Есть у вас учитель Христос. Все же вы братья. Но тем не менее, по должности у нас именуются некоторые люди учителями, наставниками. Мы иногда их тоже, кстати, именуем правильно педагогами, потому что тот, кто вроде бы как учитель, но он-то учит чему? Для чего? Чтобы привести ребенка к Богу. Он поэтому и педагог. Но родитель тоже педагог. Вот здесь, кстати, очень часто бывает так, что родитель, он себя педагогом совершенно не чувствует. И получается некое, знаете, разделение. Я вот родитель, а вот там учителя, пусть они учат, пусть они воспитывают. На самом деле все с точностью да наоборот. Учитель в школе — это, как правило, преподаватель своей по своей дисциплине. Он может через свою дисциплину и полюбить, так сказать, показать ее красоту, так что ребенок будет любить эту дисциплину, а может и не будет ее любить. Так что это старание учителя, но многое там зависит его педагогической деятельности, очень многое зависит от того, как он себя ставит, как вот он себя показывает как человек. Если он верующий человек, он обязательно продемонстрирует, как-то предъявит себя как человека с такой, знаете, искрой Божьей. Эта искра будет, конечно, зажигать и в сердца детей. Но тем более это должно относиться к жизни и деятельности родителя. Вот, к сожалению, это сейчас очень редко бывает, очень редко бывает, но это надо иметь в виду, что у нас чаще всего, знаете, как мы идем иногда курсы у священников тоже, педагогические курсы, и вот батюшки говорят, дайте нам эту методичку. дайте нам методичку, и мы пойдем в школу и будем преподавать. Мы объясняем, что это ни в коем случае не получится. Методичка может как-то настроить, что вот этот материал лучше в этой аудитории дать первым, а этот материал потом, а в этой аудитории, другой аудитории, наоборот, можно и даже нужно. И вообще ни с того, ни с первого, ни со второго, а найти то, что-то третье. Это надо почувствовать эту аудиторию и сказать ей то, что она не хочет услышать, понимаете, здесь другое. То, даже не те вопросы, которые они там зададут, а есть некое вопрошание души. Вот когда видно это вопрошание души, класса ли, или отдельного ребенка, то на это вопрошание ты и отвечаешь. Он вроде бы задал вопрос там о космосе, а ты ему отвечаешь совсем о другом, о чем он хочет, собственно, и услышать. А может быть, где-то и слово «космос» появится или еще что-то, но в том числе перевести слово «космос» и сказать, понимаешь, ты спрашиваешь о красоте. Не о пространствах на самом-то деле хочешь понять. Ты хочешь понять, космос — это же красота переводится, это порядок. Ты хочешь понять порядок этого мира. Вот я тебе и отвечаю на этот вопрос. Ну, то есть это каждый раз свой вопрос и свой ответ, который ты, собственно, и предъявляешь на то вопрошание, которое ты видишь реально беспокоит этого ребенка. Как, впрочем, у взрослого, как, впрочем, и того же батюшку, который иногда на педагогических курсах хочет услышать что-то, что он задает вопрос по одному, а ты отвечаешь ему несколько иначе, чтобы он понял, что его миссия несколько иная, а не просто передача той самой информации. И вот когда такое отношение к своей жизни и к своей деятельности сформировалось, тогда становится интересно и ребенку с тобой. Тебе интересно, и ты рассказываешь про святого, который вот недавно, смотри, вот ему Бог дал, как удивительно. Он это попросил даже, а он сразу получил. И тут же твоя какая-то история. И у меня тоже так было. Потому что Бог, как правило, всегда очень щедро дает на искреннюю просьбу и то, что необходимо, то, что полезно. И вот таким вот образом вопрос о том, какой материал дать первым, какой второй, какой третий, он некоторым образом отпадает. То, что тебя самого интересует, то, что ты читаешь, то, что ты вот воспринял как нечто свое, и этим пытаешься поделиться, это всегда воспринимается вот в той искренней беседе, да, в этих отношениях, когда не надо ничего придумывать. Оно все складывается как бы само, но это как раз уже значит, что Господь посреди нас, возникает взаимопонимание. Конечно, здесь, если сами родители ничем не интересуются, что если для них церковь — это просто место, как театр, где, может быть, хорошо поют, там батюшки красиво выходят, особенно архиерей, когда служба такая торжественная. Ну вот, да, театр такой, знаете, воспринимается. А когда ты понимаешь, что церковь — это вот та община, которая сложилась, которая искренне молится Богу, и вот здесь стоят с тобой молящиеся, и вот действительно, где двое или трое, там и я посреди них, что здесь сам Господь, но это совсем другое отношение и к церкви, и к службе, и ко всему тогда, что происходит в семье. Вот строгость, да, конечно, строгость. Но строгость в понимании того, что, как примерно любой родитель понимает, 10 порций мороженого — это болезнь горла, это пропущенные там походы в садик, да, это значит, ребенок будет лечиться и так далее, и так далее. Поэтому ребенок может и хочет 10 порций мороженого, только умный родитель никогда не даст ему. В крайнем случае, одну порцию, и то с указанием «не торопись, чтобы у тебя горлышко не заболело». Вот в этом отношении надо всегда строгость сочетать с той разумностью, да, с тем здравомыслием, которое не мне сделает удобно, хотя это мне потом тоже будет удобно. Ребенок должен быть удобен вот в семейном отношении. Он и своих детей также будет воспитывать потом. Вот. Потому что ребенок, который капризничает, кричит, бросается на пол, бьется там в истерике и так далее. Кому это нравится? Если такой ребенок идет в школу и также там продолжает вести себя, понятно, что это уже несчастный ребенок, потому что он несчастен в своей семье, он несчастен и может быть по жизни. Вот. А если ребенок в семье благополучно вырастает, то понятно, что он и адаптируется в той среде, не отступит от своей веры в угоду какому-то там человекоугодничеству, но наоборот будет даже за счет этого пользоваться уважением и среди своих сверстников, и среди учителей, потому что это ребенок ответственный, такой благочестивый, вот это чувствуется, это чувство благочестия проникает в том числе и от него во взгляде со стороны на него учителей, наставников, других людей. И еще один момент тоже надо понимать, что добрые, не заблуждайтесь, дурные нравы портят, дурные общества портят добрые нравы. Это тоже из апостола. Поэтому, конечно, надо стараться ограждать ребенка от того, где нормой считается пирнословие, где нормой считается там, тайно покурить, постарше, значит, какие-то спиртные напитки попробовать и прочее. Ложная совершенно позиция. Пусть попробует и выберет. Нет. Человек, который попробовал кого-то убить, он убийца, он стал другим человеком. До этого он был еще нормальным человеком, хотя с какими-то дурными наклонностями, но после он становится убийцей. Так и наркоман. Попробовал, он становится наркоманом. Да, может быть, он потом отойдет, но он уже вкусил этот грех. И также с блудными, особенно сейчас детям говорится, что вот пускай они попробуют, пробные типа браки, пускай он раньше начнет, потом поймет, потом это такое глубочайшее заблуждение. Сначала говорит, мы убьем душу ребенка вот этим разрешением ему, а потом будем стараться как-то его исцелять. Это очень трудный процесс. Исцеление всегда очень трудный процесс, несмотря на все современные методы. А в духовном плане никаких современных методов, понимаете? Никаких современных методов. Все по старинке, все надежно, все как Господь научил.
1: Вот если родители не воцерковлены сами, и вы говорили, что такие случаи действительно есть. Знаете, из тех, кто ходит на службы раз, ну или несколько раз в год. Но при этом они знают, что православие – это за все хорошее против всего плохого, они сами крещены были в детстве, они знают, что ну, православная вера – это наша традиция, и, соответственно, хотят, чтобы их ребенок тоже был православным. И вот тут начинается вот это самое вождение себя и ребенка через силу в храм, а отсюда истерики и скандалы, потому что дети, как правило, эту фальшь действительно считывают, тем более, что дома абсолютно не соблюдаются те самые слова и рекомендации от священника, которые они слышат в церкви. Так вот, может быть, проще оставить все как есть и не заставлять себя, не заставлять ребенка ходить в храм и подождать, когда все-таки придет время воцерковиться, когда ты сам, как родитель, как человек, захочешь прийти в храм не потому, что надо, а вот потому что по зову сердца, что называется. И тогда действительно ведь будет проще, и скандалов будет меньше.
0: Знаете, я помню фразу, которую у нас был очень мудрый владыка Симон, который меня, собственно, и рукополагал, Симон Новиков, человек, можно сказать, святой жизни, с прозорливостью такой. И вот он часто говорил, невольник не богомольник. То есть никого нельзя наставить насильно верить в Бога, молиться. Это все действительно такое состояние лицемерия. Я уже сказал по поводу того, что вот математика, если родитель хочет вырастить математика, а ребенка этого нет, то из этого ничего не получится. Будет только страдание и разочарование. Но вот что касается, конечно, понимаете, здесь вот все-таки у нас, слава Богу, сейчас мы живем в такое прекрасное время, что на все вопросы, если они действительно возникли, да, вот это вопрошание, есть ответы. Есть практически везде школы, воскресные школы их называют, они могут быть и не воскресные. И в хорошие воскресные школы, это не воскресные школы, где преподают что-нибудь по Слободскому. Это, как правило, знаете, это тоже некая фикция. Я знаю достаточно много таких вариантов, когда Владыка едет в сельскую местность, надо показать воскресную школу. Конечно, владыка хочет увидеть воскресную школу. И вот батюшка, значит, собирает своих деток. Как правило, у него несколько деток уже. Эти детки берут с собой своих друзей. Все рассаживаются по партам и показывается, вот у нас 15 человек или, может быть, там 23 человека. О, как хорошо, молодцы, все. Все, следующий раз, следующее воскресенье, в эту школу уже свои дети не приходят, потому что они и так все время, а те тоже, соответственно, пошли гулять, и никакой воскресной школы нет, одна фикция. Но для владыки все-таки приятно, что владыка отметил, что в этом селе есть воскресная школа, посчитал, что там сколько тут, 23 человека, прекрасно, замечательно. Вот, и до следующего приезда владыки все так вот оно и движется. Также, кстати, бывает и школах городских, но там просто другая немножко ситуация, там состав все время меняется. Одни посидели там 3-4 занятия, потом стало скучно, потом другие кто-то пришли, и вот так вот оно течет. На самом деле задача-то ведь, понимаете, не в том, чтобы провести занятия, чтобы вот собрать как-то народ и все. Задача в том, чтобы сформировать общину. Задача священника — это сформировать общину, чтобы была общая, да, общая молитва, общая вера, общая забота. И это вот в этих системах, в общих, да, там дети, допустим, всегда с родителями. Потому что как родители, они же составляют основное ядро общины. И дети при них, и батюшка при них. Тогда эта школа обязательно содержит и школу для родителей. Они познают что-то дополнительно к тому, что сами прочитали. Или, допустим, очень заняты, не прочитали, а здесь воскресенье, 6 дней работы, а 7-й день Господу Богу твоему. И вот проводятся занятия с родителями, в первую очередь с родителями. А с детьми тоже там кто-то занимается. А вот уж если там есть общая трапеза, то здесь борьба с педоцентризмом. Не детям первым, родителям. И родители в первую очередь показывают, что как раньше было, да, вот фраза, что такое, поперек батьки в пекло не лезь. Это про какое пекло? Пекло адово, что ли? Нет, просто мать приносит общий горшок, вот, с которым сварилась еда, и первым туда берет ложку и батька, потом мать, потом дети по старшинству, той мере ответственности, которую они имеют уже сформировавшиеся. Кто полез вперед со своей ложкой, вот получает по лбу. Вперед батьки в пекло не лезь. Хоть тебе не хочется, а ты потерпи. Вот здесь у нас большие искажения. Родители становятся в форму, значит, официантов одевают, изображают из себя. Дети сидят все довольные, что их обслуживают, как всегда, как везде. В общем, им первое место. Батюшки потом уже, если что, достанется. Вот. Но все должно быть выстроено в соответствии с рангом, так сказать, с тем значением и по мере ответственности, понимаете? По мере ответственности. Старший, он уже более ответственный. Младший менее ответственный, поэтому он получает позже. Ну, это как бы и некие идеалы, которые можно прописывать достаточно долго, что в реальности трудно организовать, и родители в этом отношении меньше всего понимают, потому что они как раз из силу своей экономии, затрат трудов, там каких-то нервных напряжений и прочего, вот они из этой экономии, да я лучше сам за него сделаю, да он мне иначе все испортит, да она мне посуду перебьет, да я вот сама. Но в результате у нас вырастают недоросли. И не умеющие и не знающие безответственные подростки, потом безответственные молодежь. А потом, когда появляются собственные дети, они уже, оказывается, привыкли быть сами детьми, а тут вдруг на тебе заботы свалились. Ну и все, семья разваливается. Поэтому здесь надо учитывать, что в школе обязательно должно быть обучение родителей. Сейчас это может быть на первом месте. Соответственно, мы заботимся также вот и об обучении педагогов. В той мере, в какой это позволяет, так сказать, отношения между епархией и структурой образования, но, в общем-то, без обучения педагогов, без воспитания. Это что Маркс ведь сказал, педагог, а воспитатель сам должен быть воспитан. Вот теперь вопрос только с нашей стороны. Кто должен воспитать воспитателя? И чему должен быть обучен этот воспитатель? Ну, мы-то знаем, что воспитатель должен быть воспитан духовенством, священником, а, соответственно, священник должен быть воспитан в послушании Богу, в выполнении заповедей, а, соответственно, дальше выстраивается целая вот эта цепочка передачи этого воспитания и содержание воспитания и обучения, она передается уже из церкви и, собственно, внутри церкви, потому что священник тоже это церковь, педагог тоже церковь, родители это тоже церковь, это же собрание, и дети тоже члены церкви. И в единой вот этой системе церковной происходит общее воспитание.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. На телефонной связи со студией находился настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.

0: Екатеринбурге 21 час.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В праздник Успения Пресвятой Богородицы 28 августа после литургии в Старицком Успенском мужском монастыре на территории ландшафтного монастырского парка митрополит Тверской и Кашинский Амвросий осветил памятник «Три игумена», созданный семьей скульпторов Плохотских, сообщает пресс-служба Тверской епархии. Памятник посвящен трем русским святым, чья жизнь и служение были связаны со Старицкой обителью. Первому патриарху Московскому и всея Руси святителю Иову, преподобному Дионисию Радонежскому и святителю Герману, архиепископу Казанскому и Свияжскому. Центром скульптурной композиции стал крест, выполненный из белого камня. Этот материал напоминает о знаменитом старицком мраморе, белом известняке, который на протяжении столетий добывали в окрестностях Старицы и использовали при строительстве и украшении храмов и других сооружений. После освящения памятника митрополит Амвросий поблагодарил председателя Совета фонда возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря Христенко за многолетнюю поддержку древней обители, вклад в сохранение ее исторического и духовного наследия и за новый памятник, ставший подарком монастырю и городу. Святитель Иов, уроженец Старицы, принял монашеский постриг в Старицком Успенском монастыре, был его игуменом и впоследствии стал первым патриархом московским и всея Руси. Его жизнь закончилась в родной обители. Святитель Герман, также уроженец Старицы, был настоятелем Старицкой обители, а позднее стал архиепископом Казанским и Свияжским. Преподобный Дионисий Радонежский был настоятелем Старицкого Успенского монастыря, а впоследствии игуменом Троицы Сергиевой Лавры. Он вошел в историю Русской Церкви как один из выдающихся церковных деятелей смутного времени. Вы слушаете новости. В духовно-культурном центре имени равноапостольных Кирилла и Мефодия в Астане завершил работу первый всеказахстанский съезд по церковной и социально-благотворительной деятельности «Служение ближнему». В работе съезда принимали участие руководители и сотрудники социальных отделов епархии Казахстанского митрополичьего округа, сестры Милосердия из Алматинской и Кокшетауской епархии, духовенства и верующие храмов города Астаны. Перед началом работы форума в Успенском кафедральном соборе, отметившем в этот день престольное торжество, была совершена литургия. Богослужение возглавил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. Далее состоялась его встреча с участниками съезда, в рамках которого иерарх выступил с докладом о церковно-социально-благотворительной деятельности митрополичьего округа. По окончании пленарного заседания состоялась работа по секциям. Второй день форума был посвящен практическим вопросам организации церковного социального служения и обмену опытом между представителями епархии Казахстанского митрополичьего округа. Участники обсудили вопросы защиты материнства и детства, поддержали беременных женщин, развитие добровольческого служения, помощь нуждающимся, организацию приходской социальной работы. Отдельное внимание было уделено опыту реализации социальных проектов в епархиях и приходах Казахстанского митрополичьего округа. С докладами выступили представители социальных отделов, сестрички и добровольческих объединений. В рамках съезда состоялась презентация проекта «Ты нужен миру». Были представлены опыт работы кризисного центра «Дом для мамы» и другие направления церковной социальной деятельности. По итогам работы съезда участники приняли резолюцию, в которой определили основные направления дальнейшего развития церковно-социально-благотворительного служения в Казахстане. И последняя информация выпуска. Издательский совет Русской Православной Церкви начал прием работ для участия в 13-м сезоне международного детско-юношеского литературного конкурса имени Ивана Шмелева «Лето Господне». Проведение конкурса призвано содействовать формированию устойчивого интереса к изучению отечественной литературы, истории русского языка и основ православной культуры. Творческие работы принимаются до 10 декабря. Участники конкурса распределяются по трем возрастным группам. Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету участника на сайте конкурса и приложить к ней творческую работу, оформленную в соответствии с требованиями, указанными в положении о конкурсе. Участники конкурса могут выбрать одну из следующих тем: «Священное Евангелие как основание русской литературы», «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих, подвиг любви и веры», «Человек заслуживает свое счастье и всегда страдания», к 160-летию создания Достоевским романа «Преступление и наказание». «Царствие Божье – это тихое, мирное, незаметное вхождение Духа Святого в сердца человеческие», к 150-летию со дня рождения святителя Луки Крымского. «Без дела, без того, чтобы в нем нуждались, человек жить не может», к 90-летию со дня рождения писателя Валентина Григорьевича Распутина. «Поистине, то был золотой век нашей литературы, период ее невинности и блаженства, поэзия и проза 19-го столетия». Также тема может быть сформулирована автором самостоятельно. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющие, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением. Я чисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющими враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое, Твоей страстью бесстрастною, мысль мою, Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико Ти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота вольная грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклеветах, кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или различахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях. Помилуй мя творче мой владыка, унылого и недостойного раба Твоего, я остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешений их, и отыми от мне весь помысл лукавого видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, егда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мя разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, дару ми восставшегося весен Твоим поучитеся, и уныние бесовской далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожитие дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покры мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенности во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророкой же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свистива от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради окаянного в тленную плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянь.

Да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противника ми врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста не невестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша, все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим, Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя, упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших, и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойне бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочешь и устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее,

Якова есть нуродшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедуй Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковно-славянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: Псалом Давида в наставление. Псалом 31. Блаженны те, кому отпущены беззакония и чьи грехи прощены. Блажен муж, которому Господь не вменит греха и в чьих устах нет лжи. Когда умолчал я о грехах моих, изнемогли кости мои, ибо стенал я весь день. Ибо день и ночь тяготела на мне рука Твоя, и вновь изведал я муки, когда совесть моя уязвила меня, как терн. Но беззаконие мое познал я, и греха моего не сокрыл. Сказал я: исповедую беззаконие мое Господу, и Ты простил нечестие сердца моего. Посему помолится Тебе всяк праведный во время благоприятное, и воды многие не потопят его. Ты — прибежище мое в скорби, объявший меня. Радость моя, избавь меня от обступивших меня. Я, Господь, вразумлю Тебя и наставлю Тебя на путь сей, и пойдешь по нему, устремлю на Тебя очи мои. Не будьте непокорны, словно кони мул, лишенные разума. Удилами и уздою ведет их человек, чтобы шли они за ним. Тяжело наказан будет грешник, а того, кто уповает на Господа, милость объемлет. Веселитесь о Господе, и радуйтесь, праведные, и торжествуйте в правоте сердца. Псалом Давида не надписан у евреев. Псалом 32. Радуйтесь, праведные, о Господе. Правым подобает восхвалять Его. Прославляйте Господа на гуслях, на псалтире десятиструнной пойте Ему. Воспойте Ему песнь новую, стройно пойте Ему в ликовании, ибо истинно Слово Господне, и всем делам Его должно верить. Любит милостивый суд Господь, милости Господней исполнена земля, Словом Господним небеса утвердились, и духом уст Его вся сила их. Собирает Он точно в мехи воды морские, заключает в хранилищах бездны вод, да убоится Господа вся земля, и да трепещут пред Ним все живущие во вселенной. Ибо Он сказал, и возникли, Он повелел, и создались. Господь отвергает намерения народов, отметает замыслы людей, отметает намерения князей. Совет же Господень пребывает вовеки, помышления сердца Его истины из рода в род. Блажен народ, почитающий Господа Богом своим, люди, которых избрал Он в достояние себе. С небес воззрел Господь, увидел всех сынов человеческих. Из своей обители вечной воззрел Он на всех живущих на земле. Создавший единственными в мире сердца их, разумеет все дела их. Не спасет царя великое войско его, а исполина не спасет великая сила его. Ненадежен конь для спасения, великая сила его не спасет царя. Устремлен взор Господень на боящихся Его, уповающих на милость Его. Да избавит Он от смерти души их и напитает их в дни голода. Душа наша надеется на Господа, ибо Он — податель помощи и защитник наш. О Нем возвеселится сердце наше, уповаем на имя Святое Его. Да будет, Господи, милость Твоя на нас, ибо мы уповаем на Тебя. Псалом Давида, воспетый им, когда притворился он безумным перед Авимелехом, и тот отпустил его, и он ушел. Псалом 33. «Благословлю Господа во всякое время, и не умолкнет хвала Ему в устах моих. Восхвалит Господа душа моя, да услышат меня кроткие и возвеселятся. Возвеличьте Господа вместе со мною, и вознесем имя Его. Искал я Господа, и услышал Он меня, и от всех скорбей моих избавил меня. Приступите к Нему и просветитесь, и вы не потерпите стыда. Вот убогий воззвал, и Господь услышал его, и от всех скорбей спас его. Оградит ангел Господень боящихся его и избавит их. Вкусите и увидите, сколь благ Господь. Блажен муж, уповающий на него. Бойтесь Господа все святые его, ибо не терпят лишений боящиеся его. Богатые обнищали и взалкали, а ищущие Господа не лишатся всякого блага. Придите, чада, послушайте меня, страху Господню научу вас. Кто из людей поистине любит жизнь и жаждет увидеть дни благие? Удержи язык твой от зла и уста твои от речей лукавых. Уклонись от зла и сотвори благо. Возжелай мира и устремись к нему. Очи Господни обращены к праведным, и слух его к молитве их. А делающим зло Господь являет гнев свой, да истребится на земле память о них. Воззвали праведные, и Господь услышал их, и от всех скорбей избавил их. Близок Господь тем, кто сокрушен сердцем, и смиренных духом спасет. Много скорбей у праведных, и от всех избавит их Господь. Хранит Господь все кости их, ни одна из них не сокрушится. Смерть грешников люта, и ненавидящие праведного согрешат. Избавит Господь души рабов своих, и не согрешат все уповающие на Него. Псалом Давида, Псалом 34. Суди, Господи, тех, кто обижает меня. Побори тех, кто борется со мной. Возьми оружие и щит, и восстань на помощь мне. Обнажи меч и прегради путь гонителям моим. Скажи душе моей, во мне спасение твое. Да постыдятся и посрамятся ищущие смерти моей, да возвратятся вспять и постыдятся желающие мне зла, да будут они, как прах, взметаемый ветром, и ангел Господень да изгонит их, да будет путь их темен и скользок, и ангел Господень да преследует их, ибо они без вины моей расставили мне пагубные сети свои, напрасно поносили душу мою. Да опутает каждого из них сеть, которой он не ждет, а западня, поставленная им, да уловит его самого, и в сеть да впадет он. А душа моя возрадуется о Господе, возвеселится, спасенная им. Кости мои взывают: Господи, Господи, кто подобен Тебе? Избавляешь Ты слабого от руки сильных, нищего и убогого от расхитителей добра его. Восстали на меня свидетели неправедные, о том, чего не знал я, вопрошали меня. Воздали мне злом за добро и обрекли на забвение душу мою. А я, когда они преследовали меня, облекался в рубище и смирял постом душу мою, и молитва моя в сердце мое возвращалась. Точно ближнему, точно брату своему угождал я врагам моим, плача и сетуя смирялся. Но против меня собрались они, торжествуя, собрались нанести мне раны, а я и не ведал того, Впали они в раздор и не смягчились, искушали меня, насмехались, глумились надо мною, скрежетали зубами своими. Господи, когда узришь это? Избавь душу мою от злодейства их, от львов, единственную мою. Прославлю тебя в церкви великой, среди множества народа восхвалю тебя, да не торжествуют надо мною враждующие со мной неправедно, ненавидящие меня напрасно и подмигивающие друг другу. Ибо со мной мирно говорили они, но в гневе помышляли о коварстве. Отверзая на меня уста свои, говорили они: «Добро тебе, добро! Все видели мы глазами своими!» Видел и ты, Господи, да не умолчишь. Господи, не отступи от меня. Восстань, Господи, и внемли правде моей. Господи, Боже мой, заступи меня в тяжбе моей. Суди меня, Господи, по правде Твоей, Господи, Боже мой, и да не торжествуют они надо мной. Да не скажут они в сердце своем: «Добро тебе, добро, все нам по душе», и да не скажут: «Поглотили мы его». Да постыдятся и посрамятся радующиеся бедам моим, да облекутся стыдом и срамом превозносящиеся надо мной, да возрадуются и возвеселятся желающие мне оправдания, и говорят желающие мира мне, рабу его: «Да возвеличится Господь!» Язык мой будет поучаться правде Твоей, всяк день восхвалять Тебя. В конец «Слуги Господня Давида», Псалом 35. Говорит беззаконный в душе своей о грехах своих: «Нет страха Божия в сердце его, ибо слукавил он пред собой, сказав, что познал беззаконие свое и возненавидел. Слова уст его — беззаконие и ложь. Не захотел он вразумиться и творить добро. Беззаконие замышлял он на ложе своем, вступал на всяк путь недобрый и не возненавидел зло. Господи, на небесах милость Твоя, и истина Твоя выше облаков, правда Твоя, будто горы Божии, суды Твои бездна великая, людей и скот спасаешь Ты, Господи, сколь умножил Ты милость Твою, Боже, сыны человеческие под сенью крыл Твоих безопасны будут. Насытятся от изобилия дома Твоего, из потока блаженства напоишь их. Ибо у Тебя источник жизни, во свете Твоем узрим свет. И впредь являй милость Твою познавшим Тебя, и правду Твою тем, кто праведен сердцем. Да не приблизится ко мне стопа гордеца, и рука грешника да не поколеблет меня. Пали творящие беззаконие, незринуты были они и не встанут.
3: Вы слушали псалмы царя Давида. Псалмы читал Лев

0: В Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: Здравствуйте. В Брянске больница святителя Алексия открыла учебный класс по подготовке сестер милосердия. Это уже 25-й подобный класс в России. 20 августа этого года в городе Брянск церковная больница святителя Алексия совместно с Брянской епархией открыла учебный класс по профессиональному обучению добровольцев и сестер милосердия по уходу за тяжелобольными и ранеными. Это уже 25-й учебный класс, открытый в церковной больнице в России при поддержке благотворительного фонда «Христианское милосердие». Аналогичные классы успешно работают в городах от Луганска до Иркутска, от Севастополя и до Вологды. Учебный класс расположился в Центре подготовки церковных специалистов. Перед его открытием в домовом храме во имя преподобного Нестора Летописца был совершен молебен на начало доброго дела, который в сослужении духовенства возглавил благочинный Брянского градского церковного округа протоиерей Сергий Рысь. Специально для поклонения брянским сестрам милосердия из больницы святителя Алексия был доставлен ковчег с частицей мощей святителя Луки Крымского. В благодарность за деятельное участие в открытии учебного класса протоиерей Сергий Рысин вручил Алексею Зарову награду Брянской епархии – медаль святого преподобного и благоверного князя Олега Брянского первой степени. От областного департамента здравоохранения Екатерина Андреева поблагодарила всех, кто принял участие в открытии учебного класса, а также сестер милосердия. После молебна священнослужители совершили освящение учебного класса, в котором созданы условия, приближенные к настоящей больничной палате. Уточняется также, что Брянское епархиальное сестричество милосердия было создано в октябре прошлого года. Сегодня сестры несут послушание в военном госпитале Брянска, заботятся о больных в других медучреждениях города и области, помогают в детском хосписе в уходе за маленькими пациентами. Напомню, Центральная клиническая больница святителя Алексия – это медучреждение Русской Православной Церкви, многопрофильное лечебное учреждение на 300 мест. Здесь лечатся люди из всех регионов России, вне зависимости от веры. Ну и к другим сообщениям выпуска. Около 2000 человек прошли крестным ходом в Калининградской митрополии в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы. Шествие объединило верующих обеих епархий – Калининградской и Черняховской, а всего крестным ходом прошли 1800 человек. На престольный праздник мужского скита в честь нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа на Бальге на праздничную литургию паломники духовенства и прихожане храмов региона отправились из Калининграда и области в пеший поход длиной в 5 километров во главе с митрополитом Балтийским и Светлогорским Серафимом. По прибытии на территории храма Спаса Нерукотворного владыка Серафим в сослужении духовенства митрополии совершил литургию под открытым небом. После литургии митрополит Серафим обратился к присутствующим с архипастырским словом, которым, как отмечено, поблагодарил всех за совместные молитвы и выразил надежду на то, что такие пешие паломничества станут доброй традицией для этого праздника. Пришедшие в скит паломники также смогли ознакомиться с его жизнью, с его развивающимся хозяйством, строительными работами и перспективами роста, а еще были приглашены на праздничную трапезу. В информационном отделе Калининградской епархии подчеркнули, что Успенский крестный ход является самым массовым крестным ходом в Калининградской области и проводится ежегодно. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Алло?
2: Здравствуйте, это сотовый оператор. У вас заканчивается срок действия сим-карты. Будем продлевать?
1: Да, будем.
2: Направляем вам код через портал госуслуг. Назовите его.
1: 3-0.
3: Осторожно, это мошенники. Прервите разговор, иначе вы станете жертвой злоумышленников. Сотрудники сотовой связи никогда не просят сообщить коды из СМС.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Ну а сейчас в нашем эфире звучит программа под названием «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Она создана совместно с Музеем истории города Екатеринбурга. В ней мы расскажем вам много интересного про историю родного города. Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях куратор выставки «Чемоданное настроение» Светлана Булатова. Светлана с нами, как всегда, на телефонной связи. Светлана, добрый день.
1: Добрый день.
0: Ну что ж, мы продолжаем знакомиться с выставкой, которая открыта в Музее истории Екатеринбурга. Мы поговорили в прошлых программах о том, как она организовывалась, как агентство «Спутник» участвовало в этой организации, как происходили сами поездки, когда люди уже были в самолете и, собственно, долетели до стран. Итак, Светлана, вам слово, продолжайте.
1: Да, сегодня меньше про трудности, больше про приключения. Я обещала рассказать еще отдельно про особенные трепетные отношения, которые у нас завязались из Чехии, соответственно, о поездках в Чехословакию. Мы не выделяли на выставке отдельный блок, отдельный раздел конкретно под эту тему. Эти сюжеты у нас рассеяны равномерно между всеми блоками и разделами, потому что действительно поездки в Чехию были основополагающим направлением по понятным причинам. Начиная с 50-х годов, с конца 50-х, начала Уралма, а затем на всех других уровнях, не только производственных, у нас оформляются побратимские отношения с западно-чешской областью. Там буквально 10 крупных городов в этой области, и у каждого был свой город-побратим на Среднем Урале. Разумеется, побратимом столицы западно-чешской области, города Плезень, был избран Свердловск. Ну и все это нас обязывало и укреплению связей производственных, и культурным, и спортивным обменом. Ну и визитной карточкой вот этой вот программы обмена были как раз поездки чешских и советских пионеров-школьников друг другу на родину. Соответственно, ну, то, что мы сейчас знаем, как те же самые языковые лагеря. И вот как раз эти все юношеские, пионерские, студенческие отряды, они организовывались по линии бюро «Спутника», о котором мы уже неоднократно говорили и вспоминали. И это движение широко расцветает, развивается, начиная с 70-х годов. Сначала были малочисленные группировки школьников, отправлявшиеся поездом через Москву туда и обратно. А вот начиная с 80-х годов, точнее с 87-го года, уже на взлете 80-х, там было такое количество школьников с той и с другой стороны, там больше 600, что организовывали специально трансферные рейсы, которые связывали напрямую Свердловск и Прагу, все эти перемещения осуществлялись. Ну и, соответственно, мы рассказываем обо всех обстоятельствах, опять-таки, как готовились школьники к этим поездкам, они все те же самые этапы в обязательном порядке миновали, инструктаж с ними проводили, и сувенирами они запасались. Была замечательная история, когда школьникам родители пошили унифицированную форму одежды, решили, что это будет модно, стильно, молодежно, если мальчики будут наряжены в джинсы с вышивкой под хохлому, девочки в джинсовые сарафанчики. Это в последнем моменте обрубили уже на уровне местного ВЛКСМ, и всем просто пошили опять-таки экстренно в ателье унифицированные рубашки, и они вот в этих нарядах отправились в свое путешествие. Программы пребывания, в общем, тоже были нам понятны и хорошо представимы, и для чехов, которые приезжали сюда. Все традиционно, их тоже возили по фарфоровым заводам, мало их было собственным фарфоровых заводов в Чехии, их Богдановичский показывали, Сысерский, в обязательном порядке возили на границу Европы, Азии. Они путешествовали по Свердловску, если, допустим, лагерь у них базировался где-то в другом городе или за городом. Вспоминали о таких замечательных акциях, перформансах вроде «Дня Нептуна» или «Зорницы». В общем, все было интересно, насыщенно, расставались себя слезно и друзьями. И точно такая же насыщенная программа была у наших советских пионеров, которые приезжали в Чехию. Там тоже были не только увеселения, а просмотры кино под открытым небом, как вспоминала одна из школьниц, показывали им что-то про коров на и про то, как они живут, слушают музыку, жуют зеленую траву или смотрели мультики про кротиков. Но и занятия с ними проводились по самым разным предметам и направлениям, опять-таки, чтобы была вот эта вот интенсивная языковая среда, куда они погружаются. Естественно, они выезжали в разные чешские города, обозревали все эти замечательные достопримечательности, знакомились с повседневной культурой, знакомились с культурой кулинарно-гастрономической, в том числе. Один из артефактов нашей выставки — это дневник, который вела советская школьница, отправившаяся вот в Чехию. Все свои воспоминания она письменно фиксировала, очень интересно его листать, и там старательным школьным почерком все эти истории выведены. История, которую мы обязательно в ходе нашей любой экскурсии транслируем и воспроизводим, совершенно замечательная. Вот как раз про гастрономическую культуру рассказывали нашим школьникам советским, что якобы в Чехии существует традиция в зависимости от того, сколько лет тебе исполняется в твой день рождения, ты должен употребить вот такое же количество кнедликов. И вот один мальчик наш, которого взяли на слабо, исполнялось ему то ли 14, то ли 15 лет, он решил эти кнедлики слопать. Там, в принципе, достаточно 2 или 3, чтобы насытиться сполна. Он употребил больше 10, и потом, как вспоминает очевидец, несколько лет в столовой не показывался. Вот такие трагикомические эпизоды мы в том числе освещаем. Много вспоминают бывшие путешественники о том, как они впервые повстречались с автоматами, продававшими мороженое, нажимали на кнопочку специальную, выбирали вафельный стаканчик или просто квадратную вафлю, и сверху там падал этот шарик мороженого. Есть воспоминания о том, как переели этого мороженого, заболели ангиной, ходили к местным чешским эскулапам, узнавали Чехию еще и с этой стороны, или как гуляли по мосту знаменитому в Карловых Варах и видели надпись «Здесь был Вася», от которой веяло чем-то родным и да более знакомым. Рассказывали о том, как покупали сувениры, везли родителям, старшим, младшим, сестрам. Вот одна из девочек, девочка Оля, вспоминала, что купила бантики для своей младшей сестры, какие-то невероятные сандалики, на которых были изображены какие-то кошки. Когда она по возвращении домой все это вручила, привезла своей маленькой сестре, и там в этом наряде отправилась на 1 сентябрьскую линейку в школе, она произвела фурор, фактически остановила все действие, потому что к ней были прикованы взгляды, настолько она была великолепна вот в этом чешском специалитете, в который она нарядилась. Ну, жвачку в обязательном порядке, везли всяческие наклейки, перевозки, вот об этом мы тоже рассказываем, показываем в нашей выставке, но не только о школьниках и не только о школьных группах, разумеется, мы рассказываем в эпизодах со стройотрядами, потому что тоже и группы советских студентов, и свердловских студентов ездили туда, в Чехословакию, ехали к нам. И тут вот один из героев как раз этих историй, Сергей Дикон, вспоминает, что если наши студенты, приучены к суровому физическому труду, к тяжелым спартанским условиям, трудились с полной выкладкой и просили давать им настоящие задания там, из серии построить коровник по 8, по 10 часов, то не приучены к таким порядкам чешские студенты, говорили, что 3-4 часов вполне достаточно, и потом должны были изобретать для наших инициативных студентов какие-то новые занятия и поручения. И отдельная история — это путешествие взрослых туристов. Конечно, просто группы уже взрослых путешественников из Свердловска отправлялись в Чехию, путешествовали по всем тем же городам. Мы показываем опять-таки фотографии, сувениры, которые привозились из таких поездок. Там есть замечательная история, например, про посещение волшебного соляного источника в Карловых Варах. И на входе каждому туристу вручалась роза. Он опускал эту розу в источник, а через 15 минут вынимал, у него в руках оказывался каменный цветок. Или замечательное восторженное впечатление о чешском пиве, когда наши туристы, приезжая в Чехию, думали, что пиво — это, в принципе, какая-то единственная существующая разновидность напитка, просто чешское пиво, а обнаружили там множество десятков сортов, и, в общем, скорее хотели попробовать и перепробовать все эти возможные амброзии. Вот все эти истории мы рассказываем, презентуем в рамках нашей выставки, в том числе показываем вот те чешские дефициты, которые привозили сюда на родину, и в частности знаменитая чешская бижутерия и вот это вот чешское стекло, в котором были разлиты всякие благовония, духи и прочее. Показываем коллекцию такого вот художественного стекла, которое привез Свердловск Сытник, наш знаменитый

0: русские школьники возвращались к себе, советские пионеры сюда, на Средний Урал, и продолжался обмен письмами, открытками, и некоторые из наших респондентов и героев выставки сохранили эти замечательные трепетные послания, эти конверты с письмами, и мы их тоже показываем. Показываем конверты, показываем отдельные письма, туда вкладывались открыточки, какие-то трогательные раритеты, как я узнала уже в ходе открытия непосредственно вернисажа, пообщавшись с одной из гостей, у нее на самом деле одно из самых травматичных воспоминаний детства, как ее старшая сестра, обмениваясь письмами вот с такой вот чешской, визави чешской подружкой, вложила туда наклейку, вырезанную вот у своей младшей сестры, и там навсегда эту потерю в памяти зафиксировала и запомнила. Ну и, наверное, самый трогательный эпизод или один из самых трогательных эпизодов, который мы тоже ввели на нашу выставку, нашу экспозицию, о котором мы говорим, как девочки, теперь уже взрослые дамы, которая гостила в чешской семье. Когда она уезжала, глава этой семьи сказал ей, что вот здесь стоит пара тапочек, эта пара тапочек закреплена строго за тобой, и ты можешь всегда вернуться в наш дом, и эти тапочки будут тебя ждать. И вот эта вот метафора в ее памяти закрепилась, напоминает, что, к сожалению, вернуться в ту гостеприимную чешскую семью ей не довелось. Вот это вот один из таких тоже цементирующих образов нашей выставки. На этом, наверное, стоит закончить. Да? Выставка продолжает работать, она будет работать еще весь сентябрь и октябрь, вплоть до 1 ноября. Более того, когда у всех чемоданное настроение немножечко выветрится и все вернутся из отпусков, мы будем активно приглашать участвовать в нашей паблик-программе, которую мы запускаем с сентября месяца, и будут всевозможные встречи и лекции, и экскурсии, и рассказы с людьми, которые в эту непосредственно систему гостеприимства были вовлечены. Поэтому предлагаем следить за анонсами, они скоро будут появляться на сайте музея.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. В программе принимала участие куратор выставки «Чемоданное настроение» Светлана Булатова. Всего вам доброго, дорогие друзья. Дорогие друзья, на наших волнах звучала программа из цикла «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Продолжение цикла слушайте в следующую субботу в это же самое время.

0: Духовное слово.
1: Ну а сейчас в нашем эфире звучит первая часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читает Валентин Клементьев.
2: Старец Ефрем Филофейский. Отеческие наставления. Предисловие греческого издания. Прошли уже годы с того времени, как мы предприняли труд по сбору писем нашего уважаемого старца Ефрема, адресованных к его духовным чадам, монахам, монахиням и разным братьям в миру, которые по нашей просьбе весьма благосклонно передали эти письма нашей обители. На первых порах из этих писем были составлены просто выборки, затрагивающие разные духовные вопросы в форме советов, наставлений, поучений и так далее, посредством которых всякая душа, которая желает шествовать по пути спасения, может обрести в них поддержку свыше. Мы упорядочили эти выборки по темам, и так получилось 10 брошюр, каждая из которых содержала наставления, поощрения, советы и в целом все, что Духовный Отец по просвещению Божию может предложить своим духовным чадам. Они являются плодом многолетнего труда нашего старца в исполнении всего того, что святые отцы передали нам в духовное завещание. Эти брошюры в весьма ограниченном количестве были впоследствии розданы некоторым духовным чадам старца Ефрема как пособие в их духовном подвиге. Позднее, по их горячим просьбам, мы приступили к изданию настоящей книги, сделав незначительную редакцию писем. Книга тематически разделена на главы, которые содержат выдержки из писем, слов и записанных на аудиокассеты бесед старца. Книга «Отеческие наставления старца Ефрема» – это квинтэссенция его богатейшего духовного опыта за почти 60 лет монашеской жизни. Она не является плодом рассудочной деятельности. Блаженный старец не учился в мирских элитных лицеях и университетах. Он закончил всего лишь 2 класса гимназии. Но Дух Святый в превосходной степени обогатил его даром быть прекрасным врачом и целителем душ от всех помыслов и страстей, которые беспрестанно всевает в нас душегубитель, дьявол. Подчеркиваем, что такая книга, как эта, имеет большое значение, ибо она является плодом богатого, святого и неподдельного опыта, согласного с более чем 2000-летним священным преданием Православной Церкви. Ибо благодатные духовные книги, написанные из опыта, не только сообщают знания, но и доставляют обильное просвещение и сердцу, и уму. И ум, просветившись Духом Святым, подвигается на непрестанную молитву, подающую благодать и радость, сладость и мир, свободу от страстей и руководит душу к восхождению на высоту созерцательных добродетелей. Обратите внимание на простые по способу выражения слова богомудрого старца. Пишет не преподаватель или ученый, но простой монах и служитель Бога Вышнего, который изливает всю свою отеческую любовь на душу, ищущую пути опытного богопознания и таинственного богословия. Нас учит монах-пустынник, который неотступно и победоносно боролся со своими страстями и духами злобы. Он исповедует кровью своего сердца то, что вкладывает душу в эту книгу. Многие, со вниманием читавшие отеческие наставления, свидетельствуют, что их ум воспринял некое неизъяснимое просвещение, расширился к пониманию божественных понятий, принял неизведанные и неслыханные дотоле божественные мысли. Безопасно и непрелестно приведется всякая боголюбивая душа к Царствию Небесному если будет выполнять наставления и советы этого современного нам человека Божия. Веруем, что Церковь Христова и история еще поведают нам об этом человеке Божием очень многое. Желаем, чтобы все, кто с благим произволением и благочестивой божественной ревностью будут читать эту книгу, получили большую пользу и насладились духовным нектаром нашего уважаемого Геронды. Считаем нашим долгом поблагодарить всех, кто разным образом содействовал в осуществлении данного издания, и молимся, чтобы они восприняли от Бога щедрое вознаграждение за свой вклад. Эта книга посвящается всем, кто шествует узким и тернистым путем, ведущим в вечную жизнь. Монахи монастыря Филофей, Святая гора –

0: рае и спасении души. Теперь весной, когда природа одела свой самый прекрасный наряд, невыразимо ликование души, когда в ней действует подобающее духовное состояние. Действительно, как все премудро сотворил святый Бог. Душа не может насытиться созерцанием красоты природы. О, если человек возведет свой ум превыше этой земной сферы, в горний Иерусалим, к непостижимым райским красотам, то там его ограниченный и земной ум просто замирает. Если здесь, в изгнании, на этой земле плача и проклятия, святый Бог даровал нам наслаждение такой красотой, то какая красота будет там, где живет сам Бог? Поистине, нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с будущей славой и счастьем. Обожествление, чадо мое, назначено нам на небе. Там Господь Бог отрет всякую слезу с очей наших, упразднит скорбь, боль и стенание, ибо там царит ангельская жизнь, исполненная пений и песен духовных. Там будет вечное субботствование в совместной радости с Отцом нашим, Богом, который нас ожидает, когда мы будем готовы, чтобы навечно призвать нас к себе. Там каждая спасенная душа будет блаженствовать в бездонном океане любви, услады, радости, изумления и восторга. Придет время, настанет день, наступит миг, когда закроются эти телесные глаза и откроются очи души. Тогда мы увидим новый мир, новые сущности, новую тварь, новую жизнь, не имеющую конца. Имя ей — бессмертие бесконечное. Великая Вышняя Родина, нетленная, вечная, горний Иерусалим, Матерь Первородных, куда вселятся искупленные души, которых омыла от скверной кровь незлобивого Агнца. Кто способен выразить словом и описать пером радость, ликование, счастье тех спасенных и блаженных душ? Блаженни умирающие о Господе, ибо их ожидает богатство божественной благости. Блажен тот, кто приобретет счастливый билет для этого горнего празднества, где богатство неотъемлемое, и слава, как сказал сам Бог. Вы, сыновья Вышнего, чада Божие, наследники Божии, сонаследники Христу. Господь прежде своего страдания просил Небесного Отца о своих учениках и о тех, кто благодаря им придет к вере. Отче, их же дал еси мне, хощу, да иди же есм ас, идти и будут со мною, да видят славу мою, и уже дал еси мне, яко возлюбил мя, еси прежде сложения мира. Сколько любви Иисуса к нам! Он принял человеческое естество и был повешен на кресте, даровав нам свободу и искупление долга пред Небесным Своим Отцом. И, подобно некоему любвеобильному брату, Он даром удостаивает нас сонаследия с безмерным богатством Своего Небесного Отца. О, какова Его любовь к нам! О, какова наша холодность к Нему! О, моя неблагодарность к моему благодетелю! Боже мой, Боже мой, помилуй меня и не осуди по делам моим! О, если бы Бог, духовно соединивший нас неразрывными узами здесь, на земле, сподобил нас быть вместе и в Его небесном царстве, дабы мы восседали за духовной трапезой Его божественных благ, наслаждаясь и соединяясь с небесным Отцом там, где текут вечные реки его божественных вод. О, какое великое предназначение! О, какой великий плод здешних временных скорбей! Чада Божии облекутся в небесные одеяния, в лицах их просияют божественные черты. Они войдут в отеческое наследие, теперь уже для вечного упокоения. Они достигнут оных небесных селений и, созерцая оное безграничное богатство, будут пребывать в исступлении, не замечая, как проходят века. О, какое великое предназначение уготовано человеку! Но вот одна скорбная картина омрачает это удивительное созерцание. И эта скорбь состоит в том, что, во-первых, я сам не буду участником во всем этом славном блаженстве, которое, будучи сейчас только созерцанием, воспримет впоследствии плоть и кости, то есть сделается реальностью. И, во-вторых, то, что люди живут в неведении своего великого предназначения, и так это неведение порождает смерть вдали от Бога. Грех был первой причиной разорения райского блаженства человека, и он продолжает свою погибельную деятельность и сейчас. О горе нам! Ад ожидает нас! О Боже мой, Господь Саваоф, просвети тьму сердец наших, чтобы мы увидели Тебя, истинный свет, блаженный свет, который просвещает и радует сердца друзей Твоих. Просвети нас, чтобы мы следовали за Тобой до самого вечного упокоения. Аминь. Все пройдет и закончится ничем, а дело, содеянное в Боге, останется с душой делателя, чтобы он вкушал от него жизнь вечную. Блаженны те любители духовной мудрости Божией, которые отдают временное и собирают в свои сокровищницы вечное, чтобы, когда пройдет временное, они обрели в банке Божием свои богатства с процентами. Блаженны очищающие свои сердца от плевел греха и возделывающее благое семя, потому что придет благоприятное время, когда они пожнут колосы вечной жизни. Блаженные сеющие слезами в духовном посте, то есть вечно алчущие и жаждущие благих дел, потому что они пожнут вечную радость. Возлюбленные мои чада, я получил ваше письмо. Как велика ваша любовь к мне! Я же совершенно недостойный ее и нахожусь в жалком состоянии. Но, несмотря на все мое недостоинство, я молюсь, чтобы вас покрывала благодать Божия и Пресвятый Дух руководил вас ко всякому доброму делу, дабы вы угодили нашему благому Богу и сподобились в иной жизни всей семьей вселиться в страну Божию, туда, где обитают ангелы, и во мраке неприступного божественного света непрестанно славословит пребожественную Святую Троицу. Этой небесной славы желали все великие святые, подвязались ради нее и достигли ее. То, что здесь, внизу, по сравнению с тем, что там, в горнем, просто тьма. Здешняя суетно временно приходящая, изменчиво, непостоянно, ничтожно, а небесное вечно, пресносущно, неизменно, препрославлено, исполнено света, овеяно божественным благоуханием. Поэтому тот, кто презрит суетные вещи мира, то есть не будет иметь пристрастия к ним, станет причастником вечных благ. Жизнь монаха – это ежедневный крест. Иисус Христос призывает нас, чтобы все любящие Его сораспялись с Ним. А за распятием последует воскресение души, духовное ликование. Сурова зима, мучителен мороз, но сладок рай. Возведите свои очи и узрите горний Иерусалим, туда, где счастье, радость и блаженство будут непрерывно продолжаться во веки веков. О, какая радость, какое веселье жить вечно с Богом! Да, чада мои, возлюбим друг друга, ибо там везде любовь, и не имеющий любви туда не войдет. Никакой труд, усилие и искушение, благословенное мое чадо, не могут сравниться с той блаженной жизнью. Если бы у нас были и тысячи животных, и мы принесли бы их в жертву, то не сделали бы ничего значительного по сравнению с той будущей славой, в которой Владыка Христос желает восстановить нас своей честной и животворящей кровью. Поэтому небожитель апостол Павел говорит: «Недостойны страсти нынешнего времени, к хотящей славе явитесь в нас». Еще подумай о том, что человек, как трава, увядает и как сон проходит. И еще: «При гласящей трубе мертвые в трусе все восстанут к сретению Христа, когда отверзится дверь будущего века и будет уничтожен нынешний мир, тогда произойдет восстановление нашей природы к первоначальному состоянию. Господь уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, ибо творение, которое стенает и скорбит вместе с нами, с великой жаждой ожидает славного явления детей Божиих, чаяние бо твари, откровение сынов Божих чает. Ни с чем не сравнимо величие человека, которого Бог возводит на такую высоту и к такой славе. И мы, грешные и страстные, не ведаем об этом великом богатстве и безразличны к нему, и наше мудрование полностью только о земном. Это тело, которое лишь прах и зловоние, удостоится быть сообразным славе Божией, быть ангельским. Сейчас люди вещественны по сравнению с ангелами, которые есть сущности чисто духовные. Однако по отношению к Богу ангелы все же имеют некую вещественность. Они не являются чисто умными сущностями, подобно Богу, который есть свет неприступный. А тогда люди станут подобными ангелам, и совершится единение церковной полноты верующих со Христом. Как нежно и по-отечески говорит об этом наш Господь. «Отче, — говорит Он своему Отцу, — их же дал еси мне, хощу да иди же есм ас, идти и будут со мною, да видят славу мою, и уже дал еси мне». Разве сравнимо какое-либо мирское богатство с этими словами Бога? «Чтобы мы были там, где находится наш Господь, там, где трепещут и не дерзают приблизиться ангелы, о сокровенная премудрость и безграничное богатство Божие! Не забывай, чадо мое, о своей цели. Посмотри на небо, на ту красоту, которая ожидает нас. Что такое настоящее? Разве не прах, пыль и сновидение? Разве то, что мы видим, не подлежит тлению? Небесное же вечно. Царство Божие нескончаемо, и блажен тот, кто вселится в нем, потому что будет созерцать славу лица Божия. Чадо мое, не забывай, что мы временны в этом мире, и жизнь наша висит на волоске, а все блага мира суетны. Когда мы обладаем таким познанием истины, то, естественно, каждую секунду мы будем обращать свои душевные очи к вечной жизни и горнему Иерусалиму, туда, где хоры ангелов воспевают Богу славословие, непостижимые по своей сладости и премудрости. О, чада мои, какой славой будут обладать ваши души, когда после смерти они взойдут на небеса и сопричтутся к ангелам небесным. прославим и воскресшего Господа, который удостоил нас отпраздновать Его святое воскресение, и пожелаем, чтобы Бог сподобил нас праздновать и вечную субботу на небесах, в Новом Иерусалиме, в вечной радости. И радости ваше никто же возьмет от вас. Да, чада мое, потому что земную радость сменяют скорби, которые могут свести ее на нет. Небесную же радость ничто упразднить не в силах, ибо она вечно бьет ключом из неисчерпаемого и живоносного источника. Будем понуждать себя в исполнении наших христианских обязанностей, чтобы сподобиться праздновать вечную Пасху вблизи Христа и взирать на Него лицом к лицу, к своей блаженной радости, которую больше не прервут ни искушения, ни уныния. Я послал вам письмо, в котором немного написал о рае. Думаю, что оно обрадовало вас. Ах, вот бы вы увидели нечто райское или услышали что-нибудь из сладостного пения ангелов, которые сияют небесным светом и источают райское благоухание. О, какая это красота и великолепие! А в наших душах по сравнению со всем этим царит полуночная тьма. Там все сияет от безмерной радости. Ах, каков там престол Христов! Владыка Христос восседает на престоле, и от Его света никто не может рассмотреть Его священный и сладчайший лик. О, какая сладость и красота! Что может быть прекраснее этого? Это и есть настоящий рай, созерцание лика Иисусова. Слава Господи кресту Твоему и воскресению! О, глубина Божией премудрости! О, таинство трисолнечного божества! Блажен, кто смирит себя, как дитя, исполняя ради Бога в незлобии души все повеленное им. И горе тому, кто сохранит свой эгоизм, как я, лишив себя таких божественных даров. Спешите, чада мои, со смирением, чтобы достичь смирившего себя ради нас Господа, сладчайшего любимого и желанного нашего Христа, света нашей нищей души. Видите, какая красота ожидает нас. Ах, если бы вы видели, как там красиво, то все бы презрели, стали бы сором ради Христа, лишь бы не лишиться того, что уготовила нам сладкая любовь нашего Иисуса. Так нам говорил наш старец, и я передаю это вам, чтобы усладились и вы. Заканчиваю. Простите меня. Размышляю снова и снова. Негоден я для рая, ибо дела мои извещают меня, что я гожусь только для ада. Прекрасно говорит нам о рае апостол Павел. Он был восхищен до третьего неба, видел красоту Царства Небесного и в изумлении воскликнул: «Как прекрасно и удивительно Царство Божие, которое несравнимо ни с какой земной красотой! Столь прекрасен рай, что око человеческое никогда не видело такой красы, и ухо человеческое никогда не слышало таких сладчайших песнопений, потому что в раю поют хоры ангельские, несравненно превосходящие сладостью самых голосистых соловьев». Продолжая, апостол Павел говорит, что своим разумом человек никогда не мог постигнуть того, что уготовил Бог на небе, в раю, для своих чад. Действительно, это правда, что если бы мы познали духовные радости рая, то с готовностью проявляли бы терпение во всем, лишь бы его заслужить. А сейчас по незнанию мы делаем совершенно противоположное и таким образом удаляемся от Бога. Если бы мы знали, что такое рай, человеческий ум не в силах постигнуть величие его красоты. Там раздается неумолкающее пение ангельских ликов и святых душ. Там вечная и нескончаемая Пасха. Там души, радуясь, беседуют друг с другом. Они говорят о том, как прожили эту суетную жизнь и как Бог помог им избежать ада и упокоиться в этом блаженном месте Божием. Они высылают Богу нескончаемое благодарение за эту его величайшую милость, наследование рая. Что же такое рай? Это место, исполненное неувядающих цветов, изобилующее божественными ароматами, где радость ангельская, жизнь пасхальная, божественный эрос, непрестанное словословие Бога и жизнь вечная. Ради сего нам стоит подвязаться, да и что значит наш подвиг по сравнению с этим сказочным раем? О, рай, как ты прекрасен! Твои красоты влекут меня и делают меня иным человеком. Как же мне не постараться добрым подвигом приобрести тебя? Боже мой, Господи наш, спаси нас от губительной гордости, чтобы, взяв в проводники святое смирение, мы стали обитателями сладчайшего рая. Аминь. Буди.
1: В программе «Духовное слово» слушали первую часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Ночное освещение колоколов состоялось в подмосковном Подольске. 26 августа этого года в подмосковном городе Подольск осветили колокола для строящегося храма в честь святителя Николая Чудотворца. Особенностью освещения стало то, что оно состоялось ночью, так как 11 новых колоколов доставили к храму в микрорайоне Кузнечики только около 23 часов. Разгрузка и освещение колоколов прошли уже ночью при свете прожекторов на фоне строительных лесов. Чин освещения совершил иерей Дмитрий Савватеев. Уточняется также, что новые колокола для строящегося храма изготовлены колокольным заводом Андрея Дьячкова, а работы по созданию и оснащению звонницы проводит Международный центр колокольного искусства. Но и к другим сообщениям выпуска. Впервые в Иркутске крестный ход с мощами святителя Спиридона. 6 сентября этого года в Иркутске состоится крестный ход, приуроченный к принесению в город десницы святого Спиридона Тримифунского, которая находится в России с 20 августа по 20 сентября. Особое значение имеет то, что в этот же день в Москве состоится общемосковский крестный ход, который возглавит святейший патриарх московский и всея Руси Кирилл. Получается очень важный духовный образ в столице и в далеком сибирском городе. Люди одновременно идут крестным ходом, молятся, свидетельствуют о своей вере. Расстояние между регионами огромны. У каждого города свои заботы, своя история и свой ритм жизни. Но в молитве города оказались едины. Иркутяне, москвичи, жители других городов и сел – все они составляют единый русский народ и единую церковь. Крестный ход – это не просто торжественная форма и не внешнее мероприятие. Это молитва в пути, когда люди идут вместе и просят Бога о самом главном. И сегодня особенно важно почувствовать, что мы не разобщены и что мы можем быть вместе не только словами, но и делом молитвы. А почитание мощей – это не попытка приблизить к себе Бога внешним способом. Это встреча с живым свидетельством того, что святость возможна. Святой – это не отвлеченная идея и не легендарный герой. Это человек, который жил в мире, знал трудности, скорби, заботы, но сумел всем сердцем довериться Христу. Когда мы приходим поклониться мощам, мы не поклоняемся предмету, мы с благоговением почитаем святого и просим его молитв перед Богом. А принесение святыни в город напоминает еще и о единстве церкви. Святыня приходит к людям, чтобы даже те, кто не может отправиться в дальнее паломничество, могли принять участие в этой встрече веры. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспетий, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющими враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твой овец, не предашь меня кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави меня, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящий мя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое, Твоей страстью бесстрастною, мысль мою, Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославлен си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольно мя грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от ноги злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или различахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что тебе принесу, или что тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешений их, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не уснут смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стави всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и примиссию молящейся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твое сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покры меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенны сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк и же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния небесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во отжива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради каянного в тленную плоти балкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукаво деяния, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бо Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи по Китай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства и прочее.

дело, единочистая и благословенная, ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста не невестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину блажить Тебя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или еще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть человеколюбия Твоего, но достоин есть всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий крести Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о причестный и животворящий крести Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человек.

Человеколюбит, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, яже ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедуй Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мышелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

0: Псалом 31. Псалом Давида. Учение. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится Тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты покров мой, Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Вразумлю Тебя, наставлю Тебя на путь, по которому Тебе идти. Буду руководить Тебя, око мое, над Тобою. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись Тебе. Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные, торжествуйте все правые сердцем. Псалом 32. Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтыри, пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно с восклицанием, ибо слово Господне право, и все дела Его верны. Он любит правду и суд, милости Господней полна земля. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Он собрал, будто груды, морские воды, положил бездны в хранилищах. Да боится Господа вся земля, да трепещут пред Ним все живущие во вселенной, ибо Он сказал, и сделалось, Он повелел, и явилось. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек, помышление сердца Его в род и род. Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает Он, презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Не спасется царь множеством воинства, исполина не защитит великая сила. Ненадежен конь для спасения, не избавит великою силою своею. Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его, что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их. Душа наша уповает на Господа. Он – помощь наша и защита наша. О Нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали. Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя. Псалом 33. Псалом Давида, когда он притворился безумным пред Авимелехом и был изгнан от него и удалился. Благословлю Господа во всякое время. Хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною и превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Сей нищий воззвал, и Господь услышал и спас его от всех бед его. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него. Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ним. Очи Господни обращены на праведников, и уши Его к воплю их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них. Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет. Псалом 34. Псалом Давида. Вступись, Господи, в тяжбу с тяжущимися со мною. Побори борющихся со мною. Возьми щит и латы и восстань на помощь мне. Обнажи меч и прегради путь преследующим меня. Скажи душе моей, я спасение твое. Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей. Да обратятся назад и покроются бесчестием, умышляющие мне зло. Да будут они, как прах пред лицом ветра, и ангел Господень да прогоняет их. Да будет путь их темен и скользок, и ангел Господень да преследует их. Ибо они без вины скрыли для меня яму, сеть свою. Без вины выкопали ее для души моей. Да придет на него гибель неожиданная, и сеть его, которую он скрыл для меня, да уловит его самого, да впадет в нее на погибель. А моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от Него. Все кости мои скажут: Господи, кто подобен Тебе, избавляющему слабого от сильного, бедного и нищего от грабителя его? Восстали на меня свидетели неправедные, чего я не знаю, о том допрашивают меня, воздают мне злом за добро, сиротством душе моей. Я во время болезни их одевался во вретище, изнурял постом душу мою, и молитва моя возвращалась в недра мое. Я поступал, как бы это был друг мой, брат мой. Я ходил скорбный, с поникшую головою, как бы оплакивающий мать. А когда я притыкался, они радовались и собирались. Собирались ругатели против меня, не знаю, за что поносили и не переставали. С лицемерными насмешниками скрежетали на меня зубами своими. Господи, долго ли будешь смотреть на это? Отведи душу мою от злодейств их, от львов одинокую мою. Я прославлю тебя в собрании великом, среди народа многочисленного восхвалю тебя, чтобы не торжествовали надо мною враждущие против меня неправедно и не перемигивались глазами ненавидящие меня безвинно. Ибо не о мире говорят они, но против мирных земли составляют лукавые замыслы, расширяют на меня уста свои, говорят: «Хорошо, хорошо, видел глаз наш». Ты видел, Господи, не умолчи, Господи, не удаляйся от меня. Подвигнись, пробудись для суда моего, для тяжбы моей, Боже мой и Господи мой. Суди меня по правде Твоей, Господи, Боже мой, и да не торжествуют они надо мною, да не говорят в сердце своем хорошо по душе нашей, да не говорят: мы поглотили его. Да постыдятся и посрамятся все, радующиеся моему несчастью, да облекутся в стыд и позор, величающиеся надо мною. Да радуются и веселятся желающие правоты моей и говорят непрестанно: да возвеличится Господь, желающий мира рабу своему. И язык мой будет проповедовать правду твою и хвалу твою всякий день. Псалом 35. Начальнику хора, раба Господня Давида. Нечестие беззаконного говорит в сердце моем: нет страха Божия пред глазами его, ибо он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его. Слова уст его – неправда и лукавство. Не хочет он вразумиться, чтобы делать добро. На ложе своем замышляет беззаконие, становится на путь недобрый, не гнушается зло. Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков, правда Твоя, как горы Божии, и судьбы Твои бездна великая, человеков и скотов хранишь Ты, Господи. Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны, насыщаются от тука дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты напояешь их. Ибо у Тебя источник жизни, во свете Твоем мы видим свет. Продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцем. Да не наступит на меня нога гордыни, и рука грешника да не изгонит меня. Там пали делающие беззаконие, незринуты и не могут встать.
1: Псалтирь звучащая.

0: В Екатеринбурге полночь.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.
2: Правила ко святому причащению.
3: Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися в ней и очистенные от всякие скверны, и спаси блаже души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Господь посеет меня, ничтожим меня лишит, на месте злачне там усели меня, на воде покой не воспита меня. Душу мою обрати, настави меня на стези правды имени ради своего. Аще бы пойду посреди сине смертные, не убоюсь я зла, яко ты со мною еси. Жезл твой и палец твоя, там и утешиста. Уготовил еси предо мною трапезу, супротив стужающим мне. Умастил еси елеем главу мою, и чаша твоя упоевающая мя, яко державна. И милость твоя поженеет мя вся дни живота моего, и еже вселите меся в дом Господень в долготу дни. Господня земля и исполнение я, вселенная и все живущие на ней, то и на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть. Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святим его? Не повинен рука моя чист сердцем, и же неприят в свою душу свою, и не клятся лестью искреннему своему. Сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего. Сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата князей вашей, возьмитеся врата вечные, и внидит Царь славы. Кто есть сей Царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечная, и внеди Царь славы. Кто есть сей Царь славы? Господь сил, то есть Царь славы. Веровах тем же возглаголах, аз же смирихся зло, аз же рех во исступлении моем всяк человек ложь. Что воздам Господи во всех, я же воздадение, чашу спасения приму и имя Господне призову. Молитву моя Господи ве воздам пред всеми людьми его. Честна пред Господем смерть преподобных Ему. О Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твою я. Растерзал еси узы моя, Тебе пожив жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитву моя Господи ве воздам пред всеми людьми Его, во дворю дому Господне посреди Тебе и Иерусалиме. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!

Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче мымя от беззакония моего и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих. Якуда оправдишися во славе всех Твоих и победишь, и внегда судить идти. Себо в беззаконник зачат есть, и во грехах родимя мать моя. Себо истинно возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоей я явил мне еси. Окропиши меня и сопами очищуся, омыши меня и паче снега убелюся. Слуху моему дайся радости и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, дух право обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелось и жертвы дал бы хуба, всесожжение не благоволише. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиону, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды, возношение и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Слезные ми подашь Христе капли, скверну сердца моего очищающая. Якуда благою совестью очищен, верою прихожду и страхом, владыком, ко причащению Божьему.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Восхотелось и нас ради воплощься, много милостиве, за клан бытия ковча, грех ради человеческих. Тем же молю тебя и моя честь.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Як уже предреклыси Христе, да будет у Богу дому рабу Твоему, и во мне прибуди, як уже обещался Иси, себо тело Твое я.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Христос есть, вкусите и видите, Господь нас ради.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от злого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Хотя ясти человече тело владычне, страхом приступи да не опали.

прежде причастия страшные жертвы животворящего тела Владычня, сим помолися образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, сия твари видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца со Преснослучной Сыне и со безначальным, премноги ради благости в последние дни в плоти оболкейся и распнися, и погребыся за ныне благодарные и злонравные. И Твоею кровью обновив и растлевшее грехом естество наше, сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяние и преклони ухо Твое мне и услыша глаголы моя. Согреших, во Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несмь достоин возреть и на

Но Ты, Господи, не злобився и долготерпеливший и многомилостив, не предал Еси имя погибнуть и со беззаконными моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бы рекл Еси человеколюбче пророком Твоим, яко хотением не хощу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть им. Не хочешь, обо владыка, создание Твоей руку погубите, ниже благоволишь о погибели человечести, но хочешь и всем спастися,

Сего себе повинув греху и злостем поработив, и Твой осквернив образ. Но творение и создание Твое быв, не отчаивая своего спасения окаянны, на Твоей же безмерной благоутробе дерзая прихожду. Прими, убой меня, человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного. И возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира, и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывая и упокоивая. Не приши ты призвать и праведное, но грешное на покаяние. И очисти меня от всякие скверны плоти и духа, и научи меня совершать и святыню во страсти Твоей. Якуда чистым сведением совести моей я святынь Твою часть приемля, соединюсь и святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее со Отцем и Святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд мне будет причастие пречистых и животворящих тайн Твоих, неже да немощен буду душею же и телом, вот еже недостойней тем причащайтесь. Но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, в Духа Святаго общения, в напути живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоим. Я куда и аз со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовилась и любящим Тебя, Господи, в них же препрославленность и во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем, яко несмь достоин, неже доволен, да под кров внидеши храма души моей я, за неже весь пусты палца есть, и не имаше во мне место достойно, еже главу подклоните. Но яко же с высоты нас ради смирилась и себе, смирися и ныне смирению моему. И яко же восприялась и в вертепе, и в яслях бессловесных возлещи, сице восприими в яслях бессловесные мои я души, и воскверненное мое тело в нити. И яко же ныне удостоилась и в нити свечерять и согрешники в дому Симона прокаженного, так уизволи в нити в дом смиренные мои я души, прокаженные и грешные. И яко же не отринулась и подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся Тебе, сице умилосердися и о мне грешным, приходящим и прикасающимся. И яко же не возгнушался из сей скверных, и я уст и нечистых, целующих тя. Ниже моих возгнушайся скверншах, он и я уст и нечистших. Ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного, и нечистейшего моего языка. Но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела, и честные Твои я крови, во освящение и просвещение, и здравие и смирение моей души и тела. В облегчении тяжести многих моих согрешений, соблюдений от всякого дьявольского действа, в отгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая, в умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоения. Небо, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Божий, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляясь общения Твоего от мысленного волка звероловлен буду. Тем же молюсь о Тебе, яко един Сы, свят Владыка, посвяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и вкорени страх Твоего в десех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори. И буди ми помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя меня и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьми пречистые Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь. Едини чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия, наши все восприемы и смешения от чистых и девственных кровей, паче естества рожчая Тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и силу. Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвоздия, копие, смерть, умертви моя душетленные страсти телесные,
Погребением Твоим адово пленивое царствие, погреби моя благими помыслы лукавое советование, и лукавствие духи разори. Тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего правца оставивы, восстави мя грехом пополшегося, образом мне покаяния предлагая. Преславным Твоим вознесением плотское обоживое восприятие и сиедесным Отца сидением почты, с подобием и причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите. Снитием утешителя Твоего Духа, сосуды честные, священные, Твоя ученики соделывай, приятели, чьи мне покажи Твоего пришествия. Хотя и паки прийти судите вселенней правдою, благоволи мне усресть тебя на облацах судью и Создателя моего со всеми святыми Твоими. Да бесконечно славословию воспеваю тебя со безначальным Твоим Отцем и пресвятыми благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Яко на страшном Твоем и нелицеприемнем предстояй судилище Христе Божию, и осуждение подъемлю, и слово творя о содеянных мною злых. Сице днесь, прежде даже мне прийти дневе осуждения моего, у святаго Твоего жертвенника предстоя пред Тобою и пред страшными и святыми ангелы Твоими. Преклони над своей я совести, приношу лукавое мое и беззаконное деяние, являясь я и обличая. Вижь, Господи, смирение мое и оставя все грехи мои. Вижь, дяко умножившийся паче влас главы моей, я беззаконие моя. Кое убо не содея зло, кие грех не сотвори, кое зло не вообрази в души моей, уже бы и дело содея.

Зависть, сребролюбие, любостяжание, лихоимство, самолюбие, словолюбие, хищение, неправду, злоприобретение, ревность, клеветание, беззаконие, всякое мое чувство, всякий удоскверних, растлих, непотребен сотворих, делатель еще был всячески дьяволи. И вим, Господи, яко беззаконие моя превзадоша главу мою, но безмерно есть множество щедрот Твоих, и милость неизреченна, не злобивая Твоей благости, и не есть грех, побеждающий человеколюбие Твое. Тем же причудный царю, не злобивая Господи, удиви на мне грешней милости Твоя, покажи благости Твоей я силу, и яви крепость благоутробного милосердия Твоего, и обращающийся прими на грешного. Прими меня, як уже приял еси блудного, разбойника, блудницу. Прими меня при безмерней, и словом, и делом, и похотью безместною, и помышлением бессловесным согрешивши Тебе. И як уже воедино на десятый час пришедших приял еси, ничтоже достойно соделавших, так оприми и меня грешного, много бы согреших и осквернихся, и опечалив Духа Твоего святаго, и огорчив человеколюбную утробу Твою и делом, и словом, и помышлением, в ночи его дни явление же и неявление, волею же и неволею. И вем, яко представивши грехи моя предо мною таковы, яковы же мною содеявшися, и истяжеши слово со мною, о их же разумом непрощенно согреши. Но, Господи, Господи, да неправедным судом Твоим, ниже яростью Твоей обличишь меня, ниже гневом Твоим накажешь меня. Помилуй меня, Господи, яко не токмо немощен есть, но и Твое есть мне создание. Ты, оба, Господи, утвердилась и на мне страх Твой, аз же лукавый пред Тобою сотворил. Тебе, оба, единому согреши, но молю Тебя, не вниди в суд с рабом Твоим. Аще бы беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит? Аз бы есть непочина греха, и несмь достоин, ниже доволен возрете и видите на высоту небесную от множества грехов моих, их же не есть числа. Всякое возлодеяние и коварство, и ухищрение сатанино, и иные тьмочисленные страсти не оскудеши от меня. Кими бы не расклихся грехи, кими не содержахся злыми, всяк грех содеях, всякую нечистоту вложи в душу мою, непотребен был тебе, Богу моему и человеку. Кто оставит меня всецевая злая и талика падшего согрешения? Господи Боже мой, на Тя уповах, аще есть мне спасение упование, аще побеждает человеколюбие Твое множество беззаконий моих. Буди мне спаситель по щедротам Твоим и милостям Твоим. Ослаби, остави, прости мне вся великоти согреши, яко многих зол исполнися душа моя, и несть у мне спасение надежды. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и не воздашь мне по делам моим, и не осуди меня по деяниям моим, но обрати, заступи, избави душу мою от совозрастающих ей зол и лютых восприятий. Спаси меня ради милости Твоей я. Да и где же умножится грех, преизобилует благодать Твоя, и восхвалю и прославлю Тебя всегда, вся дни живота моего. Ты бойся Бог кающихся и спас согрешающих, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, едини имея власть человеком оставлять и грехи, яко благо человеколюбец презрю моя вся в ведении и не в ведении прегрешения, из подобия осужденно причаститеся божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, не в тяжесть, не в муку, не в приложении грехов, но во очищение и освящение и обручение будущего живота и царствия, стену и помощь и в возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений. Ты боюсь и Бог милости, и щедрот, и человеколюбие, и Тебе славу воссылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойне причащаюся пречистого Твоего тела и честные Твои я крови, и повинен есмь и суд себе ям, и пию, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего. Но на щедроты Твои дерзая прихожу к Тебе рекшему, еды и мою плоть, и пия и мою кровь, во мне пребывает и аз в нем.
Умилосердися, уба Господи, и не обличи мя грешного, но сотвори со мной по милости Твоей. И да будут мне святая сия во исцеление и очищение, и просвещение, и сохранение, и спасение, и во освящение души и тела, во отгнание всякого мечтания, лукавого деяния, и действо дьявольского мысленного, где всех моих действий могу, в дерзновение и любовь я же к Тебе, во исправление жития и утверждение, возвращение добродетелей и совершенства, во исполнение заповедей, в Духа Святого общения, в напутие живота вечному, в ответ благоприятен на страшном судище Твоем, не в суд или во осуждение. От скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной прими моленья Христе мой, и не презри моих, ни словес, ни же образов, ни же бесстудия. Дашь мне дерзновенно глаголать, я же хрещу Христе мой, паче же и научи меня, что мне подобает творить и глаголать. Согреши их паче блудницы, я же увиди, где обитаешь в мире купивших, прииди дерзость не помазать и твои носи Богу моего, Владыке и Христа моего. Як уже он и не отринул иси пришедшего от сердца, ниже меня возгнушайся слове, твои же мне подать нози и держать, и целовать, и струями слезными, яко многоценным миром сия дерзостно помазать. Омыми слезами моими, очистими ими слове, остави прегрешение моя и прощение не подашь. Весь и зол множество, весь и трупа моя, и язвы зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышишь. Не таится тебе, Боже мой, творче мой, избавителю мой, ниже капля слезная, ниже капли часть некая. Несоделанное мое видести очи твои, в книзе же твоей и еще не содеянное написано тебе суть. Вижь смирение мое, вижь труд мой велик, и грехи все остави мне, Боже, всяческих. Да чистым сердцем, притрепетной мыслью и душой сокрушенной, нескверных твоих причащусь и пресвятых тайн. Ими же оживляется и обожается всякий дыжи, пия чистым сердцем. Ты, Бореков и си, Владыка мой, всякий еды мою плоть и пияй мою кровь во мне убосей пребывает, в нем же и аз есть мне. Истинно слово всякого Владыки, Бога моему, божественный Бог, причащаяся и благотворящая благодать, не уба есть мне един, но с Тобою, Христе мой, светом трисолнечным просвещающим мир. Да уба не един пребуду, кроме Тебе, живодавца, дыхания моего, живота моего, радования моего, спасения миру. Сего ради к Тебе приступих, як уже зриша со слезами и душою сокрушенной. Избавление моих прегрешений прошу приятельней, и Твоих живодательных и непорочных таинств причаститесь и неосужденно. Да пребудешь, и як уже рекла, и си со мною триокаянным. Да не кроме обрет мя Твоей я благодати, прелестник восхитит мя льстивни и прелестив отведет боготворящих Твоих словес. Всего ради к Тебе припадаю и тепли вопию Тей, як уже блудного приял и сей блудницу пришедшую, так уприми мя блудного и скверного щедри. Душою сокрушенную ныне к Тебе приходя, вем спаси, як у ины, як уже аз не прегреши Тебе, ниже содея деяния, я же аз содеях. Но сие паки вем, яко не величество прегрешений, ни грехов множество превосходит Бога моего много долготерпения и человеколюбие крайнее. Но милостью со страсти отеплекающейся, и чистейшие, и светлейшие, и светотворишие причастники, общники Божества Твоего соделывая независимо, и странные, и ангелам, и человеческим мыслям, беседующие им многожды, як уже другом Твоим истинным. Сия дерзостно творят мя, сия вперяют мя, Христе мой, и дерзают Твоим богатым к нам благодеянием, радуясь вкупе и трепеща, о гневе причащаемся трава сы, и странно чудо орошаем неопально, яко же уба купина древле неопальне горящей. Ныне благодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарными удесы моими души и тела моего, поклоняюсь и величаю славословлю Тебя, Боже мой, яко благословенно суща ныне же и вовеки. Боже, ослаби, остави, прости мне согрешение мое, велико Ти согреших, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею и
разумным или неразумным, всями прости, яко благи человека любец. И молитвами пречистой Твоей Матери, умных Твоих служителей, святых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Неосужденно благоволи приятелями святое и пречистое Твое тело и честную кровь, во исцеление души же и тела, и во очищение лукавых мы помышлений, яко Твое исцеление.

Несть доволен, Владыка Господи, да внидеши под кров души моя, но понеже хочешь и ты, яко человека любец, жить во мне, дерзая, приступай. Повелеваешь, да отверзу двери, я же ты един создал еси, и внидеши со человека любим, як уже еси. Внидеши и просвещаешь, и помраченный мой помысл. Веру, яко сие сотворишь, небо блудница со слезами пришедших тебе отгнал еси, ниже мытаря отверглись и покаявшись, ниже разбойника, познавши царство твое, отгнал еси, ниже гонителя покаявшись, оставил еси ежебе. Но от покаяния к тебе пришедшая вся в лице твоих другов чинил еси, един Сы благословенный, всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости мне грешному, непотребному, недостойному рабу Твоему прегрешение и согрешение и грехопадение мое. Елико Ти от юности моей, даже до настоящего дней и часа согрешив, аще в разуме и в неразумии, аще в словесех или делях, или помышлениях и мыслях и начинаниях, и всех моих чувствах. И молитвами бессеми нарушая Тебя, Пречистая и Преснодевая Мария и Матери Твоя, единая непостыдная надежда и предстательство и спасение моего. Сподоби меня сужденно причаститесь о пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, в оставление грехов и в жизнь вечную, в освящении и просвещении, крепость, исцеление и здравие души же и тела, и в потреблении, и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений, и предприятий и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство и сила и слава, и честь и поклонение со Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Пред дверьми храма Твоего предстаю и лютых помышлений не отступаю. Но Ты, Христе Боже, мытаря правдивый и хананею помиловый, и разбойнику рая двери отверзай, отверзи мне утробу человеколюбию Твоего, и прими имя приходящее, прикасающееся Тебе, яко блудницу и кровоточивую. Ова, оба края ризы Твоя коснувшися, удоб исцеления прият. Ова же причистие Твои нозе удержавшее разрешение грехов понеси. Аз же окаянны все Твое тело, дерзая восприятие, да не опален буду. Но прими меня, яко же он я, и просвети моя душевное чувство, попаляя моя греховная вины, молитвою бессеменно рощая Тя и небесных сил, яко благословенны все во веки веков. Аминь. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты си воистину Христос, Сын Бога живаго, пришед в мир грешный спасти, от них же первый есть аз. Еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, и сие есть самая честная кровь Твоя. Молюся обо Тебе, помилуй меня и прости мне прегрешение мое вольное и невольное, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподоби меня осужденно причаститесь о пречистых Твоих таинств, в оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Все приступаю к божественному причащению, содеятелю да не опалишь имя приобщение. Огнь боюсь и недостойный я попаляю, но оба очисти меня от всякие скверны. Вечери Твои я тайные дней, Сыне Божий, причастниками оприми. Небо врагом Твоим тайны повем, не лобзание Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во Царстве Твоем. Боготворящую кровь ужаснися, человече, зря, огнь бо есть недостойное попаляя, божественное тело и обожает мя и питает, обожает дух, ум же питает странно. Усладил меня си любовью Христе, и изменил меня си божественным Твоим мрачением. Но попали огнем невещественным грехи моя, и насытитеся, еже в Тебе наслаждение сподоби. Далеко я возвеличаю блаже два пришествия Твоя. Во светлостях святых Твоих, как в нидо недостойны, аще бо дерзнуся в нити в чертог, одеждами облечает, яко месть брачна, и связан, извержен буду от ангелов.
Очисти, Господи, скверны души моей, и спаси меня, яко человеколюбец. Владыка человеколюбчи, Господи Иисусе Христе Боже мой, да не в суд ми будет святая сия, заеже недостойными быть. Но во очищение и освящение души же и тела, и во обручение будущей жизни и царствия. Мне же еже прилепляйтеся Богу, благо есть, полагать его, Господи, упование и спасение мое.

0: Каждый день с вами радиостанция «Воскресенье».
1: В Екатеринбурге час ночи.

0: Кто сохранит путь добродетели неискривленным, тот будет уразумевать бывающие ему ради бесстрастия помещение Божие. Преподобный Максим Исповедник. Как добрые дела священников приносят пользу, побуждая многих к соревнованию, такие проступки их делают более нерадивыми о делах добродетели и располагают к уклонению от похвальных трудов. Святитель Иоанн Златоуст. Греховные помыслы, будучи приняты и усвоены уму, входят в образ мыслей или разум и лишают его правильности, а греховное чувство, затвердев сердце, делается как бы его природным свойством. Святитель Игнатий Брянчанинов. Кто наслаждается в юности своей, тот делается рабом в старости и воздыхает в последние дни свои. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Нельзя насмеяться и поругаться над Богом. Нельзя обмануть Его никаким хитрым лукавством. Священномученик Киприан Карфагенский. Кто ежечасно следит за своей душой, у того сердце возвеселяется откровениями. Кто зрение ума своего сосредотачивает внутри себя самого, тот зрит в себе зарю духа. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Блистателен чин священства и священное облачение, но только тогда, когда посвященный имеет при этом внутри и душу, блестящую чистотой. Преподобный Феогност.
1: О угодниче Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненную, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.

твоей. Ты вспомни, как пришлось страдать.

Не бойтесь тех, сказал Господь.

0: Книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, ну а сейчас на наших волнах звучит продолжение романа «Жизнь Арсеньева» Ивана Алексеевича Бунина. Читает Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио России.
2: В пустом сквозном чертоге сада иду, шумя сухой листвой. Какая странная отрада былое попирать ногой. Какая сладость все, что прежде ценил так мало вспоминать. Какая боль и грусть в надежде еще одну весну узнать. Так начались мои отроческие годы, когда особенно напряженно жил я не той подлинной жизнью, что окружала меня, а той, в которой она для меня преображалась, вымышленной. Подлинная жизнь была бедна. Я родился и рос, повторяю, совсем в чистом поле, которого даже и представить себе не может европейский человек. Великий простор без всяких преград и границ окружал меня. Но ведь все-таки только поле да небо видел я. Рос я, кроме того, среди крайнего дворянского оскудения, которого, опять-таки, никогда не понять европейскому человеку, чуждому русской страсти ко всяческому самоистреблению. Эта страсть была присуща не одним дворянам. Почему в самом деле влачил нищее существование русский мужик, все-таки владевший на великих просторах своих таким богатством, которое и не снилось европейскому мужику, а свое безделье, дрему, мечтательность и всякую неустроенность, оправдывавший только тем, что не хотели отнять для него лишнюю пядь земли от соседа-помещика и без того с каждым годом все скудевшего? И почему вообще случилось то, что случилось с Россией, погибшей на наших глазах в такой волшебно краткий срок? Среди моих родных и близких еще можно было понять одну нашу мать с ее слезами, грустью, постами и молитвами, с ее жаждой отрешения от жизни. Душа ее была в непрестанном и высоком напряжении. Царство Божие она полагала не от мира сего и верила всем существом своим, что милая, недолгая и печальная земная жизнь есть только приуготовление к иной, вечной и блаженной. А все прочие, то есть наши беспутные соседи, родственники, отец Баскаков. Что сделал со своей жизнью Баскаков, я уже говорил. А что делал над собой, над своим благосостоянием, наш живой, сильный, благородный, великодушный, но беспечный, как птица, небесный отец. А мы сами, юные наследники прежней славы арсеньевского рода и жалких остатков его прошлого богатства. Брат Николай ради Сашки и прелести деревенского безделья бросил гимназию. Брат Георгий все свои каникулярные дни проводил за чтением Лавровых и Чернышевских. А с какими задатками рос я, можно судить по следующему. Стал однажды Николай рисовать мне мое будущее. «Ну что ж», — сказал он, подшучивая, — «мы, конечно, уже вполне разорены, и ты куда-нибудь поступишь, когда подрастешь. Будешь служить, женишься, заведешь детей, кое-что скопишь, купишь домик». И я вдруг так живо почувствовал весь ужас и всю низость подобного будущего, что разрыдался. В последний год нашей жизни в Каменке я перенес первую тяжелую болезнь. Впервые узнал то удивительное, что привыкли называть просто тяжелой болезнью, и что есть на самом деле как бы странствие в некие потусторонние пределы. Заболел я поздней осенью. Что же было со мной? Я испытал внезапное ослабление всех своих душевных и телесных сил, чудодейственную перемену, совершающуюся в такие часы, во всех пяти человеческих чувствах – в зрении, вкусе, слухе, обонянии, осязании. Испытал неожиданную потерю желания жить, то есть двигаться, пить, есть, радоваться, печалиться и даже кого бы то ни было, не исключая самых дорогих сердцу, любить. Ах, как помню я эти минуты, когда я уже стал приходить в себя и видел то мать в образе какого-то громадного призрака, то вместо спины.

Святки эти прошли весело. Отец пил, и каждый день с утра до вечера шло у нас разливанное море. Дом был полон гостей. Мать была счастлива. Высшей ее радостью всегда было то время, когда вся наша семья была в сборе. Как вдруг среди всего этого веселого безобразия захворала Надя. Перед тем особенно бойко топавшая по всему дому крепкими ножками и всех восхищавшая своими синими глазками, криками и смехом. Праздник кончился, гости схлынули, брат уехал, а она все лежала в забытии, горела. И в детской было все то же. Завешенные окна, полумрак, светло.

за что именно ее. Радость всего дома избрал Бог. Весь дом был угнетен, подавлен, и все-таки никто не чаял, что этот гнет так внезапно разрешится в некий поздний вечер криком няньки, вдруг распахнувшей дверь в столовую с дикой вестью, что Надя кончается. Да, это потрясающее слово «кончается» раздалось для меня впервые поздним зимним вечером в глуши темных снежных полей в одинокой усадьбе. А ночью, когда улеглось сумасшедшее смятение, на время охватившее после того весь дом, я видел в зале на столе в лампадном могильном свете лежала недвижная нарядная кукла с ничего не выражающим бескровным личиком и неплотно закрытыми черными ресницами. Более волшебной ночи не было во всей моей жизни. А весной умерла бабушка. Стояли чудесные майские дни. Мать сидела возле раскрытого окна в черном платье, худая, бледная. Вдруг из-за амбаров выскочил какой-то незнакомый мужик верховой и что-то ей весело крикнул. Мать широко раскрыла глаза и с легким и как будто тоже радостным восклицанием ударила по подоконнику ладонью. Жизнь усадьбы опять была внезапно и резко нарушена. Опять всюду поднялась какая-то особая суматоха, увы, уже знакомая мне. Работники кинулись запрягать лошадей, мать и отец одеваться. Нас, детей, они, слава богу, с собой не взяли. Смерть Нади, первая, которую я видел воочию, надолго лишила меня чувства жизни. Жизни, которую я только что узнал. Я вдруг понял, что и я смертен. Что и со мной каждую минуту может случиться то дикое и ужасное, что случилось с Надей, и что вообще все земное, все живое, вещественное и телесное непременно подлежит гибели, тленью, той лиловой черноте, которой покрылись губки Нади к выносу ее из дома. И моя устрашенная и как будто чем-то глубоко опозоренная, оскорбленная душа устремилась за помощью, за спасением, к Богу. Вскоре все мои помыслы и чувства перешли в одно, в тайную мольбу к Нему, в непрестанную, безмолвную просьбу пощадить меня, указать путь из той смертной сени, которая простерлась надо мной во всем мире. Мать страстно молилась день и ночь. Нянька указывала мне тоже убежище. Поусерднее надо Богу молиться, деточка. Как же святые-то, угодники-то молились, постились, мучили себя. А Наденьке грех плакать, за нее радоваться надо, говорила она, плача. Она теперь в раю с ангелами. И вот я вступил еще в один новый для меня и дивный мир. Стал жадно без конца читать копеечные жития святых и мучеников, которые стал привозить мне из города сапожник Павел, из выселок, часто ездивший в город за товаром для своего ремесла. В избушке Павла всегда пахло не только кожей и кислым клеем, но и сыростью, плесенью. Так навеки и соединился у меня запах плесени с теми тоненькими, крупным шрифтом напечатанными книжечками, что я

читал и перечитывал когда-то с таким болезненным восторгом. Этот запах стал даже навсегда дорогим мне, живо напоминающим ту странную зиму, мои полубезумные и восторженно-горькие мечты о мучениях первых христиан, об отроковицах, растерзанных дикими зверями на каких-то ристалищах, о царских дочерях, чистых и прекрасных, как божьи лилии, обезглавленных от руки собственных лютых родителей, о горючей пустыне иорданской, где, прикрывая свою наготу лишь собственными волосами, отросшими до земли, обитала, замаливала свой блуд в миру Мария Египетская. Я жил только внутренним созерцанием этих картин и образов, отрешился от жизни дома, замкнулся в своем сказочно святом мире, упиваясь своими скорбными радостями, жаждой страданий, самоизнурение, самоистязание. Я пламенно надеялся быть некогда сопричисленным к лику мучеников и выстаивал целые часы на коленях, тайком заходя в пустые комнаты. Связывал себе из веревочных обрывков нечто вроде волосиницы, пил только воду, ел только черный хлеб. И длилось это всю зиму. А к весне стало понемногу отходить. Как-то само собой. Пошли солнечные дни, стало пригревать двойные стекла, по которым поползли ожившие мухи. Трудно было не развлекаться ими среди земных метаний и коленопреклонений, уже не дававших прежних полных и искренних молитвенных восторгов. Стали по вечерам причудливо громоздиться на алом, тихо и долго гаснущем западе синие весенние тучи. Стали заводить свои дремотные, мечтательные и успокоительные трели лягушки на пруду в поле, в медленно густеющей весенней темноте, обещающей ночью благодатный теплый дождь. И опять ласково и настойчиво потянуло меня в свои материнские объятия, вечно обманывающая нас земля. В августе того года я уже носил синий картузик с серебряным значком на околыше. Просто Алеши не стало. Теперь был Арсеньев Алексей, ученик первого класса такой-то мужской гимназии. К лету от телесных и душевных болезней, пережитых мною зимою, как будто не осталось и следа. Я был спокоен, весел, вполне под стать веселой, сухой погоде, которая держалась в том году все лето, и тому легкому настроению, которое царило во всем нашем доме. Надя уже превратилась даже для матери и няньки только в прекрасные воспоминания, в представление о младенчески ангельском образе, который пребывает и радуется где-то там в вечной небесной обители. Мать и нянька еще тосковали, часто говорили о ней, но уже как-то по-иному, чем прежде. Иногда даже с улыбками. Они, случалось, и плакали, но опять-таки не прежними слезами. Что до бабушки, то она просто забылась. Даже более, ее смерть была одной из причин легкого настроения нашего дома. Во-первых, Батурина принадлежала теперь нам, что очень поправляло наши дела. А во-вторых, осенью предстояло наше переселение туда, которое втайне тоже всех радовало, как всегда радует человека перемена обстановки, связанная с надеждой на что-то хорошее или, может быть, просто с бессознательными воспоминаниями давнего, былого, кочевых времен. Теперь прекрасная бабушкина усадьба стала наша. И это туда я приеду в первый раз на каникулы, уже Бог даст, второклассникам. И отец выберет из бывших бабушкиных лошадей и подарит мне верховую кобылку, которая так полюбит меня, что будет прибегать ко мне куда угодно, только я свистну ей. Часто в то лето пугало предчувствие разлуки с матерью, с Олей, с Баскаковым и со всем родным гнездом. Находил страх перед одинокой, неизвестной жизнью у каких-то чужих городских людей, перед тем, что называется какой-то гимназией, с ее строгими и беспощадными учителями в мундирах. То и дело сжималось сердце при взгляде на мать и Баскакова, у которых, конечно, тоже сжималось сердце при виде меня. Но сейчас же я с радостью говорил себе, все это еще так не скоро. И с радостью обращался к тому заманчивому, что ведь тоже таилось в моем будущем. Я буду гимназист,
Буду ходить в форме, буду жить в городе. У меня будут товарищи, из которых я выберу себе верного друга. Больше всего меня ободрял и обольщал картинами этой новой жизни брат Георгий. Казавшийся мне совсем необыкновенным существом, был он тогда удивительно красив своей юношеской худобой и свежестью, чистотой высокого лба, лучистыми глазами, темным румянцем на щеках, и был он уже не кто-нибудь, а студент Императорского Московского университета с золотой медалью, кончивший ту самую гимназию, в которую вот-вот должен был я поступить. В начале августа меня повезли, наконец, на экзамены. Когда послышался под крыльцом шум тарантаса, у матери, у няньки, у Баскакова изменились лица. Оля заплакала. Отец и братья переглянулись с неловкими улыбками. «Ну, присядем», — решительно сказал отец, и все несмело сели. «Ну, с Богом», — через мгновение еще решительнее сказал он, и все сразу закрестились и встали. У меня от страха ослабели ноги, и я закрестился так усердно и торопливо, что мать со слезами кинулась целовать и крестить меня. Но я уже оправился, пока она, плача, целовала и крестила меня. Я уже думал, а может, Бог даст, я еще не выдержу. Увы, я выдержал. 3 года готовили меня к этому знаменательному дню, а меня только заставили помножить 55 на 30, рассказать, кто такие были амаликитяне, попросили четко и красиво написать «Снег бел, но не вкусен». Да прочесть наизусть румяной зарею покрылся восток. Тут мне даже кончить не дали. Едва я дошел до пробуждения стад на мягких лугах, как меня остановили. Верно учителю, рыжему в золотых очках с широко открытыми ноздрями, слишком хорошо было известно это пробуждение, и он поспешно сказал: «Ну, прекрасно, довольно, довольно, вижу, что знаешь». Да, брат был прав. В самом деле ничего особенно страшного не оказалось. Все вышло гораздо проще, чем я ожидал. Разрешилось с неожиданной быстротой, легкостью, незначительностью. А меж тем ведь какую черту перешагнул я. Неудивительны, не очень страшные оказались и учителя во фраках с золотыми пуговицами. То огненно-рыжие, то дегтярно-черные, но одинаково крупные. И даже сам директор, похожий на гиену. После экзамена нам с отцом тотчас же сказали, что я принят, и что мне дается отпуск до 1 сентября. У отца точно гора с плеч свалилась. Он страшно соскучился сидеть в учительской, где испытывали мои знания. У меня еще более. Все вышло отлично. И выдержал, и целых 3 недели свободы впереди. Казалось бы, ужаснуться должен был я. С рождения до сей минуты, пользовавшийся полнейшей свободой, и вдруг ставший рабски несвободным, отпущенный на свободу только на 3 недели. А я почувствовал только одно. Слава Богу, целых 3 недели. Точно этим 3 неделям и конца не предвиделось. «Ну-с, зайдем теперь поскорей к портному и обедать», — весело сказал отец, выходя из гимназии. И мы зашли к какому-то маленькому коротконогому человечку, удивившему меня быстротой речи с вопросительными и как будто немного обиженными оттяжками в конце каждой фразы и той ловкостью, с которой он снимал с меня мерку. Потом в шапочное заведение, где были пыльные окна, нагреваемые городским солнцем, было душно и тесно от бесчисленных шляпных коробок, всюду наваленных в таком беспорядке, что хозяин мучительно долго рылся в них и все что-то сердито кричал на непонятном языке в другую комнату какой-то женщине с приторно-белым и томным лицом. Это был тоже еврей, но совсем в другом роде. Старик с крупными пейсами в длинном сюртуке из черного люстрина, в люстриновой шапочке, сдвинутой на затылок, большой, толстый, в груди и под мышками, сумрачный, недовольный, с огромной и черной, как сажа, бородой, росшей от самых глаз. В общем-то, нечто даже страшное и траурное. И это он выбрал мне, наконец, превосходный синий картузик, на околышке которого ярко белели 2 серебряных веточки. В этом картузике я
и домой вернулся на радость всем, и даже матери, на радость очень непонятную, ибо совершенно справедливо говорил отец, и на черта ему эти амаликитяне».

В программе «Звучащая книга» слушали очередную часть из романа «Жизнь Арсеньева» Ивана Алексеевича Бунина. Читал Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио Россия.

клянущиеся не могут представить свою пользу никакого оправдания, кроме лишь пренебрежения к имени Божию. Святитель Иоанн Златоуст. «Ни небо, ни море, ни земля, ни сотворение всего сущего из ничего, ничто не служит столь великим доказательством человеколюбия Божия, как крест». Святитель Иоанн Златоуст. Блаженство поставляй не в обильной трапезе, не в веселом пении, не в текущем отовсюду богатстве, но в довольстве малым, в том, чтобы не иметь недостатка в необходимом. Первое делает душу рабою, а последнее — царицей. Преподобный Исидор Пелусиот. Для того, чтобы возвратить нам себе радость жизни, надобно умертвить в себе сего греховного и пришлого человека. Святитель Феофан Затворник. Нет никакой пользы от преимуществ природы человека, если они не сопровождаются совершенствами воли, так как только качества воли привлекают или похвалу, или укоризну. Святитель Иоанн Златоуст. Самая большая и неисцелимая болезнь души и гибель — богозабвение и тщеславие. Преподобный Антоний Великий. Спасает человека не собственное его дело, но даровавший силу. Преподобный Макарий Великий.

0: владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Батюшка с нами на телефонной связи, как всегда, находится. Отец Сергей, добрый день!
2: Здравствуйте, добрый день!
1: Сегодня предлагаю вам поговорить про воспитание детей в вере. Вот как передать свою веру детям, как рассказывать им о Боге так, чтобы им было не скучно, и нужно ли заставлять ребенка поститься и выстаивать долгие службы. Итак, батюшка, вам слово. Вот какую, на ваш взгляд, главную ошибку совершают современные воцерковленные родители при передаче веры своим детям?
2: Вы знаете, да, действительно, мне достаточно много доводилось преподавать и в воскресных школах, чуть ли не 1992 года. Было тоже много таких ошибок, которые, мне казалось, по некоторому недоумию. Ну, например, одна из таких ошибок была то, что вот я возьму просто книгу Слободского. Она хорошая книга, на самом деле, «Закон Божий», и начну по ней учить. Просто рассказывать вот тот материал, который... Ну, благо еще, что не у всех были такие возможности приобрести книги, это только вот первые годы, издания пошли работать. Оказалось, что не работает. Вот просто так не работает. Потому что, во-первых, дети другие, уже тот материал, который там изложен для них, типа для кого-то сказка, для кого-то это нелепица какая-то. Они уже начитались там других материалов и прочее. Вот, поэтому здесь надо соотносить с тем временем, а время в данном случае это не то категория, которую мы просто читаем, а вот сегодня такое-то, 3, по-моему, да, сентября, и 2026 год. От чего, да? Дальше от Рождества Христова все-таки. Вот здесь мы хотя бы привязываемся как-то к серьезной общечеловеческой дате значимой, от которой весь мир, собственно, и исчисляет современное время. Нет, время здесь надо понимать еще и то, как это говорил Господь, когда обращался к фарисеям, то говорил: «Лицемеры, лице неба и земли различать умеете, а лице времени сего не различаете». А лицо времени того, вот, которое, на которое говорит, указывает Господь, это его явление. А вот они не различают. Не различают того, что был уже креститель Иоанн, вот, пророк и креститель Господа нашего. Вот, не различаете того, что апостолы проповедуют, что сам Господь чудеса творит. Вот не различаете в это время, хотя оно было предсказано тем же пророком Даниилом. Почти что вот с точностью чуть ли не там до года. Вот. Поэтому получается, что он говорит к таким людям: лицемеры. Надо уметь различать лицо времени. Нынешнее лицо у времени строит гримасы нам. Время такое, что оно то оборачивается каким-то доброй улыбкой к нам, иногда каким-то смехом непонятно о чем, иногда вообще строят страшные гримасы, поэтому время очень сложное, и в это время надо тоже уметь понимать, что дети наши, они именно родились в это время. Вот тоже надо понимать еще такую очень важную вещь. Мы тоже люди этого времени. Нам это время Бог доверил. Мы должны в это время показать свою верность Богу, то есть показать свою верность истине, проявить любовь, вот, выполнить заповеди. Несмотря на все вот эти смены лица времени, который сегодня показывает одно лицо, завтра другое, потом третье, и так вот калейдоскоп каких-то изменений. Ну, потому что уже провозглашено было еще в свое время весь мир театр, да, люди в нем актеры. Это, конечно, ложная позиция, но многие именно попадают в этот театр и живут в нем, и являются в нем актерами. А наше дело как раз актером не быть ни в какое время. И мы не выполняем роли. Сейчас вот роль отца, роль матери. Не роль, место и значение. Понимаете? Мы не играем. Это вот как раз интересный момент. Немцы так рассуждают. Когда Мариэтта Шаганян переводила с немецкого на русский стихотворение Пушкина, То есть они перевели на свой, а про Петра Первого, а она перевела назад. И у ней получилось вот то, что немцы как воспринимают. Кто такой Петр Первый? Он у нас и плотник, он у нас и лоцман, он у нас строитель. И так далее. То есть он, вот человек, который здесь он плотник, это человек-плотник, здесь он человек-лоцман, здесь он это артиллерийский полковник, здесь он строитель кораблей и так далее. Вот. А там они то как плотник, то как лоцман, то как строитель. Понимаете? Все время роль. И нам от этого надо, вот в православном понимании, от этого надо избавиться. Хотя мы и говорим, там, роль личности в истории и так далее, но вот все-таки слово «роль» мне, честно говоря, не сильно нравится. И если родители, которые играют роль, то тогда будет более честно. Более честно по отношению и к самим себе, и к Богу, и к родителям, и к детям. Потому что дети как раз-таки все это актерство они видят. И они ему не сильно верят. Поэтому в первую очередь надо быть самим искренними перед Богом, перед самими собой. И тогда дети увидят эту искренность и в своих родителях,

народ, народ, который, собственно, Бог им даровал для управления, для воспитания. Дает он, как и всякий народ, этот народ имеет, вот я просто имею много внуков, и вижу, какие они все разные. Потому что и в народе тоже люди всегда разные. Одни склонны к размышлениям, другие склонны к тому, чтобы что-то делать руками, третьи ничего не понимают в музыке, но просто добрый, хороший малыш, вот, а слуха нету. А другой, наоборот, поет с самого начала и декламирует, и так далее, и так далее. То есть вот вся палитра, так сказать, возможных, и это надо понимать. Господь даровал вот этому это, а этому это, так же, как и нам тоже. Что-то он нам дал, а что-то чего-то лишил. Нам это лишнее, ненужное. Потому что Господь дает нам все для нашего спасения полезное. А не просто так от щедрот. Вот возьми все, что хочешь. Это вот сейчас бывает так, что вот кажется, что чем больше денег, тем лучше. Могу и то, и все, и пятое, и десятое. А вот на самом деле дает столько, сколько нужно. А все лишнее только бывает во вред. В лишние заботы и в лишние, так сказать, какие-то траты ненужные. В общем, тогда и жизнь заполняется всякими вещами, которые, кстати, надо понимать, что не только они нам служат. Каждая вещь, которую мы приобрели, с одной стороны, она служит нам, а с другой стороны, мы ей служим. Квартиры, за которые надо ухаживать, дом, участок, за которыми надо тоже поддерживать в должном состоянии, машина, тем более, там требует сколько усилий, чтобы она ездила, и заботы, и прочего-прочего. Вот. Поэтому всегда даже простая обувь, которую надо чистить, вот, а брюки гладить, ну и так далее. Поэтому всякие вещи, они нас обслуживают, а мы их. И чем больше таких вещей накапливается, тем сложнее наша жизнь становится. Теперь, что касается именно обращения к Богу, здесь очень часто приходится наблюдать такую картину. Приводят малыша, приносят даже еще малыша. Малыш кричит, извивается, что-то весь протест свой выражает. Нет, вот его надо причастить. Вот уже здесь происходит некое насилие, и оно объясняется очень просто. Как правило, когда спросишь, а вы-то давно причащались? Да, вот уже год скоро, и так далее. Начинается воспоминание, сколько лет там и прочее. То есть объясняю, что вы понимаете, что вы на вот это духовное поле, которое на самом деле исполнено всевозможных мин. А знаете, какие мины всякие бывают? Подскакивающие и подлетающие, что только нам не придумано. Так вот на это очень страшное минное поле духовной жизни толкают младенца. А вот пусть он за нас. Ну, так же бывает, как родители, которые что-то не достигли. Вот хотел быть математиком, а вот я так математика из него выращу, то он сейчас вот 30 лет уже академиком, как там Соболев или как Колмогоров или еще там как кто-то, да, значит, вот. И начинает его мучить. У ребенка совсем другая, он, может быть, даже мечтает там конструктор иметь, паровозики там какие-то строить из лего или еще что-нибудь, руки у него там. А математика ему не дается. Нет, вот родители насилуют там и так далее, и так далее. Ну и получается, что и математик не выходит, и по назначению не пошел, который Господь его предназначил. И человек несчастный, и хотя бы несчастный в своей профессии, он ее не любит. Вот. Поэтому тем более это должно относиться к духовной жизни. Идешь сам за собой, ведешь ребенка. Вот только один принцип. Это педагогический принцип. Педагог. Педагог. Где-то водитель. Переводится с греческого. Водитель ребенка. То есть ведет туда, куда нужно. И вот здесь, понимаете, если педагог, это раб был такой, раб, который вел к учителю. Учитель — это дидакт, он учил. А это раб, который должен был взять ребенка из дома и привести его к учителю. Да, вот Господь в этом отношении совершенно четко указал. И учителем себе никого не называйте. Есть у вас учитель Христос. Все же вы братья. Но тем не менее, по должности у нас именуются некоторые люди учителями, наставниками. Мы иногда их тоже, кстати, именуем правильно педагогами, потому что тот, кто вроде бы как учитель, но он-то учит чему? Для чего? Чтобы привести ребенка к Богу. Он поэтому и педагог. Но родитель тоже педагог. Вот здесь, кстати, очень часто бывает так, что родитель, он себя педагогом совершенно не чувствует. И получается некое, знаете, разделение. Я вот родитель.

0: учитель. А вот там учителя, пусть они учат, пусть они воспитывают. На самом деле все с точностью да наоборот. Учитель в школе — это, как правило, преподаватель своей по своей дисциплине. Он может через свою дисциплину показать ее красоту, так что ребенок будет любить эту дисциплину, а может и не будет ее любить. Так что это старание учителя, но многое там зависит его педагогической деятельности, очень многое зависит от того, как он себя ставит, как вот он себя показывает как человек. Если он верующий человек, он обязательно продемонстрирует, как-то предъявит себя как человека с такой, знаете, искрой Божьей. Эта искра будет, конечно, зажигать и в сердца детей. Но тем более это должно относиться к жизни и деятельности родителя. Вот, к сожалению, это сейчас очень редко бывает, но это надо иметь в виду, что у нас чаще всего, знаете, как мы идем иногда курсы у священников тоже, педагогические курсы, и вот батюшки говорят, дайте нам эту методичку. Дайте нам методичку, и мы пойдем в школу и будем преподавать. Мы объясняем, что это ни в коем случае не получится. Методичка может как-то настроить, что вот этот материал лучше в этой аудитории дать первым, а этот материал потом, а в этой аудитории, другой аудитории, наоборот можно и даже нужно. И вообще ни с того, ни с первого, ни со второго, а найти то, что-то третье. Это надо почувствовать эту аудиторию и сказать ей то, что она не хочет услышать, понимаете, здесь другое. Даже не те вопросы, которые они там зададут, а есть некое вопрошание души. Вот когда видно это вопрошание души, класса ли, или отдельного ребенка, то на это вопрошание ты и отвечаешь. Он вроде бы задал вопрос там о космосе, а ты ему отвечаешь совсем о другом, о чем он хочет, собственно, и услышать. А может быть, где-то и слово «космос» появится или еще что-то, но в том числе перевести слово «космос» и сказать, понимаешь, ты спрашиваешь о красоте. Не о пространствах на самом-то деле хочешь понять. Ты хочешь понять, космос — это же красота переводится, это порядок. Ты хочешь понять порядок этого мира. Вот я тебе и отвечаю на этот вопрос. Ну, то есть это каждый раз свой вопрос и свой ответ, который ты, собственно, и предъявляешь на то вопрошание, которое ты видишь реально беспокоит этого ребенка. Как, впрочем, у взрослого. Как, впрочем, и того же батюшку, который иногда на педагогических курсах хочет услышать что-то, что он задает вопрос по одному, а ты отвечаешь ему несколько иначе, чтобы он понял, что его миссия несколько иная, а не просто передача той самой информации. И вот когда такое отношение к своей жизни и к своей деятельности сформировалось, тогда становится интересно и ребенку с тобой. Тебе интересно, и ты рассказываешь про святого, который вот недавно, смотри, вот ему Бог дал, как удивительно. Он это попросил даже, а он сразу получил. И тоже твоя какая-то история. И у меня тоже так было. Потому что Бог, как правило, всегда очень щедро дает на искреннюю просьбу и то, что необходимо, то, что полезно. И вот таким вот образом вопрос о том, какой материал дать первым, какой второй, какой третий, он некоторым образом отпадает. То, что тебя самого интересует, то, что ты читаешь, то, что ты вот воспринял как нечто свое, и этим пытаешься поделиться, это всегда воспринимается вот в той искренней беседе, да, в этих отношениях, когда не надо ничего придумывать. Оно все складывается как бы само, но это как раз уже значит, что Господь посреди нас, возникает взаимопонимание. Конечно, здесь, если сами родители ничем не интересуются, что если для них церковь — это просто место, как театр, где, может быть, хорошо поют, там батюшки красиво выходят, особенно архиерей, когда служба такая торжественная. Ну вот, да, театр такой, знаете, воспринимается. А когда ты понимаешь, что церковь — это вот та община, которая сложилась, которая искренне молится Богу, и вот здесь стоят с тобой молящиеся, и вот действительно, где двое или трое, там и я посреди них, что здесь сам Господь, но это совсем другое отношение и к церкви, и к службе, и ко всему тогда, что происходит в семье. Вот. Строгость, да, конечно, строгость. Но строгость понимании того, что, как примерно любой родитель понимает, 10 порций мороженого – это болезнь горла, это пропущенные там походы в садик, да, это значит, ребенок будет лечиться и так далее, и так далее. Поэтому ребенок, может, и хочет 10 порций мороженого, только умный родитель никогда не даст ему. В крайнем случае, одну порцию, и то с указанием «не торопись», чтобы у тебя горлышко не заболело. Вот в этом отношении надо всегда строгость сочетать с той разумностью, да, с той, с тем здравомыслием, которое не мне сделает удобно, хотя это мне потом тоже будет удобно. Ребенок должен быть удобен вот, в семейном отношении. Он и своих детей также будет воспитывать потом. Вот. Потому что ребенок, который капризничает, кричит, бросается на пол, бьется там в истерике и так далее, кому это нравится? Если такой ребенок идет в школу и также там продолжает вести себя, понятно, что это уже несчастный ребенок, потому что он несчастен в своей семье, он несчастен и, может быть, по жизни. Вот. А если ребенок в семье благополучно вырастает, то понятно, что он и адаптируется в той среде, не отступит от своей веры в угоду какому-то там человеку угодничеству, но наоборот будет даже за счет этого пользоваться уважением и среди своих сверстников, и среди учителей, потому что это ребенок ответственный, такой благочестивый, вот это чувствуется, это чувство благочестия проникает в том числе и от него во взгляде со стороны на него учителей, наставников, других людей. И еще один момент тоже надо понимать, что добрые, не заблуждайтесь, дурные нравы портят, дурные общества портят добрые нравы. Это тоже из апостола. Поэтому, конечно, надо стараться ограждать ребенка от того, где нормой считается сквернословие, где нормой считается там, тайно покурить, постарше, значит, какие-то спиртные напитки попробовать и прочее. Ложная совершенно позиция. Пусть попробует и выберет. Нет. Человек, который попробовал кого-то убить, он убийца, он стал другим человеком. До этого он был еще нормальным человеком, хотя с какими-то дурными наклонностями, но после он становится убийцей. Так и наркоман. Попробовал, он становится наркоманом. Да, может быть, он потом отойдет, но он уже вкусил этот грех. И также с блудными, особенно сейчас детям говорится, что вот пускай они попробуют, пробные типа браки, пускай он раньше начнет, потом поймет, потом это такое глубочайшее заблуждение. Сначала, говорит, мы убьем душу ребенка вот этим разрешением ему, а потом будем стараться как-то его исцелять. Это очень трудный процесс. Исцеление всегда очень трудный процесс, несмотря на все современные методы. А в духовном плане никаких современных методов, понимаете? Никаких современных методов. Все по старинке, все надежно, все как Господь научил.
1: Вот если родители не воцерковлены сами, и вы говорили, что такие случаи действительно есть. Знаете, из тех, кто ходит на службы раз ну или несколько раз в год. Но при этом они знают, что православие – это за все хорошее против всего плохого, они сами крещены были в детстве, они знают, что ну, православная вера – это наша традиция, и, соответственно, хотят, чтобы их ребенок тоже был православным. И вот тут начинается вот это самое вождение себя и ребенка через силу в храм, а отсюда истерики и скандалы, потому что дети, как правило, эту фальшь действительно считывают, тем более, что дома абсолютно не соблюдают. Соблюдаются те самые слова и рекомендации от священника, которые они слышат в церкви. Так вот, может быть, проще оставить все как есть и не заставлять себя, не заставлять ребенка ходить в храм и подождать, когда все-таки придет время воцерковиться, когда ты сам, как родитель, как человек, захочешь прийти в храм не потому что надо, а вот потому что по зову сердца, что называется. И тогда действительно ведь будет проще, и скандалов будет меньше.
0: Знаете, я помню фразу, которую у нас был очень мудрый владыка Симон, который меня, собственно, и рукополагал, Симон Новиков, человек, можно сказать, святой жизни, с прозорливостью такой. И вот он часто говорил, невольник не богомольник. То есть никого нельзя наставить насильно верить в Бога, молиться. Это все действительно такое состояние лицемерия. Я уже сказал по поводу того, что вот математика, если родитель хочет вырастить математика, а ребенка этого нет, то из этого ничего не получится. Будет только страдание и разочарование. Но вот что касается... Конечно, понимаете, здесь вот все-таки у нас, слава богу, сейчас мы живем в такое прекрасное время, что на все вопросы, если они действительно возникли, да, вот это вопрошание, есть ответы. Есть практически везде школы, воскресные школы их называют, они могут быть и не воскресные. И в хорошие воскресные школы это не воскресные школы, где преподают что-нибудь по Слободскому. Это, как правило, знаете, это тоже некая фикция. Я знаю достаточно много таких вариантов, когда владыка едет в сельскую местность, надо показать воскресную школу. Конечно, владыка хочет увидеть воскресную школу. И вот батюшка, значит, собирает своих деток. Как правило, у него несколько деток. Уже эти детки берут с собой своих друзей. Все рассаживаются по партам и показывается, вот у нас 15 человек или, может быть, там 23 человека. О, как хорошо, молодцы, все. Все, следующий раз, следующее воскресенье в эту школу уже свои дети не приходят, потому что они и так все время, а те тоже, соответственно, пошли гулять, и никакой воскресной школы нет, одна фикция. Но для владыки все-таки приятно, что владыка отметил, что в этом слиге с воскресной школы, посчитал, что там сколько тут, 23 человека. Прекрасно, замечательно. Вот. И до следующего приезда владыки все так вот оно и движется. Также, кстати, бывает и в школах городских, но там просто другая немножко ситуация, там состав все время меняется. Одни посидели там 3-4 занятия, потом стало скучно, потом другие кто-то пришли, и вот так вот оно течет. На самом деле задача-то ведь, понимаете, не в том, чтобы провести занятия, чтобы вот собрать как-то народ и все. Задача в том, чтобы сформировать общину. Задача священника — это сформировать общину, чтобы была общая, да, общая молитва, общая вера, общая забота. И это вот в этих системах, в общих, да, там дети, допустим, всегда с родителями. Потому что как родители, они же составляют основное ядро общины. И дети при них, и батюшка при них. Тогда эта школа обязательно содержит и школу для родителей. Они познают что-то дополнительно к тому, что сами прочитали. Или, допустим, очень заняты, не прочитали, а здесь воскресенье, 6 дней работы, 7-й день Господу Богу твоему. И вот проводятся занятия с родителями, в первую очередь с родителями. А с детьми тоже там кто-то занимается. А вот уж если там есть общая трапеза, то здесь борьба с педоцентризмом. Не детям первым, родителям. И родители в первую очередь показывают, что как раньше было, да, вот фраза, что такое, поперек батьки в пекло не лезь. Это про какое пекло? Пекло адово, что ли? Нет. Просто мать приносит общий горшок, вот, в котором сварилась еда, и первым туда берет ложку и батька, потом мать, потом дети по старшинству, той мере ответственности, которую они имеют уже сформировавшиеся. Кто полез вперед со своей ложкой, вот получает по лбу. Вперед батьки в пекло не лезь. Хоть тебе не хочется, а ты потерпи. Вот здесь у нас большие искажения. Родители становятся в форму, значит, официантов одевают, изображают из себя. Дети сидят все довольные, что их обслуживают, как всегда, как везде. В общем, им первое место. Батюшки потом уже, если что, достанется. Вот. Но все должно быть выстроено в соответствии с рангом, так сказать, с тем значением и по мере ответственности, понимаете? По мере ответственности. Старший, он уже более ответственный. Младший менее ответственный, поэтому он получает позже. Ну, это как бы и некие идеалы, которые можно прописывать достаточно долго, что в реальности трудно организовать, и родители в этом отношении меньше всего понимают, потому что они как раз из силу своей экономии, затрат трудов, там каких-то нервных напряжений и прочее, вот они из этой экономии, да я лучше сам за него сделаю, да он мне иначе все испортит, да она мне посуду перебьет, да я вот сама. Но в результате у нас вырастают недоросли. не умеющие и не знающие безответственные подростки, потом безответственные молодежь. А потом, когда появляются собственные дети, они уже, оказывается, привыкли быть сами детьми, а тут вдруг на тебе заботы свалились. Ну и все, семья разваливается. Поэтому здесь надо учитывать, что в школе обязательно должно быть обучение родителей. Сейчас это может быть на первом месте. Соответственно, мы заботимся также вот и об обучении педагогов. В той мере, в какой это позволяет, так сказать, отношения между епархией и структурой образования. Но, в общем-то, без обучения педагогов, без воспитания, это что Маркс ведь сказал, педагог, а воспитатель сам должен быть воспитан. Вот теперь вопрос только с нашей стороны. Кто должен воспитать воспитателя? И чему должен быть обучен этот воспитатель? Ну, мы-то знаем, что воспитатель должен быть воспитан духовенством, священником, а, соответственно, священник должен быть воспитан в послушании Богу, в выполнении заповедей, а, соответственно, дальше выстраивается целая вот эта цепочка передачи этого воспитания и содержание воспитания и обучения, она передается уже из церкви, и, собственно, внутри церкви, потому что священник тоже — это церковь, педагог тоже церковь, родители это тоже церковь, это собрание, и дети тоже члены церкви. И в единой вот этой системе церковной происходит общее воспитание.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. На телефонной связи со студией находился настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергий Рыбаков. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.

0: Церковь, не связанная крепкими и нерасторжимыми узами любви, испытывает множество войн, усиливает гнев Божий и подает повод ко многим искушениям. Святитель Иоанн Златоуст. Смирение преображает душу божественными познаниями. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Дьявол имеет обыкновение вовлекать неосторожных в обман, даже и при посредстве того, что часто приносит пользу. Если это полезное, получает недолжное применение. Святитель Иоанн Златоуст. Не от множества грехов происходит отчаяние, но от нечестивого настроения души. Святитель Иоанн Златоуст. Требование от себя неизменяемости и непогрешительности, требование несбыточное в этом приходящем веке. Неизменяемость и непогрешительность свойственны человеку в будущем веке, а здесь мы должны великодушно переносить немощи ближних и немощи свои. Святитель Игнатий Брянчанинов. Если мы, будучи насаждены Христом и сподобившись духовного питания, покажем потом жизнь бесплодно, то нас ожидает гиенский огонь и неугасимый пламень. Святитель Иоанн Златоуст. Прошу и молю, держите себя строго, как в заперти, пока не избежим от здешних врагов и скользких случайностей, и не переселимся туда, где будем безопасны от падений и окрадения. Преподобный Феодор Студит.
1: О всесвятый Николы, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянным. Умоли Господа Бога, всей отвари Содетеля, избавите мя воздушных мытарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте, с вами Ирина Васильевич, и сегодня у нас в гостях на телефонной связи удивительный собеседник, православный литератор, поэт, редактор и лауреат международного конкурса духовной литературы «Молитва» Алина Сергейчук. Здравствуйте, Алина.
1: Здравствуйте.
0: Алина, вы автор глубоких поэтических и прозаических произведений, среди которых особое место занимает повесть «Странствие Орфея», приоткрывающая для современного читателя завесу античной христианской истории. Ваша повесть «Странствие Орфея» написана по мотивам жития святой мученицы Юлии Карфагенской. Почему именно эта святая привлекла ваше внимание?
1: Говорят, если какой-то святой особенно дорог вашему сердцу, это значит, что он первым полюбил вас, что он о вас молится. Еще в юности я с удовольствием читала жития святых, а в июле месяце так получилось, что я была на послушании в одном монастыре вместе с другими студентами, я тогда была студенткой, и у меня было послушание, помимо прочего, за трапезой читать своим товарищам жития святых. И я читала жития, составленные святителем Дмитрием Ростовским, и среди них было житие святой мученицы Юлии. И оно как-то по-особому запало мне в душу и запомнилось на всю жизнь. И у меня была мечта написать книгу по ее житию, что я в конце концов и осуществила. Вообще, стоит сказать, что в житии святой Юлии, хотя она очень коротенькая, есть моменты, которые актуальны для каждого. Это верность и свобода – ключевые темы для православного человека. Наверное, стоит вкратце рассказать ее житие. Девочка из благородной христианской семьи в 10-летнем возрасте попала в рабство к язычникам. И всю жизнь дальнейшую она стояла за свою веру. То есть вокруг были люди, которые поклонялись идолам, которые предавались порокам, которые были совершенно нормальными для язычников, и которые, конечно, пытались склонить к этому и ее. Но она, несмотря на то, что была благородного происхождения, соответственно, не была приучена к тяжелому труду, смиренно восприняла свою участь, она трудилась честно и с отдачей, но при этом была готова претерпеть все, что ей приходилось претерпеть, но не отречься от Христа и не согрешить. Сначала хозяева пытались ее принудить поклониться идолам, а потом поняли, что это бессмысленно, а губить хорошую работницу нет смысла. Поэтому ее оставили в покое, она трудилась и в то же время молилась Господу Иисусу Христу, постилась и воздерживалась от всего, от чего должен воздерживаться христианин. Так она выросла. И когда она была уже взрослой, около 20 лет, то хозяин поручил ей какую-то важную работу в имении, вот, сделал ее в чем-то своей помощницей, а он был купцом. И когда он отправился в дальнее морское путешествие, он взял ее с собой, потому что ему была нужна ее работа. Можно отдельно поговорить о том, как я реконструировала детали жития, то есть чем именно она занималась, почему он ее с собой взял, да? Пока скажу об основном. Корабль пристал к острову Корсика, где в это время происходил какой-то языческий праздник, и хозяин и рабы-язычники пошли праздновать это торжество и приносить жертвы идолам. А Юлия скрылась и спряталась на корабле в трюме, чтобы ее никто не заметил и не заставлял ее приносить жертвы идолам. Но язычники каким-то образом, опять же, можно сказать о том, почему они это начали делать, стали искать, нет ли на корабле еще кого-то, нашли Юлию, приволокли ее на берег, стали заставлять отречься от Господа. Она не отреклась, и тогда ее распяли на кресте. То есть в своем подвиге, в своем страдании она уподобилась Христу не только тем, что ее распяли на кресте, но и тем, что как Спаситель, будучи Сыном Божиим, Царем неба и земли, родился на земле, да, и зрак раба приим, как сказано в православных богослужениях, то есть принял на себя образ раба, да, земного человека, причем простого сословия. Также святая Юлия, будучи знатного почти царского рода, стала рабыней, но сохраняла свободу во Христе. И умерла на кресте, как Господь Иисус Христос. И Господь принял ее светлую душу. Когда она умерла, то люди увидели, как ее душа вспорхнула к небесам, как белая голубка. И вот когда ее мучили, то еще прежде, чем начали физически мучить, конечно, ее пытались подкупить, как обычно это делали во все времена любые мучители и гонители. Ей сказали: давай мы тебя выкупим, дадим тебе свободу, дадим тебе денег, и ты будешь спокойно, счастливо жить свободно. Но для этого принеси жертву идолам. А Юлия ответила: моя свобода в том, чтобы чистой совестью служить Христу. Вот это был основной принцип ее жизни. И в нашей жизни, хотя мы, слава Богу, свободные люди, тем не менее много несвободы. Нам приходится работать, зарабатывать на хлеб, кого-то слушаться, подчиняться каким-то земным условиям и условностям. И очень важно, чтобы у нас была вот эта внутренняя свобода во Христе. А для этого надо предпочитать всему верность Христу. И вот этот момент мне кажется ключевым в житии святой Юлии и тем, что может стать очень важным для любого читателя этой книги, вне зависимости от его возраста. Ну вот, наверное, так я отвечу на ваш вопрос.
0: Почему книга, рассказывающая о раннехристианской святой, носит имя античного певца Орфея? Какой главный метафорический или глубинный смысл вы вложили в это название?
1: У первых христиан было очень много символики, перекликающейся с античными мифами. Потому что ведь тех, кто составлял эти мифы, во многом тоже вразумлял Господь. Я говорю не о том, когда придумывали богов, которые что-то нехорошее часто творили, а вот эти вот красивые какие-то истории. Орфея, Эвридика, да, это история про любовь, про верность. Вот, про победу над смертью. То есть Орфей пытался вывести из ада Эвридику, из Аида. Правда, у него это не получилось, но тем не менее. И для первых христиан Орфей был символом Христа. То есть, когда Орфей выводит из Аида Эвридику, это образ Христа, который выводит из ада любящую его христианскую душу. Потом Орфей играл на лире очень красиво, и к нему собирались люди, звери, все хотели послушать его игру. То есть вот сладкой этой игрой он привлекал к себе все живое. Точно так же Господь привлекает к себе души своей благодатью. И странствие Орфея — это странствие человеческой души к Богу. Ну и, соответственно, наоборот, путь Бога, который выходит искать человеческую душу. Это название у меня появилось, когда я писала уже вторую часть книги. То есть изначально я написала первую повесть, которая называется просто «Иулия», по мотивам жития святой мученицы Иулии. Но когда я ее дописала, то эта тема меня не оставляла. Мне очень хотелось написать, что было дальше с остальными персонажами уже после того, как Юлия завершила свой мученический подвиг. И я написала, и вот там вышла на первый план вышла тема Орфея. То есть там у меня героини ткут шпалеры, это ну, гобелены по-нашему, такие ковры безворсовые. И там один из этих ковров как раз вот с изображением Орфея, который символизирует Христа. Потом там есть один герой, который язычник, но у него искренняя душа, И он, встретившись со святой Юлией, с ее подругой Зоей, он понимает истинность христианства и так немножечко сопротивляется этому, потому что ему совершенно не хочется становиться гонимым, ему не хочется жертвовать всем, что он имеет, ради того, чтобы стать христианином. А по-другому в то время было просто невозможно. И в то же время на протяжении книги он все ближе подходит к христианской вере и в конечном итоге становится христианином и, более того, получает тот мученический венец, которого он изначально боится. Но это уже во второй части книги. И вот как раз поэтому книга называется «Странствие Орфея». Плюс там корабль, на котором плавают герои, то есть в первой части книги как раз Юлия на нем плывет навстречу своим страданиям, и во второй части книги там тоже получается, что герои все время совершают путешествие на этом корабле, он называется «Орфей». Это такая связка между первой и второй частями книги.
0: Исторических сведений о мученице Иулии сохранилось немного. Как вы соблюдали баланс между строгим каноническим житием и художественным вымыслом, воссоздавая реалии античности?
1: Ну, книга «Странствие Орфея» и первая часть ее о святой Иулии главным образом — это повесть по мотивам жития святой мученицы Иулии. Ее составление можно сравнить с реконструкцией исторического образа, как антропологи по черепу восстанавливают, как выглядел человек. Вот примерно так действовала и я. То есть у меня было очень краткое житие, которое я вам почти полностью уже пересказала. И у меня было несколько мыслей, которые мне пришли в голову на эту тему. И у меня был исторический контекст истории Карфагена третьего столетия нашей эры. И я все это дело соединяла. То есть понятно, что здесь имел место и вымысел, и творческий поиск. То есть это не пересказ жития и даже не его литературная обработка. Это именно историческая повесть по мотивам жития. Ну, например, приведу такой пример, что в житии сказано, что Евсевий, так звали хозяина, поставил Иулию над всем своим имением и поэтому взял ее с собой, когда поплыл в Галлию. Галлия — это нынешняя Франция, чтобы там торговать, будучи купцом. Но дело в том, что в античные времена женщина не занимала такого места в обществе, чтобы поставить ее над всем имением. Опять же, возникает вопрос, а для чего она ему нужна в торговой поездке, да? Потому что, ну, опять же, на рынке все-таки в основном торговали, наверное, мужчины. И я предположила, что Юлия, наверное, возглавляла какую-нибудь мастерскую, где занимались сугубо женским рукоделием, и Евсевий взял ее с собой именно для того, чтобы она закупила что-то необходимое для этого рукоделия, в чем он сам попросту не разбирался. И я стала изучать, какие конкретно ремесла были в Древнем Риме, какие плоды этих ремесел могли продаваться дорого и приносить прибыль. И сделала предположение, что они ткали ковры шпалеры. На этих коврах можно было выткать настоящие картины. И, соответственно, этим и занималась святая Юлия и ее подруги. Вообще, стоит сказать, что относительно жития святой Юлии нет единого мнения, в каком веке

0: соотечественниками, персами, и увезена в плен в палестинскую Сирию. Но дело в том, что в это время просто не существовало римской провинции, которая называлась бы Палестинской Сирией. Палестинская Сирия – это римская провинция на месте Святой Земли, но она существовала гораздо раньше, вот как раз в III веке по Рождестве Христовом. Поэтому очень странно. И более того, в это время Римская империя была все-таки единой, и как могли персы захватить Иулию в одной части Римской империи, в Карфагене, и продать ее в рабство в другую часть этой же империи. То есть это то же самое, как, например, если бы фашисты кого-нибудь захватили в рабство там где-нибудь, не знаю, под Сталинградом, и потом продали бы в Сибири где-нибудь, да, где нет их власти. Вот было бы как-то примерно так. То есть это странная версия. И другие версии тоже не выдерживают критики. А вот насчет III века там все складывается. То есть там действительно была провинция Палестинская Сирия, и в это время в Карфагене произошло восстание против римлян, и его подавили. И вот когда подавляли римляне это восстание, они как раз, как сказано там в исторических источниках, изгнали население Карфагена. А что значит изгнали? Вот, скорее всего, продали в рабство, потому что человек без своего гражданства, без земли, без места, где он живет, он становился беззащитным, и очень легко было его в рабство захватить, а тем более, если там воины разгромили Карфаген, вот, то как раз те же воины могли и продать жителей в рабство как раз в другую часть Римской империи, потому что это делали уже, да, не иноземцы, а сами римские воины. Вот поэтому я предположила, что это произошло в III веке по Рождестве Христовом. Опять же, в III веке были еще гонения на христиан, а в том же VII веке уже христианская вера была господствующей, и было бы тогда непонятно, как язычники могли столь дерзко поступить с христианкой. Хотя язычники сохранялись, но они уже сами скорее могли подвергнуться давлению, чем кого-то вот так истязать, да еще на кресте распинать.
1: Какие черты характера святой Иулии, если так можно сказать, важнее всего перенять современной молодежи?
0: Я уже немножко затронула эту тему. То есть вот эта способность предпочитать вечное временному, духовное телесному, находить свободу не в исполнении каких-то своих земных желаний, а в верности Христу. Вот это, наверное, самое главное. И вообще первым христианам была свойственна беззаветная преданность Господу, и благодаря этому такая подлинность. То есть современный человек, он очень часто запутывается в каких-то имитациях. Он хочет выглядеть, он хочет соответствовать какому-то статусу. Он часто сам не знает, каким он является на самом деле. А христианство — это про то, чтобы найти себя подлинного во Христе. Вот этого очень хочется пожелать в первую очередь самой себе и всем читателям и слушателям. И спросить этого у святой мученицы Иулии, которая, конечно, этим обладала в полноте. День святой Иулии для меня очень дорог. Я почти каждый год стараюсь найти храм, где совершается служба в этот день, потому что там, где служат не каждый день, службы вообще нет. И более того, хочется, конечно, найти храм, где служба посвящена именно мученице Иулии, а это, к сожалению, редкость, потому что в большинстве храмов служат каким-то другим святым. Вообще для меня, конечно, является загадкой, почему мученицу Иулию Карфагенскую так мало знают и почитают, хотя ее житие есть в читиях Минеев Дмитрия Ростовского, и ее имя есть в церковном календаре. Часто даже приходится слышать, когда говорится о какой-нибудь женщине, девушке, которую зовут Иулия, что ее небесная покровительница — это святая Иулиания. То есть есть несколько святых с именем Иулиания, но ведь помимо этого есть все-таки и святая Иулия Карфагенская.

0: Агенской. Есть еще, кстати, другая святая Юлия, у которой другой день памяти. Ну вот почему-то так. Почему-то святую Юлию больше почитали на Западе, то есть там в Италии, кажется, есть город Санта-Джулия. Вот, и там был монастырь даже, посвященный святой Юлии, вот, и там почивали ее мощи. Но, тем не менее, это святая древней неразделенной церкви, это святая православная, безусловно. И, конечно, очень хочется, чтобы совершались в день ее памяти службы ей посвященные, и чтобы люди ее глубоко почитали.
1: Тема молитвы пронизывает все ваше творчество. Помогла ли вам молитвенная помощь самой святой Юлии в процессе написания столь сложного исторического полотна?
0: Да, мне, безусловно, помогла ее молитва. Когда я писала эту книгу, я очень глубоко чувствовала, очень глубоко переживала эту тему. Как я говорю уже, я даже не сразу смогла от нее отойти. То есть, написав первую часть, я потом еще ходила несколько месяцев под впечатлением, потом написала вторую часть и только тогда успокоилась. И, конечно, до сих пор для меня светлый образ святой Юлии — это укрепление в каких-то испытаниях, в скорбях, это вдохновение на то, чтобы все-таки идти ко Господу. Это я, конечно, ей всегда молюсь, я ее очень люблю. Вот, я даже, если честно, составила ей тропарь, могу его прочитать, потому что отдельного тропаря святой Юлии нет. Конечно, он не утвержден для общецерковного пользования, то есть, ну, вообще тропарь должен быть утвержден, да, поэтому, ну, это так, для себя. От юности в молитве Господи сочетавшаяся и верность Ему в неволе соблюдшая, невеста Христова чистая, небесному жениху уподобившаяся распятием на кресте, Юлия святая, моли Христа Бога, спастися душам нашим. И, наверное, хотелось бы еще прочитать стихотворение, которое я ей посвятила. У меня несколько стихов, посвященных святой мученице Юлии. Вот. Ну, вот это стихотворение, это такое осмысление, скажем так, моих духовных отношений с ней. Потому что, конечно, когда я написала эту книгу, я немножечко так поднялась над самой собой. Вот это было такое воодушевление, вдохновение. Хотелось молиться. Ну, какая-то вторая духовная юность, как бывает в начале у людей. А мне вот, я уже давно церковилась, вот тут такое пришло. И я написала такое стихотворение. «Никогда мне такое не стать, для чего же мне грезится это? Благодать неземного рассвета и молитва под полету подстать, и жестокой цены торжество, и победы креста вдохновенье, и небесные ангелы в пенье. Для чего? Для чего? Для чего? Мне до первой ступени идти 500 лет. Жизнь такой не бывает. А душа все в мечты улетает. Это, право, довольно смешно. Но, быть может, мне это дано, чтобы я на пути не дремала, чтоб себя же, стыдясь, хоть помалу, я страстей выводила клеймо». Вот такое стихотворение о святой Юлии.
1: Святость не имеет временных границ. Ваша книга «Странствие Орфея» доказывает, что подвиг верности Богу, совершенный много веков назад на берегах Карфагена и Корсики, может живо отзываться в сердцах людей 21 века. Алина, благодарю вас за эту теплую просветительскую беседу, которая помогает по-новому взглянуть на церковную историю и поэтическое слово. Желаю вам помощи Божией и неиссякаемого творческого вдохновения на пути христианского просвещения. Что бы вы пожелали нашим слушателям?
0: Да, вы знаете, наверное, и им, и самой себе я пожелала одного — искать Христа и быть настоящими.
1: С вами были Алина Сергейчук и Ирина Василевич.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире православного радиопрограмма «По страницам альманаха Воскресения». В данном радиоцикле Евгений Лобанов, редактор и основатель альманаха, писатель, поэт, режиссер, лауреат разных конкурсов, будет рассказывать о журнале, о самых интересных выпусках и в том числе – конечно, о талантливых поэтах. Слово предоставляется Евгению. И сегодня с Евгением мы беседуем о 27-м номере «Альманаха Воскресенья». Здравствуйте, рада вас видеть.
3: Здравствуйте, Виктория. Рад слышать и надеюсь, что слушатели тоже будут рады нас услышать. Начну я со стихов Арсения Конецкого. Вот здесь он, вот его фамилия в траурной рамке. Как раз вот он тогда, это был, сейчас скажу, 2016 год, он ушел из жизни. Я с ним единственный раз в жизни виделся на... Он приезжал из Москвы на День памяти отца Юрия Валерьевича Конецкого. Вот, и после этого мы договорились, что он даст подборку в «Альманах Воскресенья». И он говорит, да, я, папа мне говорил об этом «Альманахе», он его очень хорошо, значит, о нем хорошо, он очень назывался. И поэтому, да, конечно. Вот интересная вещь. Значит, он, Арсений Конецкий, под разными псевдонимами работал сценаристом на картинах, на сериалах «Зона», «Опера», «Хроники убойного отдела». То есть часть сценариев была написана именно им. Ну, надо было выживать, надо было как-то на чем-то зарабатывать. Он член Союза писателей Москвы с 93 года. Кстати, практически он мой ровесник, чуть помладше. После вьюги. Раздвинув стены семейных сот, на вздох, на выхлест мольбы высокой, я погружаюсь с ночных высот в раение сонное над осокой. Здесь каждый стебель в грязи погряз, здесь жизнь врачуется медуницей. Склоняя звезды бесчетный раз, то над уключенной, то над ключицей. Ступенькой низшей в пролете снов клубится пар над озимой пашней. Здесь основанием иных основ наслоен временем прах вчерашний. В веселом городе ста веков снуют прожорливые вереницей кортежи жирных ночных жуков, сглядящие мертвым огнем царицей. Мира и птицы падут с высот, и углем станут цари и слуги, чтоб у печных обожженных сот согрелась девочка после вьюги. Совершенно не похож ни на кого. Абсолютно. То есть я такие вот стихи ни у кого никогда не слышал, не читал. И еще одно стихотворение. «Вознесение». Город смотрит через плечо на ладони мои пустые. Так удушливо горячо, растрепав тополя густые. Я кораблю тишину с руки, проходя по тайным бульварам, где прозрачные старики прозревают судьбу за даром. И пульсируют их тела, отторгая чужие тени. И пробившиеся крыла пригибают к земле колени, преломляя порожний свет дрожью высшего соучастия. Их ладони хранят секрет невозможного в жизни счастья. Их ладони приблизь к глазам, поцелуй и сквозь них на время посмотри, и увидишь сам, как возносится к солнцу семя. Дальше Юрий Лобанцев, о котором я уже говорил, стихи которого читал, вот одно стихотворение.
2: В нескольких номерах фигурировал как поэт.
3: Да, он был интересный поэт и интересный человек. Перпетуум мобиле. А он был стар, он был измотан. Он больше не искал причин. Ушла навеки вместе с потом надежда в желоба морщин. Необходимая вчера казалась жизнь пустой и тщетной. А луч заката капал в щепки с тяжелой стали топора. О, разрушение, несложность, она пришла как приговор. За то, что верил в невозможность, что был дурачить нехитер. За то, что честен был и смел, и, презирая тайна Бога, изведать к вечности дорогу хотел, но так и не сумел. В каморку ночь вползла бесшумно, среди разбитых верстаков рыдал старик с лицом безумным, ладони стиснув у висков. Сразила боль, и он затих, но люди поняли с рассветом, что жизнь его была патентом на безошибочность других. Олег Мечковский, о котором я, по-моему, тоже упоминал, одно стихотворение. Странник. Он, кстати, здесь живет недалеко от меня, на пионерском поселке. Переводчик с иностранных языков. Пишет он и переводит и стихи, и сам пишет стихи. Вот одно из стихотворений. Странник. Берлога, логоваль, нораль, пустыня, льдина, пещераль, хижналь, централь, мне все едино. Скитаясь тихо по земле блаженной тенью, я ни насмешком, ни хвале не стал мишенью. Так день за днем, за годом год брожу без цели, неутомимый пешеход от колыбели. Вернусь ли я в свои края, блуждать ли буду? Где ты, о родина моя, чужбина всюду? Ну вот такие вот ощущения есть и в том числе вот у нас в обществе, ну, по крайней мере, 10 лет назад были. Андрей Шигин, тоже я о нем, по-моему, упоминал, это Екатеринбург, остров. «Милый друг, мне все хуже и хуже, И с какой стороны ни смотри, я почти не меняюсь снаружи, но совсем обескровлен внутри. Мне противны былое бунтарство и покоя предательский мед, обещание небесного царства и тропа, что туда не ведет. Мне противны и лавра, и дыба, горький пряник и ласковый кнут. И когда предлагают на выбор золотые ярмо да хомут, мне противно, но я не премину сохранить и на смертном одре неизменно хорошую мину при давно надоевшей игре. Только ты не суди меня строго, уж какой я не есть лицедей. Одиночество горше намного в окружении близких людей, и от этого более остро ощущается самообман. Жизнь, мой друг, это маленький остров, а вокруг ледяной океан. То есть такое вот философское абсолютно стихотворение. И продолжается, вот продолжили мы публикацию Сергея Ульянцева, повести «Рецидивиста», о которой в прошлый раз говорил. И есть, был у нас такой раздел «Гостиная», куда мы приглашали, скажем, какое-нибудь одно литобъединение или какой-нибудь один литературный журнал или альманах. И вот на этот раз гостем нашим стало литературно-православное общество «Уральский ковчег».
2: Это вот местное наше, да?
3: Да, это наше местное. Эльвира Андрусенко, «Сельская элегия». «Тиха река, покой над ней струится, течением гусиный пух кружится, ладья его легка. То здесь, то там, серебряным нарядом, в воде играет рыбка рядом и не дается нам. Вот речь слышна с далеких огородов, деревня, будто после родов, истомою полна. Уж солнце шар ползет мосточком шатким, ботва дымит на голой грядке, и в банях жар». Ну, такая вот обычная, скажем так, сельская зарисовка. Татьяна Леонова, очень талантливая, интересная поэтесса, «Пробуждение». «Очутился в зимней сказке неожиданно апрель, закружилась в буйной пляске белогривая метель, словно бабочки порхая заискрился снег шальной, стихла пляска удалая, наслаждаясь тишиной, задремал в мехах боярских лес от этой тишины, но в таких хоромах царских нет нарядов для весны. И апрель бразды правления взял с улыбкой, подбочась, землю с теплым дуновением отогрел весенний князь, разодел в наряд зеленый и деревья, и поля, в ласке солнца обновленной просыпается земля». Алексей Токарев из Красноуральска, светлая память, бомж. Бомж спал, он ежился во сне, но не от утренней прохлады. Он пел любимой при луне, а ей не это было надо. Ее прельщало лишь жилье, он стал досадным приложением, и в сердце раненом его любовь болела от сражений. Но мысли в явь вросли сквозь сон, он выбрал верную дорогу, ворвался мир в глаза, и звон колоколов, как голос Бога. Евгений Киселев из Екатеринбурга. К сожалению, он давным-давно ничего не пишет, хотя, в общем-то, у него стихи были интересные. «Прощание с летом». «Догорает последнее лето, солнце луч тихо канул во тьму. И ищу я, как в детстве, ответы на вопросы к себе самому. Что несет нам грядущая осень, расставание или сладости миг? Тайны в жертву смиренно приносим, наполняя страданий родник. Приближая уходом возмездие, плачет лето, так станет навек, и венчальные наши созвездия рассыпаются осенью в снег». И стихотворение, которое он часто читал, которое было написано, кстати, в том же самом 2016 году, «Умерла игрушка». «Осень, хмурый вечер ветхой деревушки, слезкой отмечен, умерла игрушка. Мне дарила мама зайца и мартышку, но любимый самый темнобурый мишка. С ним в саду играли на рассвете летом, детство без печали. Добрый мишка, где ты? Только лист, качаясь, падает к опушке, в вечности растаяв, умерла игрушка». То, собственно, такое вот, как это сказать, даже, наверное, прощание с детством, по сути, это дело. Значит, в разделе «Портрет» я рассказал немного про, вот тут даже написано, «писатель моего детства». Олег Факич Коряков. Вот наше поколение его знает прекрасно. Это парень с космодрома, хмурый Вангур, то есть вот такие вот, даже какие-то вот геологические у него там рассказы были, повести. И вот мне довелось абсолютно случайно увидеть его буквально за год до его смерти, в 1974 году. Я тогда учился в первом классе, и в моем подъезде вот я жил на втором этаже, а прямо надо мной на пятом жил племянник Олега Факича, Петька Коряков. Вот. А Олег Факич тогда уже жил в Москве. И Петька мне сказал, говорит, слушай, у меня вот тут писатель, значит, дядя, поехали к нему, мне надо ему там кое-что передать. Угу. Поехали к нему.
4: Екатеринбург.
3: Свердловск. То есть он приехал в Свердловск, ему надо было что-то передать от мамы, видимо. Ну, короче говоря, что-то надо было передать, не помню уже что. И мы два первоклашки, вообще ни у кого не спросив, просто вот поехали туда.
4: Самовольничали,
3: да, и прям поехали вот к Олегу Факичу Корякову. И вот там я, вот мы, помню, стояли, ждали, он что-то там вышел, что-то сказал, что-то взял, потом вот развернулись и ушли. То есть это вот единственный раз я...
4: А Факич – это отчество?
3: Да, Фака. Угу. Вот, и я не представлял, что много лет спустя я тоже буду писать подростковые рассказы, повести, как и Олег Факич. Ну вот такая вот...
4: Удивительная истерия.
3: Судьба. Потом Петька, значит, поехал поступать в мореходку в Одессу, и там, в общем, следы его потерялись. Какое-то время он мне писал, даже фотографии какие-то присылал. Ну вот, вот так вот. И вот, наверное, кусочек маленький. Отрывок из повести «Полфунта лиха» Олега Корякова. Вот он. Вот фотография у него. «С хрустом и протяжным уханьем падали деревья, широко и прямо дорога всекалась в тайгу». Собственно, это была еще не дорога, только просека. Дорогу по ней предстояло проложить. А сначала нужно было прорубить в тайге 6-километровый коридор. Рубили сразу с двух сторон. С одной десантники, с другой группа, идущая от тунги. Лешка работал пилой «Дружба». Первые дни было до отчаяния маятно. Бойкое цепное полотно пилы вначале ходко врезалось в ствол, но потом ее обязательно заедало. Пила ерундила, не служилась Лешке, и, взмокнув от пота, проклиная все на свете, он готов был забросить это с непривычки тяжеленное чудо техники в сугроб, плюхнуться в снег и зареветь. Да реветь было некогда. Постепенно к пиле он приноровился, и хоть работал, может, похуже других, однако стало терпимо. То есть вот, собственно, у него повести такие вот о становлении, скажем так, наверное, даже вот подростков, каких-то молодых ребят, которые тогда вот романтика, там куда-то на БАМ, куда-то вот там на Целину и так далее. Из раздела «Забытые имена» Елена Тагер родилась в Петербурге, была репрессирована трижды. «Я думала, старость, румяные внуки, семейная лампа, веселый уют. А старость чужие холодные руки небрежный кусок свысока подают. Я думала, старость, пора урожая, итоги работы, трофеи борьбы. А старость бездомна, как кошка чужая, бесплодна, как грудь истощенной рабы». Колыма, 1947 год. И, наверное, еще одно стихотворение ее. «Глубокий трюм, железный скрежет, зеленый океанский лед. Рука невидимая режет застывший времени полет. До нас домчался ветер с юга, из края ласковых чудес. Где не пурга, а просто вьюга, где не тайга, а просто лес. И отступилась, миновалась десятилетняя зима, та, что у нас именовалась колючим словом Колыма». Пароход «Джурма», июль 48 года. И тоже практически забытое имя Тамара Чунина из Свердловска. Поколение вот постарше меня, они ее прекрасно знали, но сейчас вот о ней кто-то мало кто вспоминает. «Ни радости нет, ни печали. Такая настала пора, что кто-то глухими ночами спасает меня до утра, а утром губами сухими я снова продлю бытие. Лишь выдохну странное имя, далекое имя твое. Ну вот, оказалось, что нечем себя оправдать наяву. Но, видно, судьбе не перечи свое на земле доживу. Лишь душу больную не трогай, непрочно ее бытие, коль вместо ребенка и Бога далекое имя твое». И причем ее вот в советское время ее не принимали, потому что, как и Марину Каменскую, собственно, потому что тогда надо было что-то такое бодрое, чтобы вот такое, каких-то таких грустных настроений вроде как в Советском Союзе быть не должно. И поэты, там, прозаики, они не должны вот такие вот вещи писать какие-то. Должно быть все наоборот, такое жизнеутверждающее, такое веселое. Вот, и, наверное, вот сегодня песни не будет, и поэтому я просто хочу отклики каких-то авторов из разных городов.
4: Обратная связь, да? Обратная связь.
3: Обратная связь, потому что писали и мне, и в личные сообщения, и писали какие-то рецензии небольшие на альманах.
4: Это интересно послушать.
3: Ольга Чусовитина, поэт «Тюмень». Ваш журнал пользуется у нас популярностью и уважением. Я вчера была в одной редакции, там обо мне материал готовят. Я слышал разговор о вашем альманахе. Скажу вам честно, я очень горжусь, что вы меня тоже напечатаете. Диана Балыка, поэт Минск. Огромное спасибо, я получил альманах, он чудесный. Господи, столько интересных авторов и их замечательных произведений. Рождественские сказки Ольги Баранец довели меня до слез. А стихи Натальи Тереховой я читала всем друзьям по телефону. Ну а первым делом, конечно, читала твою повесть. Спасибо. Ольга Губар, Санкт-Петербург. Получила вчера альманах, спасибо огромное. Весь вечер сидела, читала. Необычные такие ощущения, и вот оно, мое, тут, родное. Пока что на волне переизбытка эмоций не могу описать своих ощущений по поводу прочитанного. Людмила Захарова, прозаик Визагинас. Это, по-моему, то ли Латвия, то ли Литва. Получила экземпляр альманаха. Удивительное чувство, обрадовалась. Странно. Как-то перед этим получила журнал «Сигал», в котором напечатали пару моих миниатюр, но такой радости, как это воскресенье, не чувствовала. Сразу хочу поделиться. Очень восхитила рубрика «Визави» ваш поэтический диалог с Викторией Чемодановой. Очень-очень чувственно и искренне трогает. Замечательно, что вы придумали такую рубрику. Раньше я подобного не встречал. Открыл для себя новое имя – Евгений Орлов. Удивилась, слегка встретив в его стихах строчки, что не буква, то весточка, песенка, легкая пенка, а на свежую голову снова нашел божество. Это просто весна, небольшая, но все ж переменка. А отсюда и блажь, виртуальное, но баловство. Дело в том, что эти строчки когда-то я прочла на чьей-то страничке на стихире, запомнила. Еще понравилось «Осеннее очарование» Нелли Журавлевой, это прозаик из Екатеринбурга. Мне ее проза созвучна, наверное, мы чем-то похожи. Кристина, поэт из Львова, фамилию не называю по определенным причинам. Вчера получила альманах. Невероятно, благодарна вам очень. Во-первых, видеть собственные стишки в формате книжной публикации – это что-то. А во-вторых, там очень много интересных авторов. Искренне ваша, Кристина. Геннадий Ермошин, поэт из Москвы, светлая память, очень талантливые у него интересные стихи. Сборник очень понравился подборкой авторов и оформлением. Хотел поблагодарить за публикацию своих стихов. Отдельное спасибо за стихи Ольги Лар Ольгерт. Удачи вам и альманаху. Елена Ефимова, поэт «Сосновый бор», тоже очень интересная поэтесса. С удовольствием прочитала практически все произведения. Особо запомнился обаятельный дуэт Дарьи Анисимовой и Марины Лихомановой. Причем они друг друга не знали.
4: Какие добрые очень отзывы, искренние, самое главное, чуткие. Отчасти.
3: Чувствуется, что вот искренне, что вот прямо эмоции переполняют. И вот, кстати, та же самая Дарья Анисимова, поэт-переводчик «Химки». Получила бандероль со сборниками. Спасибо тебе огромное. Была очень рада. Все три сборника очень понравились по подборке авторов. И твои произведения, Диана Балыка. Очень здорово, что авторы со всей России и даже из дружественных стран и ближнего и дальнего зарубежья. Огромное спасибо Марине Лихомановой. Наш с ней диалог смотрится действительно диалогом. Людей, которые друг друга не видели, но отлично понимают друг друга, несмотря на ни на какие расстояния. Очень понравилась идея сборника «Автограф» в серии «Библиотечка альманаха воскресенья». Такого я не видела никогда. Действительно, как будто люди оживают. Не просто напечатанные строчки, а еще и лица, и живые характеры, которые легко просматриваются в почерках. Очень интересный и живой получился литературно-критический альманах «Среда обитания». Хотелось бы приобрести первые три номера воскресенья. То есть вот даже вот такие вот такие заказы.
4: Направляли по почте, да?
3: Направляли по почте, а как по-другому-то в те времена? Вот Юрий Бочков, поэт, руководитель музыкальной литературной студии «Ассонанс», Москва. Альмах получил, передал Льву Болдову. Правда, один экземпляр открыто зажилил. Ну, то есть три экземпляра было авторских, и он говорит, я откровенно один себе утянул. Подборка материала в альманахе очень сильная, что приятно удивляет. Снимаю перед вами головной убор. К благодарности Лёвы присоединилась свою признательность. Полагаю, что дальнейшие ваши успехи не заставят себя ждать. При этом хорошо представляю себе, что ваше подвижничество отнюдь и синекура. Еще раз спасибо. Вот, ну, в принципе, там можно еще очень-очень долго говорить.
4: Слова благодарности перечитывать.
3: Да, тут очень много страничек вот с этими. И, наверное, вот последнее, что, потому что вот этому человеку, слова которого сейчас прозвучат, я очень благодарен, очень надеюсь, что он еще жив. Он был редактор русскоязычного альманаха из Житомира. Преогромное спасибо за альманах. Проштудировал от корки до корки. Надеюсь, не будешь против, если поделюсь своим впечатлением, выскажу кое-какие замечания. Токмо пользы ради. Сразу скажу, что выпуск понравился. все разделы полноценны и значимы. Из страны детства видел сказку «Гончара», «Пусов уступает», из поэтов более весомый ярок Михаил Юшков. Дарья Базуева подкупает юношеской непосредственностью. «Можешь передать, ковчег обои с удовольствием примет на борт». Интересный Попов и Маргарита Крымская. Вот Михаил Юшков и Дарья Базуева – это наши петербургские поэты. Пародии Зюськина и Каменской хороши, у Каменской, на мой взгляд, лучше. Ну вот он уже как…
4: Критик,
3: как
4: да?
3: Редактор, как редактор, уже как редактор, редактор вот так вот писал. Да, вот Наталья Прудина, прозаик, наверное, последний. По-моему, если я не ошибаюсь, она из Ростова Великого или где-то вот оттуда, коротенько. По ссылке сразу посмотрел архив «Воскресенье», «Чудесный альманах», интересные рубрики. Точно со вкусом подобранный материал, но особенно защемило сердце от страны детства. Господи, ну кто сейчас из пишущей братьев всерьез с душой думает о детях? А вы не жалеете для этого целые страницы? Хотя очень хорошо могу представить, сколько мытарств требует каждый печатный лист. Организовать и тянуть такой воз удается далеко не каждому. На вашем примере убеждаешься, как нетрудно наше время, а все же оно время личностей. Кто хочет что-то делать, тот делает, невзирая ни на какие трудности. Вот, и, наверное, собственно, все, чем вот эти слова я хочу передать вообще всем, кто сейчас нас слушает. Если хочешь делать, если можешь делать, ты должен делать. Если тебе дал Бог талант, ну, не зарывай его. Ты уже принадлежишь не себе. То, что ты делаешь, если это нравится кому-то еще, ты уже себе не принадлежишь. Ты уже принадлежишь тем, кому это, для кого это важно, кому это интересно, кому это жизненно необходимо.
4: Полностью согласна. Даже священники говорят, что если у вас есть талант, а у каждого человека есть талант, кто-то хорошо поет, кто-то рисует, пишет картины, стихи, да, сочиняет, прозу пишет, прозу создает, даже водитель. Хороший водитель – это талант. Нельзя его прятать, нельзя его скрывать, как вы сказали, зарывать. Нужно, наоборот, этот талант приумножать. И это правильно. Если Бог дал талант, надо его развивать.
3: Ну вот, наверное, на этом я и закончу. Спасибо.
2: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала программа «По страницам альманаха «Воскресенье». Благодарим Евгения Лобанова, редактора и основателя альманаха, писателя, поэта, режиссера и лауреата разных конкурсов за рассказ о журнале и в том числе о талантливых людях. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч. До свидания.
5: В Екатеринбурге 4 часа.

0: пост отражает искушение, умащивает подвязающихся в благочестии, ему сопутствует трезвость и целомудрие. Святитель Василий Великий. Избегая неумеренности в наслаждении, целью вкушения надобно поставлять не приятность, а потребность пищи для жизни, ибо раболепствовать удовольствием ничто иное значит, как чрево свое делать Богом. Святитель Василий Великий. Душа, чуждая скорби, волнуется, метется, надмевается. Напротив, душа, чуждая удовольствий и ничем не расслабляемая, вся сосредоточивается в самой себе и не надмевается. Это бывает мужественно, а та — легкомысленная. Святитель Иоанн Златоуст. Добрая совесть приобретается молитвой, а чистая молитва — совестью. Преподобный Марк Подвижник. Как тяжесть плода ломит ветвь, так гордость низлагает добродетельную душу. Преподобный Нил Синайский. Цель поста — чистое приобщение святых тайн. А если мы в продолжении таких дней не исполним этого, то бесполезно и напрасно, изнурив себя, без венцов и наград сойдем с пути поста. Святитель Иоанн Златоуст. Чревоугодие есть изобретатель приправ, источник сластей. Упразднил ли ты одну жилу его, оно преистекает другую. Заградил ли ты и эту, иною прорывается и одолевает тебя. Преподобный Иоанн Лествичник.
1: О священная глава, преподобнее и богоносней отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятой Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственной благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей неотступивый, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивый. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугающим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяния и благословение, младенцем воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими твоими молитвами, сподоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный оный глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Аминь.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте ас недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел. Я же учуся и глаголю, да добрыми дел и просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма 17. Блаженнее непорочнее в путь, ходящие в законе Господне, блаженнее испытающие сведения Его, всем сердцем взыщут Его, не делающие бо беззаконие в путях Его ходиша, Ты заповедал еси заповеди Твоя, сохраните зело, дабы исправились путие мои, сохраните оправдание Твое, тогда не постыжуся внегда презрите.

судьбы уст твоих, на пути сведений твоих насладихся, яко во всяком богатстве, в заповедях твоих поглумлюся и уразумею пути твоя, во оправданиях твоих поучуся, не забуду словес твоих, воздашь рабу твоему, живиме и сохраню словеса твоя, открый очи мои и уразумею чудеса от закона твоего, пришлец аз есть на земли, не скрый от меня заповеди твоя, возлюби душа моя, возжелати судьбы твоя на всякое время, запретил есть гордым, проклятие уклоняющиеся от заповедей твоих, отыми от меня понос и уничижение, яко сведений твоих взысках, ибо сидоша князи, и намякли витаху, раб же твой глумляшися во оправданиях твоих, ибо сведение твоя поучение мое есть, и совете мои оправдание твоя, прельпе земле душа моя, живиме по словеси твоему, пути моя возвестих, и услышал меня иси, научи меня оправданием твоим, путь оправданий твоих вразумими, и поглумлюся в чудесех твоих. Воздрема душа моя от уныния, утверди меня в словесех твоих, путь неправды отстави от меня, и законом твоим помилуй меня, путь истины изволих, и судьбы твоя не забых, прилепихся сведением твоим, Господи, не посрами меня, путь заповедей твоих текох, егда расширил еси сердце мое, закону положи мне, Господи, путь оправданий твоих, и взыщу и выну. Вразуми меня и испытаю закон твой, и сохраню и всем сердцем моим. Настави меня на стезю заповедей твоих, яко тую восхотех. Преклони сердце мое во сведение твоя, а не в лихоимство. Отврати очи мои, еже не видите суеты, в пути твоем живи меня. Постави рабу твоему слово твое, в страх твой, отыми поношение мое, еже не пщевах. Яко судьбы твоя благи, все возжелах заповеди твоя, в правде твоей живи мя, и да приедет на мя милость твоя, Господи, спасение твое по словеси твоему. И отвещаю поношающим мя слово, яко уповах на словеса твоя, и не отыми от уст моих словесе истина дозела, яко на судьбы твоя уповах, и сохраню закон твой выну век и в век века. И хождах в широте, яко заповеди твоя взысках, и глаголах о сведениях твоих пред цари, и не стыдяхся, поучахся в заповедях твоих, я же возлюбих зело, и воздвигох руцы моих заповедям твоим, я же возлюбих, и глумляхся во оправданиях твоих, помяни словеса твоя рабу твоему, их же упование дал мне иси, то мя утеше во смирении моем, яко слово твое живимя. Гордие закону приступоваху дозела, от закона же твоего не уклонихся, помянув судьбы твоя от века, Господи, и утешихся. Печаль приятная от грешник, оставляющих закон твой. Петобяху мне оправдание твоя на месте пришельствия моего, помянув в нощи имя твое, Господи, и сохранив закон твой. Сей бысть мне, яко оправданий твоих взысках. Часть моя еси, Господи, реха храните закон Твой, помолихся лицу Твоему всем сердцем моим, помилуй мя по словеси Твоему, помысли к пути Твоя и возврати к нозе мои во сведения Твоя, уготовихся и не смутихся, сохраните заповеди Твоя, уже грешник обязавшийся мне, и закона Твоего не забых, полунощи в остах, исповедайтесь о Тебе о судьбах правды Твоей я. Причастник аз есть всем боящимся Тебе и хранящим заповеди Твоя. Милости Твоей я, Господи, исполн земля, оправданием Твоим научи мя. Благость сотворил еси с рабом Твоим, Господи, по словеси Твоему. Благости и наказанию и разуму научи мя, яко заповедям Твоим веровых. Прежде даже не смирите меся, аз прегреших, всего ради слова Твое сохраних. Благ еси Ты, Господи, и благостью Твоею научи мя, оправданием Твоим. Умножившися на мя неправда гордых, аз же всем сердцем моим испытаю заповедь Твоя. Усырися яко млеко сердца их, аз же закону

Твоему поучихся, благо мне, яко смирил ме еси, яко да научуся оправданием Твоим, благ мне закон уст Твоих, паче тысяч злата и сребра. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Руцы Твои сотвористи мя и создасти мя, вразуми мя и научуся заповедям Твоим. Боящиеся Тебе узрят мя и возвеселятся, яко на словеса Твоя уповах. Разумех, Господи, яко правда судьбы Твоя, и воистину смирил мя иси. Буде же милость Твоя, да утешит мя по словеси Твоему, рабу Твоему. Да приидут мне щедроты Твоя, и жив буду, яко закон Твой поучение мое есть. Да постыдятся гордие, яко неправедно беззаконного шанамя, аз же поглумлюся в заповедях Твоих. Да обратят мя боящиеся Тебе и ведящие сведения Твоя. Буди сердце мое непорочно в оправданиях Твоих, яко да не постыжуся. Исчезает во спасение Твое душа моя, на словеса Твоя уповах. Исчезоша очи мои во слово Твое, глаголющее, когда утешишь имя, за небых яко мех на слане, оправданий Твоих не забых, колика есть дней раба Твоего, когда сотворишь имя отгонящих мя суд, поведаша мне закону преступниц и глумления, но не яко закон Твой, Господи, вся заповеди Твоя истина, неправедно погнаша ми, помози ми, в мале не скончаша мя не на земли, аз же не оставив заповедей Твоих. По милости Твоей живи мя и сохраню сведения уст Твоих. Вовек, Господи, Слово Твое пребывает на небеси. В род и род истина Твоя основал еси землю и пребывает. Учинением Твоим пребывает день, яко всяческая работа на Тебе. Яко аще бы не закон Твой, поучение мое был, тогда оба погибл бы их во смирении моем. Вовек не забуду оправданий Твоих, яко в них оживил мя иси. Твой есть маз, спаси мя, яко оправданий Твоих в сысках. Мене ждаша грешницы погубите мя, сведения Твоя разумех. Всякие кончины видях конец, широка заповедь Твоя зело. Коль возлюбих закон Твой, Господи, весь день поучение мое есть. Паче враг моих умудрил мя иси заповедью Твоею, яко вовек моя есть. Паче всех учащих мя разумех, яко сведение Твое поучение мое есть. Паче старец разумех, яко заповеди Твоя взысках. От всякого пути лукаво возбраних ногам моим, яко да сохраню словеса Твоя. От судеб Твоих не уклонихся, яко Ты закона положил мне иси. Коль сладка гортани моему словеса Твоя, паче меда устом моим. От заповедей Твоих разумех, сего ради возненавидих всяк путь неправды, светильник ногам моим, а закон Твой, и свет стезям моим. Клягся и поставих сохранить и судьбы правды Твоей я, смирихся до зела, Господи, живи мя по словеси Твоему, вольные уст моих, благоволи же, Господи, и судьбам Твоим научи мя, душа моя в руку Твоею выну, и закона Твоего не забых. Положишь о грешнице сеть мне, и от заповедей Твоих не заблудих, наследовах сведения Твоя вовек, яко радование сердца моего суть. Преклоних сердце мое сотворить оправдание Твоя век за воздаяние, законопреступные возненавидих, закон же Твой возлюбих. Помощник мой и заступник мой еси Ты, на словеса Твоя уповах. Уклонитесь от меня лукавнующие, и испытаю заповеди Бога моего. Заступи мя по словеси Твоему, и жив буду, и не посрами меня отчаяния моего. Помози мне и спасуся, и поучуся в оправданиях Твоих выну. Уничижил еси вся отступающие от оправданий Твоих, яко неправедно помышление их. Приступающие не пщевах вся грешные земли, сего ради возлюбих сведения Твоя.
пригвозди страху Твоему плоти моя, от судеба Твоих убоявся, сотворих суд и правду, не предашь мне обидящим мя, восприми раба Твоего во благо, да не оклеветают меня гордии, очи мои исчезусти во спасение Твое, и в слово правды Твое я. Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей, и оправданием Твоим научи мя. Раб Твой есть маз, вразуми мя и увем сведение Твое. Время сотворите, Господи, разориша закон Твой, сего ради возлюбих заповеди Твоя, паче злата и топазия, сего ради ко всем заповедям Твоим направлявся, всяк путь неправды возненавидих. Дивно сведение Твое, сего ради испытая душа моя, явление словес Твоих просвещает и вразумляет младенцы, уста моя отверзух и привлекох дух, яко заповедей Твоих желах. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Призри на мя и помилуй мя, по суду любящих имя Твое, стопы мои направи по словеси Твоему, и да не обладают мною всякое беззаконие. Избави мя от клеветы человеческие, и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи мя оправданием Твоим. Исходящая во дная из ведости очи мои, понеже не сохраних закона Твоего. Праведен еси, Господи, и праве суди Твои, заповедал еси правду сведения Твоя и истину зело. И стаяла ми есть ревность Твоя, яко забыша словеса Твоя врази мои. Разжено слово Твое зело, и раб Твой возлюбие. Юнейший аз есть и уничижен, оправданий Твоих не забых. Правда Твоя правда вовек, и закон Твой истина. Скорби и нужде обретоша мя, заповеди Твоя поучение мое, правда сведение Твоя век, вразуми мя и жив буду. Возвах всем сердцем моим, услыши мя, Господи, оправдание Твоя взыщу. Возвахте, спаси мя, и сохраню сведение Твоя. Предварив безгодие возвах, на словеса Твоя уповах, предваристе очи мои ко утру, поучитесь о словесем Твоим. Глаз мой услыши, Господи, по милости Твоей, по судьбе Твоей живи мя, приближишься гонящие мя беззаконием, от закона же Твоего удалишися. Близ еси Ты, Господи, и все пути Твои истина, и с первого познах от сведений Твоих, яко в век основал я еси. Вижд смирение мое и изми мя, яко закона Твоего не забых. Суди суд мой и избави мя, словесе ради Твоего живи мя. Далече от грешних спасения, яко оправданий Твоих не взыскаша. Щедроты Твоя, многие, Господи, по судьбе Твоей живи мя. Мнозе изгоняющие мя и стужающие ми, от сведений Твоих не уклонихся. Видях неразумевающие и истаях, яко словес Твоих не сохраниша. Вижд, яко заповеди Твоя возлюбих, Господи, по милости Твоей живи мя. Начало словес Твоих истина, и вовек вся судьбы правды Твоей я. Князи погнаша мя туни, и от словес Твоих убояся сердце мое. Возрадуйся аз о словесех Твоих, яко обретаю корысть многу. Неправду возненавидих и омерзих, закон же Твой возлюбих. Седмирицу днем хвалих Тя, о судьбах правды Твоей я. Мир мног любящим закон Твой, и несть им соблазна. Чаях спасения Твоего, Господи, и заповеди Твоя возлюбих. Сохрани, душа моя, сведения Твоя, и возлюби я зело. Сохраних заповеди Твоя и сведения Твоя, яко все путие мои пред Тобою, Господи. Да приближится моление мое пред Тя, Господи, по словесе Твоему, вразуми мя. Да внидет прошение мое пред Тя, Господи, по словеси Твоему избави мя. Отрыгнуто сне мои пением, егда научиши мя оправданием Твоим.
провещает язык мой словеса Твоя, яко вся заповеди Твоя правда, да будет рука Твоя еже спасти мя, яко заповеди Твоя возлюбих. Возжелах спасение Твое, Господи, и закон Твой поучение мое есть. Жива будет душа моя, и восхвалит Тя, и судьбы Твоя помогут мне. Заблудих яко овча погибшая, взыщи раба Твоего, яко заповеди Твоих не забых. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, ижеси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владыка Господи, Вседержителю и Творче всех, щедрот Отец и милости Бога, от земли создавы человека и показавы его по образу Твоему и по подобию, да и тем прославится великолепое имя Твое на земли, и исторгнено оба преступлением Твоих заповедей, паки на лучшее воссоздавы его во Христе Твоем и возведы на небеса. Благодарю Тебя, яко умножил еси на мне величие Твое и не предал мне еси врагом моим в конец, исторгну Тебя ищущим в пропасть адову, ниже оставил мя еси погибнуть и со беззаконием моими. Ныне оба многомилостиве и любоблаже Господи, не хотя и смерти грешного, но обращение ожидая и приемляй, и же низверженные исправляй, сокрушенные исцеляй, обрати и меня к покаянию, и низверженного исправи, и сокрушенного исцели. Помяни Твоя щедроты, и я же от века Твою непостижимую благость, и моя безмерная забуди беззаконие, я же делом и словом и мыслью соверших. Разреши ослепление сердца моего, и дашь мне слезы умиления на очищение скверной мысли моей я. Услыши, Господи, во мне человека любче, очисти благоутробне, и от мучительства во мне царствующих страстей, окаянную мою душу освободи, и не к тому да содержит мя грех, ниже да возможет на мя оборитель демон, ниже к своему хотению доведет мя, но державную Твоею рукою его владычество исхитивай мя. Ты царствуй во мне, благи и человеколюбивый Господи, и всего Твоего быти, и жити мне прочее по Твоей благоволи воле, и подашь мне неизреченную благостью сердце очищение, уст хранение, правоту деяний, мудрование смиренное, мир помыслов, тишину душевных моих сил, радость духовную, любовь истинную, долготерпение, благость, кротость, веру нелицемерну, воздержание обдержательное, и всех мя благих плодов исполни дарованием святаго Твоего Духа, и не возведи меня в преполовение дней моих, ниже не исправлену и не готову душу мою восхитиши, но соверши мя Твоим совершенством, и так у мя настоящего жития изведи, якогда невозбраненно прошед начало и власти тьмы, Твоею благодатью узрю, и аз неприступные Твои я славы, доброту неизреченную, со всеми святыми Твоими. В них же освятися и прославися всечестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи. И всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока. Его же от безначальных недр Твои отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныние смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понеси. И смертью своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую ярем работы Твоя, нося вземшая, славы Твоя сподобит их. От нея же сатана льстивый отпади, помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых. И приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостивцы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Дорогие друзья, в рубрике «Читаем псалтырь» слушали 17-ю кафизму.

Господь воспретил суетное попечение, чтобы они не рассеивали нас и не ослабляли существенно нужного попечения о стяжании Небесного Царствия. Суетное попечение есть не что иное, как недуг души, выражение ее неверия. Святитель Игнатий Брянчанинов. Покаяние состоит в перемене сердца. Святитель Тихон Задонский. Допустив в себе начало греха, приняв помысл, не говори: «Он не победит меня», ибо насколько ты допустил его, настолько уже и побежден им. Преподобный Марк Подвижник. Подобно свиньям, попирающим ногами жемчуг, благочестие для грешников омерзительно. Святитель Иоанн Златоуст. В «Премудрости» Соломона сказано: «Не обличай злых, да не возненавидят тебя, а позволено только обличать премудрых, которые возлюбят за это, и преподавать вины премудрым, да премудрее будут». Преподобный Лев Оптинский. Если тот, кто плачет о житейских делах, изгоняет все души,